0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство людей заканчивают жизни, так и не сделав того, о чем мечтали. Это происходит часто, потому что они откладывают все на завтра. Когда у них будет больше денег, когда у них повзрослеют дети, когда они найдут хорошую работу и так далее. Вся правда в том, что это завтра со временем превращается в года, а затем и во всю жизнь. На самом деле, всегда есть способ, чтобы заниматься и зарабатывать на том, что вам нравится делать. Никто не говорит, что это будет легко. Будут и ошибки, и поражения, но только от вас зависит, будете ли вы в конечном итоге успешны или нет. Не откладывайте ничего в долгий ящик. Примите решение перестать жаловаться на свою жизнь и возьмите все в свои руки. Либо до конца своей жизни делайте то, что вам не нравится.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У меня в гостях наш ведущий китаист, переводчик, знающий там с десяток языков, включая древнекитайский, Бронислав Виногородский, с которым меня судьба свела несколько лет, и я очень горжусь нашей дружбой и уважительным, теплым отношением друг к другу. И вот мы с тобой много говорили про восточное и западное мировоззрение, про особенности мышления, про особенности психологии, восприятие этого мира. Мы мыслим в категориях, заложенных когда-то еще древнегреческими объективными идеалистами, Платоном, Сократом, потом Аристотелем. Это мысль, устремленная к образцу. А Восток живет в других категориях, там совершенно другое отношение к движению, к действию. Там вот эти две категории син и ши, конфигурации, потенциал, заложенные конфигурации, и совершенно по-другому воспринимается цель и способ достижения цели. И если европейский человек ориентирован на цель, то восточный человек больше ориентирован на процесс, восприятие себя частью этого мира, а не манипулятором этого мира. И вот эта знаменитая фраза Сунь Цзы: «Добиться такого состояния вещей, чтобы нужный тебе исход не мог не произойти», в скобках «сам».
2: Ну да.
1: И вот скажи, пожалуйста, первый вопрос. Вот мы сейчас находимся в новой фазе там, восстановления, возрождения вот этих отношений с Китаем. Действительно, великая империя с великой историей. Ты же увлекся Китаем, когда был совершенно кризисный период в отношениях с Китаем. То есть это было не очень перспективно и не очень модно.
2: Вообще бесперспективно.
1: Согласись, да?
2: Да, да, да.
1: Вот почему тебя заинтересовала китайская культура, китайский язык? Почему ты пошел на китайский язык? Почему ты потом работал там переводчиком, возглавил там ряд проектов, связанных с переводом? Первым перевел, вот участвовал в переводах великих, великих произведений китайской философии. Почему? Вот скажи, что тебя заинтересовало?
2: Вот очень интересно, на самом деле. Вот ты пока говорил, я отметил несколько для себя вещей. Во-первых, вообще концепция Востока и Запада как цивилизационных единиц – это западная концепция. Это вот очень интересно, да? И мы оперируем, ну, само собой, колониальный западный взгляд вот это, на колониальный Восток. Но мы привычно оперируем в терминах вот тех, да, по сути дела.
1: Ну, мы воспитаны на древнегреческой и латинской литературе, ну, потому что в университетах преподавание до 19 века было на латыни. Все мировоззрение воспитано.
2: Да, ну и русский язык, он подвергся там огромному влиянию, да, ну, авраамическое в любом случае видение как таковое, да. И много таких вещей, которые, слава богу, что сейчас они стали видны, их стало видно, потому что, с одной стороны, это вещи, которые вроде как тебя приобщают к прогрессу, а с другой стороны, они очень тормозят развитие как таковое.
1: Есть такой термин, что Китай – это прошлая цивилизация, но это и будущая цивилизация.
2: Ну, да. При этом, однозначно, конечно, взгляд на историю надо менять, а, следовательно, раз меняется взгляд на историю нам самим, да, потому что история была описана таким образом, предыдущая как таковая, то придется историю переписывать. Как это не неприятно обыденному уму всегда, да, значит, который говорит, нет.
1: Да, потому что в нашей истории все-таки центр мира – это Европа.
2: Да. Факты должны быть. Ну, карта у нас такая географическая, где вот все вокруг этого, евроцентрическая, да? А почему я заинтересовался? Я поступил, во-первых, совершенно случайно. У меня не было никакого намерения изучать китайский язык. Так просто сложилось. И покуда я учился, это было с 74 по 79 год, этот самый Китай у меня не вызывал никакого интереса. Было очень плохое преподавание, абсолютно мне это, ну, никуда оно не годилось, я не знаю. То есть меня не сумел заинтересовать там ни один человек. И в 79-м году я когда закончил, у меня не было шансов, и ни у кого не было шансов работать с Китаем, потому что Китай абсолютно не присутствовал на территории. Я во Владивостоке заканчивал как раз университет. Китайцев никаких не было, их вообще невозможно было увидеть нигде, кроме там нескольких там репатриантов, да, которые тоже шли изучать китайский язык с тем, чтобы там иметь профессию как таковую. А вот заинтересовался я позже, когда я столкнулся внутри среды, в которой я выращивался, значит, вот этого заката социалистического застоя, или застоя социалистического заката. Я заинтересовался в первую очередь китайской традиции, потому что я столкнулся с вопросами, на которые мне современный дискурс не мог дать никаких ответов. Собственно говоря, я там сталкивался. Западная философия меня не устраивала. Я туда копнулся, сюда копнулся, значит, потрогал всех, кого только можно потрогать было, значит, в то время. В какой-то момент я осознал, что ответы на мои вопросы к этому бытию как таковому, значит, они лежат в области каких-то древних знаний. Значит, древних знаний. Это была первая часть.
1: И вторая. Европейской ментальной культуры.
2: Может быть, и не так, но, в принципе, я понимал, что они в древних знаниях лежат, и достаточно древних. И с этой точки зрения, там, Греция и Рим никак не попадали в эту обойму древних цивилизаций, да, вот они были как бы, они были частью истории. А вот
1: то древние... Ригведы, Веды,
2: древние тексты. Знания, в конечном счете, туда попадало по тому моему видению, по той карте моей ментально-интеллектуальной, да, туда попадал древний Китай, туда попадали в какой-то степени шумеры какие-нибудь древние, значит, Египет туда попадал, и Веды, ну, и древнееврейская традиция, конечно же, да. Но при этом, так как это был 80-й год, у меня не было никаких шансов, находясь в городе Хабаровске, изучить что-либо еще, да, потому что просто не было доступа к информации, и поэтому я выбрал древний Китай, с тем, чтобы выучить древний китайский язык, и с тем, чтобы самому иметь доступ к этим текстам, потому что я почувствовал, что туда идет некий такой поток энергоинформационный, назовем его, не люблю это словосочетание, но тем не менее, да, вот какой-то поток, когда ты соприкасаешься. И мне вот на днях, интересно, мне человек где-то написал вопрос где-то в каких-то соцсетях, вот, а вот как вы считаете, вот что вот исихасская традиция, не более ли она мощная, значит, чем даосская традиция, ну и какие-то там привел аргументы. Я ему ответил следующим образом: вы знаете, вы удивитесь, но меня, может, даосская традиция даже меньше интересует, чем исихасская. Исихасская меня вообще не интересует. Меня интересует то ощущение, да, в этих древних текстах китайских, которые я трогаю, которое я получаю, соприкасаясь с этими какими-то, с этим способом, с этой, что ли, интонацией. Здесь дело даже не в словах. Там понятное дело, что вы учите какие-то схемы ментальные, там учишься как-то мыслить, там берешь какие-то образцы, модели, значит, внутриязыковые какие-то, которые сохраняются в древнем языке, значит, и с помощью этого начинаешь видеть себя в этой реальности, даже не реальность видеть, да, а себя в этой реальности. Значит, и вот я пошел по этому пути, реально выбрав два самых сложных, с моей точки зрения, на тот момент текста древнекитайских. Это был Дао Дудзин и была книга «Перемен». Значит, про Дао Дудзин еще можно было что-то как-то понимает, про книгу «Перемен» непонятно было ничего абсолютно, значит, потому что существующие на тот момент источники, а это был единственный текст, наверное, который был, это перевод Юлиана Щуцкого, значит, который был издан в 60-е годы в начале, значит, Конрадом, китайская классическая книга «Перемен», он, несомненно, представляет собой научный подвиг, значит, и гениальное какое-то там устремление человеческого духа, но не отражает, он не вскрывает вообще суть и смысл книги «Перемен» от слова «совсем». Совсем. Более того, наверное, он даже куда-то в сторону уводит человека, если ты пытаешься понять, что такое книга «Перемен», то, задав этот вопрос и прочитав этот текст, ты получишь массу ложной информации по этому поводу. И вот я начал изучать. Вот, собственно, я начал изучать, начал пытаться понимать, научиться понимать эти самые древние тексты, значит, а более того, в силу того, что, опять же, аврамическая традиция мне говорит о том, что ткань бытия – это есть текст, потому что слово «текст» переводится понятием «ткань», да, как таковое, и тема мира как текста давно сложилась в моем видении.
1: Там, слово «текстура», да?
2: Да, текстура, да, ну, текстура от слова «текста», «текст» прям дословно означает «ткань». Ткань – это то, что ткется, да, вот это ТК. И это общий индоевропейский корень какой-то. Ткать, качество и так далее, ткань, текст. Это, то есть покрывало Изиды, да, наброшенные на этот мир. Мне как-то, наверное, повезло в значительной степени, что я не был испорчен вот этим вот классическим образованием китаиста, потому что я отбросил все ответы, которые мне предлагала традиция, и начал искать свои. Вот до настоящего времени я этим и занимаюсь. Но хотя поэтому, по большому счету, я занимаюсь там взаимодействием. Я много читаю на древнекитайском, значит, и, ну, как бы соприкасаюсь с этой историей, в общем, как-то практикую все это, в том числе и в теле. И мне это дает некое другое видение мира. Другое видение мира, которое невозможно даже и описать, и объяснить. Да, вот это вот по большому счету, хотя при этом я практикующий работник слова. Да, я там вряд ли я назову себя писателем в прямом смысле этого слова. Меня описательность реальности мало интересует, имеется в виду. Особенно внешней реальности меня интересует опять писательство как работа с текстом. Вообще текстом как технологией управления тканью бытия.
1: Слушай, вот еще вопрос. Мы внимательно наблюдаем за тем, как сейчас развивается Китай. И понятно, что там мы как ресурсно там, технологическая такая империя тянемся к смысловой, другой тип энергии, другой тип мышления. Мы видим, что происходит в китайской экономике, и восхищаемся. Ну, правда, сейчас и индийская тоже удивляет. Угу. Да, потому что когда у Китая было там 6-8% роста ВВП в год, мы восхищались. Сейчас 14% у Индии, мы даже не знаем, как к этому относиться. И мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Во-первых, мы видим, как Китай встраивается в остальные цивилизации, как он захватывает Африку, как он захватывает Латинскую Америку, притом ни с кем не воюя, ничего не захватывая войсками. Он захватывает социально-экономические, захватывает через системы образования, да, через инвестиции, через то, что китайцы учатся сейчас, половина классов в Англии, в Америке, китайцы, мало того, три четверти возвращаются обратно. Угу. Но, кроме этого, когда наш туда уезжает, он тут же вдруг становится там, американцем, да, или англичанином, а китайцы остаются китайцем.
2: Это правда, да.
1: Он остается китайцем, мало того. Если, там, например, русские за рубежом себя ведут как черный перец, угу. Чем отличается черный и красный перец? Черный перец, когда сыпешь на поверхность, каждая перчинка, она гидрофобная, она боится воды. Угу. А, она гидрофильная, она любит воду, и она присоединяет как можно больше воды, и поэтому ей хочется быть одной. Угу. Чтобы большим количеством воды себя окружить. И поэтому, когда черным перцем перчишь, этот черный перец равномерно распределяется по всей тарелке. А красный перец, он гидрофобный, он боится воды, поэтому они друг дружки. Угу. То есть вода – это чужеродная, и поэтому они друг дружки тянутся, и они сливаются сначала в капли, а потом появляется одна большая капля красного перца. И вот за рубежом русские друг от друга отталкиваются, делают вид, что они не русские, а китайцы объединяются. Появился один китаец, через год уже 100 китайцев, потому что он притягивает себе, зовет своих соотечественников.
2: Близких.
1: Кроме того, ни в одной стране мира нет Russian Town, но во всех столицах мира есть China Town. И мы наблюдаем за тем, что происходит в китайской там, экономике, социальной жизни, с удивлением и не понимая, что с этим делать. У меня несколько примеров приведу. 2 года назад, да где были китайские автомобили? Угу. Прошло 2 года, скоро уже будем думать о том, а где будет Мерседес.
2: Ну да.
1: То есть за 2 года захватили мир. Угу. Захватили мир. Европа сейчас не знает, как защититься от китайских автомобилей, потому что они уничтожат европейскую машиностроение, на чем держится практически половина европейской экономики. Это раз.
2: Придется смиряться.
1: Дальше. Мы смотрим, что происходит в науке. Например, Китай недавно объявил, 2 новости, меня, их больше было новостей, но 2 меня убили. Китай протестировал 10G. Мы о 5G еще мечтаем, да, чтобы запустить 10G. И второе, Китай недавно заявил, что создал квантовый компьютер, который, внимание, в 10 миллиардов раз быстрее американского. Не в 10.

0: то, что они сейчас делают не из двух клеток, а из трех.
1: Угу.
0: Они сливают три клетки и таким образом практически минимизируют в миллиарды раз вероятность того, что все три аллеля будут рецессивными.
1: Угу.
0: То есть генетические заболевания в этом случае практически не имеют шанса.
1: Угу.
0: Да, какие-нибудь гемофилии и другие там рецессивные болезни. Следующее – это они разрешили вставлять, встраивать эффективные гены.
1: Угу.
0: Они берут неэффективный ген, вставляют эффективный. А вот уже повышенный иммунитет, вот лучше же интеллект, вот трудолюбие, а вот работоспособность, а вот выносливость и так далее. И мы вот с генетиками, с моими коллегами и одноклассниками, одногруппниками из университета обсуждаем, что хорошо, мы сейчас за этим наблюдаем. Но когда через 20 лет во все университеты мира будут поступать только китайцы,
1: да.
0: Ну просто набрав больше всего баллов, а что мы будем делать? Через 20 лет уже не догоним.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Так как армяне очень гостеприимные люди, вы можете ожидать, что во время вашего делового визита в страну вас могут пригласить в гости. Не стоит отказываться от приглашения, так как своим отказом вы можете нанести личную обиду. Во время застолья с армянами стоит ожидать большого количества тостов. В Армении большая часть населения, особенно старшего поколения, хорошо знает русский язык. Поэтому особых проблем в общении нет. Молодежь также неплохо владеет английским и французским языками. В армянской культуре принято дарить и получать подарки. Для делового подарка лучше всего подойдут офисные принадлежности с логотипом вашей компании. Желательно, чтобы подарок был в упаковке. Если же вам вручили подарок, не стоит открывать его в присутствии других людей. Армяне придерживаются традиционного европейского делового стиля в одежде. Для мужчин это темный костюм и галстук. Для женщин – высококачественный деловой костюм с юбкой по колено в темных цветах. Женщины в Армении уделяют большое внимание своему внешнему виду. Для деловых встреч редко используется повседневная одежда.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Сын давно не навещал родителей. Жил он в большом городе, был богатым купцом и владел огромным магазином. Каждый месяц присылал родителям деньги, а по праздникам подарки. Конечно, мать с отцом скучали по сыну и часто звали его в гости. Но в будни тот был занят в магазине, а в праздники пировал с друзьями, такими же знатными купцами. Все было хорошо, пока воры не подожгли его магазин. Воров поймали и посадили в тюрьму, но купцу от этого легче не стало. Его магазин и склады с товарами сгорели дотла. Пошел купец к банкиру, чтобы занять деньги на строительство нового магазина. А тот говорит: «Я не даю деньги в долг беднякам. Не хочу, чтобы их сажали в тюрьму за неуплату долга». Отказали купцу в помощи и все его друзья. В этот момент он получил письмо от отца. «Сынок, слышали мы о твоем несчастье. Скорее приезжай. Из высокого дерева листья падают к корням». Ничего не понял купец, но все-таки решил съездить навестить родителей, которых не видел уже много лет. Грустный вошел он в родительский дом. Мать захлопотала, не знала, куда усадить сыночка, чем накормить. А отец принес сумку, полную денег, и сказал: «Сынок, здесь деньги, которые ты нам присылал, да еще и мои сбережения. Не беспокойся, мы сами себя можем прокормить. Главное, не забывай, что мы твои корни, и чаще к нам возвращайся».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ситуация, когда люди долгое время лечатся от анемии и при этом ни разу не проверяли состояние кишечника, достаточно распространенная и опасная. Как пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова, дело в том, что анемия является характерным симптомом для рака толстой кишки правой локализации. Часто приходят пациенты, которые годами лечат анемию, подтвердила специалист. В этом случае врач сразу интересуется, а проходил ли пациент хоть раз колоноскопию, на что, как правило, слышит отрицательный ответ. Онколог подчеркнула, что обследовать кишечник нужно как можно быстрее, если у человека или у кого-то из близких снижен гемоглобин и причина этого непонятна. Специалист также добавила, что иногда недуг может проявляться необъяснимым повышением температуры. Это еще один тревожный симптом, связанный с кишечником, пишет врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Перед Первой мировой войной архитектор из Петербурга Иосиф Зильбершмидт приехал в столицу Австро-Венгерской империи Вену, чтобы детально изучить знаменитое на весь мир здание оперы. Его интересовали особенности архитектуры и акустики. Эти знания нужны были ему для работы в Дагестане. В столице Дагестанской области, городе Темирхан-Шоре, промышленник Хизри Гаджиев задумал построить на свои деньги первый в городе и области театр. Он был оснащен по последнему слову техники. Вращающаяся сцена и прочие новшества делали его передовым для своего времени, за что он и получил название «модерн». В театре даже осуществлялся синхронный перевод на национальные языки. В первые годы советской власти театр стал свидетелем знакового события. Именно в этом здании в 1920 году провозгласили автономию Дагестана. Для чего в Темирхан-Шору на созванный по этому поводу чрезвычайный съезд народов Дагестана приехал народный комиссар по делам национальностей Иосиф Сталин. Со сцены концертного зала он зачитал декларацию об автономии. В этом театре выступал Федор Шаляпин, Клавдия Шульженко, Любовь Орлова. Приезжали на гастроли из Махачкалы, получивший столичный статус, артисты кумыкского, русского, аварского, лакского театров. В настоящее время здесь находится Буйнакский историко-краеведческий музей, филиал Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахагоди.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Разные мысли.
1: Люди вокруг вас.
2: Кто придет на ваши похороны? Кто заплачет горше всех? Гарвардские ученые, которые уже почти 100 лет занимаются исследованием счастья, утверждают, что именно этот вопрос имеет решающее значение. Крепкие социальные связи – вот фундамент счастливой долгой жизни. Мы грамотно распоряжаемся этим видом богатства, когда поддерживаем отношения с теми, кто нам по-настоящему близок, поддерживаем связь с важным для нас сообществом и заслуженно приобретаем уважение в глазах других. Понимание этого приходит с годами. Сотрудничество дает больше, чем состязание. И в личных, и в профессиональных отношениях. Конкуренция, впрочем, тоже чему-то учит, когда мы готовы учиться. Однако все ценят доброе к себе отношение. Искренне демонстрируйте его. Не скупитесь на уместные комплименты. И все ценят поддержку, особенно в трудные времена. Отношения не становятся лучше, когда их пускают на самотек. Отношения не становятся прочнее, когда мы замалчиваем свои чувства, а тем более, когда манипулируем ими. Интересуйтесь историей своей семьи. Создавайте эту историю сами, в том числе делая то, на что вы давно хотели решиться. Проявляйте любопытство и к остальным людям, в том числе к тем, кто не принадлежит к вашему кругу.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В России наблюдается увеличение интереса к уходу за домашними животными. Так, за первые 8 месяцев этого года спрос на соответствующие услуги вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на такие услуги достиг почти 4000 рублей, что на 20% выше прошлогоднего показателя. Также растет интерес к товарам для ухода за питомцами. Продажи шампуней и других средств для животных увеличились на 5%. Эксперты объясняют тенденцию увеличением числа домашних животных и более гуманным отношением к ним. По данным Strategy Partners, в прошлом году в России насчитывалось около 79,5 миллионов домашних животных. К 2034 году показатель может вырасти еще на треть. Согласно исследованию РОМИР, 85% российских семей владеют хотя бы одним питомцем. Однако на данный момент рынок услуг для домашних животных активно развивается только в крупных городах, а проблема дефицита квалифицированных специалистов остается актуальной.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Сентиментальность, душевность и деликатность – основные особенности национального характера бразильца. Говорят они на измененном португальском, а не на испанском, как принято думать. Учитывайте это, когда готовите визитные карточки. Бразильцы тратят на трудовую деятельность столько же времени, сколько тратят японцы и немцы. Их менеджеры – люди очень целеустремленные, жадные к успеху в карьере. Назначайте встречу в первой половине дня. Рабочее время в Бразилии начинается в 8:30 и заканчивается в 17:30. Но люди, занимающие руководящие посты, чаще всего приходят на работу ближе к обеду и работают до позднего вечера. Будьте готовы, что темы в ходе переговора будут обсуждаться непоследовательно. Повестка дня из-за хаотичного характера беседы во время встречи может измениться несколько раз. Отнеситесь к этому терпеливо. Сохраняйте постоянный состав команды с вашей стороны, так как бразильцы больше ценят человека и ведут бизнес на личной основе. Торгуйтесь. Это повысит уважение к вам. Перед началом сотрудничества бразильские партнеры постараются узнать ближе нового человека. Не удивляйтесь, если во время приветствия вас похлопают по плечу, а при последующих встречах приобнимут. Начинайте встречу с разговоров на отвлеченные темы. Проявите интерес к бразильской культуре, кухне и к футболу.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежеда. Авайва лахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авайва лахайла сив патахжеда. Ахзур халади кайса дидежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халадикай, садидежедач. Аджуз каса ахай балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди кэциволда. Акуналди устаржедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устаржедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Советы начинающим предпринимателям. Первое. Планируйте свои действия. Чтобы создать успешный стартап, необходимо иметь четкую цель. Второе. Рекламируйте свой бизнес. Никто не узнает о вашей продукции или услугах, если вы не расскажете о своих преимуществах. Сегодня лучшей площадкой для саморекламы являются соцсети. Там о вас обязательно узнает большое количество потенциальных клиентов. Третье. Учитывайте интересы клиентов. Первостепенной задачей любого стартапа является удовлетворение клиентских потребностей. Хорошие взаимоотношения с клиентами – это ключ к успешному бизнесу. Четвертое. Не бойтесь идти на риск, иначе вы не сможете выйти за привычные рамки. Вначале вам предстоит сделать много рискованных шагов. Перед вами может возникнуть сложный выбор. Не сдавайтесь и продолжайте двигаться вперед. Пятое. Не теряйте силу духа. Кто-то будет сомневаться в вашем успехе, кто-то осудит вас, кто-то даже попытается вас остановить. Не обращайте внимания на нездоровую критику. Если вы решились на что-то, двигайтесь к своей цели.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Заза – одно из древнейших поселений на территории Хивского района. Оно расположено в 10 километрах к северо-востоку от районного центра села Хив. По письменным источникам, к началу 20 века в селении насчитывалось 120 дворов. В этом ауле известны следующие тухумы – Кискисар, Каркарар, Асварар и Купар. Основное занятие населения – земледелие, скотоводство и садоводство. У них были свои подсобные хозяйства, небольшие участки земли, садовые участки и скотина. Также известно, что около 20% населения села выезжало на заработки в Баку и Дербент. А детей обучали арабской грамоте муллы в старой мечети. Известно, что зазинцы принимали активное участие на трудовом фронте. Они отправляли теплые вещи и участвовали в строительстве оборонительных сооружений. Но, к сожалению, в годы войны от холода и голода погибло более 35% населения села. Также в 1966 году произошло землетрясение, от которого село Заза сильно пострадало и началось переселение. В поселок Билижи Дербентского района в том же году переселилось 60 дворов, а в 1984 году в село Новозахит переехало 40 дворов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Если говорить про тренды, что я еще замечаю? Я замечаю, что маркетинг очень плотно заходит, сейчас маркетинг используют для внешних каналов коммуникации, то есть с твоей аудиторией и потенциальными клиентами, но компании, у которых вот есть успех, стабильные выручки и так далее, это компании, которые занимаются внутренним маркетингом. Внутренний маркетинг – это влюбленность твоих сотрудников в твой продукт, компанию, в твою миссию и в то, что ты делаешь.
2: И, по сути, чем выше их замотивированность, тем выше результаты общие.
1: Я тебе больше скажу. Есть официальное исследование института Галлоп. Это вот, ну, я думаю, Галлоп все знают. ТЭС один из продуктов. Вот в целом институт Галлоп, который доказал, что влюбленность сотрудников в продукт приводит к 17% увеличения продуктивности и 21% увеличения оборота компании.

0: его родственникам, друзьям, знакомым, он начинает с влюбленностью рассказывать об этом клиентам, которые приходят, он начинает поправлять коллег своих, те, которые делают что-то неправильно. И это дает вот колоссальный синергетический эффект.
1: Супер. За счет чего это можно сделать?
0: Но есть классические инструменты, вот чаще всего используют бланк адаптации, где есть прям вот последовательность информации, которую нужно передать сотрудникам. Второе – это, естественно, индивидуальные коммуникации руководителя с сотрудником, где вот он делает, ну, не вот эту задачу поставил, еще что-то, а где вот он такой полу по душам разговаривает и делится вот своими идеями, ну, то есть ищет в нем через диалог своего соратника.
1: Угу.
0: Вообще, вот как упражнение, я бы для ребят рекомендовал просто вот открыть глаза на своих сотрудников. Как это делается? Я всегда вот в консалтинге всегда это применял. Мы делаем опросы сотрудников. То есть мы приходим и спрашиваем, в какой компании ты работаешь? А какая уникальность продукта, который вы делаете? Почему клиент должен купить у нашей компании, а не у конкурентов? А как ты видишь дальнейшее развитие нашей компании? Какие минусы и какие плюсы ты видишь? И вот на самом деле, даже если провести вот в первом приближении с сотрудниками эти диалоги, там столько полезной информации появляется, что вот просто.
1: Ну, давайте это ребята заберут как практику, и это прям, мне кажется, очень круто. Я еще сюда хочу добавить, у нас вот в компании, допустим, у нас каждый вторник проходит обучение.
0: Угу.
1: И это тоже очень круто создает, знаешь, вот этот вот какой-то коннект, настрой, заряд, и мы, по сути, синхронизируемся в каком-то видении, получается. И
0: да.
1: Это тоже очень круто работает.
0: Да.
1: И у меня отсюда, знаешь, какой тренд? Короче, это делает золотое яблоко, насколько я знаю. У них сотрудники снимают контент внутри, продают товары, будучи там консультантами. И их оттуда поощряют. И даже есть кейс, что там девушка была в консультантах, продавала через свой блог, а потом ее забрали в пиар-отдел. Ну, то есть повысили.
0: Подожди, через личный блог?
1: Да,
0: через
1: они,
0: свою
1: вот
0: страницу.
1: Просто вот сейчас же возможность залетать в рекомендации есть же у всех.
0: Да.
1: Ну, просто вот у всех есть она по факту. Не только у блогеров. Ну, такая сейчас, такие алгоритмы, да, слава богу. И вот ребята, которые работают консультантами в «Золотом яблоке», снимают контент, рассказывают про продукты, привлекают клиентов и их, соответственно, поднимают по карьерной лестнице. Ну, то есть это очень крутая такая штука. Можно это как-то тоже внедрить в работу, допустим, не знаю, поощрять развитие, допустим, блога у сотрудников в отношении, там, допустим, твоей компании. И
0: кайф.
1: Поощрять за это деньгами.
0: Кайф.
1: Ну, допустим, я не знаю, как пример. Вот в Китае очень сейчас большой тренд идет, они все ведут стримы. И
0: да.
1: Ты заходишь в магазин одежды, и там консультант, она может тебя не обслуживать, но она стримы фигачит. Вернее, там два. Один такой офлайн с людьми общается, а вторая фигачит стримы. И ей платит компания отдельную зарплату за эти стримы.
0: Вау.
1: И мне кажется, вот эту идею надо забирать и уже сейчас внедрять. И если ты это настроишь как-то, подвяжешь ссылки какие-то реферальные и так далее, для сотрудника, мне кажется, это же классный дополнительный заработок. И он, не уходя из места работы, дополнительно еще зарабатывает. А сейчас потребность, особенно у поколения Z, у ребятам, которым сейчас 20 лет, да, допустим,
0: да.
1: И там младше, у них же, у большинства есть потребность создавать контент.
0: Да, самовыражаться. Да,
1: а да. Почему бы это не совместить и не сказать, давайте вы тоже будете продавать наш проект, продукт. И работайте, и давайте мы вам будем платить за это.
0: Такая win-win позиция.
1: Да, все, офигенно. Они так на работе, почему бы не поснимать там?
0: Офигенно.
1: Попробуйте практически вот. Подумайте, кто из команды сейчас у вас может снимать контент в вашем проекте и тоже его дополнительно продавать. Мне кажется, прикольная идея.
0: Да, кайф. Я думаю, никак нельзя обойти эту тему и обогнуть. Однозначно тренды искусственного интеллекта — это вот must have. То есть если до определенного времени я и сам где-то игнорировал эти штуки, да, то с выходом ChatGPT-4, OpenAI и всей вот этой вот движухи, все, это невозможно куда-то отодвигать в полку, потому что это тебя точно усиливает. Что я вижу сейчас? Во-первых, искусственный интеллект помогает тебе создавать на уровне вот этой вот скучной работы. Если ты там творческий, если ты эмпат, то конкурентный анализ, который мы только что до

0: этого говорили, собирать портреты целевых аудиторий, строить идеи там для контента, маркет-плана там и так далее, и так далее, и так далее, да? Ну, про эти тренды, наверное, все и так знают, и
1: Да.
0: все говорят, поэтому это первая часть. Вторая часть, как искусственный интеллект может повлиять, он точно может повлиять, оптимизировать твои косты, потому что появились боты, которые можно внедрять и в WhatsApp, и в Telegram-каналы, и в виде онлайн-консультантов на сайте, и появились уже голосовые, то есть можно записать твой голос, и Арман будет отвечать каждой из заявки, каждому клиенту, да? То есть они помогают на уровне создания контента и стратегии. Второе, они помогают на уровне обработки всех этих лидов. Теперь, внимание, третье, они еще помогают тебе анализировать все данные. То есть теперь тебе не нужно ковыряться в своем Битриксе или Ама, в любой CRM-ке, собирать эти данные в сложные таблицы и так далее. Ты можешь скормить ему все эти данные, и он тебе выдаст финальные заключения и решения, да? То есть он тебе сразу подсветит, тебе не надо ничего искать. Это колоссально сокращает время.
1: Супер.
0: И это еще не все. Еще в чем сейчас искусственный интеллект силен, это как раз-таки в том, о чем мы говорили с тобой до этого, это в аттестации, в адаптации и в обучении сотрудников. То есть ну, то есть HR-овские инструменты вот сейчас повально интегрируют во все это. Ну, то есть в виде практики вот я бы рекомендовал ребятам просто на Ютубе задать простой вопрос. Инструменты искусственного интеллекта для бизнеса. Там миллиарды решений. YouTube уже вот на косточке разобрал это все. И найти для себя вот четыре инструмента. Один инструмент для маркетинга и креатива, который будет подсказывать идеи. Второй – это найти, как настроить бота. Не нужны никакие программисты сейчас. Элементарных ботов можно настраивать собственными руками без знания программирования. Третье – это разобраться, какой искусственный интеллект может помогать тебе анализировать твои данные. Финки, CRM-ки, продажи, любые виды метриков. И четвертое – найти какое-то решение, которое поможет тебе с обучением твоего персонала.
1: Супер, супер, очень круто. Насчет поколений мне очень интересно размышлять, потому что, допустим, ну, какие-то проекты ты планируешь в долгосрочной перспективе, и надо сразу понимать, что потребители есть в моменте, который и есть те, кто со временем будет это все покупать. И вот сейчас активно растет поколение Z, они уже взрослые ребята.
0: Да.
1: То есть иногда сидишь, вот помнишь, сегодня мы сидели с девушкой, ей 19 лет, она уже свой бизнес имеет. И я вот так пока сидел на нее, смотрел и думаю, подожди, ты что, 2006-го? Офигеть. Я об этом думал. Я
0: Я
1: типа
0: сейчас
1: думал,
0: тоже об
1: да,
0: этом
1: я думал,
0: думал.
1: 2006-й, это вчера было, а тебе сейчас ты бизнес ведешь. Молодец, типа, прикольно. Я думал, тебе 5 лет. Ну, оказывается, вот так, да, типа, и
0: Да.
1: они уже как бы ребята, кто уже взрослеет, и они другие. Вот ты же видишь разницу между там нашими родителями, нами, да, допустим, там, и теми, кто вот сейчас вот поколение Z, да, и у поколения Z, интересно, они же уже выросли в эту эпоху, когда, вот, допустим, еще не сидел в Инстаграме с детства, да,
0: Да, да,
1: самого,
0: да.
1: а они как бы вот тут родились, это уже было, да, все, соцсети и так далее. И они по-другому мыслят. И из-за огромного количества информации у них со временем, короче, больше ориентир идет, знаешь, такой, ну, такое клиповое мышление, и ребята, часто смотрят больше на вайб, а не рациональность какую-то. То есть то, какой вайб вокруг проектов. И это очень цепляет. Вот я приведу пример. Роуд. Знаменитая косметика от Хейли Бибер.
0: Так.
1: Это бренд создал, вот просто они создали вайб. Они создали, знаешь, целый типаж девушек, которые используют эту косметику, называется типаж Clean Girls. Это,
0: А, прикольно.
1: ну, дословно чистые девушки. Это такие девушки, которые, знаешь, вот, ну, реально кого-то их прям много мыли, вот они как будто такие чистые. Бывает же, вот ты смотришь на девушку, она такая чистая прям. У нее как будто ничего не пахнет, у нее все идеально. У нее такая прическа приятная, лицо белое такое свежее. Ну, то
0: А
1: есть,
0: ты инстаграмленная такая, да?
1: нет, не глянцевая, а
0: Ага.
1: именно вот чистое. Я говорю, это вот надо просто чувствовать, видеть, короче. И они создали этот вайб. Они вот это понятие культивировали.
0: Окей.
1: И, короче, теперь смотри, когда девушка покупает эту косметику, она автоматически начинает вот этот снимать контент Clean Girl. И она себя так чувствует. Окей. Это как из серии Rolex равно успех.
0: Да-да-да.
1: То есть это просто вайб вокруг бренда, да? Или кола — это праздник. Тоже же искусственная тема. И вот надо научиться создавать вайб вокруг своего бизнеса, своего проекта. Вот, допустим, вот я сам лично создавал вайб вот вокруг потока. Это была молодежная, классная движуха. Мы специально создавали, допустим, ивенты, где мы там делали это в формате Куачеллы, где ребята приходили в разных луках, мы снимали, выкладывали нарезки, как ребята веселились и обучались одновременно. И вот это мы как постили и передавали этот вайб. И люди сейчас очень ценят, когда вокруг бренда, вокруг какой-то компании есть еще какая-то, грубо говоря, энергия.
0: Okay.
1: То есть они себя начинают потом с этим ассоциировать. И вот это, конечно, сложная категория, тут сложно как-то попрактиковаться, но, ну, допустим, давай накидаем вот так в формате разгона. Вот скажи мне какой-нибудь вид бизнеса, и я попробую туда накидать какой-то вайб, короче, грубо говоря. И я подскажу, как его можно создать.
0: Давай, раз мы уже пошли, давай тогда, ну, про одежду и продолжим историю.
1: Одежду, да? Ну, допустим, какой вид одежды?
0: Давай женский вид одежды 18-30. У нас такой запрос.
1: Окей. Допустим, да, там условно взять и создать вайб, брать разных девушек нестандартной какой-то фигуры, где не какие-то там идеальные стандарты 90-60-90, а разного формата девушек, да, разные фигуры, там, как это называется, груша или там квадратная какая-то фигура, и делать акцент на то, что нету стандартов, а есть, короче, уникальные какие-то ваши фишки во внешности. И, допустим, там выходит девушка и рассказывает, как у нее были комплексы в детстве из-за фигуры, а сейчас благодаря этому она вот это, вот это, вот это, вот такие вот плюсы имеет, да, допустим. Ну, условно, там выходит девушка плавчиха, а у нее там плечи широкие.
0: Да.
1: И она говорит, меня с детства там булили, что я там, у меня широкие плечи, а по факту это мне помогало выигрывать, и я поэтому чемпионка Казахстана, поэтому не смотрите на вот эти все факторы. У вас, ваша фигура, она вот уникальна, вас так Всевышний сделал, поэтому вы должны это подчеркивать. И классно, что этот бренд помогает подчеркивать фигуру. И прикинь, все, ты создаешь контент такой, да, допустим, там год фигачишь, и у людей в голове ассоциация. Этот бренд одежды про то, что нужно подчеркивать уникальности фигуры, короче, своей.
0: Кайф.
1: И мне не надо быть какой-то стандартной.
0: Да.
1: Им нужно брать модели нестандартные. И ты вот вокруг этого налепляешь разные действия, которые подчеркивают вот этот один смысл. И вот это и есть вайб. И, грубо говоря, ты за счет этого выделяешься на фоне конкурентов, которые просто выкладывают
0: однозначно
1: с вешалки одежду. Ты все, ты уже ассоциация. Ты первое воспоминание, когда они думают о том, что им нужно подчеркнуть свою фигуру. И вот ты уже, это говоря же, top of mind.
0: Да,
1: то есть ты забираешь не просто за счет инструментарных каких-то вещей, там в таргете или где-то еще, а ты на уровне мысли забрал клиента. Это же еще глубже.
0: Да.
1: Поэтому я думаю, что в 25-м году ребята такие проницательные, крутые предприниматели, глубокие, если туда проникнут, то... Ну, типа, это все.
0: Взорвет,
1: да.
0: Взорвет.
1: Вот этим мы и будем заниматься этот год, короче. И знаешь, мне очень-очень нравится вообще вся эта тема с маркетингом, с бизнесом. Для меня это, я вот такое всегда даю определение, что это высокоэффективное творчество. То есть, по сути, есть же вот люди, кто просто хотят деньги заработать, а есть те, кто из этого делает какое-то искусство и кайф. И мне кажется, что вот эти ребята, они долгосрочно выигрывают. И мы вот с Димой решили объединиться, и вот как вы в этом подкасте видели, да, то есть это прям разные полушария, да, у нас работают очень активно, да, как это называется, левое полушарие — это что?
0: Системная часть, правая творческая.
1: У меня правая, короче, как вы поняли.
2: Спасибо большое.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одном городе жил сапожник. Он каждый день трудился в своей мастерской и еле-еле сводил концы с концами. Но вот однажды в мастерскую к сапожнику зашел никому неизвестный человек. Он поговорил с сапожником, купил у него пару обуви и ушел. И произошло чудо. Знаменитые люди приезжали в маленький городок, где жил этот сапожник, и заказывали у него обувь. Даже пошел слух, что однажды этому сапожнику заказал обувь сам король. Зашел к нему как-то богатый купец. Он тоже купил себе обувь и, уходя, спросил: «Как это тебе удалось сделать своими клиентами столь уважаемых людей нашей страны? В чем твой секрет?» Улыбнулся сапожник и сказал: «Однажды пришел ко мне один человек и за пару обуви, которую я продавал за одну серебряную монету, он дал мне золотую, сказав, что я не ценю свой труд, поэтому и другие не ценят его. Тогда я стал ценить свой труд. Я стал продавать его за такие деньги, получив которые, я чувствовал достойное вознаграждение за свой труд и за свое время».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Простые параметры своего тела и самочувствия довольно точно указывают на вероятные проблемы с сердцем и сосудами. Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН Ольга Бакерия рассказала в своем телеграм-канале, на какие признаки нужно обратить внимание в первую очередь. Расплывшаяся талия и выпуклый живот говорят о том, что у человека накапливается внутренний висцеральный жир, а это один из факторов риска сердечно-сосудистых недугов. Висцеральный жир, как плотное тяжелое одеяло, накрывает почки, печень, сердце, желудок и многие другие органы и не дает им свободно вздохнуть. Он опасен тем, что провоцирует гипертонию, ишемию, сахарный диабет, тромбоз и прочие прелести, которые съедают ваше здоровье за считанные годы, отмечает Ольга Бакерия. Напомним, что врачи рекомендуют контролировать индекс массы тела. В норме он составляет от 18 до 25, а до 30 – вес избыточный. При индексе массы тела больше 30 диагностируется ожирение. Лишний вес – это не просто цифры на весах. Это одышка, которая не дает подняться по лестнице без мучений. Это постоянная усталость, когда даже простые дела кажутся непосильными, отметила доктор. Кроме того, на риск заболеваний сердца указывает повышенное содержание липидов крови, холестерина и триглицеридов, а также повышенное артериальное давление. Вот почему нужно регулярно выполнять анализ крови, липидный профиль и контролировать артериальное давление.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Да там все было. Там были компьютеры, перепродавал, чинил. Были попытки заниматься тюнингом автомобильным, автозвуком, шумоизоляцией какой-то. Пытался заниматься фотоуслугами, сайты опять делал. Короче, было много-много разных начинаний. И все это, конечно, был позор, провал, катастрофа. А потом я случайно оказался директором сети видеопрокатов. Так бывает, что ты случайно можешь оказаться. Там был конфликт акционеров, они делили контору, а мы на тот момент подписались писать им автоматизацию. И так получилось, что когда ты автоматизируешь бизнес, ты в него погружаешься. Я вроде как получился на стороне победившего акционера, единственный человек, который знал, как эта контора работает. И меня поставили временно последить за кассой, пока наймут нормального директора. Но директора не нашли, и я так, в общем, пару лет порулил этими видеопрокатами. Это тоже очень интересный экспириенс работать на умирающем рынке. И вообще это очень интересно было. Вот сейчас отсюда ты понимаешь, почему видеопрокат умер, а оттуда было непонятно. Но самое главное не это. Там был этот акционер, владелец, который учил меня. Ну, ему было важно меня научить управлять его конторой, потому что я же косячил. Я же в итоге-то сеть-то угробил своим чудо-управлением. Но он со мной возился. И учил меня вот этому навыку, которому нигде не учат, ни в одной школе. Менеджмент. Прикол в том, что самый высокооплачиваемый навык на Земле – это навык управления людьми. И ему не учат ни в одном институте. Это такой, знаешь, секретный грааль властных элит. Фигня, которую тебе нигде, никто, никогда за деньги не научит управлять людьми. Ты можешь научиться управлять людьми, только если кто-то решил тебя научить управлять людьми. Почему-то решил с тобой возиться. Это могут научить в армии. Может быть, можно научиться, если строишь карьеру где-то менеджерскую. Но вот этот навык умения управлять людьми, он на самом деле супер важный и самый высокооплачиваемый в мире. Самое главное, это со мной возился опытный менеджер и учил меня управлять людьми. И все. А потом, когда видеопрокаты окончательно развалились, я нормально ушел, передал дела, но все равно на меня был потом обижен. Но я встал и ушел, и вот после этого уже все было успешно, по сути.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: До 15 лет. Именно до такого возраста с 1 ноября в Турции ведут ограничения на использование социальных сетей для детей. Платформы будут обязаны проверять возраст пользователей при регистрации через портал госуслуг eDevlet. Заявления, не соответствующие требованиям, будут отклонены. Власти также будут ограничивать доступ к соцсетям для подростков и старше 15 лет. Их аккаунты будут закрыты, и они смогут получать сообщения только от своих подписчиков. Подросткам запретят проводить прямые трансляции. Также они не смогут получать персонализированную рекламу, рекомендации других профилей и синхронизировать свои аккаунты с телефонной книгой и списками контактов в других сервисах. Кроме того, социальные сети должны будут предоставить родителям и опекунам инструменты для контроля над аккаунтами своих детей.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях Тимур Турлов, основатель компании Freedom Finance. Тимур, еще раз отдельная благодарность, большое спасибо, что нашли время в своем плотном графике. Очень рад, что мы с вами наконец-то здесь встретились.
2: Очень рад вас видеть. Спасибо вам.
1: Для того, чтобы людям стало понятнее, 35 лет, мультимиллиардер долларовый, 6 детей. Это такие вот просто, чтобы люди сейчас прилипли. Те, кто не знает, хотя я думаю, что большинство все-таки знает компанию Freedom. Хочу начать с такого вопроса. У нас с вами есть один общий факт. Прям такой объединяющий. Я тоже очень хорошо помню запах шаурмы на Тимирязевской, потому что там была моя первая работа. И я тоже помню, как она меня манила по вечерам, когда я стоял на станции. Но сразу после этого наши пути почему-то как-то заметно расходятся, потому что я до сих пор еще не обладаю миллиардами долларов, точнее, если быть точным, даже одним. И вот, соответственно, вопрос, где что-то я сделал не так, где я повернул не туда.
2: А может, вы наоборот туда повернули? Это же тоже хороший вопрос. Деньги – это всегда, на самом деле, огромная ответственность. И когда моя... Ну, вот особенно, когда мы с супругой общаемся, и она как-то пытается там думать о карьере детей, то очень хороший вопрос. А хотим ли мы своим детям ту судьбу, которую мы имеем? У нас, безусловно, очень интересная жизнь, но крайне непростая, точно не для всех. Это же не какое-то безусловное добро, когда у тебя появляется огромное количество ресурсов и огромное количество ответственности. Это потом, на самом деле, почти любой предприниматель. Это же не ситуация, когда у тебя есть какой-то банковский счет, на котором несколько миллиардов, и ты сидишь, бедно страдаешь, не знаешь, что же с ними делать. Как вот говорил один умный человек, там, где тебе не хватает $1000, миллиардеру не хватает миллиарда. То есть мы все живем в условиях дефицита ресурсов. И это в нашем балансе между нашими активами и обязательствами есть какая-то дельта. Но в реальности ты все равно, как бы, ну, любого нормального предпринимателя никогда нет лишних денег вообще.
1: Если я нормально предприниматель. Но, кстати, согласен. Вот смотри, давайте попытаемся все равно мне, знаете, выделить такие какие-то ключевые моменты. Вот на текущий момент, да, уже там пройдя вот этот путь и получив какие-то результаты, сделав большую компанию, в плюс у вас есть огромный круг очень состоятельных людей, очень серьезных предпринимателей. Вот все-таки, если попытаться задать вопрос, что, на ваш взгляд, какие ключевые цели, ценности, жизненные ориентиры, может быть, какие-то софт-скиллы, хард-скиллы отличают людей, которые отличают конкретно вас, человека, построившего миллиардную компанию, от человека, который, например, открыл ларек какой-то, да, или открыл магазин, или открыл даже какую-то финансовую компанию и остался на уровне 3 консультантов и там 2 аналитиков. И вот он консультирует людей с портфелями в $1000, и на этом как бы весь его бизнес заканчивается. В чем вот эта вот разница, именно персонально, личностно?
2: Смотрите, там, во-первых, есть 2 кейса. Построение почти любого бизнеса, сам по себе история про готовность на себя брать риски определенные. Ну, то есть ты любой рост сопряжен с необходимостью продолжать рисковать. Нанимать нового сотрудника, очевидно, лишает тебя и так дефицитных ресурсов. Принесет он тебе какую-то выручку, не принесет он тебе выручку, получится что-то, не получится, очередь-то не стоит зачастую. А пока ты этих сотрудников не наймешь, то у тебя и клиенты зачастую не появятся. Это такая история, когда ты нанимаешь людей не в попытке покрыть спрос, а нанимаешь людей, чтобы создать вообще этот спрос на свой продукт. Мне кажется, что, повторюсь, от человека, который остановился на чем-то очень небольшом, от человека, который не остановился на чем-то даже большом, отличает исключительно, наверное, уровень амбиции и готовность, повторюсь, грузиться дополнительной ответственностью. Когда ты говоришь, а еще я готов сделать вот это, а еще я буду работать по выходным, а еще я готов взять миллиард и...
1: И неважно что, готов взять миллиард – уже большое обязательство.
2: И у меня есть... Ну, и тебе его почему-то дадут. Та история, которая превращает, наверное, людей в тех, у кого получается, тем не менее, добиться какого-то успеха, от тех, у кого не получается, потому что это тоже две большие разницы. Одно дело – захотел расти, другое дело – не захотел. Оно больше вот в человеческих желаниях есть. То есть, очевидно, маленькая компания от большой отличается тем, что не захотели становиться большой компанией. Не захотели брать на себя вот ту дополнительную ответственность, которая неизбежно с этим связана. Повторюсь, вот каждый рост – это постоянный рост твоих обязательств, твоих рисков, твоих персональных рисков, каких-то еще вещей. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. То есть ты переходишь на следующий новый уровень, и там новые монстры, которых ты еще на предыдущем уровне не видел. Есть люди, которым это нравится, есть люди, которые предпочитают все-таки обитать там, где они уже всех примерно знают, находиться в какой-то зоне комфорта. Но чтобы расти, надо вот как... как во всех тренингах говорят, надо себя как раз из зоны комфорта надо выходить. А вот, наверное, осмелюсь предположить, что среди моих друзей, тех, у кого много чего получилось амбициозного, вот их отличает от тех, у кого не получилось, главным образом, наверное, их умение, не умение что-то делать, а умение чего-то не делать. Это скорее история, когда человек умеет себе много в чем отказывать, когда для него очевидно много чего доступно. Ну, то есть он, очевидно, может себе купить водки, но не купит ее.
1: А если не с водкой, например, а все-таки вот такое?
2: У него есть чужие деньги, которые ему нельзя тратить, и он их точно может потратить, и ему очень хочется их потратить, но он их не потратит. То есть это на самом деле умение отказывать себе в каких-то вещах не потому, что у тебя нет технической возможности это сделать, а потому что, собственно, ты беспокоишься за свою репутацию, и тебе важно выполнить свои обязательства, которые ты взял. Ну, то есть, если тебе там надо завтра отдавать какой-то долг, то для тебя именно это является всегда высшим приоритетом, и ты, для тебя исполнение обязательств часто является, ну, вот самым важным, самой важной историей в твоей жизни. Это то, что зачастую людей гнетет, поэтому, повторюсь, людей, которым много дают в долг, как правило, им много дают в долг, потому что они все-таки очень аккуратно себя с долгами ведут. Но когда ты себя аккуратно ведешь с долгами, ты, грубо говоря, должен быть очень дисциплинирован. Ты должен суметь вместо вот Порше, который ты очень хочешь себе купить, все-таки оставить эти деньги там лежать на счете. Хотя ты знаешь, что у тебя есть еще там 3 месяца, и, наверное, ты мог бы их успеть заработать. Но ты знаешь, что вероятность этого крайне мала, а если ты долг не вернешь, то ты не сможешь больше к этому партнеру никогда прийти потом. То есть это, повторюсь, умение отказывать себе в совершенно разных вещах, не только в деньгах. И это люди, по большей части, которые все-таки умеют хорошо дружить и умеют договариваться, не умеют строить отношения. Бизнес вообще очень сильно про отношения, очень сильно про, ну, твой нетворк. И он тоже как бы касается такого очень банальных вещей. У них, как правило, все достаточно хорошо дома. Там диапазон присутствует, но, скажем так, у большинства успешных людей все-таки дома есть порядок какой-то. У них есть семья, и у них есть определенный комфорт в семье. И они тоже достаточно, очевидно, имея возможность встречаться с кем угодно, этого не делают в большинстве случаев. И это тоже, на самом деле, про умение каким-то образом соблюдать свои обязательства. И вот те вещи, которые как бы там нравятся, тебе не нравятся, хочется, не хочется. Вот, как бы, есть люди, которым вот очень хочется, и вот гори оно огнем. Вот ты как раз оказываешься в такой ситуации, когда тебе на самом деле можно все, но почти ничего из этого позволить ты себе не можешь. Не кто-то другой тебе не может позволить, а именно ты себе не можешь позволить. Именно потому, что ты себе не можешь этого позволить, тебе все можно. Это такая очень уникальная история, потому что если ты себе все позволяешь, тебе, как правило, ничего нельзя просто. Но у тебя, в принципе, доступа к этому нету. А вот когда у тебя доступ есть ко всему, он у тебя, как правило, есть ровно потому, что ты себе этого просто не позволишь в большинстве случаев.
1: Какая интересная аналогия, прям такой порочный круг, но я очень четко понял логику, да, что как бы это, по сути, такой сам договор, который ты сам с собой, да, заключаешь для того, чтобы получить доступ к благам, а потом ты получаешь, вроде бы как они немножко лимитированы. У меня здесь уточняющий вопрос. А вот это про умение выбирать. Ну, допустим, да, такая большая, мне кажется, история, это проблема определенного выбора, что там, как у людей, которые там начинают чем-то заниматься, у них на старте, как правило, нет возможности, поэтому что бы ты им ни предложил, они за все хватаются, да, каждый проект, каждая возможность, вот каждый момент, где можно что-то сделать, они за это хватают. Но есть такой момент, что на определенном этапе ты должен научиться говорить слово «нет», и в том числе и каким-то возможностям, и каким-то проектам, и каким-то партнерством и так далее. И вот я точно по себе знаю, что вот я очень плохо с этим совладаю, и я стараюсь, у меня есть ощущение, что мне нужно схватить все вообще, все, что есть вокруг меня.
2: Все везде и сразу.
1: Все везде и сразу, и в итоге на дистанции это просто приводит меня к тому, что я становлюсь неработоспособным, потому что у тебя там миллиард каких-то процессов, и ты просто становишься неэффективным. И вот у меня есть какое-то ощущение, что это мое предположение, вот сейчас вы либо разобьете его, либо, наоборот, подтвердите, что люди как раз с большими результатами, вот давайте на вашем конкретном примере, это люди, которые умеют говорить «нет» многим потенциально перспективным и интересным вещам. в пользу того, чтобы вот, опять же, сохранять какое-то количество энергии, сохранять фокус внимания, сохранять ресурсы и так далее. Вот как вы считаете?
2: Ну, безусловно, умение вообще говорить «нет», оно сильно более важно, чем умение говорить «да». Ну, то есть, если умение говорить «да», оно про принятие риска, это тоже важно, то есть, ты не растешь, пока ты не говоришь «да», угу. Но ты можешь, но твой рост будет устойчивым только когда ты умеешь говорить «нет». Поэтому и да, и нет должно быть в твоей жизни, видимо, достаточно много. И того, и другого. И как бы надо говорить «да» в большинстве случаев, когда говорить не хочется, а «нет» говорить, когда хочется. И это такой хитрый трюк, потому что, повторюсь, интуитивно как раз всегда хочется сказать «нет» в тех ситуациях, когда надо говорить «да», и сказать «да» в тех ситуациях, когда надо говорить «нет».
1: Контринтуитивное, да, принятие решений получается?
2: На самом деле, тут про фондовый рынок это тоже можно очень сильно сказать. Подавляющее большинство реально классных сделок делается очень морально тяжело. Ну, то есть, ты не знаю, там покупаешь акции, которые стоят дороже, чем когда-либо вообще. А большинство как раз плохих сделок морально легко очень делаются. То есть, вот акции там сильно упали, ты их покупаешь.
1: Они получают второе дно в подарок. Раз уж мы затронули интуицию, вот вопрос про принятие решений, опять же, да, то есть, по сути, когда ты работаешь в сфере финансов, когда у тебя такой, ну, мне кажется, должен быть определенного аналитического, математического склад ума, возможно, да, все-таки вот у вас конкретно принятие решений в большей степени опирается на логику, мозг, какой-то расчет или на интуицию, если мы говорим именно не про финансовые какие-то решения, а про бизнесовые решения?
2: Большинство бизнесовых решений – это такая игра с неполной информацией, ну, как вот и все в нашей жизни, поэтому ее как шахматную партию до конца даже теоретически досчитать невозможно, мы просто у нас никогда недостаточно информации для принятия решений, и вот, ну, мой опыт скорее говорит о том, что ты правильный ответ знаешь почти мгновенно. То есть почти никогда нет какой-то большой ценности от того, чтобы тянуть с принятием решений. Если ты тянешь действительно, чтобы сделать решение более качественным, это почти никогда не помогает. Не всегда мысли, которые придут к тебе после очень длительного пережевывания этой истории, окажутся в итоге более качественным, чем то, что ты понимаешь почти сразу. Здесь надо, опять же, быть достаточно сильным для того, чтобы суметь не очароваться какими-то вещами, которыми очароваться очень хочется. Но я стараюсь, не знаю, мне мой первый, наверное, один из моих первых руководителей, как раз когда я учился еще только торговать, тогда спросил, сколько мне нужно принять времени на принятие решений, точно ли мне хватит ближайших 2 минут для этого. Ну, и я в какой-то момент... Ну, это такой психологический трюк, конечно, полностью. Как говорят, что если человека посадить в... Если человека посадить без предъявления каких-то обвинений в тюрьму пожизненно, через какое-то время он поймет, за что его посадили. Любого абсолютно человека. Вот, поэтому здесь можно, конечно, любые факты подгонять под историю, но я до сих пор уверен, что большинство решений можно принять очень быстро, и ты, если у тебя достаточно информации для принятия решений, то тебе заведомо достаточно этой информации, и редко для этого нужно какой-то огромный объем информации собирать. В бизнесе, по крайней мере, я не знаю, я не видел никаких существенных решений, которые, очевидно, можно было там за пару часов нагуглить, чтобы понять, какое решение нужно принимать. По крайней мере, наверное, в последнее время на мой уровень такие решения не эскалируются просто. Но если твои сотрудники могут там, нагуглив, однозначно понять, что делать, они к тебе не придут просто. А вот если информации однозначно недостаточно, то либо ты довольно быстро поймешь, какое решение все-таки тебе, там, исходя из твоей культуры, каких-то принципов принять лучше. Была какая-то замечательная фраза о том, что принимайте решения, которые более морально кажутся вам более морально чистыми, даже если они как бы не влекут за собой какого-то легкого пути в достижении истории. Наверное, это вот как-то имеет под собой какую-то основу. Но одновременно с этим огромное количество решений совершенно неважно, каким будет. Это тоже удивительный лайфхак. Многим людям кажется, что очень важно, какое решение ты примешь.
1: Вы как трейдер понимаете, что...
2: В большинстве случаев совершенно похрен.
1: Математическое ожидание играет свое дело.
2: Да, в реальной жизни у тебя на самом деле высокое математическое ожидание и положительное математическое ожидание. Поэтому левое оно там или правое, по большому счету, не имеет никакого значения. тебе иногда важнее решить уже левое или правое, чем ходить и, этот, и чесать репу. И левое, и правое, и оба могут быть правильные решения.
1: Ну да, по сути, это на самом деле очень классная аналогия, которая сейчас в процессе пришла, потому что это просто такая статистика играет, да, теория вероятности. Ты просто берешь и делаешь из, какого, из большого количества принятых решений, какие-то у тебя отработают. Но, тем не менее, вот именно скорость принятия решений, на ваш взгляд, она имеет какой-то, я не знаю, какой-то большой вес в дальнейших результатах, в дальнейшем успехе? Потому что есть же разные люди. Есть люди, которые принимают решения быстро, есть решения, люди, которые принимают решения медленно. То есть как это влияет на конечный результат?
2: Мне кажется, этот ресурс просто отжирает. То есть ты пока тратишь ресурсы свои на принятие решений, я мог бы заниматься чем-то более полезным в это время. Я не думаю, что это как-то радикально влияет на результат, но если ты можешь принимать решения очень быстро, то ты просто высвобождаешь какое-то количество личных ресурсов, которые можно потратить на что-то другое.
1: Давайте приведем конкретный пример. Вот вы, допустим, не знаю, в вашем кейсе, вы открываете какую-то новую страну, да, какую-то новую локацию, вы понимаете, что вам это будет стоить определенное количество денег, ваши аналитики подготовили информацию, вы знаете все про рынок, и вот оно ровно сомнительное. То есть в целом, с одной стороны, это большой рынок, у вас там есть перспективы, с другой стороны, рынки, вот они, риски, они один к одному. Как вы будете принимать решение здесь? Вот все, вся, больше информации получить нельзя. И неопределенность.
2: Я пытаюсь понять, насколько у нас сильная финансовая позиция. Если, если нам кажется, что у нас есть какой-то запас денег, мы при прочих равных рискнем. Если нам кажется, что у нас и так как бы полный овербюджет по всем вещам, а там выручка была меньше, чем мы планировали, мы при прочих равных отложим. Если совсем все одинаково, то я совершенно рандомно ткну влево или вправо. Скорее скажу да. Ну, то есть, как бы лучше что-то делать, чем не делать. Поэтому, если вот идти или не идти, если идти влево или вправо, я могу и наугад просто ткнуть. Практика показывает, что никакого особого значения нет.
1: А вот это вот, не знаю, я назову это толерантность к риску, наверное, можно так назвать, да, толерантность такая, что ты в целом готов получить какой-то обратный эффект, получить какие-то, возможно, там проблемы, какие-то сложности и так далее, это какой-то наработанный навык или это какая-то, я не знаю, психологическая модель, или, на ваш взгляд, просто врожденная, потому что, опять же, это, кстати, вот касается разных предпринимателей, какие-то предприниматели, они вот с риском прям борются, и они принимают все прям такое на личный счет, а есть прям такое, категория предпринимателей, вот вы прям, мне кажется, вот как раз из той части предпринимателей, которые довольно легко к этому относятся. Это откуда? Это какое-то такое наработанное или все-таки врожденное?
2: Наработанное. Не, правда, сильно наработанное. У меня даже с... Я очень хорошо помню свой какой-то кризис, там, года в 3-4, когда я пытался выбрать в магазине игрушку в подарок. Вот мне сказали...
1: 3-4?
2: Вы... Да, ребенком, да, я прям мелкий очень был. То есть вот мы пришли в магазин покупать мягкую игрушку. Вот была такая собачка и такая собачка. И у меня прям была гигантская драма, потому что мне казалось, что если я эту собачку выберу, та обидится. И прям тяжело было. Поэтому нет, это скорее наработанная история, наработанная отчасти как раз необходимостью принимать огромное количество решений, рисковать деньгами, когда мы учились еще вот в первой компании торговать. Ну и тебе всегда больно, когда ты принимаешь неправильное решение, теряешь деньги, и при этом зачастую такой правильный бизнес, он состоит из большого количества ошибок и относительно небольшого количества побед, но они как бы по своему масштабу сильно перевешивают все твои ошибки. Но интуитивно, наоборот, хочется поступить по-другому. Интуитивно хочется, чтобы у тебя было маленькое количество неудач, пускай больших, и достаточно большое количество побед. Вот меня учили ровно как бы действовать наоборот и не бояться как бы испытывать эту боль, когда ты, очевидно, обламываешься. Ну, а, наверное, бывают моменты, когда нам, наоборот, кажется, что все, чему бы ни коснулись, оно в золото превращается. Но вот черные полосы у всех точно бывают в силу причин, которые от нас зависят, в силу причин, которые от нас не зависят. И это такая... Ну, мы, наверное, эту толерантность начинаем обретать через практику. Не бойтесь брать на себя ответственность. Это в конечном счете выгодно. Если вы относитесь к этому нормально, то мир, как правило, нам не дает таких испытаний, которые мы точно не способны вынести. И в большинстве случаев эти испытания того стоят. Если удается как бы их преодолеть, то вы точно выходите значительно сильнее, и жизнь потом интереснее, чем была до этого испытания, каким бы тяжелым оно ни было. Это тоже такой удивительный лайфхак, потому что мы часто мечтаем, чтобы с нами куча каких-то гадостей не произошло, но эти гадости происходят, и ты потом понимаешь, что, ну, как бы, это точно сделало тебя сильнее. Ты точно научился многим вещам, и потом благодаря этому вообще смог пройти на новый уровень. Потому что если бы с тобой эта гадость не случилась, ты бы, скорее всего, на новый уровень просто не прошел. Поэтому наши неудачи, наши падения, когда мы получаем огромный негативный опыт, наверное, является единственным как раз нашим эффективным образовательным процессом. Мы иначе не учимся в большинстве случаев. И здесь скорее нужна стойкость определенная для того, чтобы не сдаться. То есть, когда тебя бьют, тебе же больно, обидно, как бы, и вот надо как бы не прекратить, а продолжать уперто через все вот это вот продираться на зло врагам, на радость маме.
1: Были какие-то ситуации бизнесовые, когда вот была какая-то прям черная полоса, было четкое ощущение, то, что дальше будут большие проблемы. Потому что в целом, если посмотреть на Pusht Freedom, то он выглядит слегка даже мистическим таким, да, и даже сейчас, если посмотреть там на то, что пишут люди, ну вот реально, по крайней мере, со стороны, просто компания просто растет. Даже сейчас у вас там этот год вы там ушли из России, тем не менее, у вас там все равно продолжается рост, и прям особенно там народ обсуждает, как это вообще возможно. И со стороны, конечно, все это выглядит очень лакомо, знаете, так это что. Вот Тимур Турлов сидит там, пожинает плоды своего огромного успеха, и ничто им ни почем. Тем не менее, какая-то сложная история бизнесовая.
2: У меня вот Наталья как раз, которая у нас в пиар-службе нашей руководит, недавно совсем сказала, что последние несколько лет, 4 или 6 лет, у нас не было ни одного года, когда мы занимались просто пиаром. Мы все время занимались антикризисным пиаром. Мне так понравилось. Очень забавно, что некоторым людям кажется, что у нас все гладко, потому что по нашим собственным ощущениям у нас практически ни одного года не было, когда у нас не было перманентного кризиса.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Роберт Киосаки известен своей довольно прямолинейной позицией по поводу многих вещей. Это касается и бедности, богатства, золота и мышления. И вот в чем точно миллионер прямолинеен, так это в том, что он никогда не перестает работать. «Я всегда работаю», — говорит Киосаки. Его работа заключается в том, чтобы сделать сложные финансовые системы достаточно простыми для понимания, чтобы средний статистический человек мог понять их, ведь на самом деле они крайне сложны, потому что большинству людей промывают мозги, когда дело доходит до денег, говорит Роберт. «Ходи в школу, получи работу, работай усердно, оплачивай налоги, собирай деньги, избавься от долгов, купи дом и инвестируй в фондовый рынок». Всем тем, кто следует данной программе, были промыты мозги. Деньги – это долг. И когда вам говорят «избавиться от долгов», они имеют в виду «избавиться от денег», утверждает миллионер. Он считает, что фондовые рынки для лузеров. Роберт задается вопросом, почему люди инвестируют свои деньги в фондовый рынок, когда им можно манипулировать. «Свободный выбор человека – это то, как он хочет изменять свою жизнь», – говорит Киосаки. «Если ты хочешь быть работником, ты выбираешь им быть. Если ты хочешь быть предпринимателем, то ты тоже выбираешь им быть, но нужно учиться», – подмечает миллионер. «И это нужно делать по-другому, ведь это два разных типа людей – умственно, эмоционально и духовно. Предприниматель абсолютно отличается от работника, и это разное образование. И проблема в том, что школьная система учит нас быть работниками». Роберт говорит, что необходимо подвергнуть сомнению давно принятые нормы – ходи в школу и устройся на работу. Почему люди продолжают копить деньги, в то время как банки печатают их? Вот как объясняет это Киосаки. Это никак не связано с коммунизмом и капитализмом. Все дело в том, что банки правят миром. Богатые правят миром. Им все равно, коммунист вы или капиталист. Поэтому давайте, например, скажем, вы сбережете 1 доллар, 1 евро или 1 йен, а банковская система может одалживать 10. Поэтому вся система называется системой частичного резерва. Система частичного резерва также печатает деньги. И поэтому они говорят вам сберегать деньги, потому что они одалживают ваши деньги 10 раз. Так ваш доллар обесценивается в 10 раз. Раньше они платили 10% за ваши деньги, сейчас в лучшем случае это 1%. Но они по-прежнему одалживают его 10 раз. Вот почему вам не стоит сберегать ваши деньги.

0: деньги, поскольку они обесцениваются и обесцениваются. А банки становятся все богаче и богаче. А затем они также облагают налогами те проценты, которые вам выплачивают. В Японии, например, такая выплата равна нулю. Но японцы очень глупые, они продолжают копить деньги. Роберт считает, что людей загипнотизировали на эти понятия. Иди в школу, устройся на работу, купи машину и так далее. Люди загипнотизированы быть работниками, которые будут трудно трудиться, платить налоги, копить деньги и инвестировать в фондовый рынок. Пока вы не усомнитесь в этих словах, вы будете бедным человеком. Когда банки одалживают деньги, это не облагается налогами. Роберт объясняет, почему так происходит. Потому что так создаются деньги. Поэтому они любят это. Они любят, когда люди занимают много денег. Поэтому вот как я стал богатым. Я занимал деньги. И я покупал активы. Бедный человек занимает деньги и покупает пассивы, такие как кошельки, дома и автомобили. И они становятся все беднее и беднее и беднее. После краха я занял $300 миллионов, чтобы купить недвижимость. Это сделало меня богатым. И процентные ставки продолжали снижаться, так что моя стоимость денег продолжала снижаться. А все остальные всегда говорят, что нужно избавиться от долгов. И все потому, что они не подвергают сомнению эту фразу. Они загипнотизированы. Вы были загипнотизированы на то, чтобы трудно работать за деньги, чтобы копить их, а система частичного резерва печатает их. А вы платите налоги после налогов, а я просто взял долг и стал богатым. Вопрос в том, как научиться использовать долг, чтобы стать богатым. Все они говорят избавляться от долгов. Поэтому я говорю, что если человек не сомневается в том, чему его учили, он позволяет себе быть бедным. Вся эта система, все эти налоги, упорный труд, работа на кого-то, накопление денег и инвестирование в пенсии была задумана для одного, говорит Роберт, чтобы держать вас в бедности.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Старая женщина с трудом шла по раскисшей дороге. За плечами у нее был большой мешок, полный риса. Недалеко от города ей повстречалась кибитка. Молодой возница остановился и подождал, пока старуха отойдет на обочину и освободит ему дорогу. Задыхаясь, она попросила юношу: «Довези меня, милый, до дома, а я отдам тебе половину риса. Добрые люди дали мне целый мешок, но он слишком тяжел. Боюсь, не донесу».
3: «Извини, мать, не могу. 2 дня я работал без отдыха, возил людей. Сам устал, и конь мой устал», — отказался возчик. Кибитка уехала, а старуха, с трудом подняв мешок на плечи, побрела дальше. Вдруг она услышала за собой цокот копыт и голос молодого возницы. «Садись, мать, я все же решил довести тебя». Юноша помог старушке сесть в кибитку и уложил ее мешок. Дорога заняла около 2 часов. Чтобы не уснуть от усталости, юноша рассказывал старушке о своей жизни. «Я приехал сюда вместе с лошадью и повозкой из горного селения на заработки. Один я сын у матери и должен помочь ей вернуть долг богатому соседу. Мой сынок тоже уехал на чужбину за заработком. Давно нет от него вестей», — вздохнула старушка. Подъехав к дому, старушка предложила юноше отсыпать половину риса из мешка. «Я не возьму рис», — отказался юноша. «Я вспомнил свою мать. Может, кто-нибудь также подвезет ее, когда ее старым ногам будет тяжело подниматься в гору. Мать — родник у подножия горы».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В конце XIX века русский художник-панорамист, академик и руководитель батальной мастерской Академии художеств, основоположник Российской школы панорамной живописи Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму под названием «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. В 1924 году панорама хранилась в Артиллерийском историческом музее в Петрограде и пострадала во время наводнения. В 1928 году ее в плохом состоянии передали в Дагестанский краеведческий музей, где перед войной разрезали на части. Сохранились три фрагмента, которые в настоящее время отреставрированы и хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Случаи, когда внезапно от остановки сердца умирают молодые спортсмены, не такая редкость. Как правило, это связано с так называемой фатальной аритмией. Без экстренной дефибрилляции смерть наступает через несколько минут, объяснил кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, анализируя происшествие с велосипедистом из Нижнего Новгорода, который скончался во время подъема по Окскому съезду. Как пишет врач в своем блоге, кардиомиопатия – это заболевания, связанные с перестройкой структуры сердечной мышцы. Они могут протекать без особых проявлений, но относительно легко выявляются с помощью эхокардиографии, уточнил специалист. Необходимо обратиться к кардиологу, если человек ощущает внезапные головокружения или даже обмороки, которые возникают на высоте физической нагрузки. Еще один симптом – это снижение артериального давления на высоте физической нагрузки, пишет Константин Крулев. Что касается изменений на эхокардиограмме, то требует особого внимания расширение полости сердца и гипертрофия его стенок. Также у пациентов могут отмечаться неустойчивая желудочная тахикардия или эпизоды брадикардии. Врач подчеркнул, что к перечисленным особенностям следует отнестись крайне серьезно, если в семье были случаи внезапной смерти, особенно в молодом возрасте.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аксай – село в Хасавюртовском районе Дагестана. Один из крупнейших кумыкских населенных пунктов на территории республики. В прошлом Аксай – столица Аксаевского княжества. Расположена к северу от города Хасавюрт на правом берегу реки Аксай, недалеко от границы с Чеченской республикой. Название селения переводится с кумыкского языка как «белая река» или «белые воды», так как «ак» с кумыкского переводится как «белый-белая», а «сай» или по-другому «су» переводится как «река», «вода». Село образовано, предположительно, во второй половине 17 века и первоначально называлось Ташгечуф, с кумыкского «каменный брод». В 1825 году в село насильственно переселили жителей старого Аксая, сожженного царскими войсками за непокорность. С этого времени за селом закрепляется название «Новый Аксай». С течением времени приставка «Новый» отпадает, и село именуется просто Аксай. В 1837 году кумыкский аксаевский князь Муса Хасаев переселяет оставшихся в старом Аксае кумыков к переселенным в 1825 году староаксаевцев из-за набега индереевского кумыка с полчищем горцев Ташев-Хаджи.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Одного сына мама звала Рыжиком за огненные кудри, а другого — Вороном за черные волосы. Братья с детства соперничали друг с другом. Каждый из них утверждал, что станет самым известным в стране. «Я залез на верхушку вон той горы», — похвастался однажды Рыжик. Ворон промолчал, но было видно, что он что-то задумал. Так и получилось. Он залез на ту же гору и, к тому же, написал на вершине большими буквами свое имя. Мальчики выросли и уехали учиться в город. Один на художника, а другой — на строителе. Прошло время, и братья вернулись. «Я стал умелым строителем», — заявил Рыжик. «А я не стал художником, но много путешествую», — сказал Ворон. «Я могу залезть на самую высокую гору и написать там свое имя. Посмотри, я обновил свое имя на скале». В этот момент к братьям подъехала повозка. Из нее вылез господин и обратился к Рыжику. «Уважаемый мастер, я хочу заказать у вас дом. Знаю, у вас много заказов, но я буду ждать, пока вы освободитесь. Посмотрите, вон там написано мое имя», — представился Ворон, показывая на скалу. Господин взглянул и заметил. «Если хочешь быть известным, не обязательно высекать свое имя на камне».
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Венгрии во время представления, например, в рамках первой деловой встречи, следует обменяться рукопожатиями со всеми присутствующими. При этом важно поддерживать прямой зрительный контакт и не забудьте назвать свою фамилию. С рукопожатия не только начинается, но и заканчивается каждая деловая встреча. Если вас представили женщине, дождитесь, когда она сама протянет вам руку для приветствия. Если она этого не сделает, ограничьтесь легким кивком головы. Мужчины обычно обмениваются рукопожатиями даже на встречах родственников. В венгерской культуре привычным является такой порядок представления. Сначала фамилия, затем имя. Однако иностранный гость должен, представляясь, начать с имени, после чего назвать фамилию. Стиль общения в Венгрии можно в целом охарактеризовать как формальный. Он устанавливается и поддерживается как таковой внутри компании, обязывая сотрудников обращаться друг к другу по фамилии с упоминанием должности или профессиональных квалификаций. Если же люди являются ровесниками и при этом давно вместе работают, уровень формальности в общении заметно ниже, и, естественно, они обращаются друг к другу по имени. Менее формальный тон в целом присущ и молодым сотрудникам. В венгерской деловой практике принято при обращении к тому или иному лицу называть помимо его имени также его должность, профессиональную квалификацию или академическую степень, звание, если таковые имеются. Женщины, которые добились академических степеней и званий, например, доктора или профессора, как правило, после замужества сохраняют свои фамилии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях человек, которого вы, скорее всего, можете не знать, потому что он не сильно публичный, нету даже социальных сетей, но вы точно знаете компанию, которую он основал. Евгений Демин у меня в гостях, основатель компании «Сплат». Евгений, спасибо большое, что пришел.
2: Александр, спасибо, что позвал. И я все-таки сооснователь. Есть еще прекрасные люди, которые это делали вместе со мной.
1: Согласен. Про сооснователей и про людей еще обязательно поговорим. Первое, с чего мне хочется начать, что я в действительности делал опрос среди своих друзей-предпринимателей, и я им говорил: вы знаете компанию «Сплат»? Конечно знаю. Говорю: вы знаете, что это русская компания? Что это не зарубежный какой-то бренд? И все были в шоке. То есть кто-то знал, но у меня ровно было то же самое ощущение. Буквально пару лет назад я узнал, что Сплат — это не зарубежная компания. И у меня возник вопрос: как с точки зрения, не знаю, упаковки, позиционирования, еще чего-то, так получилось, что это выглядит настолько круто, настолько как-то совершенно, что ты даже не можешь ассоциировать и сложить с тем, что это родилось здесь?
2: Слушай, это интересный вопрос. Я думаю, он отчасти спланирован так был, отчасти нет. Почему был спланирован? Здесь надо сделать шаг назад. Откуда вообще вся эта идея родилась? И у желания создавать продукты какие-то, у него было две подосновы. Первое, я во время университета был на студенческих соревнованиях за границей, и я посмотрел, как выглядят круто магазины. Это был 97-й год, в России, в общем, мало чего продавалось, такого яркого, интересного, вкусного, а там прям это вот все было как супермаркеты, яркие, наполненные. Я подумал, мы же можем сделать так же, можем даже сделать лучше, сделать какие-то крутые продукты, ну, еды, сервисов, не знаю, health and beauty, чего-то, мирового уровня. А второе, опять же, будучи на этих соревнованиях, когда играл гимн и поднимался флаг, вот я первый раз поймал такое ощущение, что ты представляешь страну. И я подумал: хорошо, если мы вот здесь, там, студенты, представляем страну, то ведь можно же и с продуктом представлять свою страну. И вот хочешь верь, хочешь не верь, но мы нашли недавно блокнот, который, наверное, на второй год рождения компании там использовался, и там было написано: наша цель — делать лучшую в мире зубную пасту. Когда нас было там от роду полтора года и 6 человек.
1: У меня всегда возникает вопрос на тему вот такой идейности. Я не знаю, я в эти моменты чувствую себя не до конца полноценным предпринимателем, но тем не менее у меня первая идея была, когда я приходил вообще и начинал заниматься коммерческой деятельностью, заработать денег. То есть я искренне хотел что-то сделать. Я понимал, что для того, чтобы заработать денег, нужно сделать что-то классное. И как бы пытался что-то придумать, каким-то образом это получилось. Но у меня не было идеи сделать лучшую в мире зубную пасту. То есть в процессе оно уже как-то появлялось. Как это у вас было? Я как бы знаю такой классический сценарий того, как создавалась компания, что была изначально компания там, с условным родственником, который там занимался дистрибьюцией, потом она переросла в собственный бренд и так далее. Но меня больше интересует с точки зрения идеи. Как вот пришла идея? Вот, лучшую в мире пасту.
2: Часть, я думаю, была навеяна таким общественным стереотипом. Вот в конце 90-х, помнишь, были такие спекулянты, фарцовщики их называли. Но вообще как-то было не очень круто что-то перепродавать. Круто было производить. Там джинсы варили люди, там еще что-то делали. Это странно сейчас слышать, но тогда это было очень так. Делали какие-то жвачки поддельные, ну там или подпольные цеха производили там, да. Вот. И тем не менее эти люди пользовались уважением, потому что они созидали. Вот чего-то, чего не было. И, ну, может быть, это идеология навеяна, может быть, действительно, это какая-то потребность вот создать то, чего нет. Но и мне, и всем, с кем мы начинали, моей девушке, которая потом стала моей женой, вот моему лучшему другу, его девушке, нам искренне хотелось не просто перепродавать, нам хотелось что-то сделать самим, вот прям сделать физически руками, сделать, убедиться, что эта вот мысль, которая была неделю назад, просто идея, она там воплотилась в эскиз, потом в макет, потом там через полгода в продукт. И этот продукт можно дать там близким людям, отправить маме, не знаю, подарить друзьям. И вот это ощущение, оно было крайне важно. Поэтому мы с самого начала понимали, что мы пойдем в какое-то физическое производство. Мы, может быть, не знали до конца чего, там йогуртов, не знаю, печенье, зубной пасты, солнечных батарей, но нам очень хотелось вот воплощать свои идеи, может быть, не совсем стандартные, в продукты, такие же нестандартные.
1: А это был первый бизнес вообще в жизни у тебя?
2: Ну, серьезный, да, потому что до этого это были только подработки студенческие, там, на коньяк.

0: каникулах какие-то небольшие совершенно.
1: Не могу не спросить, этот вопрос всегда витает в комментариях, когда приходят люди с большими результатами, на тему стартового капитала, успешных родителей или еще какого-то бэкграунда, потому что я не знаю, как это работает психологически, но всегда, когда приходит человек, который с нуля поставил что-то большое, у всех возникает вопрос, насколько ты из богатой семьи или был какой-то капитал для того, чтобы это дело стартовать?
0: Я из абсолютно стандартной средней семьи. Мне достался в наследство как раз от моего тестя стартовый капитал 1 100 000 рублей, в основном в виде товарных остатков. Uh-huh. И мы потом, просто пользуясь связями и тем, что поставщики и дистрибьюторы, они нас знали, мы им сказали одну простую вещь. Смотрите, мы маленькая команда, может быть, мы чего-то там не знаем, но мы очень активны, и мы очень хотим стать успешными. И самое главное, что мы можем вам обещать, что мы честно будем выполнять все свои обещания. Вот если вы нам дадите там отсрочку 2 недели, поверьте нам на слово, и дадите нам машину, там, свою продукцию, вот через 2 недели мы вернем вам деньги. И вот так мы сделали там с 3-4 крупными компаниями, вернули им эти деньги, потому что тогда оборачиваемость была там день, два, три, там, uh-huh. соответственно, ты мог там 2-3 даже обернуть этот капитал. А маржинальность была довольно хорошей, и стали на этом зарабатывать. И репутация плюс наша активность, плюс, ну, чуть какие-то более продвинутые форматы, чем вот в этих совсем уж таких махровых дистрибьюторских компаниях, больше внимания к учету, к качеству, что, наверное, всем присуще было, всем ребятам, кто стоял у основания компании, вот это вот желание, чтобы там коробки все были ровные, скотч был наклеен ровно, люди, кто везет их, были одеты чисто, от них не пахло перегаром. Вот это вот, ну, как-то было в крови. Uh-huh. И это давало основу для доверия самых первых дней. Строило вот эту вот репутацию, которая очень важна и которую мы очень бережем.
1: Это очень здорово. Вы считаете датой, ну, не датой, а годом создания компании 2000 mm-hmm. год, насколько я понимаю, да? То есть сейчас уже 23 года компания существует. Для тех, кто, возможно, по какой-то случайной абсолютно причине, я думаю, таких людей будет меньшинство, не знает вашу компанию, можешь в цифрах рассказать какие-то вещи? Я слышал 13 лет назад, ты сказал Тинькову, что мы частная компания, мы не говорим, какая у нас выручка, но тем не менее, какие-то вот цифры, которые люди смогут понять.
0: Цифры, которые важны для меня, что это 1200 человек в команде, это 60 плюс стран, где продаются наши продукты на сегодняшний день. Это довольно высокая доля экспортных продаж. В 2021 году она была 25%, в 2022 из-за СВО немножко снизилась. Ну и выручка, это, скажем так, существенно больше 10 миллиардов.
1: Ну, существенно больше это и в открытых отчетах мы видели.
0: Да.
1: Я понял. Но в любом случае, даже если поделить на количество лет и учитывать то, что вам 23 года, компания в России, которая делает... по крайней мере, хотя бы какие-то примерно такие результаты, их действительно совсем небольшое количество. Потому что вот насколько я анализировал, мне в какой-то момент было интересно, вот компании, которые появились в начале 2000-х, сколько из них стало действительно какими-то большими, их реально очень мало. И я всегда понимаю то, что тут дело даже не в том, что бизнес не удался или еще что-то. Очень многие продали свои компании, очень многие как-то там распродали частями, у кого-то бизнес закрылся, потому что они нашли какую-то более интересную перспективную сферу или еще что-то. А вот так, чтобы человек начал и занимался много-много-много-много лет, это какое-то для меня уникальное стечение обстоятельств, и я искренне не то что даже завидую, но мне хочется найти для себя такое дело, которым мне бы хотелось заниматься много лет. Как получилось так, что вот эта идея представлять страну и сделать что-то классное, красивое, и попытки продавать в аптеке вот так вот своими собственными руками, это превратилось в большую компанию, и в то, что вы уже много-много-много лет двигаетесь, развиваетесь, и, по крайней мере, все, что я знаю, все, что я слышу интереснейшие, вот приятные какие-то факты и так далее. Что внутри, в основе этого?
0: Ну, главное, это люди, с которыми мы вместе трудимся. И я сейчас объясню, почему. Потому что вот у меня личное ощущение, что я каждый год прихожу в новую компанию. Мы себе ставим такие задачи, качественные, количественные, страновые, инновационные, которые, ну, каждые 3-4 года перезагружают компанию полностью. То есть она проходила, ну, как минимум, вот за эти 20 лет, там, 5 циклов такого полного обновления из работы, там, не знаю, руками и изготовления каких-то примитивных довольно продуктов на тот этап до, там, сегодняшнего дня, когда я знаю, что наш кейс разбирают там в штаб-квартирах очень многих корпораций по всему миру, они пытаются понять, вот в чем как вот хакнуть эту ДНК и как сделать так, потому что в мире есть всего 3 рынка, где национальная компания делит там первое и второе место с корпорациями. Корпорациям все-таки по 160, по 200 лет, нам, как ты говоришь, 23 будет в этом году. Вот, поэтому для меня ответ на этот вопрос, смотри, мы создаем такую среду, в которой интересно жить, реализовывать свои внутренние возможности и при этом показывать классные бизнес-результаты. И вот это важно все делать вместе, потому что если ты только создаешь среду, то это превращается вот, ну, как здорово, что мы здесь сегодня собрались и все...
1: Ничего не сделали.
0: Ничего не сделали, да. Если это ты там превращаешь в корпорацию, в армию, то тогда, наверное, ну, возникает рано или поздно вопрос, который все говорили гости твои, а в чем смысл всех этих яхт, там, самолетов и пароходов? А вот когда ты пытаешься соединить это в пространство, где ты сам растешь и развиваешься, где команда твоя развивается, где вы каждый год научаетесь чему-то, что не умели в прошлом году, где... Тебе люди говорят очень часто, это невозможно. И потом эти же люди прибегают и говорят, мы это сделали, и еще на 30% больше. Ты говоришь, ну это же круто, вот это и есть такой праздник жизни. Поэтому мы там выходили в новые продуктовые категории, в новые страны. То есть мы строим такой вот, ну, какой-то Marvel Universe, в котором можно там двигаться в разных направлениях и развиваться практически бесконечно.
1: А для тебя бизнес — это в первую очередь реализация каких-то твоих задумок? Или что это? Или это инструмент для создания какого-то влияния на мир? Для тебя конкретно, не для компании, а для тебя лично.
0: Ты знаешь, я почему-то как-то вот у меня застревает слово «бизнес» во рту всю жизнь. Ну,
1: предпринимательство.
0: Да, предпринимательство. Может быть, по-русски это длинно звучит, но тем не менее. Для меня это несколько важных вещей. Первое – это узнать себя. Узнать свои возможности, границы, потому что я могу сказать, что, не знаю, 50 раз было, когда я думал, что я вот дошел до своих границ, и это было нифига не правда, это была, ну, какая-то ментальная ловушка, это ограничение, хоть в физическом виде спорта, там, хоть в какой-то командной работе, хоть в амбициях, хоть в поиске выхода из какого-то сложного решения. То есть ты через эту форму, ты узнаешь себя, она тебе позволяет проявиться самому. Второе, ты знакомишься с потрясающими людьми, с многими из которых ты проводишь там большую часть жизни. И это очень круто. И у меня внутри много-много благодарности. Я прям искренне благодарен всем людям, кто когда-то работал с Plat, кто долго работал, недолго, ушел, открыл свой бизнес. Это самый классный такой, наверное, формат. Но все, кто были в этой жизни, они точно, ну, чем-то мы друг друга там коснулись и обогатили. Третье, что для меня очень важно, это масштаб. Мне важен масштаб, поэтому мне важно, чтобы это было большое дело, чтобы оно охватывало там разные континенты, чтобы оно выражалось там в большом количестве нулей. Но, наверное, это, знаешь, пришло откуда-то из спорта. Вот этот спортивный азарт, что мы можем лучше, мы можем больше, мы можем выиграть чемпионат района, потом края, потом страны, потом мира. Вот это двигает вперед.
1: Немножечко назад вернемся по поводу вот гигантов корпораций. Насколько, да, я понимаю, у вас просто гигантская доля, по крайней мере, в российском рынке, чуть ли не 20%.
0: Ну, больше, да.
1: Больше 20%. Это прям серьезно, и я понимаю то, что в любом случае давление от корпораций, оно всегда очень серьезное, и вы как раз вот только своей юркостью, по сути, мобильностью и выигрываете, да, или еще чем-то выигрываете?
0: Ну, во-первых, человечностью, потому что мы всегда приучали всех людей, что смотри, вот все, что мы делаем для человека, и наш конечный потребитель — это человек, и надо хорошо знать его, чувствовать и понимать, и именно поэтому у нас открыты все каналы обратной связи, то есть объективно в каждом продукте есть моя электронная почта, а их там 15 миллионов в месяц выпускается. И любой человек, который мне напишет, я ему лично отвечу. И все остальные руководители делают то же самое, их почта есть там в доступе во всех. Это первое. Второе, байер или там партнер твой, это такой же человек. Если ты пытаешься ему просто продать продукт, не понимая, что ему нужно, какие у него KPI, в чем, ну, смысл развития его бизнеса, какие для него цели важны. Это опять же вот этот апельсин разделить, там, кому шкуру, кому сок. То ты не сможешь сделать классную сделку. Ты должен знать, чем он живет, там, какие он ставит себе цели. Там, может быть, у них там, не знаю, сейчас задача экологическую повестку развивать, а ты ему предлагаешь там какую-то вещь, которая это не поддерживает вообще. Поэтому если ты не понимаешь и не знаешь, это не работает. Третье – это, ну, такой чуть-чуть хулиганский, наглый, может быть, немножко креативный подход. То есть сделать, например, черную зубную пасту или там с перцем пасту. Ну, вряд ли себе корпорация позволит. И в этом, с одной стороны, есть отдушина такая творческая, а с другой стороны, ну, большое количество людей, которые сильно расстроились, когда мы там чили сняли с производства спустя 10 лет.
1: То есть, когда я первый раз случайно эта паста попала мне на язык, я был слегка в шоке. Я просто зашел в ванную, я даже не смотрел, только... с утра пораньше. Я был,
0: смысле?
1: Я, такой, я даже не понял, я подумал, я какой-то крем выдавил или что же. Да, почему, да, почему острое? Я не понял, что произошло. Ну, шок-реакция была.
0: Понимаешь, нет задачи шок-реакции. Есть задача скорее быть таким точным, что ли, ребята. Ага. Вот слышать, что хотят люди, для которых ты работаешь. У нас все-таки есть привилегия, используя меньший размер, отвечать на эти запросы. Вот прям начиная от конкретных запросов, ну прям физически. Мы делали там, не знаю, некоторые продукты для людей. И заканчивая там, я не знаю, мне может написать там бабушка о том, что вот я раньше покупала ваши продукты, они там подорожали за последние 3 года, сейчас не могу. Ну, ей посылку просто отправят домой, и все, и чтобы она была рада. Потому что это, ну, это и есть отношение к каждому человеку, как вот к важному для тебя клиенту. Мы как делали 20 лет назад для персонального человека, так делаем и сейчас. Масштаб мог поменяться, количество людей, но отношения тоже. Ядро тоже.
1: Я, знаешь, мне когда ты говоришь, что у нас есть возможность отвечать каждому, я просто пытаюсь переложить на себя. Я не понимаю, как ты... Сколько у вас клиентов в месяц примерно покупает продукцию?
0: Ну, конечных это 15 миллионов человек.
1: 15 миллионов человек. Как можно отвечать на все имейлы, которые тебе приходят?
0: Ну, к счастью, не все пишут в зубную пасту. Ты же не пишешь письма кефиру, понимаешь?
1: Согласен, но тем не менее, все равно там выборка, даже если это минимальный процент, это все равно достаточно большой объем.
0: Ну, представь, я, допустим, час в день отвожу на эту работу. Но
1: для тебя такая прям обязательная рутина?
0: Да, обязательно. Но смотри, это же какая-то иллюзия, что генеральный директор или там кофаундер или CEO, он должен чем-то таким великим вот заниматься, только вот он знает, знаешь, закрыть все двери и думать, о России.
1: О великом,
0: да. Да, но это же какая-то иллюзия. Я должен думать о том, что и знать, что чувствуют люди, для которых мы трудимся, чем они вообще живут, что им нравится, что не нравится, в чем они к нам предъявляют претензии. Если мы в чем-то накосячили, я узнаю быстрее, чем служба качества. И такое было уже не раз. И если на это нужно направить всего лишь час времени в день, так я лучше от какого-то бесполезного его совещания по поводу эффективности совещаний уберу и использую на это. Но я зато на кончиках пальцев чувствую, чем люди живут.
1: Хотел сказать, ты прям зато из-за общения с клиентами, хотя, казалось бы, ты же с ними не взаимодействуешь, конечно, у вас же нет своих магазинов, да, насколько я знаю. Вот, ты на кончиках пальцев чувствуешь клиента. Это прям...
0: Мне знаешь, кажется... как приятно, когда ты получаешь... Во-первых, я все эти письма собираю, никак не редактирую. То есть, если написано, что там, ребята, спасибо, супер. Если написано, слушайте, ну какую-то хрень сделали, вот язык щипит, как ты говоришь, или там у вас там тюбик треснул. Все письма без редактуры собираю, и каждый понедельник с моим понедельничным письмом вся команда их получает. И все видят там, за что мы молодцы, за что нет. И знаешь, как приятно, когда там половина писем на английском, например. Когда там кто-то пишет, я пишу вам из Америки, блин, здесь ваших паст нет, мне их привозит подруга из Москвы там в посылке по 5 штук, там можете ли вы что-то сделать и так далее. Или, о, здрасте, я вот из Чехии, у нас вот все было, потом СВО, теперь ничего нет, что же мне делать, куда мне идти и так далее. И для людей это огромное, огромной важности событие.
1: Да.
0: Особенно для людей, которые работают, например, на фабрике, да, или на фабриках. Вот представь, там фабрика, которая находится в маленьком городке, там, с небольшим населением, там 9 тысяч человек. Люди, которые там большую часть своей жизни прожили, может быть, никогда не были в этих странах. Но знать, что они делают продукт, который продается там от Сингапура до Германии, например, и получать обратную связь от этих людей, которым говорят, вы, ребята, вот в этой маленькой деревне своей, делать очень крутую вещь, которая вообще-то, в принципе, во всем мире воспринимается на ура. Поэтому вы граждане мира, хоть вы и живете там вот у себя в маленькой деревне. Это же здорово.
1: Это, знаешь, как такой элемент больших компаний, то, что я разговаривал много раз с ребятами, кто в корпорациях работает и на позициях менеджера, говорит, мы настолько не понимаем своего клиента, потому что мы настолько далеки вообще от всего за счет вот этого вот покрытия слоев, люди, бумажки, что ты в итоге пытаешься принимать решение не на основании реальной коммуникации с клиентом, а на основании метрик.
0: Записок,
1: да, данные, метрики. И ты смотришь в эти метрики, и ты вроде бы принимаешь правильное решение, а продукт почему-то не продается. А потом ты понимаешь, что вы данные неправильно трактовали, или неправильно собрали, или еще что-то. И вот то, что ты говоришь, это, знаешь, такая... Но мне кажется, это уникальная фишка какая-то, такая уникальная рутина, которая добавляет эффективности. Я знаешь, какую мысль поймал, что, по сути, казалось бы, да, мы там сейчас обсуждаем зубную пасту, но все равно это же такой элемент комьюнити, знаешь, когда ты приходишь к товарищу домой, у него такая же паста, ты думаешь, о, у меня такая же паста, или там какой-то такой элемент, и это, по сути, для людей, вот, которые пишут, они себя ощущают тоже причастными к тому, что они повлияли на какой-то, может быть, результат, на какой-то процесс, и это как раз и формирует культуру, и, как следствие, там, бренд формирует компании.
0: Ну, и, ну, во-первых, да, я с тобой согласен, ты понимаешь, что происходит. И я знаю много примеров классных, когда вот CEO Uber работает там, ну, тайным водителем, в смысле, там, в очках и в кепке, но он работает целый день, чтобы понять, какие проблемы вообще есть у водителей, да. И я считаю, что это абсолютно нормально, возвращаясь к теме, что мы все работаем в продаже. Как только ты вот перестаешь, у тебя начинает там какая-то звездная болезнь и теряться вот это ощущение. Мне кажется, компания начинает, ну, просто любая загибаться потихоньку. Второе, когда ты делаешь что-то на протяжении длительного количества времени, ты вначале говорил про фокус и про приверженность, да. Но если люди знают, что они могут написать, и кто-то конкретно за это отвечает, и ему можно написать, и он ответит, и про это там, не знаю, в социальных сетях везде написано, то это же моя репутация, моя ответственность. Если мы сделали что-то не то, ну, я же понимаю, что мне прилетит, я получу там 2000 сообщений о том, что, ребята, ну, камон, мы вам доверили, это же все-таки вопрос здоровья, понимаешь? Это не только там красота, это больше вопрос здоровья, и мы в последние годы все больше и больше движемся в сторону такого life science, медицины и так далее, потому что все больше и больше открытий, и, например, понятно, что там хроническое мини-воспаление, которое даже не видно, оно может очень сильно влиять на сердечную мышцу. Если у тебя вроде бы всего лишь там чуть-чуть кровоточит десна, не у тебя, не дай бог, а у кого-то, то это может закончиться там, ну, каким-то сердечным приступом или чем-то еще поприличнее. А на больших цифрах, представь, из 15 выборка, миллионов, да. Если таких человек 100 в месяц, которых ты, ну, каким-то образом успел там это остановить, предупредить, дать им нужный продукт и так далее. Вот, поэтому, ну, это такая серьезная вещь. Люди нам свою жизнь доверяют, в принципе, и надо быть к этому готовым и, соответственно, относиться.
1: Ты сказал про звездную болезнь, не про то, что не отрываться от земли, от клиента. А, знаешь, очень часто же бывает, когда компания становится большой, фаундер начинает, кофаундер начинает зарабатывать большие деньги, и ты человек очень состоятельный, я предполагаю. А, как вот этот вот, опять же, держать баланс? Это просто достаточно рано, на самом деле, случается, когда начинают в компанию приходить деньги, прибыль и так далее, и фаундеры очень часто отрываются и от команды, и от клиента, и так далее, начинают мыслить какими-то другими категориями. Вот, как, что тебя мотивирует оставаться вот там? Почему ты не оторвался? Почему не было? Я причем, знаешь, с тобой не так много как бы интервью каких-либо, но и очень много вот было какой-то момент, там, 13, 10, 12, и ты там еще прям супер-супер-супер такой, знаешь, прям видно, что ты вот прям погружен в это, только начинаешь, там какие-то там вот у вас идет, ты прям еще про какие-то вещи говоришь, да. которые сейчас только появились там несколько лет назад, да. Очень круто. И ты супер спокойный, такой взвешенный, размеренный. И тебе там, я помню, в интервью там около 33 лет, по-моему. Я думаю, блин, как круто, интересно. И сейчас я на тебя смотрю, ты тоже такой же, вот как будто не поменялось с точки зрения вот ощущения эмоционального, знаешь, от тебя. Я вижу такую взвешенность, размеренность, вот такой фундамент твердый под ногами стоит. А как ты балансируешь? Ты же большой дядя, у тебя большая компания, ты большой владелец бизнеса.
0: Смотри, мне кажется, кто от чего кайфует. Вот я кайфую от результатов, от новых результатов, да. От новых достижений. Понимаешь, вот, ну, спроси меня, что ты выберешь, там, новую машину или, я не знаю, выйти в новую страну? У меня ответ будет однозначный, открыться в новой стране. То, что это прикольно.
1: Потому что машина у тебя уже есть.
0: Ну, она есть, допустим, одна, и хорошая есть, прекрасно. Ну, зачем три, там, не знаю, машины разных, там, да? А, мне очень повезло, мы с женой дарим друг другу подарки. Ну, хорошо, подарили тебе, там, две пары хороших часов. Вот у меня их больше даже, там, три. Ну, я ношу одни, две лежат еще, как бы, зачем мне четвертые, знаешь? Поэтому мне гораздо интереснее, когда не меняется вот эта внешняя оболочка, а меняется что-то внутри. Когда ты можешь взять эти деньги, например, направить на какую-то крутую идею, начиная от научного исследования и заканчивая просто на благотворительность. Но на минуточку мы тратим около 10% чистой прибыли ежегодно на благотворительные проекты. И за последние 10 лет это там 600 с лишним миллионов рублей, ближе там к миллиарду, наверное.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как быть, если ты родился в бедной семье? Если у тебя нет хороших стартовых условий? Как выбраться из этого? Я хочу порассуждать на эту тему и немного рассказать о себе, о своей истории. Конечно, у всех у нас разные стартовые условия. И что я сам родился в довольно небогатой семье, в простой рабочей семье, в местности, где население 3000 человек. Там было мало возможностей, на то время интернет был слабо развит. Можно сказать, что я был в маленьком аквариуме, в котором сложно вырасти большой рыбой, фигурально говоря. Была простая жизнь, простое детство. Но в какой-то момент я встал на путь развития. Я не разрушал свою жизнь, а старался, и сейчас стараюсь, создавать ее, выходить на более качественный уровень жизни. Дело в том, что человек может выбрать один из двух путей. Первый путь – это говорить, что тебе не повезло, что ты родился в бедной семье, у тебя нет хороших стартовых условий. А второй путь – это когда ты берешь ответственность на себя. Ты говоришь себе: «Да, у меня нет богатой семьи, но я хочу чего-то большего. Я хочу изменить это. Я понимаю, что это не моя ответственность, что я родился в этой семье, в этой местности. Но моя ответственность лежит за мое будущее. Кем я могу стать? Что я могу изменить? Что я могу изучить, чтобы выйти на новый уровень?» Я просто убежден, что если человек хочет чего-то большего, то он может делать все возможное для этого. Повышать свою грамотность, развиваться всесторонне. Многие просто губят себя. Им не были даны хорошие условия. Перед глазами, возможно, был плохой пример, и они этому примеру поддались. Начали спиваться, либо еще что-то. Главное – не губить себя и делать все возможное для своего развития. Стараться. Жить по совести и праведно. На канале «Сила слов» есть видео про мозг, в котором я говорил на тему ограничений. В какой-то момент я сам для себя понял, что у меня было много ограничений. Принял это и стал меняться. Выстраивать собственные убеждения и стремиться к чему-то. Главный посыл, который я хочу донести в этом видео, такой. Нужно верить, что ты способен вырваться на новый уровень. Делать все возможное для этого. Не искать виноватых, не искать оправданий. Брать ответственность за свою жизнь на себя. Кому не даны хорошие стартовые условия, тому трудиться, конечно, нужно больше, но без труда – никуда. Только развивая себя, можно выйти на более качественный уровень жизни. Этого я вам и желаю.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 7 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В прибрежных и низменных районах Дагестана прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду. МЧС рекомендует жителям принять меры предосторожности, не приближаться к рекламным щитам и ненадежным сооружениям, а также избегать линий электропередач и деревьев. В Дагестане до 19 октября проходит декада правовых консультаций. Уполномоченный по правам человека организует горячую линию, чтобы помочь представителям старшего поколения, ветеранам труда и их близким. Цель мероприятия – обеспечить защиту и реализацию законных прав этих категорий граждан. Для получения бесплатной юридической помощи можно позвонить в рабочие дни по номерам 67 31 38 и 8 989 880. 4-71-32. В Каспийске управляющую компанию «Калибри» обязали привести в порядок подвал дома на проспекте Акулиничева, 5Б. Жители долго терпели затопление, мусор и зловоние. Госжилоинспекция выявила нарушение и предписала осушить подвал, убрать мусор и устранить причину подтопления. За неисполнение требований компанию могут оштрафовать. Отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского достигли низшей точки с прошлого года, когда между политиками состоялась перепалка в овальном кабинете Белого дома. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Отмечается, что Трамп неоднократно призывал Зеленского остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, но Зеленский остается при своем мнении. Он заявил, что Украина продолжит наносить удары по НПЗ в России. Ассоциация туроператоров сообщила о возможных задержках выдачи ваучеров туристам из-за технических проблем в сервисах Яндекса. Бронирование, за которые уже внесена оплата, имеют документальное подтверждение. Задержки касаются только процесса оформления документов, которые иногда требуются от туроператоров. 7-летний Алихан Гасанов из Каспийска установил рекорд России по подтягиваниям на перекладине. За один подход он выполнил 53 подтягивания, используя только силу рук. Достижение было официально зарегистрировано. Материалы переданы в Книгу рекордов России. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: На фоне смягчения тарифной риторики США акции Apple выросли почти на 15%. Менее чем за сутки технологический гигант успел лишиться титула самой дорогой компании в мире, а затем вновь обогнать своего главного конкурента Microsoft. Почему компания из Купертино может стать главной жертвой торговой войны? Об этом Владислав Викторов далее.
5: На фоне обострения торговой войны акции Apple только за 4 торговых дня падали на 23%. По размеру капитализации компания на время уступила статус самой дорогой в мире Microsoft. Это при том, что еще в начале года рыночная стоимость обеих гигантов превышала 3 триллиона долларов. Как отмечают американские аналитики, Дональд Трамп просчитался, когда объявил о введении торговых пошлин почти против всего мира. Он не учел, что крупнейшая корпорация США крайне зависима от азиатского рынка. Процессоры для айфонов делают на Тайване, камеры и память в Японии, батареи и корпус в Китае. Поэтому полноценная торговая война стала бы крахом для компании из Купертино, заявил в интервью CNN руководитель отдела глобальных исследований в области технологии компании Wedbush Securities Дэн Айвс.
6: Это экономический армагеддон, особенно для технологической индустрии. То есть, если эти тарифы действительно вступят в силу, это отбросит техиндустрию США на 10 лет назад. Реальность такова: все сердце и легкие цепочек поставок находятся в Азии. Причина, по которой существует 1,5 миллиарда айфонов, и они стоят по $1000, это цепочка поставок, выстроенная за последнее десятилетие. Если пытаться воспроизвести это в США, построив заводы в Западной Вирджинии и Нью-Джерси, тогда айфоны будут стоить по $3500.
5: Однако смягчение риторики Дональда Трампа позволило Apple отыграть часть потерь, но говорить о том, что опасность миновала, рано. Сама корпорация предполагала такое развитие событий и потому перенесла часть производства в Индию. К концу этого года Нью-Дели будет поставлять четверть всех смартфонов по всему миру. Организовать сборку в США Apple может лишь частично. В противном случае ей придется кардинально изменить свою бизнес-модель, говорит IT-эксперт Сергей Вильянов.
7: Все компоненты, которые приходят на производство в тот же день, уже попадают на сборку, превращаются в настоящие смартфоны и отправляются по всему миру. У каждой страны есть своя спецификация. Сказать: а знаешь, Япония, давай-ка ты нам будешь делать динамики. То есть Япония, конечно, обрадуется, скажет: да, давайте. Но на это уйдут опять-таки многие месяцы, а может быть и годы. Ну, просто потому, что нет таких мощностей. В Соединенных Штатах Америки в месяц продается порядка 10 миллионов айфонов. А Америка — это не основной рынок.
5: На этом фоне американские СМИ сообщали об очередях из желающих в последний момент купить новый айфон. Ведь из-за политики полки Белого дома, цены на них все еще могут кардинально измениться. Например, iPhone 16 Pro Max, собранный в Китае, подорожает в 1,5 раза, до почти $2000. В этом случае Apple может забыть о дальнейшем развитии, говорит старший аналитик по технологиям Bloomberg Intelligence Анурак Рана.
8: Они действительно хотят больше инвестировать в Китай. Они действительно хотят больше инвестировать в Индию и другие местные страны, потому что это их следующий источник роста. Когда старая база клиентов просто будет обновлять свои телефоны, это не очень убедительный аргумент с точки зрения продукта. И если говорить о том, что стоимость может вырасти до 30, 40, 50%, это действительно очень большая цифра. И, честно говоря, это уменьшает желание людей покупать такие телефоны даже в развитых странах.
5: Как отмечают СМИ, американские магазины не получали официальной информации от Apple о том, будут ли меняться цены в ближайшем будущем. Поэтому на аналогичные вопросы покупателей продавцы просто разводят руками. Зато в краткосрочной перспективе, отмечают аналитики, компания сможет отчитаться о положительных квартальных продажах.
4: Стажеры хотят получать больше, зарплатные ожидания студентов за год выросли почти на 40%. Такие данные следуют из опроса карьерной платформы Changeling. При этом бизнесу найти перспективных соискателей без опыта непросто, даже если платить они готовы выше рынка. Зумеры также не спешат на работу, как попасть на стажировку, ведущие компании, сколько можно заработать, выясняла Аулита Курмукова.
9: Студенты в этом году хотят получать на стажировки в среднем 64 тысячи в месяц. На такие деньги чаще рассчитывают будущие выпускники бизнес-специальностей, технических направлений и айтишники. И чем старше курс, тем выше запросы. Магистранты хотят уже 95 тысяч. Работодатели, оказывается, готовы платить и больше, особенно тем, кто дружит с нейросетями. Стажировка – это уже не практика, а, по сути, стартовая позиция, говорит гендиректор карьерной платформы Changeling Андрей Алясов.
10: Человек готов работать минимум уже часов 30 в неделю. Сэкономят и работодатели, и студенты. Потому что в последние годы рынок медлов или людей с опытом был перепродан. И многие люди получали много денег, при этом мало чего делали. Сейчас же появилось новое поколение, которое с использованием искусственного интеллекта очень быстро дорастает до позиции специалиста. Это круто прокачивается. При этом стоит дешевле. Действительно, стажировки помогают здесь экономить. В среднем конкурс 50 человек на одно место. Хорошие стажировки в компании.
9: Начинающему веб-дизайнеру в Яндексе, например, предлагают за стажировку 130 тысяч. Такие же деньги обещают аналитику без опыта в Алабуге, особой экономической зоне в Татарстане. Финансовому менеджеру в Газпромбанке дают 160. Такие позиции чаще закрывают карьерные платформы, которые подыскивают стажеров и берут 20% с годовой зарплаты студента. И за такие кадры идет жесткая конкуренция, утверждает директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
11: Студенты в качестве стажеров являются потенциально носителями современных технологий и могут выступить хорошим фундаментом кадровым при развитии компании. В прошлом году в рамках обновления команды порядка 12% ставок открытых были закрыты как раз стажерами. Они выходят на абсолютно рыночных условиях. Заработные платы начинаются от 100 до 180 тысяч рублей стажерам. Без опыта, но с какими-то уникальными знаниями, проектами, возможно, олимпиадник.
9: Таких стажеров бизнес начинает искать со 2-3 курса. И компании в вузах за последний год, как замечают опрошенные коммерсанты FM-ректоры, стало заметно больше. Особенно в технических. Только вот студенты не спешат на стажировку, замечает гендиректор IT-компании Oxygen Павел Кулаков.
12: Сейчас у стажера идет борьба. И стажер сейчас уже выбирает, куда они пойдут, на какие условия они пойдут. Надо уговорить, придумать мотивацию, показать карьерный трек. Из условно там 20 человек, которых ты собираешь в аудитории и приглашаешь пойти поработать на стажировку, максимум приглашается 1-2. Ощущение общей избалованности поколения, которые не торопятся работать. Они считают, что им надо определиться в себе. Если практикуется в том, что его учили в университете, эта стажировка, как правило, бесплатна. Но она не очень интересна работать, поскольку отвлекает ресурсы. Поэтому мы пытаемся стажировку сфиксовать с некими задачами, которые будут полезны и нам самим. И вот с этого момента уже начинается условный торг, сколько это может стоить.
9: Найм студентов и бюджет, как делятся собеседники Коммерсант ФМ, увеличили только финансовый сектор. Тут лидируют топ-5 банков, финтех и маркетплейсы. В других сегментах и компаниях зарплатная вилка за стажировку от 20 до 70 тысяч.
4: Люди теряют интерес к спортивному стилю одежды. Как рассказали коммерсанты, участники отрасли, бум спроса пришелся на времена еще пандемии COVID-19. Но в последние 3 года тренд лишился смешаться классики, пишет издание Sportets. Хотя рынок одежды растет медленнее всего, некоторые эксперты считают, что спрос на спортшик не угаснет. Тему продолжит Александр Мезенцев.
13: Почти после 30-летнего господства спортивного стиля, когда в 90-х костюм «Адидас» был символом успеха и статуса, в 2000-х покорял публику вслед за рэп-звездами, а в 10-х перебрался в масс-маркет, сейчас тренд смещается в сторону классики, говорит директор моды журнала CN, дизайнер и стилист Оксана Он.
14: С влиянием таких брендов, как Balenciaga, и в целом демократизации и неким трендом унисекса, спортивная одежда занимала главенствующую роль, и даже ее влияние на кутюр было огромным. Однако сейчас в целом меняются тренды, и современная мода уходит более классическому стилю. Спортивный стиль, он уже останется в ДНК нашего общества, это никуда не денется.
13: Аналитики Bank of America отмечают, что рост сектора спортивной одежды замедляется 3-й год подряд, с 13% в 2022 до чуть более процентов в 2025. По их прогнозам, спад интереса продолжится. А пиковых значений, когда миллионы людей перешли на удаленную работу и отказались от строгого дресс-кода, совсем не удастся достичь в ближайшее время, считает директор модного дома «Раскини» Сергей Викулин.
15: В 2020-2021 году, когда всех посадили в ковидные ограничения, это было самым удобным, понятным видом одежды. И это по инерции еще продлилось на несколько лет. Это не имеет ничего общего с веками формировавшейся эстетики, стилю, приоритет, которым пользовалась спортивная одежда, все-таки он сильно уходит на второй план.
13: Основатель сети магазинов 21 Shop и бренда «Запорожец Heritage» Михаил Лабахуа не согласен, что интерес к спортивной одежде угас. По его словам, такие вещи теперь выпускают многие бренды, которые не всегда попадают в общую статистику.
16: На мой взгляд, больше идет распределение, потому что помимо всем известных марок появляется много дополнительных, которые тоже становятся известными, сильными и в одежде. И спортивные обуви, этот интерес, который существует на рынке, он просто начинает распределяться. Плюс некоторые марки, которые раньше были сфокусированы в основном на одежде классической, повседневной, может быть, даже на casual одежде, они тоже в некоторых периодичностях стали добавлять спортивные вещи.
13: Как сообщает Bloomberg, за последние 20 лет доля кроссовок в мировых продажах обуви выросла с 25 до 50%. Однако в последние годы и в этом сегменте заметен спад. Тенденцию подтверждает главный редактор журнала «Кет» Дмитрий Егоров. По его мнению, в этом случае есть и свои положительные стороны.
17: Тренд прям угасает. Больше всего это видно потому, что редкие кроссовки, которые появляются, ограниченные модели, коллаборации, сейчас и меньше внимания ко всему этому в прессе. Их достаточно легко купить, за ними не стоят очереди, на них стало намного сложнее сделать деньги. В современных реалиях, конечно, люди немножко о другом думают, а не о кроссовках. Мне, как любителю кроссовок, эта ситуация, наоборот, очень нравится. Сейчас осталась тема для увлеченных людей, и они как раз могут выбрать те кроссовки, которые им надо, без сильного удара по карману.
13: Сейчас оригинальные кроссовки Adidas в России можно купить от 7 тысяч рублей. Новинки и коллаборации от 15 тысяч и выше. Компании пришлось снижать цены на фоне падения популярности. В 2023-м Adidas впервые за 32 года получил годовой убыток в 14 миллионов евро. По прогнозу аналитиков Bank of America, рост продаж бренда в ближайшее время замедлится до 10%.
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: За установку ксенона или спортивного выхлопа могут ужесточить наказание. Вместо штрафа за изменение световых приборов и модифицированный глушитель в 500 рублей. Предлагают наказывать автовладельцев на 30 тысяч рублей. С такой инициативой в МВД обратился Национальный автомобильный союз. Далее разбирается Юлия Савина.
1: Повышенный выброс вредных веществ, чрезмерный уровень шума, ослепление встречного и попутного потока ярким светом – основные претензии Национального автомобильного союза к любителям автотюнинга. По словам вице-президента организации Антона Шапарина, примерно каждый десятый автомобиль в России подвергается нелегальной переделке.
2: 6 лет назад, после прецедентного решения Верховного суда, который запретил лишать права на управление транспортным средством за установленные нештатные световые приборы, контроль со стороны МВД практически пропал. В результате на наших дорогах огромное количество водителей устанавливает LED и ксеноновые лампочки в противотуманке, меняет галоген на ксеноны, на светодиоды. Автомобилисты устанавливают прямоточные глушители. В результате точно так же рискуют исключительно получить штраф в 500 рублей. Учитывая многие тысячи комментариев под продаваемыми этими лампочками и так далее, я не удивлюсь, если каждая десятая машина в нашей стране имеет нештатные фары или нештатную систему выхлопа.
1: Внесение изменений в электрические схемы автомобиля недопустимо и сейчас. Любителям ярких фар, если их остановят, выдадут предписание устранить нарушение в определенный срок. Если этого не случится, регистрацию автомобиля прекратят. Машину также могут забрать на штрафстоянку. За такими услугами в техцентры не обращаются. Сервисмены наверняка откажут в прокачке, говорит член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.
3: Доработка головного света, она ничего хорошего не приносит. Все фары рассчитаны на ту мощность, на которую их одобрил ОТТС для эксплуатации. Соответственно, усиливать это можно в определенных пределах очень ограниченно. Все меньше старых автомобилей, таких как классическая «Жигули» или 8-9 серия. Это самые такие распространенные машины, которые тюнили ксеноном. В большинстве случаев это не работа сервиса. Само изменение, замена лампочки и с небольшим блоком на другую, в принципе, в состоянии выполнить любой мужчина, у которого руки перед ним находятся, а не сзади.
1: Громкий выхлоп, как у спорткара, в России чаще всего можно услышать летом. Эта модификация пользуется большим спросом у мотоциклистов, а не автомобилистов. Для постановки на учет тюнингованных байков владельцы даже пользуются сервисами по прокату стандартных глушителей. Сутки аренды на спортивные Yamaha, Kawasaki или Honda обойдутся от 1,5 до 5 тысяч рублей. Сразу после получения диагностической ведомости возвращается улучшенная выхлопная система. У автомобилистов же есть свой интерес. Интерес в переделках, отмечает автоэлектрик AG Service Марк Духанов.
4: Сейчас это не просто делается автолюбителями для того, чтобы изменить звук в автомобиле. Зачастую это происходит удалением катализатора, потому что катализаторы сейчас на современных автомобилях многие марки делают абсолютно некачественными, ненадежными. Они рассыпаются на пробега 30-40 тысяч километров. Рассыпаются они не просто так, а сдувают их обратно в цилиндры, тем самым нанося вред двигателю непосредственно цилиндропоршневой группе. Ну и плюс на турбоавтомобилях, конечно, когда ты удаляешь катализатор, ставишь так называемый даунпайп вместо него, то ощутимый приход мощности автомобиля, ну, не каждый третий, но каждый десятый озадачивается этим вопросом, модернизирует свой автомобиль.
1: Даже самый скромный пакет модификации автомобиля обычно стоит не меньше 100 тысяч рублей. И такая прокачка тачки в эпоху тихих электрокаров для многих лишь способ поностальгировать.
0: Монополия. Билеты банка приколов могут оказаться вне закона. Центральный банк планирует запретить изготовление предметов, похожих на банкноты и монету регулятора. Как указывает Банк России, меры нужны для поддержания чистоты наличного обращения. А в поддельные купюры часто водятся из-за границы и активно сбываются через торговые предприятия. Подробнее далее моей коллеги Екатерины Вихаревой.
5: Сравнительно честных способов отъема денег у населения, как известно, великое множество. Но за изготовление, хранение или сбыт поддельных денег уже давно существует уголовная статья. Поэтому меры Центробанка выглядят избыточными, считает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Визовский. По крайней мере, в части монет.
6: У нас есть статья «Фальшивое монетчество». Наверное, можно запретить какие-то жетоны, на которых сейчас пишут реплика. У меня есть коллекция. Например, константиновский рубль, который стоит 2,5 миллиона долларов. Ну, мне захотелось на лекции показывать такую монету в форме реплики. Ну, наверное, если запретят, мне, наверное, придется ее куда-то убрать. Что касается купюр и банкнот, знаю истории, когда вот из банка приколов купюры с не очень внятной надписью, что это не настоящие, давали в качестве куклы фальшивой в пачке денег.
5: И таких кейсов много. Например, в 2015-м ведущий специалист Сбера заменил 4 миллиона рублей в сейфе на билеты банка приколов. Свои действия он объяснил финансовыми сложностями. А в прошлом году была распространена мошенническая схема с обменом наличных на поддельные банкноты. Так, одному аферисту удалось обменять у столичного криптоброкера сувенирные купюры на 10 миллионов рублей, а другому продать банкноты банка приколов за 330 тысяч долларов. Но и запретительные меры мошенники учатся обходить, подчеркивает инвестбанкир Евгений Коган.
7: Правильнее сделать законодательство или издать какие-то указы, чтобы билеты фабрики приколов, чтобы была более яркая маркировка даже для людей с не очень хорошим зрением. А взять и запретить, сегодня можно это запретить, завтра еще что-нибудь. Может вообще запретить телефоны, мошенники же по телефону звонят. Бороться, конечно, можно, но ходить с ума не стоит.
5: При этом известны случаи и обмана техники. В 2021-м мужчину осудили по статье мошенничества за обналичивание миллиона рублей из банка приколов в столичном банкомате. А год спустя с помощью сувенирных денег мошенникам удалось получить уже 60 миллионов через банкоматы Альфа-банка и более мелких кредитных организаций. Аферисты нашли уязвимость в устаревшем программном обеспечении валидаторов, напоминает эксперт по противодействию мошенничеству Николай Пятизбенцев.
8: Могут изготавливаться под видом банка приколов машиночитаемые купюры, то есть банкоматы, платежные терминалы, которые автоматически распознают и берут данные купюры, не сличает как бы 100% изображение. И поэтому мошенники, подделав те элементы защиты, которые считываются, но написав в определенном месте, что это не является платежным средством, могут таким образом обманывать банкоматы.
5: С 2021-го объем наличных денег в обращении увеличился на 46% и на 1 января 2026 года превысил 19 триллионов рублей, указывают в Центробанке. Сфера оборота наличных и раньше не обходилась без внимания регулятора, а сейчас оно логично возросло, отмечает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
9: На фоне сохранения рисков и неопределенности в части транзакций, бесперебойности проведения банковских платежей, ограничения интернета, спрос на наличные в ближайшие 3, 6, а может и 9 месяцев не будет ослабевать. Когда в экономике такой объем наличных, то возникает эффект примелькания. Можно на цветном принтере на фотобумаге распечатать купюру 5-тысячную, и люди, к сожалению, не всегда проверяют. Я думаю, что будут жесткие меры пресечения, которые убедят остальных бояться просто и к этому не прибегать.
5: Впрочем, по словам собеседников Коммерсант ФМ, многое будет зависеть от спроса на наличные. Если он будет ослабевать, то и внимание регулятора само собой сойдет на нет. А вот если он продолжит расти, то и меры борьбы с подделками будут только ужесточаться.
0: Поколение геймеров середины 1990-х и начала 2000-х инвестируют в видеоигровые клубы. Отраслевые аналитики подсчитали, что во время от времени в квесты, шутеры или головоломки играют 3/4 россиян. Это примерно 110 миллионов. Далее выясняет Станислав Крючков.
10: По числу номинальных игроков, 75% населения, индустрия гейминга в России выглядит даже более солидно, чем в остальных странах. Ранее аналитическая компания NewZoo сообщала, что в мире адептами разной степени вовлеченности в киберразвлечения стали уже более 3,5 миллиардов человек. Это около 43% жителей планеты. Но настоящих геймеров меньше, 1 из 6 играющих. Но и это огромный рынок, где сетевые стрелялки соседствует с клубным офлайном, говорит директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
11: У нас исторические игроки отдают предпочтение фри-ту-плей играм либо подпискам. Существует несколько вариантов монетизации со стороны разработчиков, получения как вот грантов, так и локальный рынок с последующим выходом на мировой. Если мы говорим о более аналоговых вариантах, в последние годы мы видим, как растет количество компьютерных клубов, цифры будут только увеличиваться.
10: Открытие клуба отчасти дань ностальгии, но в минусе эти затраты не оставляют. Обращает внимание замдиректора АРБ ПРО Роман Копасов.
12: Геймеры, которым когда-то было по 14-12 лет, уже выросли. У них есть и деньги, и возможность купить себе практически любой компьютер, но им не хватает порой социализации. Сейчас действительно рассвет и огромная продажа франшиз киберклубов для многих как раз предпринимателей из гейм-индустрии. Это возможность вспомнить прошлое и инвестировать средства, будучи владельцем других бизнесов, во что-то, что им близко, где радуется душа, где они могут отдохнуть.
10: Каждый пятый геймер в России хотя бы раз за последний год совершал внутриигровые покупки. При этом четверть рынка – серая зона без денег – это торренты. Помимо разработчиков или магазинов приложений зарабатывают и пользователи, продолжает Роман Копасов.
12: Есть огромное количество вариантов для заработка в магазине именно приложений, продажи скинов, прокачивание своих персонажей. После того, как достигаете определенного левела в игре, есть желающие купить вашего персонажа, и это тоже вариант вариант заработка.
10: Активными участниками рынка в России с некоторых пор стали небольшие команды разработчиков, говорит руководитель направления медиа и инди ВК Play Александр Егоров.
13: Есть небольшое количество крупных игроков, они работают с массовой аудиторией. При этом нельзя не отметить, что есть достаточно средний слой студий и команд, которые уже делают коммерческие продукты, еще их называют инди-разработчики. Вот их большинство, именно они создают ощущение этого движения, и российский игрок никогда полностью не замыкал сток на локальных продуктов и не отказывался от глобальных хитов. В этом году все как ждали GTA 6, так и будут ждать.
10: Портрет игрока многогранен, но цифры говорят, что среди мужчин геймеров больше. Зато женщины тяготеют к замысловатым играм, отмечает глава Организации развития видеоигровой индустрии, основатель компании PvP Tools Василий Овчинников.
14: В головоломке играют 52% женщин и только 21% мужчин. В приключенческие игры играют 31% женщин и только 22% мужчин. Дети выбирают игры песочницы, больше свободы, можно проявлять какую-то креативность. 18 до 34 лет 100% люди выбирают мультиплеерные шутеры, им уделяют внимание 37% пользователей.
10: Средняя сумма, которую расходовал отечественный игрок в 2025-м – 5100 рублей. По меркам индустрии очень скромно. Но лукавая статистика упускает из вида транзакции аккаунтов, зарегистрированных вне России.

0: Оптимальным механизмом реализации данной инициативы, по ее мнению, стало бы прямое взаимодействие многодетных семей с отечественными автозаводами, где транспортные средства предлагались бы по льготной стоимости с оплатой сертификатом. Такой подход позволил бы исключить риск незаконного обналичивания средств. Как подчеркнула Бессараб, идею предоставления автомобилей многодетным гражданам ранее поддерживал президент страны, однако практически запуск программы требует готовности производственных мощностей к увеличению объемов продаж. Стал известен портрет среднестатистического ипотечного заемщика в России. Это женатый мужчина 37 лет с высшим образованием и средним чеком сделки 8 200 000 рублей, берущий кредит в среднем на 27 лет. В сегменте рыночных программ средний заемщик выглядит иначе. Об этом газете «Ру» сообщила Юлия Рыкунова, сооснователь и директор по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2. По данным компании, в сегменте рыночных программ средний заемщик – это преимущественно замужняя женщина около 40 лет, также с высшим образованием и первоначальным взносом почти 50%. При этом средний чек таких сделок ниже – 5 900 000 рублей, а срок кредитования короче – 20 лет. И в завершении выпуска актер Слава Копейкин, известный по роли в сериале «Слово пацана», получил роль в экранизации произведения Михаила Лермонтова. Об этом сообщает ТАСС. Копейкин воплотит на экране образ Григория Печорина в «Княжне Мэри» по роману «Герой нашего времени». Артист отметил, что для него эта работа – попытка показать книжного персонажа живым человеком. «Огромное чувство одиночества, выражающееся в поисках любви – это попытка разговора с молодежью, чего, мне кажется, в наши дни не хватает», – сообщил актер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
2: Турбизнес попал под удар из борьбы Центробанка с мошенниками. Агентства их клиента пожаловались на блокировки переводов с помощью системных быстрых платежей. Из-за новых ограничений банки считывают эту оплату турпрограмм в подозрительный перевод. С чем пришлось столкнуться компаниями, как они решают эту проблему, разбиралась Анжела Гаплевская.
3: Семейная пара приобрела у турагентства «Мактур» из Балашихи путевку в Арабские Эмираты за 200 тысяч рублей. Оплатить счет им предложили с помощью QR-кода, но возникли проблемы, рассказала «Коммерсант ФМ» генеральный директор компании Ирина Сидина.
4: Клиент написал, что Ирина заблокировали счет, сейчас буду разбираться. Потом вот уже перезвонила, сказала, что заблокировали в связи с тем, что якобы вот мошенников они проверяют, хотя платеж по реквизитам уже выставил, там все написано, куда, чего. Откуда, за что. Она пожаловалась, что она очень долго дозванивалась в этот Сбер. Деньги мне еще не поступили, но она говорит, у нее со счета ушли. Понадобилось на это все, может, час-полтора.
3: Блокировки и задержки платежей у некоторых агентств уже случались неоднократно, как со стороны отправителя, так и получателя. Участники рынка говорят, что иногда на разблокировку уходит больше суток. Причем подозрения вызывают самые разные суммы, от 20 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Хотя официально ЦБ поручал проверять переводы свыше 200 тысяч. Больше всего случаев с пожилыми людьми. Им приходится идти в отделение банка лично. Некоторые клиенты после звонка попадают в стоп-лист ЦБ и уже вовсе не могут провести платеж через любой счет. А пока идет разбирательство с банком, цена на тур может подняться, отмечает вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
5: В усердствовании борьбы с дроперством банки уже начинают перегибать палку. Если говорить о ущербе, который наносит такая гиперопека, то платежи, например, за авиабилеты нужно производить в строго отведенные авиакомпании время. Иначе цена перелета может измениться, а поскольку большинство турагентов все-таки не сидят в офисах, не имеют стационарных касс, они выдают ссылки на оплату в виде QR-ов или СБП.
3: Возможно, Центробанк видит дополнительную пользу в таких блокировках, полагает директор по развитию компании «Я-туроператор» Виктор Куликов.
6: Фактически это ударяет по черным турагентам, которые должны, на самом деле, проводиться через чек, через налог. Придется чему? Что турагент просто не будет давать свои собственные карты, потому что замучается, потому что у него личные деньги будут блокированы. Он будет просто говорить счет своего ИП.
3: Впрочем, оплата по СБП – это не просто экономия на эквайринге, а законный способ платежа.

0: подчеркивает Ватор. Так что проблема актуальна и для легального бизнеса. Пострадать могут и туристы, которые переводят крупные суммы между своими счетами в разных банках. Юридически нет ограничения по срокам заморозки операций. Как отмечают эксперты, это зависит от условий и правил банка. Защитить свои права потребителям может быть тяжело, говорит юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Артур Басистов.
1: Оператор в данной ситуации вообще ничего не может делать. А клиент, да, может пойти в свой банк. Банк ему скажет, идите, жалуйтесь в СБ. Он нажаловался в СБ, благо там даже есть такой специальный раздел.
2: Там,
1: или на включение в нехорошие списки всякие. СБ скажет, не идите в банк. Это он нам дал информацию, это он расценил ваш платеж как нехороший. В итоге они хором скажут, идите в суд. И это еще на несколько месяцев.
0: Проблемы с платежами бьют и по другим сферам бизнеса. Например, онлайн-ритейлу. С начала января с неоправданными блокировками карт столкнулось, по информации Коммерсанта, 2-3 миллиона человек.
3: Подержанные иномарки стали дешевле. За год их средняя цена по рынку упала на 10%, в прошлом году аж на 20%. Сложнее всего, как оказывается, продать машины Mercedes-Benz и китайских марок. Сколько стоит авто с пробегом и что будет с ценами? Вообще, давайте разбираться вместе с Аулитой Курмаковой.
4: Больше 9 триллионов рублей потратили россияне в прошлом году на покупку подержанных машин. На них пришлось, как посчитали аналитики Российской ассоциации автодилеров, 67% от общего числа продаж. Одни пытались успеть обновить авто до повышения утильсбора, другие предпочли взять с меньшим пробегом, но при этом не новый китайский. К автопрому КНР пока остается слишком много вопросов. Новые автомобили за год подорожали от 3 до 20% в зависимости от марки, а вот авторынок с пробегом шел по нисходящей, стремясь к балансу. Рынок продавца, когда свою пятилетку можно было продать по цене покупки, видимо, закончился. Средняя стоимость подержанной иномарки вернулась к уровню 23-го – 2 миллиона 170 тысяч. В московском регионе на 400 с лишним тысяч дороже, но это все равно на 11% дешевле, чем год назад, говорит официальный представитель «Автору» Георгий Голубев.
5: Пересмотр цен в премиальном сегменте носит более существенный характер. Там больше процент маржи заложен, и процент изменений это более существенный. По динамике за год тот же Mercedes S-класс в среднем мог потерять порядка 20%. В этот список также попадают и кроссоверы BMW X6 за год подешевел на 12%. Range Rover Sport потерял 11%. Он в начале года стоил 7,2 миллиона, к концу года 6,4. Электрическая Tesla Model 3 потеряла 10,5%. В декабре ее средняя стоимость была 3,2 миллиона.
4: Цены снижали не только частники, но и автосалоны, чтобы повысить оборачиваемость складов. 30 декабря, например, один из московских автодилеров предлагал BMW X5 2019 года за 7,5 миллионов, пробег всего 53 тысячи, а уже 2 января он стал дешевле сразу на 350 тысяч, делятся источники Коммерсант ФМ. Вторичный рынок вслед за первичным заметно сократился. У покупателей нет лишних денег даже с учетом дисконта. Средняя ставка по кредитам для машин с пробегом почти 30%. Даже если взять на 3 года, придется отдать банку не за одну, а почти за 2 машины. Чтобы подстегнуть спрос, цены на 7% снизили и китайские бренды, чей автопарк в России почти вдвое свежее европейского. Но покупатели пока не спешат с выбором, говорит эксперт по автоподбору Артур Брума.
6: Очень редко обращаются люди за подбором китайских автомобилей. Ряд серьезных недостатков. С одной стороны, люди не уверены в надежности, а с другой они остаются менее ликвидными на вторичном рынке. В дилерском центре сетевом знакомый менеджер рассказал о том, что у них идет выкуп. Это 80% от первой цены на данный автомобиль, чтобы, скажем так, быстро его продать перекупщикам, потому что продать китайский автомобиль выше среднего проблематично.
4: Продать машину даже с небольшим пробегом, как выясняется, непросто. Многие отложили покупку до весны, но дальнейшего снижения цен на иномарки ожидать не стоит, считает президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.
7: Притока новых автомобилей все меньше и меньше. Льготного утильсбора теперь нет. Эти цены потянут с собой вверх и вторичный сектор. Продавать свой старый Мерседес люди не понимают, что они взамен купят. Те, кто покупал в премиальном сегменте, старались покупать то же самое, самое везенное по параллельному импорту. Как они сейчас себя поведут, непонятно, потому что цена именно за счет утилизбора выросла в среднем 1 миллион и более. Часть из них, возможно, купит с полным утилем. Если посмотреть на предложения дилеров, у них у всех есть те же самые старые бренды, везенные по коммерческой ставке утилизбора. Думаю, что сейчас у них, наверное, в этом смысле продажи увеличатся.
4: Еще одна проблема связана с новыми правилами для банков. С 1 января при выдаче автокредитов они учитывают только официальные доходы. Ход за заемщика. На этом фоне доля отказов может вырасти на 40%, не исключают участники рынка. Это значит, что обновление автопарка снова откладывается. Средний возраст машин с пробегом в России уже не 5, а 9 лет.
3: Москвичи взвинтили цены на 100-летние деревенские избы. Вслед за инвесторами в российские села пошли и частные клиенты, делятся опрошенные коммерсантами брокеры. Основной интерес вызывают постройки в тихих и живописных местах. Вслед за спросом потянулся и ценник. Разбиралась Аулита Курмукова.
4: Деревянные и каменные постройки в глухих селах – это уже семейный актив, а не просто инвестиции в новое туристическое направление, что называют избингом. Это когда можно отдохнуть в деревне без удобств, но задорого. Для москвичей такие локации – вторая дальняя дача, иногда в 5-6 часах езды. На досках объявлений можно найти дом по цене смартфона. В Саратовской области, например, за 150 тысяч рублей пишут «покупай и живи». А в Ульяновской предлагают уже за 1 000 000 с рабочей печью. В селе 2 магазина и своя школа. Чем ближе к В Москве тем дороже. Под Тверью бревенчатый домик постройки середины прошлого века сейчас продается за 3,5 миллиона. Все удобства на улице, но рядом река, лес и участок на 16,5 соток. За такие же деньги можно купить купеческий кирпичный особняк в Архангельской области на берегу Онеги. Нужен серьезный капремонт, да и летать далеко. Дешевых вариантов на рынке практически не осталось, говорит директор департамента вторичной недвижимости агентства «Истатет» Юлия Дымова.
2: Нельзя говорить о том, что среднестатистическая семья пошла и купила участок в глухой деревне, планирует жить. Скорее, исключение. Насмотрелись в соцсетях про то, как это может быть круто, и решили это попробовать. Если мы рассматриваем деревни Золотого кольца, как правило, это охрана. То есть ты не можешь поменять фасад этого дома. Некоторые покупают на улочках Суздаля для себя дома, воссоздают ту самую историю. Для того, чтобы проживать самим, можно привести пример Пушкинские горы. В районе Пскова, если 2 года назад стоимость дома полуразваленного, это было там 500-700 тысяч рублей, то сегодня стартует это от 1,5 миллиона и дальше идет до 4,5 миллиона.
4: Все, что с историей, дает туристический потенциал и будет только дорожать, считают опрошенные коммерсанты FM-брокеры. Этот рынок недвижимости практически не развит, риэлторов на нем пока нет. Сделки проходят в формате «увидел, влюбился, взял». 120-летний дом 2 года назад купила основатель ювелирного бренда «Монсвун» Ольга Лакшина. Рядом бажовские места, водохранилище и всего 60 километров от Екатеринбурга, где у нее свой бизнес.
8: Купили участок домом за 4 миллиона рублей, в основном потому, что цена земли в этом поселке высокая достаточно. 13 соток, печка, там не было туалета, старый там какой-то ремонт. Нравилась эта локация, в случае чего дом можно было снести, но потом возникло желание этот дом восстановить. 2,5 миллиона, я думаю, мы потратили на все про все. Львиная доля работы была сделана самостоятельно. Мы решили, что это такой у нас небольшой сэмпл, да, перед тем, как строить большой дом, мы решили попробовать вот в таком формате пожить, плюс не разрушить то, что и так хорошо стоит уже 100 лет, и отнестись к этому с вниманием и с уважением.
4: Найти исторические особняки, оказывается, можно даже за символический рубль. Такие аукционы периодически проводят муниципальные власти, что развивают культурный туризм и рассчитывают на деньги частных инвесторов, подчеркивает директор департамента архитектурного проектирования компании «Даль» Анастасия Култаева.
9: Если речь идет про бизнес, выбирают Московскую область, Зарайск, Коломну, Елец и Суздаль. Цены выросли кратно. Если локация не раскручена, можно найти исторический дом по цене от 15 до 40 тысяч рублей за квадратный метр. Многие объекты они составляются муниципалитетами по сниженной цене. Были торги на усадьбу около 2 часов от Санкт-Петербурга, 18 век. Цена была 4 тысячи рублей. Оно очень сильно завирусилось. В итоге торги длились месяц, и цена выросла до 22 миллионов. Считали инвестиции, которые потребуются восстановлению этого объекта, уходило порядка 300 миллионов.
4: На агрегаторах, что работают с историческим наследием, сейчас порядка 100 объектов. Можно купить здание бывшей уездной земской управы 19 века, полуразрушенный доходный дом, старую мельницу, но больше всего купеческих особняков. Только в подмосковном Зарайске 10 старинных домов, что в теории могут стать бутик-отелями, не меняя фасадов.
10: Радио «Диалог ФМ». ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Новости страны и мира. О главном.
11: Российские водительские удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023 года и был продлен автоматически, необходимо заменить в октябре 2026 года, они становятся недействительными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД Российской Федерации. Как пояснили в ведомстве, автоматическое продление на 3 года распространялось на права, срок действия которых истекал или истек с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025. В 2025 этот период завершился, поэтому удостоверение с истекшим в октябре 2023 года сроком теперь нужно менять. Тем, кто продолжает управлять автомобилем с недействительными правами, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Визовые центры Кипра приостановили прием документов в 6 городах России. Об этом сообщили в компании BLC International, которая занимается приемом и обработкой визовых документов. Причиной названы технические неполадки в консульствах Кипра в Москве и Петербурге. Из-за этого временно не принимаются и не обрабатываются заявления на получение визных виз в страну. Отмечается, что эти меры касаются визовых центров в Москве, Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. На данный момент принимаются меры для скорейшего устранения проблемы. И в завершении выпуска, накануне 90-летия со дня рождения народного артиста Леонида Куравлева, Мосфильм подвел итоги масштабного опроса, в котором приняли участие почти 5000 человек. Респондентам предложили выбрать наиболее запомнившиеся роли легендарного актера, передает «Москва-24». Первое место в рейтинге занял обаятельный аферист Жорж Милославский из кинохита «Иван Васильевич меняет профессию», набравший 32% голосов. Любопытно, что этот персонаж мог достаться другим известным актерам, в частности Андрею Миронову, однако после серии проб выбор пал именно на Куравлева. В тройку лидеров также вошли сантехник Афоня 29% и философ Хама Брут из ВИА 20%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
10: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
12: Автоматизация производства приведет к росту зарплат, а не сокращению персонала. Доходы квалифицированных рабочих в обрабатывающих отраслях могут вырасти на 11,5%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на доклад Института экономической политики имени Гайдара. Почему бизнес не готов к масштабной роботизации и только ли в деньгах проблема, выясняла Аулита Курмукова.
13: Роботы могут восполнить дефицит кадров. Ими могут заменить не только не найденных на рынке трудослесарей, например, но и бухгалтеров. Увольнять при этом никого не будут, уверяют опрошенные Коммерсант ФМ собственники компании. Обещают даже повысить зарплату тем, кто умеет работать с новым поколением машин. Уровень безработицы остается на историческом минимуме, чуть больше 2%. Только обрабатывающей промышленности не хватает 2 миллиона рабочих рук. Этот сектор по итогам 25-го вошел в рейтинг с критической нехваткой персонала. Спасение, казалось бы, в автоматизации. Но проблемы не только с кадрами, но и с количеством роботов. Сейчас в России на 10 тысяч сотрудников приходится от 30 до 40 машин. Среднемировой показатель – 162. К 2030-му Владимир Путин поручил довести этот уровень до 145 роботов. На нацпроект по автоматизации выделят 100 миллиардов. Деньги пойдут госкорпорациям, где должны появиться темные цеха, что в народе уже прозвали безлюдными. А вот бизнесу придется отложить такие планы, не исключает основатель и глава группы компании «Кабош» Дмитрий Матвеев.
14: Без государственной поддержки этот вопрос нерешаемый. Нужно на уровне правительств стран, чтобы у нас не было вопросов с приобретением этого оборудования. Даже Китай на сегодняшний день говорит, вот это под санкциями, а это не под санкциями. Я могу приехать в Китай и хотеть купить робота. Предлагают всякие пути доставки окольные. Сам по себе не дешевый. Нужно умножать стоимость как минимум процентов на 60-70. Это становится экономически нецелесообразным. Везде можно использовать роботов, но для этого нужно вложиться. Правительство сказало, почему госкорпорациям? Потому что там денег много. А любой бизнес будет считать, брать кредиты под 25%, желающих будет очень мало.
13: Предприниматели в целом поддерживают роботизацию, но при высокой налоговой нагрузке и падении доходов бизнес сейчас рассматривает проекты с окупаемостью максимум год-два. А автоматизация производства – это долгая история. И это не устраивает акционеров, подчеркивает гендиректор завода «Илкат» Максим Третьяков.
15: Для меня роботизация означает сокращение фонда оплаты труда. В моем случае это предполагает покупку более современной производственной линии. Американская 10, китайская подешевле, 8. Чтобы вы понимали, у меня фонд оплаты труда где-то 10 миллионов в месяц. То есть это кратно больше. Купить я ее могу, но у меня есть проблемы с окупаемостью проекта. Рынок моего продукта достаточно конкурентный, мощности заполнены не полностью. Технико-экономическое обоснование будет не очень привлекательным для владельцев. Доход от 8 миллионов, положенных на депозит, будет сильно выше.
13: Вопрос не только в деньгах и в логистике, но еще и в обслуживании импортного оборудования, продолжает гендиректор галантерейной фабрики «Релс» Иван Петраков.
16: Возят абсолютно все санкционное оборудование в собранном, разобранном виде, частями. Главная проблема – это отсутствие официальной гарантии на территории Российской Федерации. Нужно либо отправлять в страну дружественную, где аппарат был официально ввезен, и на него есть сертификаты, где могут оказать бесплатное гарантийное обслуживание, либо б, за свой счет полностью покупать все детали. То есть автоматизация на данный момент замедляется. Завозят отовсюду. Европа, поскольку стала дороже, идет огромный перевес. 8 из 10 станков – это Китай. За 5-6 миллионов вы могли приобрести итальянское оборудование, теперь за 10-12 вы будете покупать китайское.
13: При таком раскладе восстание машин, видимо, откладывается, так что россиянам пока рано беспокоиться, что их скоро заменят роботы. По прогнозам аналитиков, кадровый дефицит в промышленности в 2026-м только усилится. Нехватка рабочей силы якобы охватит 95% предприятий производственного сектора.
12: Низкий порог входа и высокая маржинальность. Банный бизнес и животное растут на 20%. Участники рынка термальных комплексов отмечают, что каждый день в нашей стране появляется одна новая баня. При этом аудитория подобных объектов за счет новизны, дополнительных услуг или удачной локации в течение года может увеличиваться в 5 раз быстрее. Можно ли говорить о банном буме и сколько стоит открыть новый комплекс бани, выяснял мой коллега Станислав Крючков.
17: Россияне все больше парятся. От Москвы, где в праздничные дни фиксировали очереди в общественные бани, до Хабаровска, где решили построить первый в стране жилой комплекс собственной бани. Интерес к банному делу знатоки связывают с формированием культуры пара и относительно невысокой регуляторикой в отрасли. Впрочем, на старте таких бизнесов от контролирующих органов многие уходят в серую зону. И зона эта частично расположена в прекрасных уголках Подмосковья, Урала, Карелии или Краснодарского края. Термальные комплексы Москвы и Санкт-Петербурга, конечно, работают в белую. Основными рисками на пути к запуску собственной коммерческой бани остается вопрос страхования, отмечает президент банного союза Иван Бояринцев.
18: Ежедневно открывается как минимум одна коммерческая баня. Еще не настолько регламентированная тема, как, например, общепит. Банное мастерство – это в первую очередь возможность вкладываться без кредитов, что называется, с колес. Сколько заработал, столько потратил. От 10 миллионов уже можно строить минимальный бизнес. Страховые компании с банями стараются не связываться. Все делается на собственный страх и риск. Предприниматели больше боятся естественных рисков, человеческий фактор, зависть соседей.
17: Важным стимулом входа в рынок является эмоциональная составляющая отрасли. Инвесторы вкладываются в новые комплексы. По данным Коммерсанта, стоимость строительства премиального объекта составляет не менее 250 тысяч рублей за квадратный метр. Затраты компенсируют за счет активного потока клиентов, объясняет руководитель банного направления сети городских курортов «Термоленд» Дмитрий Волков.
19: Банные комплексы, они разные. Где-то однопарная, где-то посадочных мест 50, а где-то их 700. Нового гостя в год банный комплекс зарабатывает 2-3 тысячи рублей чистыми. Но таких гостей в год может быть сотни тысяч. А есть комплексы, где с одного гостя зарабатывают по среднему чеку 10-15 тысяч рублей. И там таких гостей меньше, потому что им уделяется больше времени, больше внимания.
17: Бизнес наверстывает некогда упущенное на сегодня. Культура бани обрела вполне осязаемые очертания, продолжает Дмитрий Волков.
19: Был некий провал в десятилетия, когда люди перестали пользоваться баней. Сейчас это все возрождается, люди вспоминают. Есть бизнес, есть премиум, абсолютно разная аудитория, абсолютно разная маржинальность. Банные комплексы работают в белую, и издержки тоже у данного бизнеса достаточно большие. Адекватная маржинальность в любом бизнесе, также и в банном, 15-25, максимум 30%. Динамика ежегодно составляет 15-20% людей, которые приходят. Это если говорить про новый поток свежих гостей в каких-то уже устоявшихся имеющихся комплексах. Если же мы говорим про какие-то новые открывающиеся, здесь мы прекрасно понимаем, что эффект новизны, можно говорить о 80-90% новой аудитории, которая приходит в эти комплексы.
17: А если без комплексов? На рынке много компактных, быстро возводимых бань. Предложение купить деревянный сруб на досках объявлений начинаются от скромных 300 тысяч рублей. Но обойтись только стенами не получится, это наивно, говорит владелец авторской бани к себе Вячеслав Столяров.
20: Очень хорошо, если это находится где-нибудь в живописном месте, 25 миллионов без учета покупки земли туда бы закладывал. Если строить как коммерческий проект, желательно иметь хотя бы 4-5 бань. Сруб – это самое дешевое, что есть в банном комплексе. Потому что если печь ставить профессионально, она будет стоить от полумиллиона. Туда нужно будет полноценное отопление, электроснабжение, водоснабжение и канализация. Найм пармастера 150 тысяч, которые повышают свою квалификацию не только в банном деле, но и в массажах, мануальной терапии, психологии.
17: В отрасли полагают, что темпы роста порядка 20% в год сохранятся еще около 5 лет. А затем произойдет насыщение. Ведь в бане очень важно не перегреться.
3: Стас, спасибо. Налоговые проблемы малого бизнеса будут решать локально, хотя в Кремле признали их системный характер. Общепиту продолжит переходный период, или налоговая отчетность вместо годовой станет квартальной. В декабре, я напомню, еще прошлого года на прямой линии владелец подмосковной пекарни Машенька сообщил президенту о сложностях перехода с патентной системы на оплаты НДС, а уже 20 января этого года предупредил о рисках вовсе закрыть семейное предприятие. Правительство качество варианта поддержало льготами, но чтобы их получить компаниям малого-среднего предпринимательства, нужно соответствовать целому ряду условий. Тему продолжит Станислав Крючков.
17: Для спасения Машеньки вспомнили о схеме с освобождением от НДС. Это возможно при условии выплаты зарплат на уровне средней по отрасли в Подмосковье за год. Но для этого в подобных компаниях нужно уже сейчас повысить уровень оплаты труда, который существенно ниже среднего. Еще один вариант – смена АКВЭД и оформление компании как производственного предприятия. Появится льгота по страховым взносам. Но пока только январь. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с президентом сказал, что все зависит от того, как посчитать.
21: Предлагается на этот год, на 26-й, учитывать параметры деятельности не за прошлый 25-й год, а квартальные данные. Поднял в первом квартале заработную плату. Во втором уже можешь попасть в режим по общепиту, где освобождение по НДС.
22: Ага. Хорошая идея, Максим Геннадьевич, по поводу переходного периода. Но необходимо подумать еще и над возможностью упрощения налоговой отчетности.
17: У конкретной семейной пекарни перспектив весеннего закрытия стало меньше. Но, по сути, речь о схоластическом решении, считает промышленник Дмитрий Пищальников.
23: Математически пытаются решить проблему, но не забываем, какая главная задача была. Нужно увеличить количество поступлений в бюджет. Либо мы развиваем малый и средний бизнес, который у нас в районе 20%, хотя для нормального сбалансированной экономики должно быть 40%. Либо мы просто увеличиваем нагрузку на бизнес. Квартальная это будет отчетность, еще какая-то. Не имеет принципиальной разницы. Она не будет столь существенной, потому что тренд остается прежним. Такое устоявшееся заблуждение, что предприниматель не хочет повышать зарплату. В текущих условиях уровень совокупных издержек такой, предприниматель не могут платить больше, потому что иначе прибыль становится отрицательной.
17: Владимир Путин в среду заявил, что ужесточение налогового режима для МСП достаточно, а фискальная нагрузка для компаний, которые продают собственную продукцию, должна быть комфортной. Для одной из 20 компаний малого бизнеса комфорта явно окажется недостаточно, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин.
24: Часть бизнеса может закрыться до 5%, плюс будет повышение цен до 15%, резкое снижение порога по НДС с 60 миллионов до 20 миллионов, хотя предлагалось вообще сначала 10, но мы отстояли позицию, что в этом году это будет 20. Мы считаем, что дальше снижаться не нужно вообще. Либо, если говорить 15 миллионов или 10, там ставка 1% должна быть по НДС.
3: Стас, спасибо. Турбизнес попал под удар из борьбы Центробанка с мошенниками. Агентство их клиента пожаловались на блокировки переводов с помощью системных быстрых платежей. Из-за новых ограничений банки считывают эту оплату турпрограмм подозрительный системе. Перевод. С чем пришлось столкнуться компаниями, как они решают эту проблему, разбиралась Анжела Гаплевская. Поддержанные иномарки стали дешевле, за год их средняя цена по рынку упала на 10%, в прошлом году аж на 20%.
0: меня, сложнее всего, как оказывается, продать машины Mercedes-Benz китайских марок.
1: Сколько стоит авто с пробегом и что будет с ценами?
0: Вообще, давайте разбираться вместе с Аулитой Курмаковой.
1: Москвичи взвинтили цены на 100-летние деревенские избы. Вслед за инвесторами в российские селы пошли частные клиенты, делятся опрошенные коммерсантами брокеры. Основной интерес вызывает постройки тихих и живописных местах. Вслед за спросом потянулся и ценник. Разбиралась Аулита Курмукова.
5: Этот лимит предприятия работали на упрощенке. С 1 января сумму снизили до 20 миллионов. С 2027 предусмотрено снижение до 15, а с 2028 до 10 миллионов рублей.

0: В Дагестане 8 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Между Россией и Украиной вступают в силу сегодняшнего дня энергетическое перемирие. Об этом объявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Его цитирует Лента.ру. «Обе стороны дали согласие», — написал он в соцсетях, призвав не нарушать договоренности. Других подробностей пока не приводится. В Сергокалинском районе на дороге Манас-Сергокала-Первомайская на участке с 53 по 58 километр завершены основные работы на дороге. Ремонт ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», об этом сообщает Минтранс Дагестана. Сейчас объект готовят к вводу, в эксплуатацию уже нанесена горизонтальная разметка, устанавливаются сигнальные столбики, дорожные знаки и барьерные ограждения. Восстанавливать Красный мост в Дагестане решили из-за сроков. Этот вариант быстрее вернет переправу в эксплуатацию, об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Гаджиев на пресс-конференции. По его словам, аварийно-восстановительная работа оценивается примерно 80 миллионов рублей, так как строительство нового моста обошлось бы в 500 миллионов рублей. С 1 марта следующего года в нашей стране вводится закон о стажировках. По данным СМИ, стажерам гарантируют зарплату не ниже МРОТ, отпуск, а также больничные. Время работы пойдет в страховой стаж. Закон призван защитить начинающих специалистов от бесплатной и бесправной работы. Оформление будет только по срочному договору на 6 месяцев и под руководством наставника. На отдельной категории пенсионеров в России получат увеличенные выплаты в ноябре, об этом пишет Russian Today. В частности, россиянам, которым в октябре исполнилось 80 лет, положена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Помимо этого, сохраняется ежемесячная надбавка за уход в размере 1413 рублей. В стандартном случае общая прибавка составит почти 11 тысяч рублей. Ну и в нашей стране один из самых низких уровней безработицы в мире, об этом сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По последним статистическим данным, 2,2%. Орешкин также отметил низкий уровень безработицы среди молодежи. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение.
4: А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
1: Финансовые организации начнут сокращать кэшбэк для физлиц, которые являются для них убыточными клиентами. Необходимость платить НДС с банковских комиссий по карточным операциям, изменение условий кредитования и отток депозитов заставляет все-таки крупнейшие банки пересматривать программы лояльности. Что изменится в этом году, выясняла Юлия Савина.
5: Кэшбэк на покупку ювелирных украшений из алюминия, поход в салон красоты на Луне или аренду авто в Антарктиде. Уже в этом году клиенты банков, которые не генерируют прибыль и считаются убыточными, начнут получать возврат денежных средств и баллов по самым невыгодным категориям. Кэшбэк в популярных группах, где тратятся большие суммы, останется только для привилегированных потребителей. У финансовых организаций нет нужды привлекать новых и удерживать всех подряд старых клиентов, как это было в период расцвета кредитования, констатирует гендиректор Фрэнк Арджи Юрий Грибанов.
6: Банки будут работать с теми клиентами, которые приносят им прибыль, более пристально, чем с клиентами, которые прибыль им не приносят. Банки научились сегментировать свою базу достаточно детально. Технологические банки к этому подготовлены. Будет вестись не ковровая работа с клиентской базой, а более точечная. И те клиенты, с которыми банк хочет продолжать отношения, будут получать интересные предложения, в том числе и по кэшбэкам, в хорошей категории, спецусловия по другим банковским продуктам. Чуть-чуть ставка повыше. больше во вкладе, чуть поменьше в ипотеку.
5: В прошлом году суммарный объем поощрений клиентов, по подсчетам газеты «Ведомости», достиг 450-500 миллиардов рублей, удвоившись за последние два года. Однако рост выплат не связан с щедростью банков, отмечает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
7: Кэшбэки всегда были у банков на первом месте для удержания клиентов. И, соответственно, эти программы будут существовать и дальше. Другое дело то, что размер кэшбэков может как увеличиваться, так и снижаться. Но в целом рост, который мы наблюдаем в последнее время, он во многом связан не просто с увеличением выплат, а с фактической инфляцией. Цены растут, и, соответственно, увеличиваются и выплаты для держателей карт. Сейчас наличие нескольких карт создает уже возможность использовать самые выгодные предложения по тем же кэшбэкам. Соответственно, люди просто перекачивают средства из одного банка в другой и пользуются той платежной системой, которая приносит наибольший возврат денег.
5: По данным банка «Русский стандарт», топ-5 категорий трат в прошлом году в России – это супермаркеты, фастфуд и рестораны, одежда и обувь, магазины парфюмерии и косметики и АЗС. Согласно исследованию Центра финансовой аналитики Сбербанка и платформы ОФД, 9 транзакций из 10 сегодня проходят безналично. На стимулирующие маркетинговые активности у банков больше нет средств. Считает директор по анализу финансовых рынков управляющей компании «Альфа Капитал» Владимир Брагин.
8: Здесь простая вещь. Бесплатных завтраков не бывает. Если банки дают какие-то кэшбэки, то кто-то должен эти кэшбэки оплачивать. Либо это сам клиент через повышенную лояльность, либо это компания, с которой мы работаем, банки кэшбэк-программа. Это всегда вопрос, ну, скажем так, дополнительного маркетингового бюджета, который должен оплачиваться. Из тех денег, которые я ему заплатил. Если, соответственно, он мне не доплатил по, не знаю, моим депозитам.
5: По словам участников рынка, банки продолжат развивать собственные экосистемы, и значительная часть бонусов будет сконцентрирована там, стимулируя дополнительные продажи, например, в сегментах маркетплейсов, путешествий или страхования.
1: Покупатели уходят с маркетплейсов на сайты производителей за более дешевыми товарами. Те дорожают, в частности, из-за высоких комиссий площадок, объясняют селлеры. Сразу несколько продавцов рассказали коммерсанту, что суммарно платежи достигают 60% от стоимости товара. Куда теперь будут завлекать клиентов, расскажет Александр Мезенцев.
9: Прежде маркетплейсы только расширяли долю на рынке. Аналитики Data Insight указывают, что и в этот раз ожидали небольшого, но все же роста, которого не случилось. Сделали продажи убыточными комиссии площадок, считает основатель магазина Skiff Music Борис Колесников.
10: Население не богатеет, люди начинают те же самые товары пытаться найти в другом месте, но это в любом случае пока еще не системная история, но в целом будет продолжаться, и селлеры будут продолжать поднимать цены на товары, покупатели будут продолжать пытаться найти дешевле.
9: Самостоятельно наладить логистику сложно. Как жалуются продавцы, у служб доставки нет столько пунктов выдачи, сколько открывается под брендами крупнейших маркетплейсов. Более того, площадки пошли на опережение и, контролируя рынок доставки, предложили уходящим селлерам новые услуги, говорит гендиректор производителя кожаных аксессуаров Reels Иван Петраков.
11: Мы были готовы в прошлом году, вложили много денег в собственный сайт. Никаких проблем, честно говоря, инфраструктурных нет. У Озона, например, есть сервис альтернативной доставки непосредственно с их склада. Самый важный момент, что комиссия за выдачу таких заказов кратно меньше, в 5-6 раз. Яндекс тоже выпустил альтернативный продукт, конструктор для сайтов. Там у них интегрированная система их эквайринга, авторизация через их личный кабинет происходит. То есть, по факту, они получают от вас пользовательские данные клиентов.
9: По данным МТС EdTech, лишь десятая часть россиян не пользуются маркетплейсами. Трудно ли увести клиентов на другие площадки? Основатель музея и магазина «Наличники.ком» Иван Хафизов рассказал «Коммерсант ФМ», как пытался покинуть одну из крупнейших платформ, но в итоге был вынужден остаться. И принял решение сделать товары там сразу на 30% дороже, чем в собственном интернет-магазине.
12: На выставке говорит человек: «А вы есть на Озоне?» Я говорю: «Есть». Он тут же заходит, видит там цену выше и покупает на выставке. Я воспринимаю Озон как дополнительную рекламную платформу. Да, мои товары занижаются из-за этого в поиске, потому что Озон тоже не дураки, они мониторят интернет, видят, что можно купить дешевле. Я проигрываю, они проигрывают. Что же делать? На самом деле меня удивляет ситуация, в которой производитель, я могу продавать у себя на сайте, могу продавать на Озоне. Озон же требует, чтобы цены были одинаковые. То тогда я работаю в ноль. Озон забирает ровно ту разницу вплоть до цены производства.
9: Кроме комиссии, в уходе продавцов стоит винить непрозрачность политики некоторых маркетплейсов, считается учредитель компании 1753 Cosmetics Лана Сосновская-Налинч.
13: Где-то в сентябре мы не понимали, что происходит. Карточки, которые стояли на первых 3-10 продающих страницах, они улетели на какие-нибудь 40-е, 100-е страницы. Маркетплейс предлагает, что, пожалуйста, снова платите за рекламу, да, платим, но мы видим, что нас не поднимают. Когда появилась информация, что Валберес купил Ревгош и продает ее на своей площадке, ну да, тут понятно.
9: В целом, доля маркетплейсов в онлайн-заказах за прошлый год сократилась с 80 до 78%. Но даже такое снижение на 2 пункта эксперты уже называют историческим событием. Александр Мезенцев.
1: Шантаж, вирусы, химоружие, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Всем этим занимались нейросети. Можно ли привлечь к ответственности искусственный интеллект? И какие еще угрозы он несет? Разбиралась Екатерина Вихарева.
14: Anthropic – первый разработчик моделей ИИ, которые Пентагон мог использовать в секретных операциях, узнала Wall Street Journal. Сама компания это не комментирует. Но, как отмечает издание, в венесуэльской операции могли быть задействованы и другие ИИ-инструменты для несекретных задач – от документа оборота до управления дронами. По оценкам Bloomberg, похищение Мадуро обошлось Вашингтону почти в 3 миллиарда долларов. Anthropic не впервые критикует за неэтичное применение их инструментов. Сама компания признавала, что ее технологии использовались для кибератак, а на выходных рассказала, что ее флагманская Claude Opus 4.6 в редких случаях может совершать действия без прямых указаний и поддерживать вредные сценарии, включая разработку химоружия. А причина в экономии, считает эксперт по нейросетям сервиса Bittrex24 Александр Сербул.
15: Как вы тестировать? Посадить людей, вместе тестировать. А сейчас как делают? Берут одну нейросеть, и одна проверяет другую. Так же дешево. И то, что нейросети потом себя ведут странно, это не потому, что проблема обучения, а потому, что их никто не проверяет. Для них нет закона. Для них есть контент в интернете. Они научились генерить продолжение этого контента. Если говорить, например, о облачных нейросетях, там пытаются такие запросы как-то блокировать. Это существует множество открытых нейросетей, и вообще ничем не ограничены. И будет ускоряться преступность взломами. Надо аналогичную систему создавать для защиты IT-инфраструктуры.
14: Участвуют нейросети не только в тестах. В начале февраля OpenAI выпустила GPT-5.3 Codex, и в тех документации говорится, что это первая модель, которая сыграла важную роль в создании самой себя. Склонны ИИ к шантажу. В прошлом году Claude Opus 4 в рамках теста получил доступ к электронным письмам, в которых была информация о якобы измене одного из инженеров. А узнав, что модель планируется заменить на другую, Opus пригрозил раскрытием компромата. Поэтому важно отдавать себе отчет в том, чем вы делитесь с нейросетями, говорит руководитель направления стратегический консалтинг и замдиректора в ARB Pro Роман Копасов.
16: В 2025 году были слиты практически все запросы пользователей из нейросети Илона Маска и Даркнете, они оказались тут же. Законодательной базы нет, ограничений от государства пока нет. В общем-то, по большому счету, это очень большое белое пятно в юриспруденции, в законе о защите персональных данных.
14: Регулировать и можно, но начать нужно с людей, отмечает главный редактор портала itzin.ru и автор подкаста 4GX Сергей Кузнецов.
17: Как это контролировать? Я боюсь, что только штрафами, несмотря на то, что это не самая полезная штука в мире. Вопрос скорее в человеческом факторе. Если люди не будут загружать секретные документы в нейросетки, если в Пентагоне не будут подключать любую агентскую историю, которая может ползать по всем файлам, наверное, совсем уж секретные файлы в открытом доступе не окажутся.
14: Но и регуляторика не панацея, указывает гендиректор IT-компании «АЯ-эксперт» Роман Душкин.
18: Это инструменты в руках людей. И люди злоумышляют против других людей. Сложно ждать, что навязанное состояние установится завтра, поскольку завтра новые модели появятся и новые возможности и угрозы. Поэтому здесь вот начинается гонка самой человеческой цивилизации с технологиями. Вот эти модели, особенно опенсорсные, их можно развернуть у себя на серверах да вперед.
14: На прошлой неделе, в том числе по этическим соображениям, из Anthropic и OpenAI ушли несколько руководителей направлений. Как отмечают инвесторы в сфере технологий, еще никогда столько тех специалистов так сильно, часто и с такой обеспокоенностью не выражали свои опасения, как в случае с ИИ.

0: 75% россиян совмещают несколько работ, и каждый третий скрывает этот факт от руководства. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на исследование сервиса «Мое дело». Сотрудники теперь не просто хотят больше зарабатывать, но и финансово подстраховаться через подработку. Как бизнес относится к совмещениям и какие есть варианты на рынке труда, разбиралась Аулита Кормакова.
1: Россиянам не хватает одной зарплаты. Это основная причина поиска дополнительного заработка. Так ответили почти половина респондентов сервиса для бизнеса «Мое дело». Совмещение, как выясняется, приносит максимум 30% к основному доходу, но чаще все-таки не больше 10%. Только на ХХРУ работодатели разместили почти 20 тысяч вакансий подработки. Каждая четвертая в московском регионе с доходом до 350 тысяч. На удаленке, например, можно стать контролером тренеров нейросетей или неспешно в рабочее время отбирать детские анекдоты для пабликов. Платят от 80 тысяч. Бизнес в целом с пониманием относится к совмещению, но это грозит потерей персонала, говорит управляющий партнер инвестгруппы «Сесижар» Ирина Жарова-Райт.
2: Коллега управляет недвижимостью наших клиентов, и он это делал очень хорошо. Свободное от работы время, получил второе высшее образование и перебрался в архитектуру. Мы таким образом потеряли коллегу. Если человек свободное от работы время считает, что он может еще преподавать, писать, вплоть до того, что артелью, семьей лепим вареники на продажу. Нет таких ограничений. Главное, чтобы не работали на конкурентов.
1: Половина российских компаний, оказывается, знают о практике совмещения сотрудников. Но только 2% руководителей запрещают подработку под угрозой увольнения. И до этого действительно доходит, делится гендиректор компании «Оптимолог» Георгий Властопула.
3: Крайне сложно совмещать. Оцифровано все. У меня было два таких случая, когда действительно мы обнаруживали, что сотрудник совмещает, и это было видно по его производительности. Она резко падала, сотрудник не вовремя приходил на работу, постоянно отпрашивался, обнаружили уже там в переписках, что сотрудник просто работает на двух работах. Было предложено выбрать что-то одно. Честно сказать, мы с таким сотрудником расстались. Либо сразу на входе обозначить работодателю, что ты будешь работать на двух работах или на трех, тогда правильнее заключать не трудовой договор, а договор ГПХ.
1: Удаленка дала возможность официально устроиться на несколько основных работ, и это уже похоже на мошенничество соискателей, подчеркивает гендиректор облачного сервиса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
4: Стало очень много запросов от кандидатов. А можно оформиться по ГПХ? А вот у меня есть ИП. Можно оформиться как ИП? С чем это связано? С тем, что основная работа по трудовому договору по закону может быть единственной. Сейчас электронные трудовые книжки, все легко отслеживается. А как ИПшник или по договору ГПХ, в принципе, можно одновременно работать на несколько работодателей. Это вот фактически фрод, который начал распространяться со стороны соискателей. А для бизнеса чревато тем, что сотруднику дает условно 20% от того, на что рассчитывают. Пока это выяснится, пройдет там условно испытательный срок. За 3 месяца я зарплату получаю в нескольких местах. Я уже там в некотором плюсе оказался.
1: Рынок труда во многих сегментах уже повернулся к работодателю. Но уволить всех не получится, резюмирует гендиректор компании «Финфлеер» Ксения Рясова.
5: Это действительно большая проблема сейчас. Разговаривала с одним другом. Платил достаточно высокую зарплату сотрудникам СММ-отдела. Потом выяснилось, что они работали еще на 4 работах. Это прям бич. Особенно e-commerce, маркетинг. Люди работают не в полную силу, не где-то скрывают. И государство тоже должно как-то за это наказывать людей. Потому что сейчас получается, что это наша проблема, непорядочное поведение сотрудников.
1: Государство пока лишь поощряет переработки, вернее, легализует. Госдума в первом чтении одобрила проект поправок к трудовому кодексу. Количество сверхчасов вырастет вдвое, со 120 до 240 в год. Расширение лимита сверхурочной работы, как посчитали законодатели, якобы эквивалентно найму бизнесом 100 тысяч дополнительных работников.
0: Sold out практически сразу после релиза. Покупатели подозревают локальные фэшн-марки в искусственном дефиците коллекции. Артикулы так и остаются в виш-листе без возможности выкупа. Но при этом якобы распроданные вещи мгновенно всплывают на ресейлеры с завышенными ценниками. Кто зарабатывает на лимитированных коллекциях и почему их стало больше, выясняла Аэлита Курмукова.
1: Предзаказ все реже доходит до реального заказа. На это обращают внимание фэшн-блогеры, которые освещают предстоящие коллекции и ходят по закрытым показам. С одной стороны, российские марки создают ажиотаж вокруг новой капсулы, а с другой – бьют по лояльной аудитории. Схема простая. Выбираем вкладку «Скоро в продаже», кидаем в корзину нужный артикул, размер и ждем. Ежедневно мониторя. Итог – товар уже распродан. Но при этом есть на ресейле, говорит основатель сообщества стилистов и школы стиля Валерия Малькова.
6: У конечного потребителя рождается отрицательное отношение к бренду. Поводил клиента за нос, а продал все в промежуточному звену. Как, например, у компании Бифрит с одной моделью курток, которая даже не успела, как говорится, выйти на прилавки. Она была раскуплена теми самыми блогерами и стилистами. И вроде бы тоже хорошо. У компании есть выручка. Но эти куртки сейчас продаются цена X2 на разных платформах. И уже по цене магазина ее не купить.
1: Отследить посредников на ресейл-платформах практически невозможно. Да и не нужно самим производителям. Чтобы отсечь селлеров, крупные игроки запустили собственные цифровые площадки перепродаж товаров класса люкс. Среди артикулов ушедших мировых брендов все чаще появляются лимитированные коллекции и коллаборации российских премиальных марок. Но гардероб теперь обновляют реже, поэтому и количество позиций в капсулах сокращается. Отсюда дефицит, отмечает основатель, креативный директор бренда BLCV Илья Булычев.
7: Это дефицит не искусственный, а реальный. Денег в обороте стало меньше, плюс упал спрос. Чтобы не рисковать и не зарывать огромные деньги в товаре, модель нелимитированных капсул борется с перепроизводством. Партии делаются маленькие, и это обозначает, что ребят, вещей немного, кто успел, тот купил. Это некий гарант того, что бренд будет актуальным. Если мы смотрим на H&M, они делают какую-нибудь капсулу, или Uniqlo с Джонатаном Андерсоном, но это совсем другие объемы. Ключевая задача – просчитывать этот дефицит так, чтобы это был действительно дефицитом. Если ты в среднем по сезону продаешь, не знаю, 100 штук, то эту лимитированность нужно делать не больше 100 штук.
1: В прошлом году в России закрылось больше 25 брендов одежды и обуви. И в этом году список может сильно расшириться, не исключают собеседники «Коммерсант ФМ». А чтобы удержать клиентов, компании переходят в ручное управление, говорит гендиректор Dreams Retail Владимир Колесников.
8: Многие бренды, и мы в исключение, стараемся дать максимальный баланс между функциональностью, качеством, дизайном и вариативностью использования существующим гардеробом между прошлыми коллекциями, если это лояльный клиент постоянный, чтобы ему было проще комбинировать изделия, дать по максимуму за разумные деньги. Зашив маловероятен, все комплектующие материалы импортные, сейчас весенне-летний сезон, в феврале, в марте, какие-то артикула показывают сверхплановые скорости продаж, мы можем попытаться привести дополнительную партию этого артикула в конце мая, в июне. И то это большой риск, потому что клиенты рассчитывают уже к концу лета, если покупать, то с каким-то дисконтом.
1: Но покупать одежду стали реже даже на распродажах. По данным соцопроса платформы «Выбери.ру», половина респондентов от 25 до 35 лет отложили шопинг до лучших времен, пока не износятся старые вещи.
0: Все больше людей поколения Z выбирают работать на заводе. Об этом рассказали коммерсанту-рекрутеры. Под запрос соискателей подстроился и рынок образовательных услуг, который запустит экспресс-курсы слесарей, токарей и технологов.
1: На производстве зарплаты растут быстрее, чем в офисах. И там все еще рынок соискателя. Токарям обещают от 200 тысяч в месяц, а вот джунам-айтишникам, например, на старте платят теперь не больше 60. Центры профподготовки кадров запустили десятки экспресс-курсов рабочих профессий. В Москве, например, двухмесячная программа монтаж и сервис обслуживание холодильного оборудования стоит от 45 тысяч, технолога мясопереработки от 60. Обещают диплом о переподготовке, что гарантирует трудоустройство. А это своего рода индикатор изменения ментальности. В тренде теперь ручной труд, говорит гендиректор завода «Илкат» Максим Третьяков.
9: Бизнес-модель курсов и мотивация курсантов понятна. Сейчас колоссальный спрос на рабочие профессии. Есть определенный отсев по профилю. Хотите работать на каком-то хорошем заводе с большой зарплатой, но там нужны сварщики. А вы были учителем английского языка в школе. Ваше резюме искусственный интеллект просто выкидывает. Как этот вопрос решается? Вы идете на курсы, пишете, что вы теперь сварщик.
1: Рабочими профессиями заинтересовались и школьники. В прошлом году после 9 класса ушло рекордное количество учеников – 63%. По данным Миноборнауки, в техникумы и колледжи поступили 1 300 000 ребят. Но это еще не значит, что выпускники пойдут в профессию, считают руководитель проекта группы «Верми» Алексей Миронов.
10: Очень велика пропаганда. Не нужно получать высшее образование, идти в 10-11 класс. Нужно получать профессии рабочих специалистов. Бизнес со своей стороны производства эти колледжи поддерживает, проводит образовательные программы, целевой набор и рассчитывает на то, что они придут работать. работать. Но я видел примеры, когда люди, которые учились, грубо говоря, на сварщика и ходили на практику, ни один из них потом на предприятии работать не пришел.
1: Чтобы получать больше, нужен опыт. Бизнес даже готов оплачивать практику, но желающих немного, продолжает гендиректор фермерского хозяйства «Сады Коломны» Владимир Булгаков.
11: Зарплатный коридор в среднем в сельском хозяйстве – это, наверное, 45-90 тысяч. Молодежи это неинтересно. Посещал колледжи, факультеты сельскохозяйственные, разговаривал с проректорами. Результата пока нету. Соответственно, приходится привлекать, у которых нет образования сельхозотрасли. 160 тысяч на входе человеку, который приходит без опыта. Когда им говоришь, вот надо это сделать, ой, я не умею, покажите. Но тогда у меня продукт будет стоить не 700 рублей, а 3 тысячи. Ну, то есть это повышается себестоимость в разы.
1: Но главный конкурент за кадры на производстве – государство, и бизнес в этой гонке проигрывает, считает гендиректор фабрики «Релс» Иван Петраков.
12: Недавно мы хотели закрыть вакансию оператора вилочного погрузчика. У нас вилка зарплат от 165 до 190 тысяч рублей. Не могу сказать, что это мало. Это хорошая белая зарплата в регион Москва. Но Минобороны платят 300-350. В каком-нибудь ВПК-шном заводе, который грузит, допустим, снаряды, коммерция не может платить таких денег. Вам проще не производить ничего, чем платить такие зарплаты, потому что зарабатывать не получается.
1: Сварщики сегодня, оказывается, нужнее инженеров. Они вместе с электриками оказались в списке самых дефицитных специалистов. Кадровый голод среди рабочих профессий, как показывает опрос сервиса «Работа.ру» и «Сберподбора», в этом году испытывают 65% компаний.
13: Реклама на Диалог.ФМ.
14: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
13: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Представители сезонного бизнеса, сварщики, монтажники, сантехники. Те немногие, кому еще выгодно покупать патент. Консультант предлагает им рассчитывать доход заранее. В лимитах и ограничениях патентной системы разбиралась Юлия Савина.
1: Ремонт одежды, обуви и ювелирных изделий, кейтеринг, грузоперевозки, клининг, ландшафтный дизайн, туристические услуги, репетиторство и еще 7 десятков других видов деятельности можно осуществлять на патенте. Покупка права оказывать определенные услуги подорожала из-за того, что повышается потенциально возможный годовой доход. У каждой сферы он свой, однако в индустрии красоты, даже несмотря на подорожание, купить патент в десятки раз выгоднее, чем переходить на другие системы налогообложения, подчеркивает общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге, владелица сети Lucky Like Ляля Садыкова.
2: В этом году в Санкт-Петербурге патентная система налогообложения составляет 133 тысячи рублей в год, и 15 сотрудников можно взять в штат. УСН плюс НДС плюс 1% свыше 300 тысяч рублей, это почти 12% налоговой нагрузки.

0: небольшие автосервисы, потому что рядом есть самозанятый, и 20 миллионов в год на патенте сервис – это 2-3 поста. А самозанятый, он освобожден от части налогов. Количество автосервисов на патенте, оно значительно сократилось в этом году и сократится. Часть перейдут самозанятые, часть закроется. Самозанятый работает без оклад, поэтому здесь становится непонятно, а сколько автосервисов существует. Они не так подконтрольны надзорным органам, как ИП.
1: Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. В 2026 году воспользоваться этим правом сможет только бизнес с оборотом менее 20 миллионов рублей. Превышение лимита в течение действия патента автоматически его отменяет. И пересчитывать налоги придется с начала года, независимо от того, когда будет превышен порог. В следующем году лимит снизят до 15 миллионов, в 2028 – до 10. Часть бизнеса может уйти в тень, опасается вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
2: Патент – это был такой спасательный круг. Можно было, заплатив один раз, ну или там разбить на поквартальные оплаты, не думать больше ни о чем. Выросли еще и страховые взносы. Да, там есть льгота, их можно перезасчитывать, но все равно рост стоимости патента – это показатель того, что денег останется еще меньше у предпринимателей. Пострадает прежде всего, конечно же, сфера услуг, торговля, то есть те направления деятельности, где и так у наших предпринимателей очень небольшая доходность и прибыльность.
1: По данным ФНС, количество выданных патентов в 2025 году превысило 20 тысяч. За год их число увеличилось на 10%, а сумма поступлений в бюджет по патентной системе налогообложения выросла сразу на 73%.
3: Все мобильные телефоны россиян попадут в государственный реестр. Поправки в закон о связи еще 10 февраля в первом чтении приняла Госдума. Устройства, которые не попадут в список, не смогут работать в России. Однако эксперты говорят о проблемах для операторов и потребителей. Тему продолжит моя коллега Анжела Гаплевская.
4: Речь идет о реестре IMEI. Это так называемый паспортный номер, который присваивают каждому телефону на заводе. По замыслу авторов поправок, именно на такой уникальный 15-значный код операторы связи должны будут оформлять сим-карты. Это значит, что от традиции передавать сотовые внутри семьи придется отказаться. Когда система зафиксирует, что устройство не соответствует номеру телефона, услуги будут заблокированы. При этом, насколько такая мера поможет в борьбе с мошенниками, большой вопрос, отмечают IT-эксперты. Зато появляются дополнительные сложности, говорит независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин.
5: Тут же появляется коррупционная составляющая, потому что этот реестр можно куда-нибудь продать, потому что у вас есть база правильных устройств, которая привязана к конкретным людям, и это счастливо куда-нибудь утечет. Второе – это накладные расходы для операторов на то, чтобы поддерживать этот реестр, собирать эти данные. Их нужно обеспечивать миграцию сим-карт между устройствами, и неясно, они принадлежат к одной семье. А если к одной семье, то это может быть один договор или несколько договоров, может быть разные договора у разных операторов.
4: Идея отслеживать IMEI не нова, но инициативу неоднократно откладывали из-за несостоятельности. Собеседники Коммерсант ФМ на рынке отмечали, что специалисты достаточно легко могут воспроизвести такой номер, а под блокировки в результате попадут и настоящие собственники устройств. Реестр станет дополнительным бременем для операторов и, возможно, заставит их переложить расходы на потребителей, отмечает ведущий аналитик акселератора FinTechLab Сергей Вильянов.
6: Ну, это еще одна база данных, которая должна крутиться на сервере, синхронизироваться со всеми аппаратами во всех регионах России, не только России, кстати, если в роуминге телефоны окажутся, то тоже неизбежно это увеличит нагрузку на службу поддержки, потому что не все телефоны сразу попадут в эту базу, будут отключения, будут звонить разъяренные старушки и спрашивают, почему они не могут позвонить своим любимым подругам.
4: В законопроекте нет исключений для телефонов, купленных ранее. Значит, учет может затронуть и уже используемые устройства. При этом, как следует из документа, правительство предусмотрит некоторые исключения. Вряд ли они коснутся частного бизнеса, продолжает Сергей Вильянов.
6: Там может быть морковка такая, которая, возможно, значительную часть пользователей как-то примирит с этим, заключающаяся в том, что если аппарат зарегистрирован по имейлу, то он будет работать полноценно, когда включается режим белого списка. Но про это пока публично нигде не озвучивалось. Но в целом это было бы таким балансирующим моментом, потому что иначе это ничего, кроме лишних хлопот, людям не несет.
4: Создание такой системы не решает вопрос с иностранными абонентами. Но для трудовых мигрантов такой режим уже действует, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Ангилов.
7: А вот что будет с теми, кто приезжает краткосрочно, например, туристы, у которых уже сейчас непростая история с подтверждением себя, здесь вот пока не ясно. Будем просто ждать новостей, потому что понятно,

0: понятно, что есть эта категория, понятно ее масштабы, она довольно большая, и совсем оставлять без связи вряд ли будут таких абонентов. Соответственно, можно увидеть, что вот эта инициатива двоякая с точки зрения решаемых задач. С одной стороны, это позволяет бороться с серым импортом и с кражами устройств, но вторая составляющая – это вопрос безопасности, а здесь пока вот непонятно.
1: Требование о привязке идентификатора к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные телефоны.
2: Уровень безработицы среди ТОПов достиг 20%, и к концу этого года этот показатель может увеличиться, не исключает опрошенные коммерсантом рекрутеры. На этом фоне заметно падают и зарплатные предложения гендиректоров. Что стоит за ротацией все-таки ЦО и какие, кого ищут все-таки собственники бизнеса, разбиралась Аулита Курмакова.
3: ТОПов стали чаще увольнять. Каждая пятая компания за последний год сменила генерального директора, говорится в исследовании «Российский индекс SEO 2025» от консалтинговой группы SQN. Аналитики за этими цифрами видят тревожный сигнал, тем более что показатель приблизился к уровню трехлетней давности, но тогда это связывали с уходом иностранных компаний. Сейчас за локальной ротацией, что заметно выше мировой, чаще стоят акционеры, говорит управляющий партнер кадрового агентства Edgers Роман Тышковский.
4: Во многих бизнесах упали прибыли. Акционеры, привыкшие долгое время сидеть на деньгах, кэш-потоке, не понимают почему. Ну или понимают, но считают, что SEO делают недостаточно. И это часто причина сменить. На масштабе большого бизнеса затраты на ротацию нового SEO все-таки не так велики, как амбиции акционеров. Ритейл, стройка, логистика, ну и другие большие бизнесы, в которых за последнее время происходило много смен генеральных директоров. В общем, объем бизнеса это не такая большая цифра. Хотя по факту она, конечно, оказывается довольно высокой, особенно если сделать неправильно выбор, исходя из того, сколько резюме мы имеем на одну вакансию. Безработица среди людей с доходом более 1 миллиона рублей, думаю, сейчас составляет процентов 15-20%.
3: Работодателям снова нужны антикризисные менеджеры. Хотя такая формулировка используется крайне осторожно, замечают собеседники Коммерсант-ФМ. Ведь кризиса в России официально нет. Все хотят эффективных менеджеров и с серьезным опытом, подчеркивает управляющий партнер Transsearch International Станислав Алексеев.
5: Есть некое пресыщение вот этими молодыми, которые красивыми словами все рассказывают, допускают одну за другой ошибки. На позиции генеральных директоров 45+. Еще, если вы уже ушли, или тем более вас ушли, вот эти поиски, они могут затянуться вообще на годы. Не каждый гендиректор имеет возможность так уйти, чтобы потом его предыдущие работодатели могли подтвердить его компетенции. Часто уходят, и им отношения не совсем безоблачные. Хотят найти тех, кто имеет доказанный опыт успешный. Как его проверить, это надо поговорить с предыдущими собственниками, а это не всегда объективное мнение.
3: От SEO ждут трансформации бизнеса и знания новых технологий. Компании стали чаще нанимать ИИ-специалистов, число вакансий за год выросло вдвое, а зарплаты уже превышают 350 тысяч. Но при этом владельцы не готовы платить топам много, замечает управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
6: Разрыв между запросом со стороны акционеров найти суперзвезду человека, который сможет либо трансформировать бизнес, либо солидировать новые направления, желательно с фотом до 1 миллиона рублей, не сопоставляется с действительно оценкой текущих кандидатов, которые запрашивают от 1,5 миллиона рублей, понимая груз ответственности, и, соответственно, разница в 50% является диссонансным пунктом в переговорном процессе. Последние полгода отмечается тенденция, что топ менеджеры стали соглашаться на 1-2 ступени по позициям ниже. Возможно, даже находят себя в каких-то смежных альтернативных отраслях.
3: На такие условия соглашаются не все. Пока кандидаты месяцами ходят по собеседованиям, компания усиливает внутренний найм. Он вырос на 10%. В прошлом году 77% новых гендиректоров выбрали из бывших сотрудников.
7: Реклама на Диалог-ФМ.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
7: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8.
2: Маркировки звонков не помогли от злоумышленников. Об этом признали в Госдуме. Я напомню, что абоненту теперь должны показываться наименование или категория звонящей компании, например, доставка или банк. Правила они еще вступили в силу в сентябре прошлого года. Платит ли за это бизнес операторам, тему продолжит Александр Мезенцев.
9: Маркировки звонков расставляют операторы. Большая четверка, Билайн, Мегафон, МТС и Т2 разработали для взаимодействия друг с другом по этому поводу специальный интерфейс, писали ведомости. Но судя по тому, что возмущения были высказаны даже в Госдуме, система идентификации в полную силу так и не заработала. Можно ли вообще гарантировать верные и конкретные маркировки? По мнению эксперта в сфере информационной безопасности Игоря Бедина, только за счет еще большего сбора данных о компаниях и в режиме нон-стоп.
10: Уже сейчас я сталкиваюсь с прекрасно промаркированными звонками, которые связываются, например, с конкретным ИП или организацией, и по этим номерам звонит мошенник. Это означает, что какая-то организация создала или купила этот номер телефона и передала мошенникам. Либо она была специально создана под мошеннические цели. Здесь есть эта проблема и должна быть дополнительная верификация. Во всех остальных случаях мы будем постоянно сталкиваться с тем, что база данных будет не полна, и те или иные телефонные номера вместе с юридическим лицом переводят. Перепродажи, при просто передаче постороннему человеку, они будут попадать к мошенникам.
9: Жаловаться начали банки. Маркировки звонков Сбера, ВТБ и Альфа-банка пропали, и абоненты перестали брать трубки. Как писал РБК, операторы 27 января отключили ее за то, что финансовые организации до сих пор не заключили договоры. Закон не обязывает предоставлять услугу бесплатно, и операторы устанавливают тарифы самостоятельно. Те же банки говорят о миллиардах рублей дополнительных расходов в год. В среднем около 30 копеек за звонок и еще может быть поминутная оплата за успешный вызов. Хотя такой рынок существовал еще до принятия закона, и спрос в определенных сегментах остался, если речь идет о добровольной основе, отмечает управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
0: Например, курьерской службе это благо большое, потому что люди настолько утомленные спам-звонками, что не берут телефон, в результате курьер стоит где-то под дверью и не может попасть. Нас похватываются уже люди позже. Целый ряд бизнесов, для которых это большое благо, и они продолжают этой услугой пользоваться. Речь идет о чем? Есть группы в этих маркировках, около 30, и не всегда они достаточно точные.
9: Без маркировок проходит около 40% звонков от компании, поделился с Коммерсант ФМ гендиректор аналитического агентства Телеком Дейли Денис Кусков. Он видит причину в неточных формулировках законодательства. Теперь все добропорядочные игроки, и крупные банки, и малый бизнес, и некоммерческие организации платят операторам по тем же рыночным тарифам.
11: И написано, это должны быть договорные отношения на платной основе, на бесплатной основе, это должен быть какой-то реестр. По сути, под защитой граждан мы как-то очень быстро переросли в платные отношения с оплатой за каждую минуту для корпоративных клиентов. Мне кажется, что надо сделать там какой-то реестр, где будет платное внесение, платное изменение, подтверждение, возможно, но не более того. Это позволит и бороться с мошенничеством, и не оплачивать компаниям огромные деньги за подобные услуги.
9: Прямых штрафов на звонки без маркировок нет ни для бизнеса, ни для операторов. Пока. Депутат Антон Горелкин в ответ на последние жалобы банков заключил, цитата, «можно пойти по пути введения штрафов, но хочется верить, что социальная ответственность находится выше административной».
2: На падающем рынке франшиз предприниматели сумели найти растущие сферы. В целом, количество заявок на покупку готового бизнеса сократилось на 20%. Об этом говорят опрошенные Коммерсантом эксперты. На чем все же еще можно заработать, разбиралась Анжела Гоплевская.
1: Лучше всего себя чувствуют малобюджетные форматы франшиз. Инвестировать большие суммы, пока деньги дорогие, предприниматели не готовы. Поэтому то, куда раньше вложили бы 5-10 миллионов, упрощают и делают за один. При этом надо выбрать узкую и относительно свободную нишу, говорит руководитель каталога франшиза.ру Анна Рождественская.
12: Это совсем небольшой бизнес на несколько сотрудников, либо салоны красоты. Но салоны красоты очень сильно специализированы на одной конкретной услуги, то есть либо это ногти, подология, косметология с несложной аппаратурой, либо это детские развивающие центры, но рынок на сегодняшний день достаточно насыщен уже в своих регионах, и люди смотрят новые концепции в сфере детского образования, например, там франшиза баскетбольных школ.
1: Самой многообещающей из франшиз стала сфера строительства. Спрос на открытие такого бизнеса от магазинов мебели и ремонтных мастерских до фирм по установке натяжных потолков потолков и сантехники, вырос почти в 3 раза, подсчитали в сервисе Авито. Это понятные и гибкие форматы, в которых зачастую не нужны специальные знания, отмечает редактор портала businessmens.ru Евгений Звягин.
13: В последнее время большой интерес был к индивидуальному жилищному строительству. Плюс, если люди не имеют возможности покупать новые квартиры, они при этом не перестают делать ремонт в старых квартирах. То есть спрос еще большой. И плюс еще все видят, насколько сильно дорожают стройматериалы, насколько сильно дорожают вообще услуги строителей и ремонтников. И потенциальный покупатель такой франшизы видит, что его можно открыть теперь уже не имея опыта. И здесь потенциального высокая маржинальность получается.
1: Также наравне со сферой красоты и здоровья или детских курсов точкой роста франшиз стал автобизнес. При этом партнеры ищут франчайзи, которые могут предложить максимум поддержки и готовы на долгосрочные договоры, говорит директор «Синергия франчайзинг» Николай Маркин.
14: Более гибкие условия люди ищут. Срочки повышенных взносов, снижение роялти на старте, какие-то каникулы по роялти, отказ от каких-то жестких условий закупки у поставщиков. Естественно, усиление поддержки. Сейчас очень много переживают, что у них в будущем не получится. Больше, например, растет спрос на франшизу с гарантией. Либо открытие под ключ, когда команда франчайзера приезжает и запускает по всем правилам, по всем стандартам. Реально какая-то помощь с закупками, с маркетингом, с налоговым планированием, юридическое сопровождение.
1: А вот по поводу состояния рынка общепита оценки экспертов расходятся. Некоторые говорят, что формат по-прежнему пользуется популярностью. Например, в конце января к развитию франшиз спустя 20 лет вернулся теремок. Однако другие собеседники спорят и отмечают падение прибыли в секторе. Перспективы есть, считает президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко.
15: Сейчас начинают заполняться малые города. Раньше франшизы и запросы, и открытия были в основном в областных районных центрах. А в маленьких городках там было по-советски, по-тихому, свои магазины. Сейчас франчайзинг туда полез. Здесь есть куда расти. Даже в этой сфере, в ритейле, в общепите будет рост за счет малых городов.
1: Но глобально рынок франчайзинга начал снижаться. Причем впервые за 7 лет.
2: Бизнес стал чаще нанимать ИИ специалистов. За год число таких вакансий выросло вдвое. Об этом подсчитали аналитики headhunter.ru. Сотрудники, которые разбираются в нейросетях, уже зарабатывают так же, как и айтишники. Только вот эксперты сомневаются, что работодателям действительно нужен такой персонал. Тему продолжит Аулита Курмукова.
3: Нейрокреатор, ИИ-фасилитатор, архитектор AI-решений – это лишь часть новых профессий, которые породил искусственный интеллект. Аналитики ХХРУ насчитали топ-7 специальностей, востребованных сейчас у работодателей. Самые дорогие – MI-инженеры. Они же специалисты по машинному обучению. Диапазон медианной зарплаты – от 180 до 350 тысяч. AI-инженеры – они внедряют все решения на базе ИИ под запросы компании – стоят в среднем 220 тысяч. А еще есть те, кто занимается обучением нейросетей, в том числе давать корректные ответы на запросы пользователей. Их называют AI-тренерами. Средний оклад – 100 тысяч. Чтобы не отстать от конкурентов, бизнес готов нанимать сразу несколько экспертов по ИИ, говорит гендиректор коммуникационного агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
16: Нейросети – это длинный тренд, что называется. Наверное, не всем это нужно. Важно понимать, какую именно задачу будет решать человек, который работает с искусственным интеллектом. Что касается штатного расписания, сильно зависит от отрасли. Например, консультирую один стартап, грубо говоря, из 10 человек, которые, в принципе, занимаются продуктом, трое точно плотно занимаются именно работой с нейросетями. Больше в маркетинге и в креативных индустриях, например, снимать какие-то видеоролики или озвучивать быстрее и дешевле получается делать с помощью нейронки без какой-то большой потери качества.
3: Для специалистов по нейросетям сейчас на рынке 1000 вакансий, в том числе в химической промышленности. Число предложений только для MI-инженеров за год выросло втрое. И за таким масштабным наймом стоит в том числе экономия, подчеркивает IT-директор международного холдинга «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов.
17: Зачастую сами бизнесы не обладают компетенцией по оценке собственной готовности к внедрению высоких технологий. Они этот вопрос решают через найм специалистов для искусственного интеллекта для того, чтобы довольно быстро провести так называемое предпроектное обследование, нанимать команду консалтеров гораздо дороже, нежели чем нанять специалистов в штат. Вилка консалтинга от 5 до 25 миллионов, поэтому экономия может достигать 40-50% на круг вполне. Бизнес принимает для себя решение идти к этому пониманию через набор экспериментов. Иногда за затратных, но тем не менее, которые показывают реальную картину готовности бизнеса к внедрению современных высоких технологий.
3: А такой запрос быстро подхватил и рынок образовательных услуг. Онлайн-курсы по нейросетям в зависимости от платформы стоят от 3 до 50 тысяч рублей в месяц. Подобные проекты запустили маркетинговые компании как для своих сотрудников, так и фрилансеров. Без ИИ якобы сейчас сложно строить карьеру. IT-гиганты придумали сразу готовые решения – нейросети для бизнеса. Искусственный интеллект теперь всюду, замечает основатель рекрутингового агентства New HR Кира Кузьменко.
18: Яичко прикручивается куда угодно. Дейтинг для собак. Зачем? Почему? Потому что инвесторы дадут на это денег. Действительно, хайп есть, востребованность есть. Думаю, что пузырь будет постепенно сдуваться, и бизнесы будут формулировать и формировать более ясные роли, понимая лучше, кто нужен. Мне кажется, что нас в ближайшие годы ждет перестройка лидеров в IT-индустрии, просто потому что действительно выживут те, кто сейчас быстрее и гибче, строят и в свой бизнес.
3: По данным Финэкспертизы, на искусственный интеллект одна российская компания сейчас тратит в среднем 6 миллионов рублей в год.
7: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Просроченные лекарства могут нанести вред здоровью, а в некоторых случаях даже привести к смерти, написала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она пояснила, что после истечения срока годности медицинские препараты разлагаются на вредные соединения, которые вредят внутренним органам, в частности, почкам. В антибиотиках может снижаться объем действующего вещества, а это тоже опасно, поскольку в этом случае лекарства не лечат, а инфекция становится устойчивой к антибиотику. При этом лекарства могут стать непригодным раньше истечения срока годности при неправильном хранении. Поэтому большую их часть обязательно нужно держать вдали от солнца и тепла, а некоторые должны все время лежать в холодильнике. По словам Павловой, лучше отказаться от применения лекарства при появлении постороннего запаха, осадка или кислого вкуса. Если таблетка раскрошилась или просто выглядит подозрительно, от нее тоже лучше избавиться, подчеркнула Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Погрузка экспортных грузов за январь-август 2026 года на станциях Северокавказской железной дороги для перевозки по западному маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг» составила почти 400 тысяч тонн, об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Отдельно отмечается, что в августе погрузка на железной дороге в Дагестане выросла на 5,5%. Основную долю в структуре погрузки в Северокавказском федеральном округе заняли зерно, на которое пришлось 53%. Но и правительство Дагестана принимает меры после выявления очагов мраморного клопа в ряде районов Дагестана. Информация о распространении вредителя поступила 6 октября. Временно исполняющий обязанности вице-премьера Альберт Хасоу поручил проверить сведения и принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения и уничтожить вредителя. Новый электробус впервые вышел на тестовую эксплуатацию в Махачкале. В течение месяца он будет курсировать по маршруту троллейбуса номер 5, после чего городские власти решат, закупать ли такой вообще транспорт. Я напомню, что транспорт оснащен климат-контролем, медиаэкранами, электронными указателями маршрута, а также USB-портами. В Дагестане количество объектов без зарегистрированного права собственности сократилось вдвое, об этом заявил заместитель председателя правительства Дагестана, министр земельных и имущественных отношений Заур Эминов. Кстати, по его словам, в настоящее время в единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 2570 территориальных зонах. Количество объектов без зарегистрированных прав сократилось с 600 до 360 тысяч. Дагестанские аграрии с начала текущего года заложили сады на площади более 607 гектаров. При этом запланированный показатель составил 514 гектаров. Об этом сообщили Минсельхозпроди Дагестана. Таким образом, план перевыполнен на 18%. Основной объем новых многолетних насаждений пришелся на Сулейманстальский район. Но и США могут заблокировать поставки вооружений и разведывательной информации Украине из-за попыток атаковать российские энергообъекты. Об этом пишет «Финансовая газета». Я напомню, что накануне президент Соединенных Штатов обвинил Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Крупнейшие российские компании блокируют рост зарплат ценных сотрудников. Прямым конкурентам переманивать таких специалистов тоже невозможно из-за неформальных договоренностей между фирмами. Об этом пишет РБК. Коммерсант поинтересовался у топ-менеджеров, пользуются ли они приемом зарплатных карателей и нужен ли он вообще рынку бизнеса.
1: Вы ценный сотрудник с уникальными навыками и высокими зарплатными ожиданиями? Тогда готовьтесь стать невольным участником джентльменского соглашения, где в плюсе почти всегда будет работодатель. Кадровики уверяют, что на рынок труда вернулся тренд из 2010-х. Крупные компании негласно договариваются между собой не нанимать ценных работников, чтобы не раздувать зарплаты и не портить показатели. Причем под мораторий на наем попадают даже топ-менеджеры, утверждают HR-ы. Ущерба от такой практики несравненно больше, чем выгоды, говорит гендиректор ювелирной компании «Соколов» Николай Поляков.
2: Просто это невозможно даже в рамках реальной конкурентной жизни, которая так или иначе между компаниями существует. Как вообще это себе представляется? Никто никого в наручниках не держит. Между предприятиями невозможно договориться, ну, к примеру, там, о какой-то общей позиции по ценам. Потому что все равно рынок диктует свои правила. Этих предприятий в рамках индустрии десятки. Даже если мы будем просто говорить о топ-менеджменте, это сотни. Не то, что почти, это просто невозможно.
1: В результате джентльменского соглашения опытный кандидат с блестящим бэкграундом ходит по собеседованиям, но в итоге получает офферы с одинаковой суммой, признаются кадровики. И это ненормальная ситуация, уверен гендиректор аптечной сети 36,6 Александр Кузин.
3: Мне кажется, что более сильные фирмы могут предлагать более интересные условия труда. Мы с удовольствием принимаем сильных сотрудников-конкурентов к нам на работу. К сожалению, получается так, что и сильные наши сотрудники тоже могут покидать нашу компанию, переходить в другие компании. Но в этом смысле я сторонник того, что конкуренция определяет победителя.
1: По словам экспертов по рынку труда, многие компании заключают между собой пакты о ненападении. Это своего рода договор, который подтверждает обязательство не нанимать друг у друга топов. Иногда для перехода сотрудника требуется согласование, признается президент торговой сети «Азбука вкуса» Денис Сологуб.
4: С парой компаний, с которыми мы тесно сотрудничаем, у нас действительно есть договор о ненападении, то есть когда они, например, встречают резюме на просторах интернета нашего сотрудника, перед тем, как его хантить, просто обращаются к нам, пусть бы узнать, можно ли его, собственно говоря, себе хантить. В ряде случаев нам удобнее на удержание отработать, а иногда проще отпустить. Никаким образом, естественно, не подписано, не регулируется. Это просто в отношении, наверное, руководителей компании. Иногда делают неприличные предложения, перебивают это дело рублем, но это компенсируется, наверное, некой внутренней культурой или особенностями работы.
1: После 22-го года из-за смены приоритетов в экономике и дефицита кадров часть джентльменских соглашений исчезла. Но с учетом искаженных принципов свободного рынка, эта практика вряд ли потеряет актуальность, пояснил Коммерсант ФМ директор Европейской школы бизнеса президентской академии Олег Филиппов.
5: Это объективно имеет под собой экономическую почву, хотя, с другой стороны, картельное общение не совсем корректное. Большие компании, они взаимосвязаны между собой, поэтому подобная мера на нашем закрытом рынке, в принципе, она подъемна.
1: В 2014 году компании Apple, Google, Intel и Adobe тоже попытались организовать картельный сговор. В итоге более 60 тысяч работников этих корпораций подали к ним коллективный иск и выиграли 324 миллиона долларов компенсации.
0: Разработчик написал в резюме рецепт пельмени, получил приглашение на собеседование. Алгоритмы отметили анкету как подходящую под критерии отбора. Тему продолжат мои коллеги.
6: Такой популярностью может похвастаться не каждый соискатель. У резюме с пельменями было 450 подходящих вакансий и больше 800 откликов. В качестве опыта IT-специалист написал, как солил воду и сколько сделал оборотов ложкой. Среди достижений зафиксировал всплытие 95% пельменей как индикатор операционного успеха и предотвратил 100% возможных прилипаний. Таким образом, он хотел узнать, почему кто-то платит за продвижение вакансии, но получает множество пустых откликов и насколько легко обмануть систему. HR заметил подвох только на собеседовании, рассказывает автор эксперимента Оскар Ланский.
7: Результат, конечно же, превзошел все мои ожидания. Честно говоря, я, конечно, понимал, что рынок труда в контексте джоб-сайтов сейчас скатился в полный сюрреализм, но чтобы настолько. Он, мягко говоря, удивился, позвал своего коллегу, я им все рассказал, как на самом деле обстоит дело, и их это, видимо, впечатлило, и они были готовы даже предложить оффер.
6: Как делятся специалисты кадрового рынка, такие шутки уже становятся частью рутины. Никого уже не смутит, если в выдачу попадет резюме резюме Шрека Огровичу Болотова с солидной фотографией героя мультика DreamWorks. Впрочем, алгоритмы способны справиться с такими ловушками, считает основатель стартапа HireMate Тимофей Валов, который разрабатывает ИИ-агентов для рекрутинговых компаний.
8: Искусственный интеллект в подборе призван сократить время, которое уходит у живого рекрутера на обработку таких вакансий. В этом смысле эти фильтры решают эту проблему, и первый же живой рекрутер, до которого дойдет этот кандидат, увидит это и просто не пропустит его дальше.
6: Нейронайм может стать большой проблемой, когда грамотные специалисты не проходят фильтры. В итоге вакансия долго остается открытой, а деньги бизнеса тратятся впустую, отмечает заместитель генерального директора кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова.
9: На данный момент инструмент выстроен таким образом, что только минимальное количество требований, которые ты однозначно можешь отсеять, и тогда ты не рискуешь потерять грамотного кандидата из-за того, что ИИ неправильно считал. В остальных случаях человеческий фактор никто не отменял.
6: Эксперты отмечают, рынок труда зациклился. Искусственный интеллект отбирается искателей, которым резюме сделала другая нейросеть. А некоторые зарабатывают на том, что подгоняют анкеты под требования ИИ. Но чтобы алгоритмы восприняли, одних ключевых слов недостаточно, говорит управляющий партнер компании по подбору персонала The Edgers Роман Тышковский.
10: Простое написание тегов AI или фронтенд, конечно, не сработает. Там стоят системы гораздо более, чаще всего, интеллектуального глубокого уровня. У них есть веса каждого слова, сколько раз упоминается, каким образом происходит анализ текста и так далее. Но если стоит какая-то старая система, не очень успешная, или, например, очень маленький город и очень малое количество кандидатов, то система понижает требовательность к рейтингу, система настраивается под конкретную задачу.
6: Но заниматься этим дорого и долго. Как пишет бизнес-инсайдер, корпорации все чаще просятся искателей даже не присылать резюме, так как читать все равно никто не будет. Теперь кадровики смотрят сразу на кейсы и релевантные навыки и проверяют портфолио в соцсетях. А работодатели готовы продлевать испытательный срок, чтобы увидеть реальные компетенции.
0: Параллельный импорт автомобилей на ступе. Иномарки только за неделю подорожали на 10%, говорят опрошенные коммерсантам представители отрасли. Ослабление рубля затронуло как новые, так и подержанные машины. Тему продолжат мои коллеги.
11: Параллельный импорт автомобилей снова штормит. Это самый чувствительный к валютным колебаниям сегмент, подчеркивают собеседники «Коммерсант ФМ». В цену закладывается закупка, логистика, таможни и комиссии импортера. Машины с пробегом сейчас чаще едут из Азии. Это был самый удобный и выгодный маршрут, особенно при достаточно долгом крепком рубле. В прошлом году в России импортировали рекордное количество автомобилей с пробегом – почти 500 000. Чаще везли «Тойоту», «Хонду», «БМВ», «Мерседесы», «Фольксвагены», «Лексусы» и «Ауди». Премиальный сегмент просел сразу же после повышения утильсбора. Если осенью BMW X5 можно было пригнать за 7 миллионов, сейчас он стоит почти 11. Льготная ставка для физлиц сохранилась только для автомобилей с двигателем до 160 лошадей. Но и этот сегмент встал на паузу. Клиенты не готовы к новым ценам, говорит руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
12: Любое колебание валюты сразу же увеличивает стоимость поставки Кореи, Китая, основные страны, из которых вы возятся автомобили, все считается в долларах. Точно так же курс евро напрямую влияет, потому что таможенная служба России при оформлении ориентируется на курс евро. Те машины, которые уже были ввезены, продаются за большие деньги с учетом индексации валюты. Те машины, которые сейчас люди хотят купить под заказ, разница по курсу, прописывается этот риск, и на выходе человек может заплатить за машину, если будет сильный скачок валюты, и на 15-20% больше.
11: У покупателей на марок нет уверенности, что курс поднимется либо откатится назад, поэтому проще подождать и пересидеть на своем автомобиле, говорят автоподборщики. Никто из поставщиков и импортеров не может озвучить финальную цену в рублях. Она корректируется ежедневно, замечает гендиректор компании «Франк Авто» Ирина Франк.
13: Каждое утро сейчас мы проводим переоценку складов автомобилей. Курс юаня умножаем на текущий курс рубля. Автомобили, которые мы закупаем в Китае и в Европе, подняли цены уже на 10%. Это касается и новых автомобилей, и автомобилей с пробегом.
14: Сейчас средняя сумма сделки в 3 200 000 автомобилей с пробегом. За эти деньги едет Toyota RAV4, Toyota Camry, Mazda CX-5, BMW X3 с пробегом повзрослее, Voya тоже за эти деньги годовало едет.
11: Если брать средний бюджет покупки только на валютных колебаниях, иномарки за неделю подорожали на 300-400 тысяч. Плюс к этому цены на машины с пробегом подняли практически все азиатские поставщики, продолжает основатель компании «Мосподбор» Дмитрий Иваницкий.
15: до 160 сил повысилось на процентов 10-15, а, к примеру, там на какой-нибудь трешке BMW это 300-500 тысяч рублей. Есть некоторые модели, где и на 20, и на 25% ценник повысился по сравнению там с прошлым годом. Наглядный пример по корейскому рынку. У них машины 3-5-летние стоили дороже на внутреннем рынке, чем машины годовалые. Годовалые машины почти никому не нужны были. Настоящему корейцу выгоднее было пойти купить новую машину, чем 3-5-летнюю. То есть вот настолько это все парадоксально. Как Россия, наш спрос влияет на внутренний рынок разных стран.
11: На таком ажиотаже появились и недобросовестные азиатские партнеры, особенно на китайском рынке. Обмана стало больше, говорят собеседники «Коммерсант ФМ». В Россию пытаются продать машины со скрученным пробегом и не соответствующие заявленным характеристикам. И тут уже каждый импортер, компания или частник сами решают, как быть с клиентом. У некоторых игроков, чтобы снизить риски заказчика, появилась опция обратного выкупа иномарки.
16: Реклама на Диалог ФМ.
0: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусный союз.
16: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
0: Токсичные люди ускоряют наше старение. Общение с ними увеличивает биологический возраст человека на 9 месяцев. К такому выводу пришла группа ученых из Нью-Йоркского университета. В зоне риска корпоративная среда. Там больше всего стресса и негатива. Как бизнес борется с токсичностью сотрудников и топов? Тему продолжат мои коллеги.
11: На работе, оказывается, человек стареет быстрее. А все потому, что токсичных людей больше всего именно среди коллег. Их доля в коллективе больше 11%. Среди супругов, например, 8,5%. Негативные социальные связи приводят к стрессу, депрессии, серьезным болезням, предупреждают медики, а для бизнеса – к падению производительности. И таких сотрудников надо увольнять, считает управляющий партнер инвестгруппы «Сесежар» Ирина Жарова-Райт.
17: Неприятных людей отторгает сам коллектив. Что должен делать этот человек уникального, что его нельзя заменить? Был странный человек, дама впала в эзотерику. Она была очень хорошим финансовым директором. Она как болезнь начала это разносить по коллективу. Спрашиваю, почему не были оплачены счета? Говорит, ну деньги неправильный. И далее пошло-поехало, давайте дружно почистимся. А сейчас мы с меньшими силами должны делать больше. Желание поделиться, поддержать, помочь, по крайней мере, мы с HR-ом очень за это смотрим, взаимозаменяемость стала важным пунктом в оценке, в том числе и в выплате бонусов.
11: Баланс психологического здоровья в коллективе держать непросто, особенно сейчас, признаются собственники компании. Высокая нагрузка на бизнес, много стресса, негативный информационный фон и семейные проблемы. Но токсичных сотрудников отслеживают не только HR, но и искусственный интеллект, замечает руководитель направления стратегический консалтинг замдиректора АРБ ПРО Роман Копысов.
18: Благодаря элементам искусственного интеллекта, которые встраиваются в корпоративные мессенджеры, CRM-системы, почту, достаточно быстро можно проанализировать метаданные, длину сообщений, скорость их ответов, количество знаков, не заходя именно в само содержание, чтобы не нарушать тайну переписки. И они дают очень полную информацию о том, кто в коллективе проявляет токсичность, кто, наоборот, уравновешивает коллектив. Чем ближе госкомпания, ближе крупный многобиллиардный бизнес, там уровень токсичности и уровень, как говорят в одной крупной компании, крови в договорах и в переписке больше. Что делать? Постоянная обратная связь.
11: Обратную связь с коллективом бизнес иногда находит через программы ментального здоровья сотрудников. Это когда к психологам ходят за счет работодателей. На сессиях чаще обсуждают личные и семейные, но доля запросов, связанных с проблемами на работе, уже составляет 15-20%. 20% от всех обращений, говорит гендиректор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Дарья Федорова.
19: Когда мы видим отклонение конкретной компании, действительно повод обратить внимание работодателя на то, что происходит что-то не то внутри. Наиболее типичные запросы – это связанные с балансом работы личной жизни. Люди перегружены, в том числе запросами со стороны руководства. Пассивная агрессия. Я бы не сказала, что это тренд, но на отдельных компаниях в динамике такие вещи отмечаем. Важно понимать границы. Это токсичная среда или это как бы формат жесткого управления? Зачастую может быть управленческая незрелость.
11: Чем жестче гендиректор, тем выше продуктивность. Этот слоган больше не работает, отмечают социологи. Токсичность руководства – главный источник стресса на работе. Так считают 13% россиян, выяснили аналитики Superjob. Примерно столько же респондентов винят в негативе своих коллег. Четверть сотрудников, которые уволились в прошлом году, назвали именно плохую атмосферу в команде главной причиной ухода.
0: Искусственный интеллект принял фамилию писателя Дениса Драгунского за пропаганду наркотиков. Об этом «Коммерсанту» рассказали в издательстве «Эксмо». Теперь книжному бизнесу предстоят внеплановые вложения в искусственный интеллект. Тему продолжат мои коллеги.
20: Все тайное становится явным не только название одного из Денискиных рассказов Виктора Драгунского, но и принцип работы хорошо настроенных моделей ИИ. Правда, в случае с художественными текстами просто прогнать слова через фильтр мало. Нейронка спотыкается даже на фамилиях. Например, как сообщил у себя в телеграм-канале гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев, искусственный интеллект решил, что фамилия Драгунский оказалась в красной зоне из-за корня «драк». А корень непростой. В начале марта из-за такой фильтрации 5 книг Дениса Драгунского пришлось дополнительно проверять вручную. Сам невольный герой инцидента к ситуации относится как к дурной, но смешной шутке. Но что будет, например, с лермонтовским «Бородино»? Задается вопросом Денис Викторович.
21: Драгоценный, помните, Бородино, драгуны с острыми хвостами, это тоже пропаганда. Это же машина, мы же должны понимать, где это польза, где от тебя наоборот вред. Но в любом случае, мне кажется, смешно.
20: Правовых вопросов к текстам Драгунского-старшего, помимо тех, которыми задаются его герои, нет. Но и Драгунский-младший не единственный, кого ИИ предательски взял на заметку, говорит директор по стратегическим коммуникациям «Эксмо АСТ» Екатерина Кожанова.
22: Книги Виктора Драгунского продолжают продаваться и никаким образом не нарушают закон о пропаганде наркотиков, но этот инцидент высвечивает ту специфику работы, с которой сейчас сталкиваются книжные сети, которые вынуждены перестраховываться, проверять ранее вышедшие книги. Таким образом, например, книги автора Коноплёва тоже вызывают вопросы у ИИ помощника. Все выводы делаются уже редакторским составом при ручной проверке тех данных, которые предоставляют ИИ.
20: Подвела не сама модель, а ее настройка, объясняет разработчик платформы «Кодик» от компании «Архитех ИИ» Никита Ротару.
23: Скорее всего, система модерации использует простой текстовый классификатор, возможно, даже на уровне ключевых слов или морфемного анализа, без учета контекста, естественно. Если модель не обучена различать имена собственные от отрицательных, а тем более не умеет учитывать контекст, такие ложные срабатывания неизбежны. Это классическая ошибка false positive при использовании поверхностных фильтров без семантического слоя.
20: Сложности литературе добавляют не слова, а аврал после введения требования о запрете пропаганды психоактивных веществ, добавляет Никита Ротару.
23: Тот факт, что баг дошел до продакшена, говорит скорее о спешке при внедрении под новый закон от 1 марта, чем о фундаментальной технической проблеме. Решение достаточно прямолинейное. Во-первых, добавить распознавание именованных сущностей, которые отсеивают имена, собственные до этапа модерации. Если издательство хочет масштабируемое решение, стоит перейти на модерацию, где модель оценивает контекст целиком. Это вопрос дней, а не недель или месяцев.
20: Издатели и книготорговые сети пребывают в смущении, да и читатели не отстают. Но закон суров. Исполнять надо. Дура, как говорили в Древнем Риме, лекс.
0: Российские бренды одежды покидают торговый центр. Оптимизация грозит Gloria Jeans, Austin и другим магазинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков фэшн-ритейлера. Сокращать присутствие в офлайне будут также и продавцы детских товаров. Тему продолжат мои коллеги.
2: После ухода западных брендов российские марки поспешили занять их торговые площади. В наиболее привлекательных локациях разместились флагманы, некоторые из которых с коммерческой точки зрения успешными назвать нельзя, но и закрыть из-за потенциальных репутационных потерь невозможно. Среди таких «Gloria Jeans», занимающая 5000 квадратных метров на Тверской улице, с арендой, по подсчетам аналитиков, около 200 миллионов рублей в год. Компания планирует закрыть четверть своих торговых точек по России. Магазины уезжают из небольших районных торговых центров, где пересматривается сам формат визита посетителей. Площади идут под фудкорты, рестораны и просторные фитнес-клубы. Офлайн-досуг сейчас – это получение впечатлений, а не покупка вещей, говорит руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.
3: 2023 год в целом и начало 2024 года было отмечено активной экспансией российских, в первую очередь, сетей на площади, освободившиеся после ухода международных, во многом якорных брендов торговых центров. Тогда были просто грандиозные открытия. В итоге никуда фактор конкуренции с онлайн не ушел. При этом поведение потребителей, безусловно, трансформировалось. Сначала на него влияло мотивы сберегательные, а впоследствии часть спроса переходила в онлайн. И в итоге на этом фоне 2025 года, середины, многие игроки начали пересматривать свои планы там, территориальной экспансии, начали тормозить развитие и стали закрывать.
2: В прошлом году только в Москве закрылось 4500 торговых точек. По подсчетам Инфолайн, общее число магазинов в России сократилось впервые за четверть века. Витрин стало меньше из-за развития онлайн-сегмента, считает вице-президент по коммуникациям Союза торговых центров Алексей Блюмкин.
4: Основная причина в закрытии – это, конечно же, маркетплейсы. Никакой дружбы между маркетплейсами и торговыми центрами быть не может. Конечно, 2024-2025 год изменила ситуация, и первоначальной точкой выбора стал маркетплейс. Уже даже не просто в интернет человек заходит, чтобы найти какую-то там себе вещь, не на сайт производителя. А человек заходит в первую очередь на Валберес, или на Озон, или на Яндекс.Маркет и начинает искать. Точка начала поиска зачастую находится и точкой окончания этого поиска.
2: В понедельник СМИ сообщали, что сеть «Остин» за 2025 год сократилась на 62 магазина. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Бренд одежды «Модис» объявил о банкротстве из-за убытков 1,5 миллиарда рублей. В прошлом году рынок покинули около 20 российских и иностранных марок, в том числе «Этам», «Йоло», «Фейскот» и «Инсити». В офлайн-рознице будущее за концепт-сторами, считает сооснователь магазина «Кинстор» Константин Булычев.
5: Ты создаешь хороший свет, потому что в торговом центре у тебя задача мимо проходящий трафик завести обязательно в магазин. Ты делаешь более спокойную атмосферу, подбираешь совершенно другой плейлист. Плюс команда. Все ребята увлеченные. Они нацелены на возвратность клиента. Они дружат. Клиенты всегда могут ребятам написать в личный мессенджер. И создается такой очень приятный нетворкинг. Люди начинают вот эти independent проекты, независимые, ценить все больше и больше. Комьюнити очень сильно помогает, потому что уже привыкают к определенным скидкам. Нет такого очень фатального использования рекламных интеграций, больших рекламных бюджетов на популярных площадках, где просто зажигаются постоянно деньги.
2: По данным платформы OFD, продажи товаров для детей по итогам 2025 года снизились на 8% год к году. В этих условиях ритейлеры также оптимизируют офлайн-розницу. Как ранее сообщал коммерсант, сеть Mother Bear в этом году может закрыть треть своих магазинов.
16: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: без телефона и 30 тысяч рублей. Женщину привлекли к ответственности за фотографию, которую она создала с помощью искусственного интеллекта. Юристы были удивлены все-таки таким решением. При желании под нарушение можно подвести почти любое фото, которое сделано искусственным интеллектом. Тему продолжат мои коллеги.
1: Изображение гуляющего по улицам медведя появилось в чатах села Дульдурга в начале сентября. На фоне повышенной активности хищников в регионе фотография разлетелась по местным пабликам и дошла до Министерства природы Забайкалья. На место приехали охотоведы, но медведя не нашли. Позже выяснилось, что женщина создала снимок при помощи искусственного интеллекта, и в итоге ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и конфисковали iPhone как орудие преступления. И основания для наказания были, но конфискация телефона – это уже крайность, говорит управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
2: Еще 7 лет назад в КУАП ввели часть статьи о злоупотреблении свободы массовой информации, которая позволяет наложить на гражданина штраф от 30 тысяч рублей и конфисковать предмет административного правонарушения. И это все происходит в тех ситуациях, когда человек распространяет недостоверную информацию под видом достоверной. То есть, если бы женщина сказала в своей публикации, что эта фотография была сгенерирована, либо другими с какими-то формулировками обозначила, что то, что видно на этой фотографии, это не достоверная информация, то привлечь ее к ответственности не должны были бы. Скорее всего, женщина сама признала вину. Если бы она или ее юристы сопротивлялись, я думаю, что у нее были бы возможности избежать потери своего айфона и 30 тысяч рублей.
1: Некоторые публикации в соцсетях действительно находятся под запретом. Например, видео, на которых запечатлены последствия атак беспилотников. В некоторых регионах такой запрет ввели еще в 2024 году, а летом он появился и в Москве. Случай с нейросетевым медведем, на первый взгляд, не вписывается в эту логику, но все дело в общественной значимости этой информации для местных жителей. Впрочем, резонанса можно было избежать, считает председатель самарского филиала юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.
3: В этом случае, видимо, власти сильно обиделись на сложные посты. Официальные СМИ опубликовали, не проверив, и решили переложить ответственность за это на человека, который в личных соцсетях что-то опубликовал. Хотя, казалось бы, не ей отвечать за проверку информации, за то, что она публикует в соцсетях, но это уже коллизия свободы слова и нормы, которые есть в КУАПе, которые привлекли.
1: Кейс жительницы Забайкалья показывает, что с публикацией сгенерированных изображений следует быть осторожнее. Если кто-то воспримет даже шуточный снимок всерьез, высока вероятность получить реальный штраф, говорит директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго.
4: Тут ведь, помимо всего прочего, еще и телеумысел учитывается. Условно говоря, если я сгенерировал картинку, выслал ее, давай посмотрим, посмеемся, это один контекст. Другое дело, что и дальше переслали, что из надежных источников получила фотографию медведя в нашем поселке, уровень ценности и важности информации уже меняется. В бытовом смысле все еще пока ничего страшного, но, естественно, публичное пространство выносить фейки становится все опаснее и опаснее. Если говорить достаточно честно и грустно, то я думаю, фейковые статьи будут правоохранительные органы активно брать в работу, как только правоохранительным органам нужно будет получить легкую статистику о раскрываемости преступлений.
1: На публикацию сгенерированных изображений запрета нет. Нет пока и закона о маркировке такого контента. А вот штрафы за распространение фейков есть. От 30 до 100 тысяч рублей. Для компании наказание и вовсе может достигать 500 тысяч рублей.
0: Пентагон хочет вывести из Европы треть своих войск. Речь идет о 25 тысяч солдат, военной технике и боеприпасах. Об этом говорят источники NBC News в Вашингтоне. Кстати, по их словам, большая часть военных вернется из Италии, Испании и Германии. Ранее глава Пентагона Пит Хэггетт заявлял, что Европейский Союз должен взять на себя основную ответственность за оборону континента. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.FM.
5: Вывод 25 тысяч американских солдат из Европы NBC News подтвердили 7 чиновников из Вашингтона. Сейчас Пентагон держит за Атлантикой 80 тысяч военных, поэтому такое сокращение стало бы крупнейшим после окончания холодной войны. Финальный документ в министерстве должны рассмотреть до ноября. После бумаги отправят на подпись президенту. Пока в Белом доме окончательное решение не приняли, отмечают источники NBC. НАТО долгое время остается под давлением США, говорят собеседники Рейтера из Альянса. Пусть организация и не развалилась, но нападки и угрозы Трампа, по их словам, уже нанесли ущерб, который будет трудно обратить вспять. Страны блока все чаще ставят под сомнение надежность Америки, а источники Рейтерс Восточного полушария и вовсе опасаются, что США могут бросить альянс. Вывод американских сил из Европы критикуют и в Вашингтоне. И республиканцы, и демократы опасаются, что это создаст угрозу для нацбезопасности США. На этом фоне Европа получает нового союзника.

0: за Атлантикой. В четверг перед Европарламентом выступил премьер-министр Канады Марк Карни. Он предложил создать новый альянс с Евросоюзом, в котором Канада могла бы вести себя прилично и не пытаться стать новой державой-соперницей. Собеседники CNN посчитали это косвенной критикой Дональда Трампа. Вашингтон остается для Оттавы крупнейшим экономическим партнером, но новые пошлины США фактически привели страны к торговой войне, напоминает телеканал. Более тесные контакты с Брюсселем хотят восстановить и в Лондоне, пишет Financial Times. По словам источников, министр финансов Великобритании Джон Хилли предложил странам ЕС выстроить новую промышленную политику блока, сделанную в Европе, и включить в нее королевство. Объединение так называемых средних держав может ослабить влияние президента США на мировой арене, допускают эксперты политику. Возникает все больше сомнений и по поводу золотого века Америки, о котором Трамп не раз заявлял после начала президентства. Трудно мыслить о золотом веке, когда страны экономически отворачиваются от Вашингтона, особенно ближайший сосед, подытоживают собеседники издания.
1: Анонс концерта Kanye West в Санкт-Петербурге пропал с официального сайта артиста. Организаторы выступления рэпера дают понять, что он недоволен возникшим хаосом вокруг его гастролей. При этом менеджеры утверждают, что решение об окончательном отмене шоу пока не принято, и оно в итоге может состояться. Владельцы билетов, в свою очередь, массово жалуются, что не могут вернуть потраченные на них деньги. Политический обозреватель Дмитрий Дерезе считает, что ситуация вряд ли прояснится в ближайшее время.
2: Концерт Kanye West в Санкт-Петербурге, судя по всему, не состоится. Хотя утверждать подобное прямо вот на 100%, наверное, все-таки преждевременно. До октября еще есть время, так что надежда остается. Особенно у тех, кто купил билеты и не может вернуть немалые потраченные деньги. Здесь применима фраза из советских времен. «Решение зависло где-то в верхах». Есть такая версия, неофициальная, что мнения тех, кто принимает решение по этому вопросу, разделились. Одни за, другие против. В связи с этим возникла тревожная неопределенность. Крайними, как это водится в таких случаях, оказываются рядовые организаторы и предполагаемое место действия – «Газпром-арена» в северной столице. Понятно, известный рэпер – человек неординарный и противоречивый. С одной стороны, допускал из ряда вон выходящие высказывания, но потом вроде как сожалел об этом. При всем при этом не каждый сверхпопулярный американец нынче готов в Россию приехать. Однако страны, которые считают себя высококультурными, данного музыканта к себе не зовут по причине тех самых указанных выше из ряда вон выходящих высказываний и поступков. Страны эти, конечно, нам не указ, но возникнут ненужные разговоры и повод для обвинений в адрес Российской Федерации. Все это ни к чему. Канье с Трампом не совсем в хороших отношениях. 47-й президент Соединенных Штатов – человек эмоциональный, и даже где-то злопамятный. Зачем на пустом месте создавать напряженность? Нам с ним еще и переговоры вести. Москва по-прежнему рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Америкой. Но опять же, народу российскому не помешает подарок сделать. Не просто ему сейчас приходится. Но и тут противоречие. Рэп не очень соотносится с российскими морально-нравственными традиционными ценностями. Эх, знал бы известный исполнитель, какие сложности возникли вокруг его фигуры. Следующий вопрос. Возможно ли найти консенсус и дать ему все-таки выступить? Да, провести концерт, скажем, не в Санкт-Петербурге и не в Москве, а вне столиц, дабы не акцентировать внимание. Мол, выступил и выступил, без особой помпы. Но захочет ли он сам? Скорее всего, нет. Сложно сказать, чем все это дело кончится. При этом так кажется, что на фоне продолжающихся боевых действий и ситуации в мире большой концерт мировой звезды с неоднозначной репутацией выглядит как-то не очень в данный момент. Вот если удастся оперативно найти мирное решение украинского конфликта, тогда это многое меняет. Можно и возрадоваться, и концерты провести. В общем и целом, все в очередной раз к большой политике сводится. А гражданам, что билеты купили, остается ждать и надеяться.
3: Реклама на Диалог.ФМ.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
7: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасно.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог FM. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
10: Да, у меня еще вот. Так интересно, что у меня мозг все плохое стирает. Я, да? Знаешь, когда надо, я такая рыбка Дори.
11: Вот про кассовый разрыв только что сказали. Был?
10: Да, конечно, я считаю,
11: какой
10: что
11: был самый большой?
10: Бизнесменов был. А, ты знаешь, я не могу прям конкретно сказать, но 200 миллионов точно был.
11: 200 миллионов кассовый разрыв?
10: Да, ну кассовый разрыв не в бизнесе, просто получилось так, что в прошлом году я столкнулась с тем, что слишком очень сильно выросло мое эго, я за ним чуть не подуспела, и я начала в какой-то в погоне брать на себя слишком много того, чего я не вывожу. И так случилось, что в прошлом году я начала строить дом родителям. Одновременно мы покупаем дом после землетрясения в районе Thomas Education, большой дом, 600 квадратов. То есть один дом я покупаю 600 квадратных метров, мы его уже купили. Второй дом 600 квадратных, Баганашвили, 35 соток, я строю. Третий я запускаю магазин детской одежды.
11: Параллельно?
10: Это все шло параллельно. Я не умею, знаешь, вот так... Это я сейчас только научилась, что нужно немножко рационально относиться, да, гармоничнее к своей жизни, немножко, да, к себе бережнее. Да. И тут же я запускаю магазин детской одежды, женской одежды, и тут же мы запускаем производство нейл-продукции. И чтобы ты понимал, на магазины детской и женской одежды с ремонтами, со всеми договорами, совсем у меня ушло порядка там 120 миллионов тенге закупами. Производство нейл-продукции — это тоже около 120 миллионов. Готовый дом мы купили, он стоил 165 или 175 миллионов. Плюс участок мы купили и уже запустили стройку. И это было так, что я такая, ну а что париться? Такая раз позвонила, можешь 50 миллионов там занять? Можешь там, ну где-то мы тоже вот спустя 10 лет я первый раз столкнулась и с кредитной историей. И когда всего стало настолько много, потому что, представь, у меня магазины, они были убыточными проектами, я первый раз в жизни столкнулась с тем, что у меня бизнес просто не пошел. Ну как убыточный, ну типа там, я из-за того, что я сама ездила на закуп постоянно, у меня большие деньги уходили там на перелеты. Ну, а еще знаешь, когда человек, ну, нормальные люди, когда это же бизнес, ты там должен сесть в самолет в обычный, да, спокойно полететь, снять себе обычную гостиницу. А я такая каждый месяц там полетела в Китай на бизнес-класс, заселилась в Хилтон там как минимум, ужинаю там в самых шикарных ресторанах, и у меня поездка выходила дороже, чем закуп. Я летала раз в полтора-два месяца в Китай и закупала одежду и в женский магазин, и в детский магазин, и была слишком большая нагрузка на меня, я сама не поняла, как у меня фактически, ну, и произошел этот кассовый разрыв.
11: Какое было осознание этого момента? Больно было?
10: Арман, я скажу честно, я никому об этом не говорила, мне было жутко плохо, потому что я в целом, ну, последние 10 лет я не знала, что такое долговая нагрузка, я не знала, что такое неудача, и мне вообще казалось, что как будто бы я села на свою американскую горку и такая, жизнь кайф, вот так я жила 10 лет, я вообще ни о чем не думала, потому что деньги, они всегда как будто бы вот приходили, уходили, у меня никогда не было, ну, вот ни разу ситуации, что вот мне приходится занимать.
11: Да.
10: И на самом деле, когда ты живешь так, что ты, чтобы перекрыть одну дырку, ты занимаешь у других людей, а потом ты там в кредиты владеешь, а потом ты понимаешь, что у тебя реально кассовый разрыв. Мне было жутко плохо, мне было очень тяжело, и в прошлом году у меня была просто страшнейшая депрессия.
11: Сколько это длилось?
10: Ну, наверное, полгода. Я была в таком очень в жутком состоянии, и наступил момент, когда я просто обратилась к психотерапевту. Да, меня супруг повез к психиатру, потому что, ну, видимо, на фоне сильного стресса у меня начались, ну, что-то типа там галлюцинаций. Да, и, значит, я попадаю к психотерапевту, я говорю, вы знаете, у меня вот родная моя тетя, моего папы и сестра, у нее официальный диагноз шизофрения, и я знаю, что у меня там по маминой стороне тоже говорили, что у меня есть родственники, я просто понимаю, что, наверное, скорее всего, я пришла к тому, что мне вот нужно ставить диагноз. И она смотрит на меня.
11: Это от стресса, вот так.
10: От стресса. И она посмотрела на меня и говорит, нет у вас никакой шизофрении, у вас просто вам нужно попить антидепрессанты, вам нужно попить успокаивающие вещества, потому что у вас просто-напросто вся проблема в том, что у вас настолько жуткий стресс, с которым просто организм не может справиться. Я не столкнулась, я не могу сказать, что я столкнулась с очень большой проблемой. Это я сейчас понимаю. В чем проблема? Возьми, продай один из проектов. Ой, из проектов, говорю, из домов. Ты можешь выйти из этого состояния. Но я не выдержала. Тут же был очень большой вопрос моего эго. Что эго же говорило, да ты можешь все, ты такая всемогущая. Я вообще в ритейл, как я попала? Мне подружки мои смеются такие сладкие, говорят, слушай, ты со своим вкусом, у тебя всегда яркие, пестрые наряды, да, ты далеко не там, не фэшн-чекуля. Ты как вообще в ритейл-бизнес пошла? А я всегда говорила, слушайте, я вот настолько мое эго, оно такое огромное, я хочу, чтобы вот Queen Bee были не только салоны красоты, но и магазины одежды. И я очень благодарна всей этой ситуации, потому что, ну, таким способом я очень сильно, ну, как бы, это меня очень сильно отрезвило. Я очень благодарна этому кризису, почему? Внутреннему, да, кризису. Почему? Потому что я понимаю сейчас, что я стала намного сильнее. Я стала круче, потому что в один прекрасный день я поняла, я проснулась, и я поняла, что я в этом мире просто вот такая маленькая-маленькая песчинка, и я хочу жить вот именно на таких вибрациях. Я больше не хочу, куда-то резко исчезла эта масштабность. Не то чтобы я испугалась, я поняла, что это лишний шум в моей жизни.
11: Да, лишнее напряжение.
10: Напряжение, мы же не всегда это искренне делаем.
11: Безрезультативное еще.
10: Я такая думаю, ну зачем мне нужны были эти магазины, такая нагрузка на меня со всех сторон. И я же попала, я первый раз в жизни, я попала на этих магазинах. Я, конечно, продала как готовый бизнес, но при всем при этом я больше отдала, и я сейчас ни о чем не жалею. Почему? Потому что я отдала за свой собственный опыт. И я очень благодарна Всевышнему, что в целом эта ситуация разрешилась именно так. Ну, ты спросишь, как я вышла из кассового разрыва. Мне просто пришлось продать один дом. Мне просто пришлось продать один дом, я его продала. Второй дом, слава богу, мы вот сейчас заканчиваем. И вот как-то оно уже потом постепенно выровнялось.
11: Окей. Ну, то есть главный вывод оттуда, что... Ну...
10: Да нельзя быть подвластным своему эго. Просто когда у человека все получается, и когда проект за проектом идут, и... А еще как получилось? 4 года назад мне сказали, ты должна быть блогером. И я такая, ну ладно, стала блогером. И как-то мне все легко далось. Понимаешь, то есть многие люди, вот мне там часто я слышу, что нам приходится там часами там рилсы писать, очень много на это уходит времени,
11: да.
10: А у меня как-то так сложилось, видимо, ну вот людям интересно, кто стоит за сетью,
11: да,
10: интересно наблюдать за успешными людьми, поэтому она есть аудитория, и у меня страница как-то сама по себе развивалась, и как-то так получилось, захотела стать блогером, стала, и в какой-то степени я еще резко получила признание людей.
11: Все смешалось.
10: Все смешалось, и я
11: бомба,
10: такая,
11: эго-бомба,
10: а я же еще лев по знаку зодиака, и меня как понесло, и, ну, я просто хочу быть с тобой откровенной, что я перестала чувствовать почву под ногами, и все, и в такие моменты, ну, как бы Всевышний, Вселенная, не знаю, как правильно трактовать, они просто ставят себя на место, и очень благодарна, что меня поставили вот таким способом на место, что вот все осталось на своих местах.
11: Что еще?
10: Ты сказал быть максимально
11: да,
10: чисто.
11: Да, да, да. Ну да, это
10: я первый
11: супер.
10: Раз прям все как есть.
11: Да, да, да, да. Это прям чувствуется. Вот я думаю, 5 это много, скорее всего, там столько историй. Вот, ну, хотя бы вот еще одну, связанную, наверное, вот, ну, с каким-то последним факапом, таким, который тоже ударил прям плотно. Что еще было такого?
10: А я такая пришла уже, такая проработанная, все забыла, да, все свои истории. Но вообще салонный бизнес, он же, как правило, он сам по себе сложный. Почему очень много людей выходит из этого бизнеса? Они не справляются, потому что каждый сталкивается с человеческим фактором.
11: Да.
10: Потому что в салонном бизнесе кидают постоянно.
11: А кто кидает?
10: Кидают все, вплоть до того, что я знаю, ну, порядка 25 очень крутых схем, как можно обойти руководство, обойти, так скажем, владельцев и наливачить так, что там даже в целом никто не поймет. Очень часто все те, кто заходят в салоны бизнес, они же относятся к своей команде как людям, которые твоя команда, это твои люди, это твои родные, близкие люди. А в салонном бизнесе, ну вот все-таки есть такое, что ты очень часто сталкиваешься с грязью.
11: А вот какой был такой кейс?
10: Ну, у нас было, у меня было лично очень много кейсов, но вот когда мы, например, только открылись, у меня были два ведущих мастера, которые раньше записи были всегда в тетрадках.
11: Да, да.
10: Один
11: да.
10: из таких очень ярких моментов, это когда приходит один мастер и говорит о том, что у меня мама находится при смерти, она умирает от рака. Ну вот так-то, так-то, мне нужно там буквально на 3 недели отойти от работы. Одна девушка отпрашивается в связи с тем, что тоже там проблемы у папы по здоровью. И вот как-то, ну ты же всегда, когда ты со своей командой, понимаешь, ты же всегда в доверии, их, вот у да. тебя сейчас ребята сидят, ты все равно их как-то вот с распростертым сердцем, да. девчонки, давайте сбор откроем, я готова там месячный свой доход дать, да, чтобы да, вам помочь, там да, еще какие-то да, моменты. Да. Вот, на следующий день они уходят, а еще так интересно, что у одной из них были ключи от салона, и она отксерила все наши записи. И, значит, на следующее утро была рассылка, что на тот момент был салон Seventh Avenue. Салон Seventh Avenue закрылся, а мы теперь принимаем по новому адресу. И там буквально там, в соседнем доме там, они открыли свой кабинет.
11: Эти две девушки?
10: Да, эти две девушки разослали всем клиентской базе, что мы в целом закрыты. Таких ситуаций, на самом деле, их очень много. Те, кто в салонном бизнесе, они знают.
11: А что в этой ситуации, вот, личное, да? То есть, как вообще, как она решила ситуацию,
10: во-первых? Она никак не решилась. Я в целом понимаю, что это то, что нужно всегда пройти, потому что каждый раз больно, и ты проходишь там по определенному пути. А потом я поняла, что я не могу сильно близко коммуницировать с ребятами. Почему? Потому что каждый раз мне становится больно. Поэтому я выстроила в нашей компании отношения так, что вот есть я, а между там, после меня есть генеральный директор, после генерального директора есть управленческая команда. Ну, конечно, есть отдельные лица, с которыми я прям очень близко коммуницирую. Просто, например, таких ситуаций очень много. Условно, каждый год, ну, вот сейчас мы отправляем 50 сотрудников в Дубай за границу, мы дарим поездку на яхте, покупаем путевки по программе Ultra All Inclusive в DoubleTree by Hilton, в очень хороший отель. То есть ребята прилетают на 10 дней, там мы все вместе кайфуем, отдыхаем. А ситуация была одна такая очень прикольная, это было, я не помню, лет 6 назад, что я везу ребят, их на тот момент было 8 человек, 9 человек. Я, в общем, везу ребят, мы едем вместе, отдыхаем в Дубае, они первый раз в Дубае плачут, целуют крыло самолета, говорят о том, насколько они счастливы, с большой благодарностью ко мне, что вот первый раз люди вылетели за границу, что вот они настолько вот благодарят, да, Всевышнего, что вот он дал меня им. И представь, получается, мы возвращаемся с поездки, и через 2 дня я прихожу в салон, и они говорят, ну, у нас проходит вот так собрание, говорят, мы хотим с вами поговорить. Мы вам очень благодарны за поездку, но вы нас настолько смотивировали, и мы поняли, что мы должны с нашей клиентской базой работать уже без посредников, без вас, поэтому мы встаем и уходим. И вот эти 8 человек, которых вот я повезла за границу, первый раз показала им самолет, первый раз показала им там вообще в целом Дубай, да, просто команда встала, и на следующий день, ну там через 2 дня, они решили работать на себя.
11: Каждый или они создали свою?
10: Вот эти 8 человек, нет, не каждый, ну вот командой. То есть они запускают свой проект, и в общем вот эти 8 человек ушли. Мы просто в один день проснулись, у нас там, ну типа полсалона не работает, потому что я настолько их смотивировала. После этого мне генеральный директор запретила проводить собрания в салонах и на полном серьезе. Она сказала, пожалуйста, вот вы хотите быть наставником? Я говорю, у меня 3, я там по нумерологии, я должна быть наставником. Вот и проводите наставничество с своими подругами, со своими подписчиками.
11: Подкасты ходите куда угодно.
10: Наш коллектив, пожалуйста, оставьте в покое. После этого, ну, я если провожу какие-то собрания, они больше там прийти, пообщаться, поговорить, но все. Она говорит, это слишком вы даете слишком людям больше жирно. Мотивации, да, чем. А в салонном бизнесе, ой, там очень много ситуаций, и так получалось, что, несмотря на то, что у нас очень большое дело с СБ, несмотря на это, тоже разные схемы ловили. Девочка одна у нас успела. Мы только ввели новую систему предоплат, и пока бухгалтерия адаптировалась, у нас порядка там 4 миллионов тенге было хищение. Но потом мы, конечно, сразу это все выявили, потому что она... Получается, мы не знали, как саму систему предоплат внести. Тогда номера, это знаете, когда было, года, по-моему, 3 назад, тогда невозможно было с кассового аппарата на номер выставить счет. И мы ну, как бы они передавали нам переводом. И она просто давала свой номер, и пока бухгалтерия очухалась, пока мы сели, в общем, она там уже наворотила делов, поэтому, ой, много что было, и в нашем бизнесе без этого никак. Поэтому все думают, что салонный бизнес, он такой красивый, что ты всегда будешь ходить такая красивая и будешь... Это на самом деле, это не так. Тут нужно, конечно, время для того, чтобы адаптироваться и уже...
11: И решать некрасивые моменты.
10: И решать некрасивые... А, и клиенты тоже. Можно вот единственное скажу? В последнее время просто у нас нашествие... Ну вот 4 дня назад девчонки рассказывали, что пришла девушка на коррекцию бровей и говорит, дайте мне щипчики, сейчас подойду. Она, получается, с одноразового пакета достает, передает ей пинцет. Она говорит, ну, я не знаю, ну, мало ли что она хочет. Ну, попросил человек, я ей дала. Потом смотрю, ее нигде нет. Она не заходит в туалет, она себе брови щипает. И она говорит, извините, вы что делаете? Она говорит, ну, я же на коррекцию бровей пришла. Они говорят, ну, вы же пришли ко мне на процедуру. Она говорит, ой, не надо, я коррекцию лучше делаю. Вышла, говорит, я должна оплатить, сколько с меня. Ну, то есть... Сейчас вот, я не знаю, какое-то осеннее обострение, у нас каждую осень, весну. Знаешь, что самое страшное? Что тут вопрос не в том, что люди... Тут не про шизофрению речь. Тут речь про наркотики однозначно и, ну, за психологическое, соответственно, поведение и отношение в целом.
11: Офигеть, офигеть.
10: Поэтому мне очень часто говорят, блин, Гаухар, тебе так повезло, у тебя такой бизнес красивый. И всегда хочется сказать, ой, ребята, знали бы вы, что там в этом бизнесе. Но, конечно...
11: Собачками приходят.
10: Да, собачками. Да. У меня уже, слава богу, есть возможность. Я уже настолько от всего абстрагировалась, что, ну, как бы у меня уже иммунитет, он работает хорошо, поэтому я в целом как-то...
11: Нормально, ко всему попроще отношусь, на всех собачек реагируете, да?
10: Да, короче? Есть же люди, которые прям вот живут в этом во всем, им, конечно, морально очень тяжело. Но я, у меня иммунитет, кстати, меня очень часто подруги говорят, что как ты справляешься с хейтом? У меня после операции был жуткий хейт, и они говорят, как вот ты с этим хейтом справляешься? Благодаря тому иммунитету, который я приобрела в салонном бизнесе, я уже не реагирую на людей, то есть меня уже вообще в целом ничем не зацепить. После того ужаса, что я прошла за эти 10 лет, типа, что мне там пишут, что у меня там, не знаю, там шеи нет или там какие-то моменты, я уже просто на это так спокойно реагирую.
11: Ну, насчет да, хейта отдельная вообще история. Да, блин, да, да. Гаухар, вот реально просто спасибо большое. Да. Я очень сильно кайфанул от искренности.
10: Да, спасибо.
11: И от того, как этот подкаст развернулся. Я уверен, что для аудитории это было супер полезно, потому что это, по сути, реальная ситуация. Вот действительно все как есть. И я уверен, что это многих вдохновит. Именно тех, кто реально готов что-то делать.
10: Да.
11: И оттолкнет тех, кто пытался там, думал, что все, он залетит и начнется красивая жизнь сходу. Спасибо большое.
10: Да, спасибо.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Между Россией и Украиной вступают в силу сегодняшнего дня энергетическое перемирие. Об этом объявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Его цитирует Лента.ру. «Обе стороны дали согласие», — написал он в соцсетях, призвав не нарушать договоренности. Других подробностей пока не приводится. В Сергокалинском районе на дороге Манас-Сергокала-Первомайская на участке с 53 по 58 километр завершены основные работы на дороге. Ремонт ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», об этом сообщает Минтранс Дагестана. Сейчас объект готовит к вводу, в эксплуатацию уже нанесена горизонтальная разметка, устанавливаются сигнальные столбики, дорожные знаки и барьерные ограждения. Восстанавливать Красный мост в Дагестане решили из-за сроков. Этот вариант быстрее вернет переправу в эксплуатацию, об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Гаджиев на пресс-конференции. По его словам, аварийно-восстановительная работа оценивается примерно 80 миллионов рублей, так как строительство нового моста обошлось бы в 500 миллионов рублей. С 1 марта следующего года в нашей стране вводится закон о стажировках. По данным СМИ, стажерам гарантируют зарплату не ниже МРОТ, отпуск, а также больничные. Время работы пойдет в страховой стаж. Закон призван защитить начинающих специалистов от бесплатной и бесправной работы. Оформление будет только по срочному договору на 6 месяцев и под руководством наставника. На отдельная категория пенсионеров в России получит увеличенные выплаты в ноябре, об этом пишет Russian Today. В частности, россиянам, которым в октябре исполнилось 80 лет, положена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Помимо этого, сохраняется ежемесячная надбавка за уход в размере 1413 рублей. В стандартном случае общая прибавка составит почти 11 тысяч рублей. Ну и в нашей стране один из самых низких уровней безработицы в мире, об этом сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По последним статистическим данным, 2,2%. Орешкин также отметил низкий уровень безработицы среди молодежи. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
12: Спонсор новостей – компания «Элко».
13: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Маркировки звонков не помогли от злоумышленников. Об этом признали в Госдуме. Я напомню, что абоненту теперь должны показываться наименование или категория звонящей компании, например, доставка или банк. Правила они еще вступили в силу в сентябре прошлого года. Платит ли за это бизнес операторам, тему продолжит Александр Мезенцев.
1: Маркировки звонков расставляют операторы. Большая четверка, Билайн, Мегафон, МТС и Т2 разработали для взаимодействия друг с другом по этому поводу специальный интерфейс, писали ведомости. Но судя по тому, что возмущения были высказаны даже в Госдуме, система идентификации в полную силу так и не заработала. Можно ли вообще гарантировать верные и конкретные маркировки? По мнению эксперта в сфере информационной безопасности Игоря Бедина, только за счет еще большего сбора данных о компаниях и в режиме нон-стоп.
2: Уже сейчас я сталкиваюсь с прекрасно промаркированными звонками, которые связываются, например, с конкретным ИП или организацией, и по этим номерам звонит мошенник. Это означает, что какая-то организация создала или купила этот номер телефона и передала мошенникам. Либо она была специально создана под мошеннические цели. Здесь есть эта проблема и должна быть дополнительная верификация. Во всех остальных случаях мы будем постоянно сталкиваться с тем, что база данных будет не полна, и те или иные телефонные номера вместе с юридическим лицом перепродажи, при просто передаче постороннему человеку, они будут попадать к мошенникам.
1: Жаловаться начали банки. Маркировки звонков Сбера, ВТБ и Альфа-банка пропали, и абоненты перестали брать трубки. Как писал РБК, операторы 27 января отключили ее за то, что финансовые организации до сих пор не заключили договоры. Закон не обязывает предоставлять услугу бесплатно, и операторы устанавливают тарифы самостоятельно. Те же банки говорят о миллиардах рублей дополнительных расходов в год. В среднем около 30 копеек за звонок и еще может быть поминутная оплата за успешный вызов. Хотя такой рынок существовал еще до принятия закона, и спрос в определенных сегментах остался, если речь идет о добровольной основе, отмечает управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
3: Например, курьерской службе это благо большое, потому что люди настолько утомленные спам-звонками, что не берут телефон, в результате курьер стоит где-то под дверью и не может попасть. Нас похватываются уже люди позже. Целый ряд бизнесов, для которых это большое благо, и они продолжают этой услугой пользоваться. Речь идет о чем? Есть группы в этих маркировках, около 30, и не всегда они достаточно точные.
1: Без маркировок проходит около 40% звонков от компании, поделился с Коммерсант ФМ гендиректор аналитического агентства Телеком Дейли Денис Кусков. Он видит причину в неточных формулировках законодательства. Теперь все добропорядочные игроки, и крупные банки, и малый бизнес, и некоммерческие организации платят операторам по тем же рыночным тарифам.
4: И написано, это должны быть регулярные отношения на платной основе, на бесплатной основе, это должен быть какой-то реестр. По сути, под защите граждан мы как-то очень быстро переросли в платные отношения с оплатой за каждую минуту для корпоративных клиентов. Мне кажется, что надо сделать там какой-то реестр, где будет платное внесение, платное изменение, подтверждение возможно, но не более того. Это позволит и бороться с мошенничеством, и не оплачивать компаниям огромные деньги за подобные услуги.
1: Прямых штрафов на звонки без маркировок нет ни для бизнеса, ни для операторов. Пока. Депутат Антон Горелкин в ответ на последние жалобы банков заключил, цитата, «можно пойти по пути введения штрафов, но хочется верить, что социальная ответственность находится выше административной».
0: На падающем рынке франшиз предприниматели сумели найти растущие сферы. В целом, количество заявок на покупку готового бизнеса сократилось на 20%. Об этом говорят опрошенные Коммерсантом эксперты. На чем все же еще можно заработать, разбиралась Анжела Гоплевская.
5: Лучше всего себя чувствуют малобюджетные форматы франшиз. Инвестировать большие суммы, пока деньги дорогие, предприниматели не готовы. Поэтому то, куда раньше вложили бы 5-10 миллионов, упрощают и делают за один. При этом надо выбрать узкую и относительно свободную нишу, говорит руководитель каталога франшиза.ру Анна Рождественская.
6: Это совсем небольшой бизнес на несколько сотрудников, либо салоны красоты. Но салоны красоты очень сильно специализированы на одной конкретной услуги, то есть либо это ногти, подология, косметология с несложной аппаратурой, либо это детские развивающие центры, но рынок на сегодняшний день достаточно насыщен уже в своих регионах, и люди смотрят новые концепции в сфере детского образования, например, там франшиза баскетбольных школ.
5: Самой многообещающей из франшиз стала сфера строительства. Спрос на открытие такого бизнеса от магазинов мебели, ремонтных мастерских до фирм по установке натяжных потолков и сантехники вырос почти в 3 раза, подсчитали в сервисе Авито. Это понятные и гибкие форматы, в которых зачастую не нужны специальные знания, отмечает редактор портала businessmans.ru Евгений Звягин.
7: Последнее время большой интерес был к индивидуальному жилищному строительству. Плюс, если люди не имеют возможность покупать новые квартиры, они при этом не перестают делать ремонт в старых квартирах. То есть спрос еще большой. И плюс еще все видят, насколько сильно дорожают стройматериалы, насколько сильно дорожают вообще услуги строителей и ремонтников. И потенциальный покупатель такой франшизы видит, что его можно открыть теперь уже не имея опыта. И здесь потенциально высокая маржинальность получается.
5: Также наравне со сферой красоты и здоровья или детских курсов точкой роста франшиз стал автобизнес. При этом партнеры ищут франчайзи, которые могут предложить максимум поддержки и готовы на долгосрочные договоры, говорит директор «Синергия франчайзинг» Николай Маркин.
8: Более гибкие условия люди ищут. Срочки паушальных взносов, снижение роялти на старте, какие-то каникулы по роялти, отказ от каких-то жестких условий закупки у поставщиков. Естественно, усиление поддержки. Сейчас очень многие переживают, что у них в будущем не получится. Больше, например, растет спрос на франшизу с гарантией. Либо открытие под ключ, когда команда франчайзера приезжает и запускает по всем правилам, по всем стандартам. Реально какая-то помощь с закупками, с маркетингом, с налоговым планированием, юридическое сопровождение.
5: А вот по поводу состояния рынка общепита оценки экспертов расходятся. Некоторые говорят, что формат по-прежнему пользуется популярностью. Например, в конце января к развитию франшиз спустя 20 лет вернулся Теремок. Однако другие собеседники спорят и отмечают падение прибыли в секторе. Перспективы есть, считает президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко.
9: Сейчас начинают заполняться малые города. Раньше франшизы и запросы, и открытия были в основном в областных районных центрах. А в маленьких городках там было по-советски, по-тихому, свои магазины. Сейчас франчайзинг туда полез. Здесь есть куда расти. Даже в этой сфере, в ритейле, в общепите будет рост за счет малых городов.
5: Но глобально рынок франчайзинга начал снижаться. Причем впервые за 7 лет.
0: Бизнес стал чаще нанимать ИИ специалистов. За год число таких вакансий выросло вдвое. Об этом подсчитали аналитики headhunter.ru. Сотрудники, которые разбираются в нейросетях, уже зарабатывают так же, как и айтишники. Только вот эксперты сомневаются, что работодателям действительно нужен такой персонал. Тему продолжит Аулита Курмукова.
10: Нейрокреатор, ИИ-фасилитатор, архитектор AI-решений – это лишь часть новых профессий, которые породил искусственный интеллект. Аналитики ХХРУ насчитали топ-7 специальностей, востребованных сейчас у работодателей. Самые дорогие – MI-инженеры. Они же специалисты по машинному обучению. Диапазон медианной зарплаты – от 180 до 350 тысяч. AI-инженеры – они внедряют все решения на базе ИИ под запросы компании – стоят в среднем 220 тысяч. А еще есть те, кто занимается обучением нейросетей, в том числе давать корректные ответы на запросы пользователей. Их называют AI-тренерами. Средний оклад – 100 тысяч. Чтобы не отстать от конкурентов, бизнес готов нанимать сразу несколько экспертов по ИИ, говорит гендиректор коммуникационного агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
11: Нейросети – это длинный тренд, что называется. Наверное, не всем это нужно. Важно понимать, какую именно задачу будет решать человек, который работает с искусственным интеллектом. Что касается штатного расписания, описание сильно зависит от отрасли. Например, консультирую один стартап, грубо говоря, из 10 человек, которые, в принципе, занимаются продуктом, трое точно плотно занимаются именно работой с нейросетями. Больше в маркетинге и в креативных индустриях, например, снимать какие-то видеоролики или озвучивать быстрее и дешевле получается делать с помощью нейронки без какой-то большой потери качества.
10: Для специалистов по нейросетям сейчас на рынке 1000 вакансий, в том числе в химической промышленности. Число предложений только для MI-инженеров за год выросло втрое. И за таким масштабным наймом стоит в том числе экономия, подчеркивает IT-директор международного холдинга специальной системы и технологии Валентин Каськов.
12: Зачастую сами бизнесы не обладают компетенцией по оценке собственной готовности к внедрению высоких технологий. Они этот вопрос решают через найм специалистов для искусственного интеллекта для того, чтобы довольно быстро провести так называемое предпроектное обследование, нанимать команду консалтеров гораздо дороже, нежели чем нанять специалистов в штат. Вилка консалтинга от 5 до 25 миллионов, поэтому экономия может достигать 40-50% на круг вполне. Бизнес принимает для себя решение идти к этому пониманию через набор экспериментов. Иногда за затратных, но тем не менее, которые показывают реальную картину готовности бизнеса к внедрению современных высоких технологий.
10: А такой запрос быстро подхватил и рынок образовательных услуг. Онлайн-курсы по нейросетям в зависимости от платформы стоят от 3 до 50 тысяч рублей в месяц. Подобные проекты запустили маркетинговые компании как для своих сотрудников, так и фрилансеров. Без ИИ якобы сейчас сложно строить карьеру. IT-гиганты придумали сразу готовые решения – нейросети для бизнеса. Искусственный интеллект теперь всюду, замечает основатель рекрутингового агентства New HR Кира Кузьменко.
13: Яичко прикручивается куда угодно. Дейтинг для собак. Зачем? Почему? Потому что инвесторы дадут на это денег. Действительно, хайп есть, востребованность есть. Думаю, что пузырь будет постепенно сдуваться, и бизнесы будут формулировать и формировать более ясные роли, понимая лучше, кто нужен. Мне кажется, что нас в ближайшие годы ждет перестройка лидеров в IT-индустрии, просто потому что действительно выживут те, кто сейчас быстрее и гибче, строят и в свой бизнес.
10: По данным Финэкспертизы, на искусственный интеллект одна российская компания сейчас тратит в среднем 6 миллионов рублей в год.
14: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
15: Аул Анцух расположен у слияния нескольких рек. Среди них Гзанор и Джурмут. Здесь соединяются дороги и тропинки, ведущие в населенные пункты Анцухского джамата, и проходит федеральная дорога из внутреннего Дагестана в Тляротинский район. Отсюда и название Анцух – 10 дорог. Само село было основано лишь в начале 20 века, но название Анцух встречается в истории еще более раннего периода. Первоначально Анцухско-Капучинское общество входило в состав Дидаэтии или Дидо, а центром самого Анцухского союза сельских обществ считалось селение Чада-Калоп. Будучи расположенным на самой границе с Грузией, жители поддерживали с ней самые тесные связи, но не только дружеские. Они совершали набеги на богатые Алазанские долины. Развивались и торгово-экономические связи. Все это имело огромное влияние на культурное развитие. Также из Грузии сюда проникло христианство. Свидетельство тому – известная христианская церковь в Анцухе, развалины которой до сих пор не изучены. Несмотря на географическое положение, не оставались анцухцы в стороне в годы опасности для родного Дагестана. В знаменитом Андалалском сражении против Надир-Шаха участвовал военный отряд, руководителем которого был Гелега из Анцуха. Также документы Кавказской археологической комиссии свидетельствуют, что анцухцы, имея тесные связи с Грузией, дали убежище грузинскому царевичу Александру, сыну царя Ираклия II. В этот сложный для Дагестана период они проводили очень обдуманную и мудрую политику. 1858 год стал для анцухцев тяжелым. Генерал Враевский совершил карательную экспедицию в села Анцухского союза. Пылали аулы, и хлеба их были уничтожены. После окончания Кавказской войны, как известно, были проведены преобразования. Создана Дагестанская область, которая делилась на 9 округов. Анцухский участок входил в состав Гунипского округа. Наместником на Кавказе был назначен генерал Меликов, а наибом Анцухского участка был Шагав.
14: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
3: Технологии занимают большую часть современного мира и начинают влиять на мозговые процессы людей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Леонид Чутко. Он рассказал, что полученная онлайн-информация запоминается плохо. Так происходит, потому что в ее обработку меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память. Также эксперт утверждает, что смайлики в мессенджерах никогда не могут передать настоящие эмоции человека. Онлайн-общение не заменит живое взаимодействие, которое гораздо глубже влияет на эмоциональное восприятие человека. Ошибочно думать, что цифровизация приведет к атрофии мозга. Однако важно понимать, что различные виды умственной активности помогают поддерживать мозг в хорошей форме.
2: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Особняки и усадьбы за год подорожали на четверть. Только, например, в Москве, как выяснил Коммерсант, сейчас продаются порядка 400 исторических зданий. Среди них дом, который принадлежал Тургеневу, там почти 1,5 миллиарда долларов. Особняк в переулке Старого Арбата он находится. Кто все-таки продает и покупает такую недвижимость и почему оттуда съезжает бизнес, разбиралась Аулита Курмукова.
1: Сотни уникальных адресов в центре Москвы ищут новых владельцев. Брокеры не исключают, что их просто не могут сдать, поэтому начали продавать. Но доступных вариантов практически не осталось. Первыми вымываются объекты в бюджете до 200 миллионов рублей. Они требуют серьезного ремонта и вложений минимум втрое больше. Отсюда и низкая цена. Это инвестиционная историческая недвижимость. А есть уже готовые объекты после реставрации. В Хамовниках, например, сейчас продается порядка 40 особняков, в том числе памятников архитектуры. Минимальный чек 300 миллионов рублей за дом на Смоленском бульваре. 500 квадратных метров вместе с арендатором, рестораном, что сидит там 10 лет. А в Староконюшенном переулке выставлен отреставрированный дом коллекционера и мецената Дмитрия Щукина. Двухэтажное здание с подземным уровнем и своим бассейном стоит 4,5 миллиарда рублей. Продается как частная резиденция на большую семью, где могут жить 3 поколения. У дома как раз столько отдельных входов. И никакой пентхаус не сравнится с собственным особняком в центре Москвы, подчеркивает владелец агентства элитной недвижимости Григорий Ашихмин.
2: Люди выросли ментально, люди имеют деньги и хотят обособиться. Это уже речь идет про статус конкретно семьи или про статус организации. Или у вас офис в Сити, один из многих, или в историческом особняке в центре Москвы. На рынке самая дорогая усадьба, наверное, которая сейчас представлена, в Орлово-Давыдковском переулке, порядка 5000 метров, комплекс зданий, стоит она 9 миллиардов. Под посольство и под штаб-квартиру, и под личность. Нужды могут подойти.
1: Такая резиденция, говоря языком риэлторов, трофейный объект, правда, со своими сложностями. У зданий, признанных объектами культурного наследия, слишком много «но». Нельзя менять фасад, ремонт только согласование и периодические проверки Мосгорнаследия. Так что инвесторы неохотно заходят в такие проекты, если только речь не идет о меценатстве. А столичные власти стали чаще продавать историческую недвижимость, говорит старший консультант по особнякам агентства NF Group Нина Уколова.
3: На данный момент в целом продается порядка 400 объектов, особняков. Из них, может быть, 30 торгов и продает Москва, Дом РФ. Самая дешевая стоимость квадратного метра порядка 89 тысяч зданий на Мясницкой. Например, на Вознесенском переулке стартовая цена торгов была 700 тысяч за квадратный метр. По верхней планке рынка продалось в районе 1 миллиона. Если, например, задачу компании посадить 100 человек в небольшой объект, нужно делать тонировку, и, возможно, к таким задачам исторический особняк не подойдет. И объекты находятся для клиентов, в разное время.
1: Средний особняк в Москве 1000 квадратных метров, но после перепланировки там можно разместить максимум 50 сотрудников. Это если не делать отдельных кабинетов. Так что с точки зрения офисов, век особняков уже прошел, считает гендиректор агентства Remain Дмитрий Клапша.
4: Многие, кто сидел в особняках, выбирают какой-то верхний этаж в бизнес-центре, где есть инфраструктура, потому что особняки 50% это потери на широкие коридоры, на лестнице. Много было банков, которые занимали особняки, и банки сейчас там многие тоже уменьшают розничную сеть, соответственно, банки освобождают тоже особняки. И в целом бизнес сейчас уже не стремится сидеть вот прямо в центре. Поэтому и так много на продажу выставлено. Не знаю, что с ними делать. Сейчас это какие-то фэмили-офисы, которым нужен какой-то вот прям privacy. Это какие-то инвестиционные организации, финансовые.
1: Арендаторы съезжают, но эти объекты, в том числе под медицинские центры и галереи, только растут в цене. За последние 4 года исторические особняки, как делятся собеседники, Коммерсант ФМ подорожали вдвое, но продаются долго. Так, усадьбу Котова-Фомина в районе Таганки московские власти пытаются продать с 2009 года. Очередные торги намечены на март. Стартовая цена почти 145 миллионов рублей за 1000 квадратных метров, что требует серьезного ремонта.
0: Скачки цен на золото и серебро заставляют ювелиров менять пропорции драгоценных металлов в своих изделиях. По данным агентства Reuters, такой тренд уже наблюдается среди нищевых итальянских брендов. В России об этом пока говорят только лишь в теории. В массовом сегменте, чтобы сохранить среднюю стоимость в рознице, производители думают о снижении пробы драгоценного металла. Тему продолжит Станислав Крючков.
5: Цены на золото превысили 5600 долларов за тройскую унцию. Это вдвое выше, чем год назад. Спустя неделю цена снизилась, но с поправкой на инфляцию показатели все равно бьют полувековые рекорды. За цифрами следят не только

0: товар на складе, она позволяет все моменты переждать.
1: Варианты избежать резких движений в цене у розницы есть, считает владелец и президент ювелирного дома «Клюев» Илья Клюев. По его словам, те, кто приобретает кольцо с большим бриллиантом, экономить на золоте вряд ли будут.
2: Поскольку у клиентов определенный бюджет на покупки 300-400-500 тысяч рублей, я говорю про Россию, те, кто производит украшения в этом сегменте, у них есть такие варианты. Они могут взять золото, скажем, не 750-й пробы, а 585-й пробы. Если мы говорим про украшения, где используют драгоценные камни, цены на бриллианты в последний квартал прошлого года стали увеличиваться, на многие позиции выросли там на 10-15%, но в целом стабильны, поэтому украшения с бриллиантами, они примерно стоят столько, сколько и стоили.
1: Датский ювелирный бренд «Пандора», который ежегодно закупает более 300 тонн серебра, планирует перейти на украшения с тонким платиновым покрытием. По данным Financial Times, к 2028-му компания рассчитывает сократить долю серебра в своих изделиях втрое, сейчас 60%. Клиент, который искал золотое украшение, на серебро не перейдет, хотя продажи его растут. Пустотелых украшений из золота больше пока тоже не становится, обращает внимание генеральный директор Ассоциации ювелиров Вадим Серов.
3: Определенное снижение покупательской способности спроса на золотые изделия. Мы не видим замещения. Переходить, допустим, на серебро тенденции не наблюдалось. Есть тенденция увеличения продаж серебра, да, это так. Но это в первую очередь связано с развитием маркетплейсов и вообще культуры покупать дистанционно. Фактически произвели в прошлом году изделий золота меньше, изделий серебра больше. Технология производства пустотелых изделий существует давно. Она является определенным отдельным ассортиментным сегментом. Средний вес изделия, он где-то 1,8 грамма золотого. Стабильно на протяжении последних лет.
1: Оценить влияние биржевых цен на ювелирную розницу можно будет через 2-3 месяца, продолжает Вадим Серов.
3: То, что мы видим сейчас, даже из свежепроизведенных изделий, они куплены ранее, то есть из металла еще от прошлого года. То, что сейчас там унция скакнула, никто просто не покупал металл по такой высокой цене, и это не отразилось на цене изделий на полке. Через 2-3 месяца мы это опять увидим в виде подорожания розничных цен, но не ранее. Сейчас коррекция будет, и опять же все вернется к каким-то показателям прошлого года, ну, соответственно, потребитель практически не заметит. Все подорожания, они так уже были.
1: Верхний ценовой сегмент от качелей со стоимостью золота зависит меньше, но размеры его не так высоки. В России, по данным Shoppers, доля ювелирного люкса в денежном выражении около 10%.
4: Шансон снова в моде, стриминговые сервисы фиксируют активный рост интереса к этому жанру. Среди самых востребованных исполнителей Михаил Круг, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, а также группа «Бутырка» и «Воровайки». Вместе с интересом слушателям увеличился и доход исполнителей шансона. С чем связан такой рост популярности шансона, расскажет Владислав Викторов.
5: В 2025 году самым популярным жанром среди пользователей Яндекс.Музыки оставался поп. На втором месте был рэп, на третьем – электронная музыка, рассказали представители сервиса. Как ранее отмечал Коммерсант FM, интерес зумеров к музыке 90-х и 2000-х многократно вырос. После того, как в ТикТок стали вируситься видео под песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой, молодое поколение массово потянулось на их концерты. По словам шансонье и зампреда правления Лантобанка Ирины Рысь, теперь эта волна затронула и отдельно шансон.
6: Поколение, которое уже подросло, возвращается к тем же мелодиям, тем же ритмам, и это происходит параллельно с совершенно новыми исполнителями и новыми тенденциями, которые слушают сейчас молодежь, ребята, которые учатся в школе, либо только-только закончили. Из того, что я замечаю, используются более современные звуки, аранжировки, чуть осовремененные, но тем не менее остается тот самый кач тех мелодий, которые звучали раньше, и именно это является тем самым изюмом, который притягивает слушателей и возвращает популярность этим песням.
5: При этом спрос на концерты в жанре шансон растет умеренными темпами, отмечают эксперты. Средняя цена билета на такое событие – 3000 рублей. Увеличивается и количество самих мероприятий в этом направлении. Так, по данным билетного сервиса Ticketland, в 2021 году на платформе было представлено всего 172 концерта в жанре шансон, а в 2025 – 776. Резкий рост показателей на стриминговых сервисах связан с увеличением числа пользователей старшего поколения, отмечает исполнительный директор Звонко Digital Дмитрий Конов.
7: Шансон не терял своей популярности, просто существуют музыкальные жанры, в первую очередь основаны на продаже билетов в концертах, а есть и жанры, которые связаны с достижением стриминга. Шансон никогда не терял своих оборотов с точки зрения концертов, но стал заходить в стриминг. В России увеличивается количество людей 30-35+, у которых оказывается стриминг в кармане. Сидя со своим телефоном, обнаруживают, что это не так страшно, и там не только русские рэперы, но и русские шансонье. Но, тем не менее, во внимании зумерской аудитории это главная аудитория для

0: стриминга пока у русской поп-музыки 2000-х годов.
1: На рост популярности шансона частично повлияла и бизнес-модель современных сервисов. Компании привлекают новых пользователей комплексными подписками. Например, человек подключается к сервису с видеоконтентом, а в комплекте автоматически идет доступ к онлайн-платформам с книгами и музыкой. Из-за этого естественным образом растет число слушателей практически всех музыкальных жанров, включая шансон. Кроме того, сами сервисы активно составляют тематические плейлисты и продвигают их через свои алгоритмы, рассказал музыкант и предприниматель Сергей Молодых.
2: Сейчас популярность шансона растет. Есть такие критерии, как формат честности. И в эпоху выхолощенного поп-звука наши слушатели ищут музыку с душой, историей. Сама природа шансона и его ориентация на простые человеческие чувства находят отклик у нашей аудитории. Конечно, существенная роль играют алгоритмы стримингов. Российские музыкальные платформы активно продвигают ретро-плейлисты, что, безусловно, подстегивает интерес к жанру.
1: Как отмечают собеседники Коммерсант ФМ, за последние годы технологии повлияли не только на доступность и звучание жанра. С появлением искусственного интеллекта любители шансона стали сами создавать свои песни, не имея для этого специальных навыков, и уже активно размещают их на стримингах.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: Более 40 социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда, передает РИА Новости. По его словам, они будут увеличены по фактической инфляции. Агентство отмечает, что страховые пенсии вырастут на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату. Прожиточный минимум и зависящие от него пособия также проиндексируют по уровню инфляции. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» станет обязательным со следующего учебного года для всех российских учащихся 5-11 классов. Об этом сообщает РИА Новости. «Мы приняли решение, что со второй четверти в 1000 школ, в том числе в Республике Татарстан, будет апробироваться новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность», — сказал Кравцов на пленарном заседании форума «Цифровые дни Иннополиса». По его словам, сентября следующего учебного года уже для всех школ с 5 по 11 класс курс станет обязательным. Министр уточнил, что он будет рассказывать не только о возможностях ИИ, но и о рисках. И в завершении выпуска астрономы зафиксировали самый далекий быстрый радиовсплеск из когда-либо обнаруженных сигнал, который шел до Земли более 10 миллиардов лет. Всплеск был пойман радиотелескопом в Южной Африке. Ученые установили, что сигнал возник, когда Вселенной было всего около 3 миллиардов лет. Это более чем вдвое превышает предыдущий рекорд дальности. По словам астрономов, когда произошел этот всплеск, не было ни Земли, ни Солнца. Ключевую роль в идентификации источника сыграл космический телескоп Джеймс Вебб. Именно его инфракрасные камеры позволили разглядеть крошечную галактику, которая оказалась невидимой для крупнейших наземных обсерваторий из-за крайней тусклости. Сигнал также выступил в роли космического маяка, неся информацию о магнитных полях и распределении материи. Это открывает новый способ изучения невидимого вещества, заполняющего пространство между галактиками. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Реклама на Диалог ФМ.
5: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Стоимость красной икры в ближайшее время резко вырастет. Ближе к Новому году она достигнет 35 тысяч рублей за килограмм. Это станет следствием падения объемов улова в этом сезоне, который оказался в несколько раз ниже, чем ожидалось, объяснил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Он отметил, что к маленькому улову добавляется отсутствие импорта красной икры, из-за чего компенсировать потери невозможно. На этом фоне повышение цен не избежать, подчеркнул эксперт. При падении предложения в 2,5 раза цена будет около 35 тысяч рублей за килограмм красной икры в преддверии Нового года, добавил эксперт.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Размещение денежных средств на банковских депозитах в настоящее время превосходит по эффективности хранение наличности благодаря привлекательным процентным ставкам. Об этом в интервью «Правда.ру» заявила генеральный директор компании «Организация личных финансов», финансовый консультант Алена Никитина. Она отметила, что современные финансовые продукты позволяют извлекать пассивный доход даже из тех средств, которые были предназначены для регулярных бытовых расходов. По мнению эксперта, для грамотного распределения личного бюджета целесообразно использовать комбинированный подход. Основную часть сбережений разместить на срочных вкладах с фиксированной доходностью без права досрочного снятия, а оборотный капитал для ежедневных нужд держать на накопительных счетах, предусматривающих начисление процентов на остаток.
0: Закрома Родины.
1: С похолоданием жители России начали чаще заказывать выпечку и горячие напитки. Такие данные предоставил сервис доставки «Самокат», передает «Москва-24». В сентябре по сравнению с августом спрос на булочки без начинки увеличился на 38%, на сладкую сдобу на 34%, а на круассаны с десертными начинками на 31%. Еще заметнее вырос интерес к сытным вариантам. Заказы круассанов с несладким наполнением прибавили 55%. Свежие торты стали покупать на 61% чаще. Вырос и спрос на фрукты. Мандарины в сентябре заказывали в 2,5 раза чаще, чем месяцем ранее. Апельсины на 68%, лимоны на 37%. Покупки гранатов увеличились в 5,4 раза, а корня имбиря – 4,2. Чай также стал популярнее. Его заказывали на 22% чаще, чем в августе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Представители сезонного бизнеса, сварщики, монтажники, сантехники. Те немногие, кому еще выгодно покупать патент. Консультанты предлагают им рассчитывать доход заранее. В лимитах и ограничениях патентной системы разбиралась Юлия Савина.
3: Ремонт одежды, обуви и ювелирных изделий, кейтеринг, грузоперевозки, клининг, ландшафтный дизайн, туристические услуги, репетиторство и еще 7 десятков других видов деятельности можно осуществлять на патенте. Покупка права оказывать определенные услуги подорожала из-за того, что повышается потенциально возможный годовой доход. У каждой сферы он свой, однако в индустрии красоты, даже несмотря на подорожание, купить патент в десятки раз выгоднее, чем переходить на другие системы налогообложения, подчеркивает общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге, владелица сети Lucky Like Ляля Садыкова.
4: В этом году в Санкт-Петербурге патентная система налогообложения составляет 133 тысячи рублей в год, и 15 сотрудников можно взять в штат. УСН плюс НДС плюс 1% свыше 300 тысяч рублей, это почти 12% налоговая нагрузка, не считая зарплатных налогов. При среднем обороте 3 миллиона рублей это составит почти 4,5 миллиона рублей за год налог. Это кратно больше, почти в 45 раз. Поэтому альтернативы патенту нет. До 1 января 2026 года мы смотрели, что 87% рынка было на патентной системе налогообложения. Сейчас порядка, наверное, 40%.
3: Патентную систему в сфере транспортировки грузов в этом году сохранили, как и в розничной торговле. Однако теперь купить патент можно только для стационарных магазинов в селах или отдаленных районах. Автомастерские также могут работать на патенте, но мелким техцентрам выгоднее перевести сотрудников сотрудников в режим самозанятости, констатирует глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
5: Автосервисов на патентной системе налогообложения осталось совсем немного, и это небольшие автосервисы, потому что рядом есть самозанятый, и 20 миллионов в год на патенте сервис – это 2-3 поста. А самозанятый, он освобожден от части налогов. Количество автосервисов на патенте, оно значительно сократилось в этом году и сократится. Часть перейдут самозанятые, часть закроется. Самозанятые работают без АКВЭД, поэтому здесь становится непонятно, а сколько автосервисов существует. Они не так подконтрольны надзорным органам, как ИП.
3: Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. В 2026 году воспользоваться этим правом сможет только бизнес с оборотом менее 20 миллионов рублей. Превышение лимита в течение действия патента автоматически его отменяет. И пересчитывать налоги придется с начала года, независимо от того, когда будет превышен порог. В следующем году лимит снизят до 15 миллионов, в 2028 – до 10. Часть бизнеса может уйти в тень, опасается вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
6: Патент – это был такой спасательный круг. Можно было, заплатив один раз, ну или там разбить на поквартальные оплаты, не думать больше ни о чем. Выросли еще и страховые взносы. Да, там есть льгота, их можно перезасчитывать, но все равно рост стоимости патента – это показатель того, что денег останется еще меньше у предпринимателей. Пострадает прежде всего, конечно же, сфера услуг, торговля, то есть те направления деятельности, где и так у наших предпринимателей очень небольшая доходность и прибыльность.
3: По данным ФНС, количество выданных патентов в 2025 году превысило 20 тысяч. За год их число увеличилось на 10%, а сумма поступлений в бюджет по патентной системе налогообложения выросла сразу на 73%.
2: Все мобильные телефоны россиян попадут в государственный реестр. Поправки в закон о связи еще 10 февраля в первом чтении приняла Госдума. Устройства, которые не попадут в список, не смогут работать в России. Однако эксперты говорят о проблемах для операторов и потребителей. Тему продолжит моя коллега Анжела Гаплевская.
7: Речь идет о реестре IMEI. Это так называемый паспортный номер, который присваивают каждому телефону на заводе. По замыслу авторов поправок, именно на такой уникальный 15-значный код операторы связи должны будут оформлять сим-карты. Это значит, что от традиции передавать сотовые внутри семьи придется отказаться. Когда системы зафиксируют, что устройство не соответствует номеру телефона, услуги будут заблокированы. При этом, насколько такая мера поможет в борьбе с мошенниками, большой вопрос, отмечают IT-эксперты. Зато появляются дополнительные сложности, говорит независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин.
8: Тут же появляется коррупционная составляющая, потому что этот реестр можно куда-нибудь продать, потому что у вас есть база правильных устройств, которая привязана к конкретным людям, и это счастливо куда-нибудь утечет. Второе – это накладные расходы для операторов на то, чтобы поддерживать этот реестр, собирать эти данные. Их нужно обеспечивать миграцию сим-карт между устройствами, и неясно, они принадлежат к одной семье. А если к одной семье, то это может быть один договор или несколько договоров, может быть разные договора у разных операторов.
7: Идея отслеживать IMEI не нова, но инициативу неоднократно откладывали из-за несостоятельности. Собеседники Коммерсант ФМ на рынке отмечали, что специалисты достаточно легко могут воспроизвести такой номер, а под блокировки в результате попадут и настоящие собственники устройств. Реестр станет дополнительным бременем для операторов и, возможно, заставит их переложить расходы на потребителей, отмечает ведущий аналитик акселератора Финтехлаб Сергей Вильянов.
9: Ну, это еще одна база данных, которая должна крутиться на сервере, синхронизироваться со всеми аппаратами во всех регионах России, не только России, кстати, если в роуминге телефоны окажутся, то тоже неизбежно это увеличит нагрузку на службу поддержки, потому что не все телефоны сразу попадут в эту базу, будут отключения, будут звонить разъяренные старушки и спрашивают, почему они не могут позвонить своим любимым подругам.
7: В законопроекте нет исключений для телефонов, купленных ранее. Значит, учет может затронуть и уже используемые устройства. При этом, как следует из документа, правительство предусмотрит некоторые исключения. Вряд ли они коснутся частного бизнеса, продолжает Сергей Вильянов.
9: Там может быть морковка такая, которая, возможно, значительную часть пользователей как-то примирит с этим, заключающаяся в том, что если аппарат зарегистрирован по имейлу, то он будет работать полноценно, когда включается режим белого списка. Но про это пока публично нигде не озвучивалось. Но в целом это было бы таким балансирующим моментом, потому что иначе это ничего, кроме лишних хлопот, людям не несет.
7: Создание такой системы не решает вопрос с иностранными абонентами. Но для трудовых мигрантов такой режим уже действует, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Ангилов.
10: А вот что будет с теми, кто приезжает краткосрочно, например, туристы, у которых уже сейчас непростая история с подтверждением себя, здесь вот пока не ясно. Будем просто ждать новостей, потому что понятно, что есть эта категория, понятны ее масштабы, она довольно большая, и совсем оставлять без связи вряд ли будут таких абонентов. Соответственно, можно видеть, что вот эта инициатива двоякая с точки зрения решаемых задач. С одной стороны, это позволяет бороться с серым импортом и с кражами устройств, но вторая составляющая – это вопрос безопасности, а здесь пока вот непонятно.
7: Требование о привязке идентификатора к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные телефоны.
2: Уровень безработицы среди тупов достиг 20%, и к концу этого года этот показатель может увеличиться, не исключает опрошенные Коммерсантом рекрутеры. На этом фоне заметно падают и зарплатные предложения гендиректоров. Что стоит за ротацией все-таки ЦО и кого ищут все-таки собственники бизнеса, разбиралась Аулита Курмакова.
11: Топов стали чаще увольнять. Каждая пятая компания за последний год сменила генерального директора, говорится в исследовании «Российский индекс SEO 2025» от консалтинговой группы SQN. Аналитики за этими цифрами видят тревожный сигнал, тем более что показатель приблизился к уровню трехлетней давности, но тогда это связывали с уходом иностранных компаний. Сейчас за локальной ротацией, что заметно выше мировой, чаще стоят акционеры, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Эджерс» Роман Тышковский.
12: Во многих бизнесах упали прибыли. Акционеры, привыкшие долгое время сидеть на деньгах, кэш-потоке, не понимают почему. Ну или понимают, но считают, что SEO делают недостаточно. И это часто причина сменить. На масштабе большого бизнеса затраты на ротацию нового SEO все-таки не так велики, как амбиции акционеров. Ритейл, стройка, логистика, ну и другие большие бизнесы, в которых за последнее время происходило много смен генеральных директоров. В общем, объем бизнеса это не такая большая цифра. Хотя по факту она, конечно, оказывается довольно высокой, особенно если сделать неправильно выбор, исходя из того, сколько резюме мы имеем на одну вакансию. Безработица среди людей с доходом более 1 миллиона рублей, думаю, сейчас составляет процентов 15-20%.
11: Работодателям снова нужны антикризисные менеджеры. Хотя такая формулировка используется крайне осторожно, замечают собеседники Коммерсант-ФМ. Ведь кризиса в России официально нет. Все хотят эффективных менеджеров и с серьезным опытом, подчеркивает управляющий партнер Transsearch International Станислав Алексеев.
13: Есть некое пресыщение вот этими молодыми, которые красивыми словами все рассказывают, допускают одну за другой ошибки. На позиции генеральных директоров 45+. Еще, если вы уже ушли, или тем более вас ушли, вот эти поиски, они могут затянуться вообще на годы. Не каждый гендиректор имеет возможность так уйти, чтобы потом его предыдущие работодатели могли подтвердить его компетенции. Часто уходят, и им отношения не совсем безоблачные. Хотят найти тех, кто имеет доказанный опыт успешный. Как его проверить, это надо поговорить с предыдущими собственниками, а это не всегда объективное мнение.
11: От SEO ждут трансформации бизнеса и знания новых технологий. Компании стали чаще нанимать ИИ-специалистов, число вакансий за год выросло вдвое, а зарплаты уже превышают 350 тысяч. Но при этом владельцы не готовы платить топам много, замечает управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
14: Разрыв между запросом со стороны акционеров найти суперзвезду человека, который сможет либо трансформировать бизнес, либо солидировать новые направления, желательно с фотом до 1 миллиона рублей, не сопоставляется с действительно оценкой текущих кандидатов, которые запрашивают от 1,5 миллиона рублей, понимая груз ответственности, и, соответственно, разница в 50% является диссонансным пунктом в переговорном процессе. Последние полгода отмечается тенденция, что топ менеджеры стали соглашаться на 1-2 ступени по позициям ниже. Возможно, даже находят себя в каких-то смежных альтернативных отраслях.
11: На такие условия соглашаются не все. Пока кандидаты месяцами ходят по собеседованиям, компания усиливает внутренний найм. Он вырос на 10%. В прошлом году 77% новых гендиректоров выбрали из бывших сотрудников.

0: Дагестане 11 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Погрузка экспортных грузов за январь-август 2026 года на станциях Северокавказской железной дороги для перевозки по западному маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг» составила почти 400 тысяч тонн, об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Отдельно отмечается, что в августе погрузка на железной дороге в Дагестане выросла на 5,5%. Основную долю в структуре погрузки в Северокавказском федеральном округе заняли зерно, на которое пришлось 53%. Но и правительство Дагестана принимает меры после выявления очагов мраморного клопа в ряде районов Дагестана. Информация о распространении вредителя поступила 6 октября. Временно исполняющий обязанности вице-премьера Альберт Хасоу поручил проверить сведения и принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения и уничтожить вредителя. Новый электробус впервые вышел на тестовую эксплуатацию в Махачкале. В течение месяца он будет курсировать по маршруту троллейбуса номер 5, после чего городские власти решат, закупать ли такой вообще транспорт. Я напомню, что транспорт оснащен климат-контролем, медиаэкранами, электронными указателями маршрута, а также USB-портами. В Дагестане количество объектов без зарегистрированного права собственности сократилось вдвое. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дагестана, министр земельных и имущественных отношений Заур Эминов. Кстати, по его словам, в настоящее время в единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 2570 территориальных зонах. Количество объектов без зарегистрированных прав сократилось с 600 до 360 тысяч. Дагестанские аграрии с начала текущего года заложили сады на площади более 607 гектаров. При этом запланированный показатель составил 514 гектаров. Об этом сообщили Минсельхозпроди Дагестана. Таким образом, план перевыполнен на 18%. Основной объем новых многолетних насаждений пришелся на Сулейманстальский район. Но и США могут заблокировать поставки вооружений и разведывательной информации Украине из-за попыток атаковать российские энергообъекты. Об этом пишет финансовая газета. Я напомню, что накануне президент Соединенных Штатов обвинил Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл второй гран-при подряд после победы на гран-при Бахрейна. Теперь обогнал всех и в Сингапуре. В Формуле-1 это его 73-я победа в составе одной команды. Осталось догнать и перегнать только Льюиса Хэмилтона, который в форме Мерседеса одержал 84 победы. Кстати, на гран-при Сингапура вторым стал Шарль Леклер, а замкнул тройку лидер общего зачета Кими Антонелли. Хэмилтон занял 6-е место. В английской премьер-лиге по чемпионскому графику идет Манчестер Сити, одержав уже 6-ю победу подряд в гостевой игре с Ливерпулем. Ключевой момент произошел на 62-й минуте, когда после удаления Ливерпуль остался в меньшинстве. И после этого, буквально через 3 минуты, Холланд открыл счет в матче. Итог 3-0 в пользу футболистов Ман-Сити, которые и лидируют в турнире. В следующем туре Манчестер Сити сыграет на своем поле с Ипсовичем в ближайшую субботу. Лучший бомбардир регулярки прошлого сезона, нападающий Эдмонтон Ойлерс, канадец Коннор МакДэвид, и в этом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярно набирает очки. Он вышел в единоличные лидеры по системе гол плюс пас. На его счету теперь уже 13 баллов. В гостевой встрече Эдмонтон выиграл 3-1 у Сан-Хосе Шаркс. МакДэвид в этой игре сделал одну результативную передачу. В западной конференции Эдмонтон Ойлерс один из лидеров на данный момент. Один из лучших теннисистов этого сезона Александр Зверев из Германии вышел в 4-й круг турнира в Шанхае, обыграв в 3 партиях француза Кентена Алиса. Чтобы выйти в четвертьфинал, Звереву достаточно будет обыграть нестабильного Александра Бублика из Казахстана. На женском турнире в Пекине олимпийская чемпионка Джен Цинвэнь из Китая выиграла в 2 сетах в финале у Миры Андреевой. Футболисты клуба «Интер Майами» после безвыигрышной 5-матчевой серии наконец-то одержали в МЛС победу домашнюю со счетом 4-0 над DC United из Вашингтона. 2 мяча забил Лионель Месси, дубль также на счету Суареса, и уругвайцы еще голевой передачей отметился. Один из самых именитых клубов Бразилии «Коринтианс» на официальном сайте объявил о назначении бывшего футболиста Милана, мадридского Реала и сборной Нидерландов 50-летнего Кларенса Зейдорфа на пост главного тренера команды. Срок действия трудового соглашения специалиста с клубом из Сан-Паулу рассчитан до конца следующего года. В прошлом сезоне «Коринтианс» был середняком, а сейчас стоит на вылет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Владельцы офлайн-магазинов и региональных торговых центров направили в правительство запрос о введении более строгого налогового контроля над маркетплейсами. В аппарате правительства подтвердили получение обращения. В письме предлагается ограничить использование упрощенной системы налогообложения и агентских схем при онлайн-продаже товаров, если эти методы применяются для уклонения от налоговых обязательств. Также предлагается обязать пункты выдачи заказов выплачивать дополнительный сбор пропорциональный объему выданных товаров. Wildberries опроверг утверждение о том, что агентская модель позволяет снижать налоговую нагрузку. Компания уточнила, что продавец платит налоги за реализацию товара, а платформа – за свои услуги. Эксперты считают, что для отрасли важнее не вводить дополнительные сборы для участников рынка электронной коммерции, а усилить контроль за уплатой налогов субъектами малого и среднего предпринимательства. Также предлагается рассмотреть возможность предоставления льгот по налогу на имущество и земельному налогу для собственников торговых центров.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Значимо, важно. Диалог ФМ.
1: Это день в истории.
2: 12 октября 1901 года в истории случился любопытный маркетинговый поворот. Теодор Рузвельт официально закрепил название «Белый дом» для резиденции президента США. До этого здание называли по-разному – президентский дворец, особняк президента. Вариантов хватало, но ни один не стал именем нарицательным, а «Белый дом» стал. Сегодня это один из самых узнаваемых брендов в мире, и не только в культурном смысле. Для экономистов и инвесторов это буквально маркер волатильности. Любая новость с пометкой по заявлению Белого дома может за минуты двигать курсы валют и котировки акций. Это отличный пример того, как название и репутация становятся экономическим фактором. Не просто адрес, а сигнал рынку.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Анонсирован первый в мире дисплей для смарт-очков с проекцией на сетчатку. Японская корпорация TDK Corporation продемонстрировала дисплей с прямой проекцией изображения на сетчатку глаза пользователя. Эта технология позволит создавать легкие смарт-очки с естественным внешним видом, высокой прозрачностью линз и абсолютной конфиденциальностью данных. В традиционных DRP-системах перед глазами пользователя приходилось размещать громоздкие изогнутые зеркала. TDK решила эту проблему, установив уникальные наноразмерные отражатели на плоской поверхности. Они меняют угол отражения лазерного луча в зависимости от положения на зеркале, перенаправляя свет точно на сетчатку и позволяя полностью отказаться от изогнутой оптики. Новое плоское зеркало толщиной всего 150 нанометров встраивается непосредственно в линзу и обладает коэффициентом светопропускания около 80%. Благодаря этому смарт-очки визуально неотличимы от обычных и подходят для постоянного использования. Кроме того, оптическая схема предотвращает утечку изображения. Источником изображения выступает фирменный сверхкомпактный полноцветный лазерный модуль. За вывод картинки отвечает устройство управления лазером видимого диапазона, способные обеспечить разрешение 4К. На данном этапе метаоптическое зеркало поддерживает только монохромный режим, однако TDK планирует завершить разработку полноцветного режима и запустить серийное производство коммерческого продукта в ближайшие несколько лет. На этом пока все. Услышимся!

0: новости страны и мира. О главном.
1: С 2027 года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении в университет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Миноборнауки. В ведомстве отметили, что сегодня выпускник, который сдал сверхнеобходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. По утверждению министерства, новая норма меняет ситуацию. По желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов. В министерстве пояснили, что нововведение охватывает математические, естественно-научные и инженерные направления и учитывает результаты, полученные сверхобязательных. В России формируется устойчивый тренд на переход к сокращенному рабочему графику. Стремление граждан совместить профессиональную деятельность с личной жизнью станет определяющей чертой рынка труда на ближайшие десятилетия. Эксперты подчеркивают, что приоритеты наемных работников смещаются в сторону качества жизни. Люди стремятся уделять больше времени семье, физическому здоровью, хобби и саморазвитию. Дополнительным инструментом для достижения финансовой независимости становится самозанятость, которую многие совмещают с основной работой. Ожидается, что данные процессы в скором времени затронут все сферы экономики, включая промышленность, логистику и транспорт. И в завершении выпуска писательница Джоан Роулинг анонсировала выход двух новых книг по вселенной Гарри Поттера 23 февраля 2027 года. Произведение продолжит серию «Pocket Potters», посвященную отдельным персонажам магического мира. Одна книга будет посвящена профессору Минерве МакГонагалл, а другая – братьям Фреду и Джорджу Уизли. Новое издание дополнит уже выпущенные книги серии о Гарри Поттере, Рони Уизли, Гермионе Грейнджер, профессоре Дамблдоре и Луне Лавгуд. Анонс новинок прозвучал на фоне других крупных событий для фанатов франшизы. Недавно вышли аудиоспектакли по книгам, а также появился первый трейлер сериала HBO по Гарри Поттеру. Премьера шоу запланирована на 25 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Поездка на такси порой объединяет очень разных людей. Сегодня почти в каждом приложении можно поставить оценку как водителю, так и пассажиру. Помните об этом. Особенно, если поездка грозит перерасти в конфликт. Важно садиться на заднее сиденье, чтобы не отвлекать водителя. Кроме того, место по диагонали от водителя – самое безопасное и удобное для выхода на тротуар. Открывать дверь перед пожилыми и маленькими детьми. В идеале водитель помогает сесть и погрузить багаж всем пассажирам. Но на практике на это можно рассчитывать только на тарифе «Комфорт» и выше. Если нужно что-то срочно обсудить по телефону, говорить тихо и не использовать громкую связь. Музыку слушать в наушниках. И последнее – не провоцировать водителя беседовать на острые темы и не поддаваться на его провокации.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог FM.
1: Осел и соловей. В один из дней осел увидел соловья. Сказал ему:
2: «Ходит о тебе молва, что ты очень красиво поешь. Правда ли это? Спой же мне, пожалуйста! Хочу услышать твою трель!»
1: Соловей откликнулся на просьбу осла, и через мгновение его чарующая переливчатая трель разнеслась по всей лесной округе. Она будто разливала вокруг нежность и благодать. Очарованные этим пением, ветры застыли на месте. Другие певчие птицы прервали свое щебетание, не смея им разбавлять такое удивительное пение. Даже пасущиеся на пастбище коровы и овцы, забыв о сочной траве, растянулись на земле, прислушиваясь к гармоничным звукам. И пастухи, оставив свои обязанности скотоводов, замерли на месте, внимательно вслушиваясь в прекрасную соловьиную трель. Когда соловей закончил свое пение, осел сказал ему:
2: «Поешь ты, конечно, отменно! У меня нет сомнений по поводу того, что я о тебе раньше слышал. Однако тебе бы подружиться с нашим петухом и поучиться у него пению. Уверен, что ты увеличил бы свое мастерство».
1: Соловей, услышав такой совет осла, обиделся на него и улетел прочь. Говорят, что обида соловья была настолько сильной, что больше он не прилетал на то же место. В народе говорят:
3: «Пришел осел, песни конец».
4: Глупый осудит, а умный рассудит.
5: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что на долларовых купюрах разных номиналов изображены президенты США? На одном долларе вы увидите Джорджа Вашингтона, первого президента Америки. На пяти красуется Авраам Линкольн, 16-й президент Соединенных Штатов. Двадцатки посвящены 7-му президенту Эндрю Джексону, а пятидесятки – 18-му Улиссу Гранту. Но вот на самой большой купюре номиналом в 100 долларов размещен отнюдь не президент, а самый обычный ученый, писатель и журналист Бенджамин Франклин. Представьте себе, все это благодаря умению Бенджамина притягивать большие деньги в свой карман. Причем, дабы увеличивать свои доходы на 99% каждый год, Франклин делал всего лишь одну вещь. Человека со 100-долларовой купюрой часто вспоминают как политического деятеля. Хотя на самом деле Франклин был очень разносторонней личностью. Утром он был дипломатом, но уже вечером мог бросить все силы на создание воздушного змея. Единственное, что преследовало Бенджамина на протяжении всей жизни и оставалось неизбежным – это деньги, слава и успех. Все это липло к нему на каждом шагу. Достаточно было ему к чему-то прикоснуться, и оно тут же в буквальном смысле становилось золотым. В эти слова трудно поверить, но Бенджамин Франклин, по мнению его товарищей, обладал магической силой, притягивающей богатство. И именно такая легенда прошла сквозь века и помогла Франклину попасть на самую крупную купюру США. На самом деле Бенджамин, будучи по натуре изобретателем, еще в юном возрасте начал создавать формулы достижения богатства. И первая из них – легендарный план Франклина. В 1720 году Бен трудился помощником мастера в типографии. Ему было всего 14, и такая работа не приносила ему ни денег, ни особого удовольствия. Тогда-то он и придумал свой легендарный план, который помог ему уже к 16 стать руководителем типографии. Об этом сам Франклин написал в своей автобиографии. Его план был очень прост и предусматривал достижение морального совершенства за 13 недель. Каждая неделя посвящалась одной конкретной добродетели – умеренности, опрятности, терпению и так далее. А все отступления от добродетели фиксировались в календаре. Франклин был уверен, если он сумеет на протяжении недели хранить верность избранному качеству, это войдет в привычку, и можно будет перейти к следующей добродетели. Причем каждый раз он будет допускать все меньше отступлений от идеала. Проступки отмечались черными точками в календаре, покуда преображение не завершалось. После чего, думал Франклин, ему потребуется лишь периодический осмотр и ремонт укоренившейся морали. «Сильный тот, кто сумел победить свои дурные привычки», — пишет Бенджамин в автобиографии. Попробуйте использовать план Франклина с пользой для своего кошелька. Выберите несколько денежных привычек, которые вы хотите приобрести. Например, ложиться спать до 23 часов вечера, соблюдать режим дня, начинать утро с зарядки, гулять перед сном и так далее. Если вы хотите избавиться от вредных привычек, которые отнимают у вас деньги, используйте тот же принцип. Каждый день на вес золота. «Для успешного человека рутина – признак амбиций», – писал Франклин. Если это так, то можно с уверенностью сказать, что Бен отличался редким честолюбием, ибо трудно себе представить более пунктуального человека. Пунктуальность была его идеей фикс, и всю жизнь он жил по строжайшему расписанию, планируя каждый свой день. Он постоянно сверяет часы, отмечали друзья Бенджамина. Еда, выпивка, работа, покупки, прибытие почты – все рассчитано по минутам и сопровождается неизменными ритуалами. Бенджамин верил, что подобного рода казарменная строгость необходима для его успеха. Он как бы приучал деньги к расписанию дня. Мечтатель знает, что лучший способ обуздать страсть – это обуздать время. Определить, что ты хочешь или должен делать в течение дня, и делать это всегда в один и тот же момент, каждый день, и тогда страсти не причинят тебе вреда, писал Франклин. Чтобы составить правильный распорядок дня, запишите все дела из занятия в один список, а потом выберите для каждого из них свое время. Планируйте время не только для работы, но и для перерыва на обед, для спорта и медленной прогулки. Составляя план на день, выделите для повторяющихся задач одно и то же время. Чтобы не забывать, поставьте будильники на телефоне или напоминания. Как только привыкнете к такому режиму дня, вам потребуется гораздо меньше силы воли, чтобы выполнять намеченное. Для Бенджамина Франклина распорядок дня был по-настоящему незначительной вещью, которая помогала увеличивать доход на 99%. Возможно, использовав его пример, вы тоже сможете добиться новых вершин личного заработка. Но важно помнить, что даже такой, на первый взгляд, простой процесс составления распорядка дня не может обойтись без особых правил. Еще одно утро. Современники считали Франклина сверхчеловеком, ведь его график всегда был наполнен встречами и делами, но Бенджамин всегда все успевал. Его секрет скрывался в магии утра, потому что их у него было два. Франклину так нравились ощущения от работы по утрам, что он разработал стратегию, позволяющую втиснуть два утра в один день. «Обычный мой день начинается с того, что я просыпаюсь в 4 или в 4:30», — писал он. «Я что-то пишу, иногда пью кофе, иногда обхожусь без него. Пишу примерно 1.5 часа, и тут меня смаривает сон. Тогда я возвращаюсь в постель и просыпаюсь около 8:30. Наступает второе утро. Бен болтает с женой, снова пьет кофе, съедает бутерброд с арахисовым маслом и джемом и возвращается к работе, но теперь уже к дневной. Печатает заметки для документальных произведений, расшифровывает интервью или же редактирует то, что успел набросать с утра. Поклонники утренней работы могут посвящать первые часы дня делам, а потом ненадолго возвращаться в кровать, чтобы проснуться с близкими и провести спокойное второе утро в кругу семьи. Такой режим дня позволит успевать больше и находить время для себя. Приоритеты дня. Несмотря на то, что Франклин позволял себе иметь два утра, основную работу он старался делать до обеда. Бен долгое время изучал свой организм и вычислил, что во вторую половину дня его мозг не так эффективен. Сегодня многие ученые уже не раз доказывали такую теорию Франклина с помощью дуговой теории. Согласно ей, дневной цикл людей похож на дугу, которая упадает в первую половину дня и возрастает во вторую. Такой график указывает на сверхактивность в утренний и дневной период и ее снижение в период послеобеденный. Рост активности продолжается уже в вечернее и ночное время. Поэтому успешным людям важно думать не только о том, когда выгоднее всего работать, но и как вовремя лечь спать. Запомните, что после обеда у большинства людей падает уровень производительности. Уже накапливается усталость, да и процесс пищеварения занимает энергию мозга. Но это совсем не повод забить на дела и праздно ожидать окончания рабочего дня. Просто в это время нужно заниматься более механическими задачами. На это время Франклин чаще всего планировал работу с почтой и встречи, не имеющие стратегического значения. Изменить себя, притягивать деньги. Бенджамин Франклин, конечно же, не умел магически притягивать деньги в свою жизнь. Его сила заключалась в другом. Сначала он изменил себя. Все мы хотели бы посеять поле сегодня, а на следующий день пожинать плоды. Но мир устроен иначе. Если вам хочется все-таки ускорить денежные процессы в своей жизни и притягивать богатство, измените сначала себя. Начните с распорядка дня, четких целей, правильного решения задач и продуктивной работы. Точечный эффект таких изменений будет легче отследить, а глобальный результат не заставит себя ждать. У вас все получится. Вы сможете стать лучше, а тогда и денег будет гарантированно больше.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В этом месяце в нашей стране проведут оценку функциональности, грамотности около 77 тысяч учащихся 6 и 7, а также 9 и 10 классов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Функциональная грамотность показывает, насколько хорошо обучающиеся умеют применять полученные знания и навыки для решения учебных задач. Количество заданий в ЕГЭ увеличится только по двум предметам – истории и профильной математике. В остальных экзаменах число заданий останется прежним. Об этом ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических изменений сообщили. В экзаменационном варианте по истории количество заданий увеличится до 22, а максимальный первичный балл теперь 42 поднимется до 43. В профильной математике число заданий вырастет с 19 до 20, максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличится с 32 до 33. В России ввели немало мер поддержки для участников специальной военной операции, однако условия для бойцов различаются в зависимости от региона. На это обратила внимание депутат Элеонора Кавшар и предложила сделать меры поддержки по всей стране едиными. Для этого необходимо внедрить федеральный пакет мер, указала парламентарий в беседе с ТАСС. Парламентарий также подчеркнула, что место жительства не должно влиять на льготы, пояснила также она. Россиянам поступают звонки от мошенников, которые заявляют о обнаружении у них сторонних переводов, которые могут привести к аннулированию детских пособий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мышеловка». Чтобы решить эту проблему, аферисты предлагают подтвердить перевод и исключить его из совокупного дохода. Для этого злоумышленники просят перевести все сбережения на специальный, якобы необлагаемый транзитный счет. Российская компания «Фарма» разработала порошковый ингалятор с тремя действующими веществами для лечения бронхиальной астмы. Об этом сообщили РИА Новости при службе компании. Таких аналогов в мире не существует. По оценке специалистов Минздрава, число жителей страны с бронхиальной астмой приближается к 10 миллионов. Заболевание остается одной из самых значимых проблем российского здравоохранения. Но и в этом году 62% опрошенных россиян сталкивались с неловкостью, когда хотели попросить у друзей, знакомых или коллег деньги за оказанную услугу. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Исследование показало, что среди тех, кто испытывает такие затруднения, около четверти хотели бы получить оплату за ремонт или сборку мебели. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашты – одно из старинных селений. Население говорит на кубачинском диалекте даргинского языка. Первое упоминание Ашты в источниках относится к 1227 году. В 1318 году в Ашты переселились жители аула Анчепчи, располагавшегося возле Кубачи, о чем гласит надпись на восточной стене Аштынской джума-мечети. Однако можно утверждать о существовании Ашты в еще более ранний период, в эпоху раннего средневековья. В средние века Ашты входил в состав небольшого феодального владения Зирих-Геран в бассейне реки Улучай со столицей в Кубачи. В переводе с персидского Зирих-Геран означает «изготовители бронекольчуг», так как основным занятием его жителей являлось производство оружия и защитного воинского снаряжения. В новое время Ашты являлся политическим центром вольного общества Буркундарго, старая Даргиния, куда также входили аулы Кунки, Худуц, Анклук, Амух, Чирак, Цирхе. После завершения Кавказской войны и окончательного утверждение Российской империи на Восточном Кавказе, Ашты был включен в состав Ашты-Кулинского наибства Казикумухского округа Дагестанской области. В 1921 году в Ашты была установлена советская власть, после чего был образован Аштынский сельский совет в составе Уркарахского участка Кайтага-Табасаранского округа. В марте 1930 года был создан Аштынский колхоз, который в советское время считался одним из лучших в Дагестане.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
3: В России наблюдается увеличение интереса к уходу за домашними животными. Так, за первые 8 месяцев этого года спрос на соответствующие услуги вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на такие услуги достиг почти 4000 рублей, что на 20% выше прошлогоднего показателя. Также растет интерес к товарам для ухода за питомцами. Продажи шампуней и других средств для животных увеличились на 5%. Эксперты объясняют тенденцию увеличением числа домашних животных и более гуманным отношением к ним. По данным Strategy Partners, в прошлом году в России насчитывалось около 79,5 миллионов домашних животных. К 2034 году показатель может вырасти еще на треть. Согласно исследованию РОМИР, 85% российских семей владеют хотя бы одним питомцем. Однако на данный момент рынок услуг для домашних животных активно развивается только в крупных городах, а проблема дефицита квалифицированных специалистов остается актуальной.
2: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 12 октября 1492 года считается точкой отчета постоянных контактов Европы с Америкой. Тогда это был вопрос золота и серебра, а сегодня вопрос зерновых, удобрений, энергоносителей и технологий. Но логика рынка не меняется. Новые направления – это всегда высокие риски и высокая доходность. Колумбовская эпоха показала, как быстро меняется экономика, когда открываются новые рынки, меняются цены, появляются новые профессии, перестраиваются финансовые системы. Сейчас компании выходят на рынки Азии, Ближнего Востока, Африки и сталкиваются с похожими задачами: как выстроить логистику, как застраховать груз, как договориться о расчетах. Вывод простой. Любая экспансия начинается с одного шага, с первого контракта на новом направлении. История напоминает, что именно такие шаги и создают глобальные рынки.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ.
1: Это день в истории.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: При изменениях цен на мобильную связь Минцифры будет ориентироваться на планку стоимости ЖКХ. Об этом заявил глава ведомства Максуд Шадаев. Будем искать баланс, но планку определенную тарифы на жилищно-коммунальные услуги дают, сказал он. По словам Шадаева, в России очень хорошие тарифы и в целом очень хорошее покрытие мобильным интернетом. До этого глава Минцифры заявил, что в России планируется до 2030 года обеспечить малые населенные пункты связью в формате четвертого поколения. По его словам, для достижения этих целей будет финансироваться установка соответствующих базовых станций. Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом инвестиций в криптовалюту и другие финансовые инструменты. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Мошенничество под предлогом инвестирования денег в выгодные финансовые продукты является одним из популярных способов обмана граждан, предупредили в ведомстве. Аферисты размещают в интернете рекламу, обещая гражданам альтернативный источник дохода. Они предлагают вложить деньги в криптовалюту, акции крупных компаний или приобрести на бирже ценные ресурсы. Однако в действительности переведенные по указанным реквизитам деньги поступают на счета мошенников, добавили в МВД. И в завершении выпуска. После премьеры сериала «Трудно быть богом» в России взлетел спрос на произведения советских прозаиков Аркадия и Бориса Стругацких. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе платформы «Винк» и сети магазинов «Читай город». Продажи книг авторов увеличились на 35% после выхода сериала 3 сентября по сравнению с периодом до премьеры. С 3 сентября по 3 октября реализация бумажных изданий Стругацких выросла на 76% относительно аналогичного периода прошлого года, а продажи самого романа «Трудно быть богом» в 4 раза. В топ бумажных книг братьев Стругацких за январь-сентябрь 2026 года вошли «Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу» и «За миллиард лет до конца света». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: в эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: и бедняк. Однажды нужда привела бедняка, спина которого согнулась под бременем лет, к дому богатого бая. Как только он вошел во двор, собака, охраняющая территорию своего хозяина, начала громко лаять на непрошенного гостя. Бедняк сказал собаке:
1: «Не лай на меня! Вот уже 2 дня, как я не видел никакой еды! Умираю от голода!»
0: Собака взглянула на несчастного и ответила:
2: «О, почтенный! Я ведь лаю не для того, чтобы нанести тебе вред, а напротив, для того, чтобы на мой голос вышли находящиеся в этом доме люди и вынесли тебе что-нибудь из припасов! Вау!»
0: Не стоит делать преждевременные выводы. Можно легко ошибиться.
3: Озвучено umma.ru. Диалог FM. Все время по делу.
4: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM». Аварская пословица.
5: Чер чударик они хихкогорт рештуна. На чужую лошадь сядешь, быстро с нею упадешь. Чер чударик они хихкогорт рештуна. Абрабрай рехарабчур. Сказанное слово, выпущенная стрела. Абрабрай рехарабчур. Учузов канида тамбук унариб. Отдешевый еди. И вкуса не жди. Учуза пханида тамбук унариб. Эмерк асай арац батани энд амунчей месет кула. Слово серебро молчание золото. Эмерк асай арац батани энд амунчей месет кула. Кудев инсуца баян хабураб инсуда цехоге. Сказал дед: «Не переспрашивай у отца». Кудев инсуца баян хабурап инсуда цехоге.
4: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: На прощание учитель подарил мальчику несколько книг. Весь день тому приходилось работать, поэтому почитать удавалось лишь вечером. «Зачем тратить время на книги?» – ворчал отец. Однажды собрался отец на ярмарку зерно продавать. На ярмарку было две дороги – длинная – 2 дня пути, и короткая – 2 часа пути –

0: но короткая дорога шла через мост, под которым жил страшный великан. «Отец, давайте поедем короткой дорогой. Мы обмотаем колеса и копыта коня тряпками, и великан нас не услышит», — предложил сын. Так они и сделали. Беззвучно въехала телега на мост, но тут отец от страха икнул. Великан проснулся и закричал: «Кто посмел будить меня?»
1: «Мы крестьяне, везем свое зерно на продажу», — смело ответил мальчик.
0: «Хорошо, я пропущу вас, если правильно ответите на мои вопросы», — сказал великан. «Куда падает камень, брошенный вверх?»
1: «Куда я метил, туда и падает», — заявил отец.
0: «Камень, брошенный тобой вверх, упадет на твою же голову», — добавил сын. «Что чаще всего случается?» — снова спросил великан. Крестьянин задумался, а сын сказал: «Чего меньше всего ждешь, то чаще всего и случается».
1: «Ладно, проезжайте. Радуйся, крестьянин, что твой сын ответил правильно», — произнес великан.
0: Обидно стало отцу, что сын умнее оказался, и он рассердился.
1: «Ты, сын, в следующий раз не лезь с ответами вперед старших.
0: Эй, крестьянин, запомни, ученый сын старше неученого отца!» — крикнул вдогонку великан.
2: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Венгерская еда, продукты питания, вино составляют предмет гордости венгров. Соответствующие комплиментарные выражения помогут растопить лед в беседе и положить начало развитию личных отношений. После установления отношений спустя какое-то время венгры будут открыты к обсуждению более личных тем. Политические темы являются безусловным табу. Следует избегать любых оценочных суждений, поскольку они могут быть неправильно интерпретированы вашим партнером. Болезненно будут восприняты любые сравнения с соседними государствами, например, с Румынией. Не стоит также путать столицы – Будапешт и Бухарест. Кроме того, следует помнить, что венгры, в отличие, например, от чехов и хорватов, не являются славянами. Критика в адрес венгерской кухни, продуктов питания, вин может обидеть вашего партнера из этой страны. Расстояние комфортного общения в Венгрии обычно составляет длину вытянутой руки или чуть больше. Это обычная зона комфорта говорящих людей в большинстве западноевропейских стран. Физический контакт во время общения не принят в любой из его форм, будь то похлопывание, объятия и другое. Исключение составляет рукопожатие, которым люди обмениваются во время приветствия или прощания. Во время общения важно поддерживать с собеседником зрительный контакт, который в венгерском обществе можно охарактеризовать как прямой и достаточно интенсивный. Важным в венгерской деловой культуре является установление отношений. Вежливая, сдержанная, внимательная, серьезная, искренняя линия поведения будет оценена вашим венгерским коллегой и позволит заложить основы эффективной совместной работы. Деловые встречи проходят, как правило, довольно формально, при этом, однако, не напряженно, а скорее спокойно и даже непринужденно. Для установления доверия в отношениях необходимо время, а также совместное участие в различных социальных мероприятиях. Не позволяйте фамильярности в общении. Формальности в любом случае должны быть соблюдены.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я ушел из дома, когда мне было 17-18 лет. Я переехал из Торонто в Лос-Анджелес в 20. У Киану Ривза было непростое детство. Его отец ушел из семьи, когда ему было 3. У меня были трудности с чтением. Я не был хорошим учеником. Я так и не закончил школу. В детстве я много притворялся. Это был мой способ справиться с тем, что я был не такой, как все. За 5 лет Киану сменил 4 средние школы, в числе которых школу актерского мастерства, из которой его исключили. Кем вы хотели стать? И видели ли вы себя как актер? Совсем нет, я просто очень хотел играть. Я был безумно увлечен этим. В школе по вечерам я посещал театральный кружок, играл в летнем и любительском театре. Вам просто нравилось это? Да, мне это нравилось. Но еще я чувствовал, что это... Что это, судьба? Не знаю, судьба или нет, но я знал, что точно хотел этим заниматься. И все еще хочу. Я все еще наслаждаюсь этим. Его верной спутницей и вдохновением всей его жизни всегда была любимая жена Дженнифер. Актер всегда скрывал свои личные взаимоотношения и семейные тонкости от посторонних глаз. Он считал это личным и сокровенным, а не достоянием общественности. Профессиональная карьера Киану началась с 15 лет, но по-настоящему он прославился после фильма «Матрица». Ривз несколько раз уменьшал свой гонорар, чтобы к съемкам были привлечены известные актеры. Например, он урезал свой заработок в фильме «Адвокат дьявола», чтобы в нем принял участие Аль Пачино. А большую часть своего гонорара за фильм «Матрица» Киану Ривз пожертвовал съемочной группе, специалистам по спецэффектам и дизайнерам по костюмам. «Меньше всего меня волнуют деньги. Того, что я уже заработал, мне хватит на несколько столетий безбедной жизни». Через несколько лет любовь всей его жизни Дженнифер забеременела дочкой Авой. Но в конце декабря 99 года, всего за 1 неделю до родов, что-то пошло не так, и ребенок родился мертвым. Убитая горем Дженнифер погрузилась в серьезную депрессию, что в итоге привело к разрыву их отношений. Но трагедии на этом не закончились. Спустя 1.5 года Дженнифер погибла в автокатастрофе. Эти трагические события навсегда разбили сердце Киану, и полностью оправиться от этого актер так и не смог. Это было невыносимо. Горе меняет форму, но оно никогда не заканчивается. Когда любимые люди уходят, ты становишься одинок. Я скучаю по тому, когда был частью их жизни. Они частью моей. Интересно, что было бы, если бы они были здесь, что бы мы делали вместе? Я пропустил все великие моменты жизни, которые уже никогда не произойдут. То самое время, как он потерял любимую женщину и дочь, пришла новость о том, что его сестра Ким заболела лейкемией. Они всегда были очень близки, и для Ривза такой поворот событий стал сокрушительным ударом. Начались долгие годы, на протяжении которых работа сменялась ухаживанием за сестрой, и наоборот. В моменты обострений он откладывал съемки и посвящал все свое время заботе о сестре. Киану пожертвовал более 5 миллионов долларов на исследование раковых заболеваний. За 10 лет борьбы сестры с раком он основал благотворительный фонд, который принимает участие в исследованиях рака и помогает детским больницам. «Я не хочу привязывать свое имя к этому фонду. Я просто позволяю фонду делать то, что он делает». После 10 лет болезни Ким поправилась. И уже долгое время с ней все в порядке. «Я больше не чувствую себя таким одиноким, как раньше. но мне все еще нужно время для себя и вдали от всего основного в этой жизни. Именно в такие моменты ты чувствуешь себя максимально свободно. Часто наша жизнь и наш долг непрерывно связаны, и нам всегда приходится чем-то жертвовать, чтобы добиться чего-то или чего-то избежать. Киану живет простой жизнью, часто гуляет на улице и ездит в метро без охраны, не носит дорогую одежду и не позволяет деньгам управлять его жизнью. Несмотря на многие трудности и трагедии в его жизни, Киану Ривз не винит в этом мир. Вместо этого он научился быть позитивным и щедрым человеком. «Для меня деньги не значат ничего. Я заработал много денег, но предпочитаю наслаждаться жизнью, а не заботиться о своем счете в банке. Я много отдаю и живу просто. Все знают, что самое главное – это здоровье». Жизнь учит нас ценить то, что на самом деле важно, и ты перестаешь тратить так много времени на бесполезные вопросы, которые только отвлекают тебя от того, куда ты хочешь идти и кем ты хочешь быть. Видите людей позади меня? Они спешат на работу, не обращая внимания ни на что. Иногда мы так увязнем в наших ежедневных обязанностях, что забываем насладиться красотой жизни. Мы словно зомби. Поднимите глаза и выньте наушники из ушей. Скажите привет кому-то, кого вы видите. Обнимите кого-то, если вам кажется, что этот человек испытывает боль. Помогите кому-нибудь. Каждый день нужно жить так, словно он последний. Люди не знают кое-что обо мне. Пару лет назад у меня была депрессия. Я никогда никому о ней не говорил. Мне нужно было найти собственный способ ее побороть. Человек, который не давал мне быть счастливым, был я сам. Каждый день драгоценен. И давайте относиться к ним так же. Нет гарантии, что завтра наступит. Так что живите сегодня. Каждая трудность в твоей жизни сформировала тебя таким, какой ты есть. Будь благодарен за трудности, которые преподнесла тебе жизнь. Именно они делают тебя сильнее. Что происходит, когда мы умираем, Киану? Я знаю, что те, кто любят нас, будут очень сильно по нам скучать.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Если на сертификате материнского капитала осталось менее 10 тысяч рублей, семья может получить эту сумму единовременно и полностью без чеков и отчетов. Доход и возраст детей при этом не важны, об этом сообщает Социальный фонд России по Дагестану. Подать заявление можно через портал госуслуги, клиентскую службу соцфонда или МФЦ. На рассмотрение уходит 5 дней, еще 5 дней на перевод денег. В Социальном фонде предупредили, что частное предложение обналичить материнский капитал также незаконно, и все операции нужно проводить только через госорганы. Ну и цифровой рубль выгоден для срочных переводов крупных сумм. Их можно переводить бесплатно и без лимитов. Об этом заявила зампред Банка России Зульфия Кахруманова. Предприниматели смогут экономить на приеме платежей, а крупные компании переводить деньги независимо от часовых поясов и банковского операционного дня. Новые возможности будут вводить постепенно. Для граждан использование цифрового рубля остается, я напомню, что добровольным. С 5 по 11 октября в России реализовали 28 900 новых легковых автомобилей. Это на 12% меньше, чем недели ранее. Таким образом, после рекордного результата 40-й недели рынок перешел к снижению. Об этом сообщается в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Продажи легковых коммерческих автомобилей массой до 3,5 тысяч тонн составили 1356 машин. Яндекс постепенно возвращается к работе после сбоев, об этом сообщил ТАСС в пресс-службе компании. Работа сервисов поиска, Алисы, Яндекс.Карт, почты и такси и других частично восстановлена. Однако некоторые функции пока остаются недоступными. Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей. Я напомню, что компания после атак беспилотников на свои дата-центры договорилась с другими облачными провайдерами об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов. Но и украинский лидер Владимир Зеленский не проявляет необходимой политической воли для остановки текущего конфликта. Поэтому президент США Дональд Трамп говорит о необходимости новой власти на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Зеленский либо должен взять на себя такую ответственность, либо нет. По словам Пескова, украинский лидер придерживается второго варианта. Его слова передают РИА Новости. Ну и махачкалинская «Динамо» по итогам 10-го тура российской премьер-лиги опустилась на 9-е место в турнирной таблице. Я напомню, что в субботу дагестанская команда в гостях разгромно проиграла Оренбургу со счетом 4-0. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: В российской премьер-лиге пока между собой Краснодар и Зенит выясняли отношения. Футболисты ЦСКА выиграли у клуба «Родина» 3-0 и вышли в лидеры. Причем армейцы единственные, кто еще ни разу не проигрывал в этом сезоне в РПЛ. В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с московскими «Динамовцами», которые, обыграв в гостях «Рубин» 1-0, по количеству очков догнали армейцев и опережают их по дополнительным показателям в турнирной таблице. И в еще одной встрече «Ахмат» и «Балтика» сыграли 0-0, калининградцы уже 4 тура без побед. В Хабаровске на арене «Ерофей» в присутствии более 8 тысяч зрителей прошел финал Кубка России по хоккею с мячом, в котором «СКА «Нефтяник» обыграл со счетом 7-5 московское «Динамо». Хабаровчане в последний раз выигрывали кубок 4 года назад. В матче за бронзу «Кузбасс» взял верх 4-3 над клубом «СКА «Уральский трубник». Интересно, что через несколько дней московское «Динамо» и «СКА «Нефтяник» вновь сыграют, но за Суперкубок России и в Красноярске 22 октября. И в континентальной хоккейной лиге московские «Динамовцы» добились успеха в домашней встрече с питерским «СКА» 4-3 в овертайме. Для «Динамо» это первая победа после 6 поражений кряду. В Баку на чемпионате мира по дзюдо в олимпийской дисциплине, которая называется «Командный смешанный турнир», сборная России впервые выиграла серебро. До этого российские спортсмены дважды становились обладателями бронзовых наград в подобных соревнованиях. В финале против Японии, где россияне уступили 1-4, единственную схватку в весовой категории свыше 90 кг выиграл Тамерлан Башаев. На чемпионате Европы по стендовой стрельбе в трапе Лада Денисова выиграла серебряную медаль. Эти соревнования проходят в Греции. На теннисном турнире в Пекине в финале Мира Андреева уступила со счетом 5-7, 4-6 олимпийской чемпионке Джейн Цинвэнь из Китая. Для Андреевой это был 5-й финал в текущем сезоне. По этому показателю она делит лидерство в ВТА с Еленой Рыбакиной, Ариной Соболенкой и Джессикой Пегулой. Действующие чемпионы волейболисты московского «Динамо» выиграли предсезонный Кубок легенд, обыграв в 5 партиях «Белогорье». Кстати, чемпионат мужской стартует 16 октября. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хубар. Это село расположено на восточной границе Казбековского района Дагестана на высоте 930 метров над уровнем моря. Предположительно, село Хубар насчитывает тысячелетнюю историю. По разным источникам, месторасположение села менялось 18 раз. Причинами этому служили суровые и долгие зимы. Основной состав населения – это приезжие из горно-хаварских районов, таких как Хунзахский, Гунибский, Чародинский и Ахвахский. Вокруг села находятся обширные пастбища, сенокосые пашни и огромное количество вековых лесов с множеством родников. По подсчетам, 82 родника. Издавна хубарцы занимались садоводчеством, благодаря землям, расположенным в Инчихской долине. До сих пор сохранились остатки строений 11 водяных мельниц для обработки зерна. Сейчас в селе функционируют школа, дом культуры, библиотека, почта и разные магазины. Село полностью газифицировано, электрифицировано, и во всех домах имеется водопроводная система.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: В группе компаний есть одна такая денежная компания, которая оплачивает за всех и офис, и рекламу, и интернет, и телефонию, за всех своих собратьев. Остальные компании группы показывают минимум расходов. Конечно, налоговая замечает такой дисбаланс и превращает это в обвинение. Посмотрите это внимательно, потому что это выдает как общий бизнес, который попал под дробление. Идеально, когда у каждой компании есть и свои доходы, расходы, но при схемах обычно делают иначе. Какая-нибудь компания, которая находится на общей системе налогообложения, ну, компания А, покупает и аренду офиса за всех, и интернет, и рекламу, и закупки, а в компаниях Б, В и так далее как бы не несут вообще затраты, они находятся на упрощенках, и а зачем там показывать расходы? Поэтому обычно все вешают на какую-нибудь компанию, которая эти расходы может приложить себе в затраты. Ну, соответственно, заплатить опять же с этого налоги. И получается, что те остальные спецрежимники, упрощенцы либо патентщики, на них не вешают затраты, а вешают только на какую-то одну компанию. Объединяет ли их всех? Конечно, сразу объединяет, поэтому это нужно учесть. Идеально, когда у каждой компании есть свои расходы. Поэтому как бы видимость высокой прибыли на упрощенке не имеет смысла демонстрировать, потому что если у вас все-таки расходов нет, это говорит о том, что, скорее всего, бизнес не ведется реально по этим компаниям. Налоговая, конечно, анализируя такие движения денежных средств, видит, что плательщик за аренду, за связь, за охрану один и тот же, а остальные компании официально вообще ничего не платят, ни копейки, хотя используют те же самые помещения и те же самые услуги. Явная улика общего центра финансов, а значит, конечно, единого бизнеса. Допустим, ситуация, компания А, назовем ее, на общей системе налогообложения оплачивает аренду, рекламу, коммуналку. Компании Б и В на упрощенках сидят себе в том же офисе, но в их отчетности нет ни расходов на аренду, от чего бы у них красиво бы, конечно, росла прибыль. Налоговая выяснила, что реально все работают вместе. Получился такой, вы знаете, объединенный бизнес, доначисление налогов, ну, конечно же, пени, штрафы и так далее. По статистике, на что мы обратили внимание, что примерно четверть всех схем дробления подтверждается с помощью этих вот схем дробления через анализ платежей. Если, допустим, плательщик закрывает общие счета, ну, серьезный аргумент про эффективное разделение. Если налоговая видит, что одна компания оплачивает все счета, там, самосодержание бизнеса, я считаю, это такие деловые необходимые затраты, за всю группу она делает вывод о том, что это централизованное управление. Впоследствии что? Начисление налогов, даже в рамках камералках, в рамках предпроверочного анализа все сразу превращается в формирование цифр и, конечно же, на комиссии по понуждению к оплате налогов, приведению соответствия, конечно же, оплата будет требоваться от вас. На что нужно обратить внимание? Каждая фирма должна сама оплачивать аренду. Вы это знаете, я напоминаю. Рекламу, техподдержку, если она реально независима. Если вы проводите какие-то взаиморасчеты, если, допустим, ваша компания А что-то купила для компании Б, оформляйте договоры, компенсируйте расходы законно, не молочком, не ждите чего-то там. Если вы сейчас этот вопрос оставили на потом, это не сделается никогда. И в итоге проверка это все найдет. Не создавайте одну денежную компанию, одну денежную кассу. Наличие такого типа кошелька, который оплачивает все и за всех, это такой прямо реальный, верный признак единого управления.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог.ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.
3: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
4: Исследователи Сколтеха и их индийские коллеги научили искусственный интеллект выявлять по снимкам диабетическую ретинопатию. Это повреждение сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. Постановка диагноза этой болезни – очень непростая задача. В зависимости от квалификации, врачу требуется от 10 до 40 минут. Сложность диагностики связана с большим количеством мелких деталей на снимках сетчатки. Их нередко упускают даже некоторые врачи. Ученые решили автоматизировать эту работу, доверив ее искусственному интеллекту. Его вначале обучили на большом количестве примеров, а затем провели серию испытаний. Нейросеть продемонстрировала точность более 97% и чувствительность выше 84%. Инновационная технология позволит офтальмологам диагностировать патологии быстрее, точнее и раньше, а более раннее медицинское вмешательство повысит результативность лечения, ведь именно мелкие сосуды часто проявляют первые признаки патологий, связанных с глазами.
3: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В 2027 году в России планируется провести две индексации пенсий, впервые с 2019 года. Эту информацию озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС. По ее словам, после длительного перерыва, начавшегося с 2019 года, в бюджете социального фонда заложены мероприятия для выполнения двух индексаций пенсий в 2027 году. Первая намечена на 1 февраля 2027 года и будет проведена с учетом уровня фактической инфляции за 2026 год, что, согласно прогнозам, составит 6,8%. Вторая индексация начнется 1 апреля 2027 и затронет страховую часть пенсии, а ее расчет будет зависеть от темпов роста фонда оплаты труда за предыдущий год. Увеличение финансирования оказания медицинской помощи застрахованным по обязательному медицинскому страхованию идет темпами, опережающими инфляцию, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В конце минувшей недели он принял участие в заседании Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Что касается плановой помощи, с учетом плановых показателей бюджета фонда ОМС на 2027-2029 год, также идет увеличение финансирования оказания медицинской помощи застрахованным лицам по ОМС темпами, опережающими инфляцию, в том числе по профилю онкологии, также расширение ее доступности, сказал министр. И в завершении выпуска: сентябрь 26 года в России стал одним из самых теплых с начала 21 века. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос в своем телеграм-канале. На просторах России, по информации гидрометцентра, сентябрь попал на второе место в списке самых теплых. В лидерах этого списка остался сентябрь 20-го, заявил синоптик. Метеоролог отметил, что особенно теплым первый месяц осени выдался на Урале и в Западной Сибири. Там температура воздуха превышала климатическую норму на 3-6 градусов. Помимо этого, в Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в нескольких населенных пунктах неоднократно фиксировались новые рекорды тепла. Средняя температура воздуха в европейской части России тоже превысила климатическую норму. На русском севере и Поволжье аномалия достигала 2-3 градусов, уточнил специалист. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Стоимость красной икры в ближайшее время резко вырастет. Ближе к Новому году она достигнет 35 тысяч рублей за килограмм. Это станет следствием падения объемов улова в этом сезоне, который оказался в несколько раз ниже, чем ожидалось, объяснил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Он отметил, что к маленькому улову добавляется отсутствие импорта красной икры, из-за чего компенсировать потери невозможно. На этом фоне повышение цен не избежать, подчеркнул эксперт. При падении предложения в 2,5 раза цена будет около 35 тысяч рублей за килограмм красной икры в преддверии Нового года, добавил эксперт.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Размещение денежных средств на банковских депозитах в настоящее время превосходит по эффективности хранение наличности благодаря привлекательным процентным ставкам. Об этом в интервью «Правда.ру» заявила генеральный директор компании «Организация личных финансов», финансовый консультант Алена Никитина. Она отметила, что современные финансовые продукты позволяют извлекать пассивный доход даже из тех средств, которые были предназначены для регулярных бытовых расходов. По мнению эксперта, для грамотного распределения личного бюджета целесообразно использовать комбинированный подход. Основную часть сбережений разместить на срочных вкладах с фиксированной доходностью без права досрочного снятия, а оборотный капитал для ежедневных нужд держать на накопительных счетах, предусматривающих начисление процентов на остаток.
0: Закрома Родины.
1: С похолоданием жители России начали чаще заказывать выпечку и горячие напитки. Такие данные предоставил сервис доставки «Самокат», передает «Москва-24». В сентябре по сравнению с августом спрос на булочки без начинки увеличился на 38%, на сладкую сдобу на 34%, а на круассаны с десертными начинками на 31%. Еще заметнее вырос интерес к сытным вариантам. Заказы круассанов с несладким наполнением прибавили 55%. Свежие торты стали покупать на 61% чаще. Вырос и спрос на фрукты. Мандарины в сентябре заказывали в 2,5 раза чаще, чем месяцем ранее. Апельсины на 68%, лимоны на 37%. Покупки гранатов увеличились в 5,4 раза, а корня имбиря – 4,2. Чай также стал популярнее. Его заказывали на 22% чаще, чем в августе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог FM.
3: Салабай и работник. Однажды Салабай, человек, уже достигший почтенных лет, вместе со своим работником возвращался поздно вечером домой из лесу. Неожиданно навстречу им вышел большой медведь. Не успел Салабай вскрикнуть, как грозный хищник оказался совсем близко к ним и через мгновение навалился на Салабая всем своим немалым весом. Салабай, оказавшись в грозных объятиях хищника, крикнул своему попутчику.
4: «Эй, ради Аллаха, спаси меня от медведя! Если я спасусь, то ничего не пожалею для тебя! Все, что не попросишь, твое!»
3: Работник тотчас взял в руки топор и расколол медведю голову, распорол брюхо. Мертвая туша свалилась на землю. Поняв, что опасность миновала, Салабай обрадовался, быстро пришел в себя и тут же набросился на работника, ругая его и оскорбляя обидными словами.
4: «Ах ты, болван неумеха! Зачем ты попорчил медвежью шкуру? Теперь она ни к чему не годна!»
3: Суть этого рассказа в следующем. Когда кто-то из нас оказывается в опасности, желая избежать какое-либо испытание, согласен отдать за помощь все, что угодно. Но как только опасность минует, тотчас забывает о своих обещаниях и даже начинает всячески ругать и унижать Спасителя последними словами. В народе говорят: «Делай добро, но не жди благодарности».
0: Радио Диалог FM. Послушал, подумал, принял решение.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: До 15 лет. Именно до такого возраста с 1 ноября в Турции введут ограничения на использование социальных сетей для детей. Платформы будут обязаны проверять возраст пользователей при регистрации через портал госуслуг e-Devlet. Заявления, не соответствующие требованиям, будут отклонены. Власти также будут ограничивать доступ к соцсетям для подростков и старше 15 лет. Их аккаунты будут закрыты, и они смогут получать сообщения только от своих подписчиков. Подросткам запретят проводить прямые трансляции. Также они не смогут получать персонализированную рекламу, рекомендации других профилей и синхронизировать свои аккаунты с телефонной книгой и списками контактов в других сервисах. Кроме того, социальные сети должны будут предоставить родителям и опекунам инструменты для контроля над аккаунтами своих детей.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я бросил учебу в Рид-колледж через полгода с момента поступления, но продолжал ходить на лекции и жить в студгородке еще 18 месяцев, пока не решил забросить это дело окончательно. В то время это было довольно страшно, но оглядываясь назад, я понимаю, что это было одно из самых лучших решений, которые я когда-либо принимал. Меня отчислили, и это означало, что мне больше не придется ходить на обязательные курсы, и можно ходить только на то, что кажется интересным. Но все было не так хорошо. У меня не было комнаты в общежитии, поэтому я спал на полу в комнате у своих друзей. Я собирал и сдавал бутылки из-под колы за 5 центов, чтобы купить себе еды. И каждое воскресенье я ходил пешком по 7 миль через весь город, чтобы раз в неделю хорошо поесть у кришнаитов. И большинство из того, с чем я сталкивался, следуя за своим любопытством и интуицией, оказывалось позже бесценным. Вам нужно найти то, что вы любите. И это верно как для работы, так и для личной жизни. Работа будет занимать много места в вашей жизни, а потому единственный способ быть по-настоящему довольным жизнью – делать то дело, которое считаешь великим. А единственный способ сделать дело великое – любить то, что ты делаешь. Когда мне было 17 лет, я прочитал мысль о том, что если будешь проживать каждый день, как если бы он был последним, однажды наверняка окажешься прав. И это произвело на меня сильное впечатление, и с тех пор, вот уже 33 года, я каждое утро смотрю в зеркало и спрашиваю себя, если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я заниматься тем, чем собираюсь заняться? И всякий раз, когда я отвечаю себе «нет» слишком много дней подряд, я понимаю, что нужно что-то менять. Память о том, что мы все скоро умрем, лучше всего помогает мне принимать большие решения в жизни. Ведь перед лицом смерти почти все теряет значение. Мнение окружающих, амбиции, страх позора или провала. И остается только то, что по-настоящему важно. Память о том, что умрешь, это лучший известный мне способ избежать мысленной ловушки, которая заставляет тебя думать о том, что у тебя есть, что терять. Ты уже голый. У тебя нет никаких причин не следовать своему сердцу. Никто не хочет умирать. Даже люди, которые хотят попасть в рай, не хотят умирать, чтобы туда добраться. И тем не менее, смерть – это общая для нас всех конечная остановка. Дальше никто не проедет. И так оно и должно быть, поскольку смерть, видимо, лучшее изобретение жизни. Для жизни она – агент изменений. Она расчищает старое, чтобы дать место новому. Сейчас новое – это вы, но пройдет немного времени, и вы постепенно станете тем старым, что нужно убрать с дороги. Ваше время ограничено, так что не тратьте его, проживая чью-то чужую жизнь. Не попадайтесь в ловушки догмы, не живите чужими мыслями. Не давайте шуму чужих мнений заглушать собственный внутренний голос. И самое главное, имейте мужество следовать своему сердцу и уму. Они каким-то образом уже знают, кем ты должен стать. Все остальное вторично. Во времена моей молодости выпускался замечательный журнал «Каталог всего на свете». Он был одной из Библии моего поколения. Парень, которого звали Стюарт Брант, издавал его неподалеку отсюда, в Менло Парк. Это было в конце 60-х годов, до изобретения компьютеров, так что делалось это все вручную, при помощи печатных машинок, ножниц и полироида. Это было что-то вроде Гугла в бумажной форме, но за 35 лет до возникновения Гугла. Издание было идеалистическим, полным замечательных инструментов и идей. Стюарт и его команда сделали несколько номеров журнала, и когда тот выполнил свою миссию, решили выпустить финальный. Тогда это была середина 70-х годов. На задней обложке журнала была фотография сельской дороги, сделанная ранним утром. Такой дороги, по которой обычно путешествуют автостопом любители приключений. Под этой фотографией были слова «Оставайся голодным, оставайся безрассудным». Они выходили из игры, и это их было прощальным посланием. «Оставайся голодным, оставайся безрассудным». Я всегда желал этого для себя, и теперь я хотел бы пожелать этого вам. Оставайтесь голодными. Оставайтесь безрассудными.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение. В Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На Красном мосту завершено устройство строительной площадки и подъездной дороги к ней. Также завершаются работы по демонтажу железобетонных плит одного из пролетов моста. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. При проведении аварийно-восстановительных работ задействована сейчас тяжелая строительная техника. Ранее напомню, что временно исполняющий обязанности министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Гаджиев рассказал, почему решили восстанавливать Красный мост, а не строить на его месте новый. Ремонт моста планируют завершить к 28 ноябрю этого года. Стоимость работ оценивается в 70 миллионов рублей. Причиной обрушения пролетного строения конструкции, по мнению Гаджиева, он связывает это со сбросом воды с Гутацлинской ГЭС. В свою очередь, дагестанский филиал «Русгидро» анонсировал пресс-тур для представителей СМИ и всех журналистов на Гутацлинскую ГЭС, где журналистам расскажут уже свою версию произошедшего. Ну и на фестивале «Плов» — это вам не рисовая каша. В Дагестане организатор события Абдурахман Баталов и известный канатоходец Камиль Мамаев в роли шеф-повара приготовили плов на высоте 100 метров на глазах у 15 тысяч человек. На землю блюдо продали на аукционе за 100 тысяч рублей, все деньги отдали на благотворительность. Покупатель, который заплатил за плов, не забрал его домой и бесплатно раздал его гостям праздника. Операторы связи разослали крупнейшим банкам письма, в которых заявили, что с 15 октября этого года до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков. Об этом сообщает «Коммерсант». Ранее напомню, что «Коммерсант» сообщил, что операторы связи планируют блокировать вызовы крупнейших российских банков, так как они не заключили договора на маркировку вызовов. Представители крупного банковского бизнеса считают, что требование об обязательной маркировке основывается на некорректном толковании закона. Быстрее всего накопить на собственную квартиру можно на Крайнем Севере. Для этого понадобится чуть больше 9 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический доклад Агентства стратегических инициатив. Кстати, согласно этому документу, проще всего накопить на квартиру в Мурманской области в нашей стране, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Маркетплейсы получат бесплатный доступ к единому цифровому сервису для проверки товаров. Об этом сообщили в пресс-службе «Честного знака». Через этот сервис площадки смогут получать сведения из государственных информационных систем по принципу «одного окна». Это позволит проверять соответствие товаров обязательным требованиям еще до публикации. Ну и каждый четвертый россиянин для накопления на крупную покупку использует конверт с наличными, а каждый пятый – банковский счет или вклад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Еще 23% опрошенных заранее не готовятся им оплачивать покупку зарплаты. Кредит или рассрочку выбирает только 14% россиян. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Будкент – село в Сулейманстальском районе Дагестана, расположено в 9 километрах к югу от райцентра села Касумкент. О происхождении села старожилы рассказывают, что когда-то сюда пришли 5 братьев – Буд, Бабуд, Захраб, Ших, Хтун – и решили на благодатных землях построить 5 селений. До сих пор в районе существуют селения с такими названиями. Правда, время возникновения этих аулов точно неизвестно. Однако о древности Будхюра Будкента свидетельствуют некоторые археологические находки. При строительстве домов после землетрясения 1966 года на территории села найдены керамические изделия домусульманского периода – кувшины в форме человеческого тела. На северо-западной окраине села, на вершине и западном склоне холма, находится археологический памятник поселения Сингер. Жители занимались земледелием, скотоводством. Много было в селе отходников. По данным переписи 1886 года, в селении было 64 дома. Численность населения составляла 305 человек, 150 мужчин и 155 женщин. В настоящее время в селе 44 дома, а количество жителей – 136 человек.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог ФМ.
2: Колосья. Однажды жарким летним днем отец и сын шли по пшеничному полю. Мальчик, разглядывая колосья, вдруг увидел что-то необычное и спросил у отца:
3: «Папа, посмотри на тот колос! Он словно стрела, гордо устремлен вверх, а остальные колосья изогнулись к земле. Как ты это объяснишь?»
4: «Все дело в том, мой сын, что все спелые колосья отяжелели от зерен, поэтому и изогнулись к земле. А этот одинокий колос, который привлек твое внимание, пуст, в нем нет зерен. Поэтому он так горделиво возвышается на фоне остальных. Вот так же и люди, скромные, но умные, стремящиеся принести пользу окружающим, внушают доверие. Все смотрят на них восторженно, понимая, что могут на них положиться в своих делах. Те же, у кого нос вздернут кверху, пустые изнутри, такие люди проводят свои дни в праздности. Им нет никакого дела до жизни и проблем других. Не очаровывайся ими, они не представляют никакого интереса, потому что такие же бесполезные, как тот прямой колос. Избегай их».
2: Они дальше продолжили свой путь. По дороге отец поведал сыну много поучительных и мудрых историй о том, какими разными бывают люди. Не все, что кажется на вид прекрасным, наполнено благом и глубоким смыслом.
0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
2: Более 40 социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда, передает РИА Новости. По его словам, они будут увеличены по фактической инфляции. Агентство отмечает, что страховые пенсии вырастут на 6,8 с 1 февраля и на 3,3 с 1 апреля. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату. Прожиточный минимум и зависящие от него пособия также проиндексируют по уровню инфляции. С 2027 года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении в университет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Миноборнауки. В ведомстве отметили, что сегодня выпускник, который сдал сверхнеобходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. По утверждению министерства, новая норма меняет ситуацию. По желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов. В министерстве пояснили, что нововведение охватывает математические, естественно-научные и инженерные направления и учитывает результаты, полученные сверх обязательных. И в завершении выпуска. После премьеры сериала «Трудно быть богом» в России взлетел спрос на произведения советских прозаиков Аркадия и Бориса Стругацких. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе платформы «Винк» и сети магазинов «Читай город». Продажи книг авторов увеличились на 35% после выхода сериала 3 сентября по сравнению с периодом до премьеры. С 3 сентября по 3 октября реализация бумажных изданий Стругацких выросла на 76% относительно аналогичного периода прошлого года, а продажи самого романа «Трудно быть богом» в 4 раза. В топ бумажных книг братьев Стругацких за январь-сентябрь 2026 года вошли «Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу» и «За миллиард лет до конца света». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», в студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Прокуратура Дагестана продолжает надзорную работу за соблюдением законодательства в сфере дорожного движения. Только за 9 месяцев этого года ведомством было выявлено более 2000 нарушений закона в дорожной отрасли. К ответственности привлечены 200 должностных лиц. С 5 по 11 октября 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 3 человека. И получили ранения различной степени тяжести 41 человек, среди которых 4 детей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция призывает к строгому соблюдению правил дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что такое коммерческая тайна?
2: Коммерческая тайна должна быть у каждого, кто беспокоится о сохранности своей информации. У нас есть закон о коммерческой тайне.

0: допущены к определенной чувствительной информации. И если они уходят кому-то, конкурентам, образуют свой бизнес и так далее, эту информацию они не имеют права разглашать. Либо они будут привлечены к гражданско-правовой или даже к уголовной ответственности. Ну, то есть, либо они будут платить, либо даже сядут в тюрьму. Ну, или, по крайней мере, штраф или условное наказание. Второй аспект. Если к вам приходят правоохранительные органы с обследованием, либо с обыском, то информация, которая относится к коммерческой тайне, не может быть ими изъято, если у них нет судебного решения. Таким образом, вы защищаете себя от правоохранительных органов.
1: Можно ли скрыть бухгалтерию коммерческой тайной?
0: Нет. Ну, потому что это незаконно. Может только то, что... Законом можно защитить только то, что находится в правовом поле. Если вы говорите, что у меня есть черная бухгалтерия, хочу защитить коммерческой тайной, нет. У вас незаконная история не может быть защищена инструментом закона. Да, жалко, конечно. А вот, допустим, уникальная маркетинговая стратегия может быть защищена коммерческой тайной. Если там есть вот какие-то вот такие особенности, отличающиеся кардинально от продвижения всех остальных конкурентов. В том числе и базы, скрипты, системы, какие-то части бизнес-моделей. Да, мы клиентам это тоже вводим.
1: Что еще нельзя скрывать с помощью коммерческой тайны?
0: Ну, нельзя отнести к коммерческой тайне там, налоговую бухгалтерскую отчетность, там, первичку по контрагентам. То есть нельзя сказать так: ой, вы знаете налоговую, у нас это относится к коммерческой тайне, вот вся первичка наша и отчетность, мы вам поэтому не дадим. Нет, так нельзя.
1: Правоохранительные органы могут изъять информацию, которая защищена коммерческой тайной?
0: В рамках обыска и обследования помещений изъять информацию, которая относится к коммерческой тайне, можно на основании судебного решения. То есть, если они приходят с обыском, и у них есть судебное решение на изъятие информации, отнесенной к коммерческой тайне, то они ее могут изъять. Но просто зачастую бывает так, что они приходят с обыском, начинают проводить и находят информацию. Эта информация им важна, а она отнесена к коммерческой тайне. Как-то с учетом безотлагательности ее изъять и потом получать одобрение в суде. Но не все что могут сделать.
1: Почему это не популярный инструмент?
0: А вы знаете, просто многие как бы не знают об этом инструменте, что он достаточно недорогой и эффективный. Можно ввести достаточно быстро, эффективно, и результаты будут прямо налицо. Очень компания меняется, сотрудники компании меняются, если они понимают, что у них есть прям, во-первых, защищенное ядро в виде коммерческой тайны, и что они не могут информацию из этого защищенного ядра разглашать третьим лицам. Отношение прям в компании меняется. Какая-то появляется сплоченность зачастую, помимо вот защиты информации.
1: Сколько это стоит?
0: Ну, это все зависит от размера компании, но это недорого.
1: Можно ли самому сделать коммерческую тайну, взяв образец из интернета?
0: А как же скачать бумажку, если ты должен понимать штатную численность, расписание, допуски, саму процедуру работы с коммерческой тайной, разработать положение под конкретную компанию, изменения внести в трудовые договоры и потом уже загрифовать и еще и обучить сотрудников? Бумажку так просто не скачаешь.
1: Опишите в двух словах, как выглядит введение режима коммерческой тайны.
0: Введение режима коммерческой тайны – это определенная процедура. Сначала мы снимаем информацию с генерального директора и топ-менеджеров, понимаем, как происходит работа с этой информацией, которая относится к коммерческой тайне, которую они хотят, чтобы она относилась к коммерческой тайне. Дальше разрабатываем положение, согласовываем с ними. Дальше вносим изменения в трудовые договоры в виде доп-соглашений. Дальше обучаем сотрудников и подписываем положение и трудовые договоры, доп. Соглашения. И, в общем-то, все. И тогда, когда сотрудник выходит на работу с коммерческой тайной, он подписывает, что он допущен, что он принял эту коммерческую тайну в работу. И, в общем-то, режим введен, только надо загрифовать еще грифом «коммерческая тайна» все документы, которые относятся к этой тайне. Все.
2: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог FM.
3: Расскажу вам не тая.

0: Выпьет вся семья. Мама любит апельсин.
1: Натуральный витамин.
0: Папа вкусный сок томатный.
2: Да чего же он приятный?
0: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
3: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
4: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
5: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
6: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
7: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Диалог FM. Это этикет.
2: Правилом хорошего тона считается добавление к имени небольшой дополнительной информации. Например, про профессию человека или статус отношений. Такой подход к знакомству помогает начать и заметно упрощает дальнейшее общение впервые встретившихся людей. Также не стоит забывать, что инициатором рукопожатия становится человек, которому представляют незнакомца. То есть женщина первой подает руку мужчине, старший более молодому и так далее.
1: Диалог FM. Это этикет.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В первом томе «Капитала Маркса» написано три функции денег. Первая функция – это всеобщий эквивалент. То есть можно, конечно, вначале менять сюртуки на сапоги. Но пока ты этот сюртук найдешь, пока ты где-то сапоги сошьешь, этот же обмен очень будет медлен. А потом появился всеобщий эквивалент. Это может быть соль, это, ну, в общем, все самое дефицитное и долго-долго хранящееся. И постепенно пришли к золотым монетам, потому что не портятся, потому что легко чеканить. И они стали всеобщим эквивалентом. Вторая функция денег – средство обращения. Поскольку всеобщий эквивалент, то через деньги можно обернуть одно на другое, одно на другое, одно на другое. И третье, поскольку это всеобщий эквивалент, и все можно обернуть, это средство накопления. То есть ты можешь сложить, если это золотые монетки, пока у тебя все хорошо. Когда у тебя все хреново, все это тихо-тихо потратить. Да? Средство накопления. Никакого отношения к богам, к божественному свету, свободе не имеет. Моя речь такая длинная и сложная, а может быть и очень простая, имеет только одну цель – объяснить, что деньги – это никогда не цель. Вот цель, она божественная. Цель – это мечта. Это тот самый слон, который летает, ходит по канату и играет на скрипке. То есть это некое фантастическое ваше духовное направление, куда вы двигаетесь. Создать что-то такое, что вот будет летающим слоном. А что такое деньги? Это средство, это всего лишь средство. Средство, чтобы обменять ваш продукт на необходимый другой продукт, да? Чтобы обратить все свои капиталы в некое движение и что-то, может быть, накопить на старость или на похороны. Все. Откуда такая вот фантастика? А все из-за капитализма. В простом товарном производстве деньги были в серединке, по краям товары. Товар, деньги, товар. А капитализм с его предприятием наемным трудом сделал другую модель. Вначале деньги, потом в середине товар, а потом его надо продать и получить деньги штрих, деньги дельта, чтобы было побольше, прибавочная стоимость. И вот эта прибавочная стоимость обрела содержание абсолютного, фантастического, божественного мифа. Но капитализм очень жестокий. Он просто зарабатывает деньги, и на этом еще зарабатывают деньги. Поэтому если вы хотите сохранить энергию, если вы хотите добиться, вы должны добиваться чего-то независимого от денег. Это какой-то продукт, который доставляет вам удовольствие самореализации и при этом удовольствие людям. И они его покупают, и тогда вы получаете деньги. То есть деньги – это всего лишь средство для того, чтобы признать, получить признание, что ваш товар нужен людям, ваш продукт, ваша услуга, то, что вы делаете, необходимо людям. Это такой критерий. И когда вы так относитесь к деньгам, тогда даже если вы ставите себе оперативную цель заработать миллион, вы понимаете, для чего. Для чего? Мне нужен миллион для чего? Мне в свое время спросили, если бы был у тебя миллион долларов, ну, лет 20 назад, ты бы на что их потратил? Мы играли в эту игру в команде. И каждый растерялся, ну, тогда это были большие деньги, ну, не знаю, ну, я, может быть, это... А я так очень быстро, 30% я отложу там на всякий случай, 30% я создам партию, еще 30% я найму экспертов, которые будут, ну, и текущие расходы на семью. Говорит, а почему ты с такой скоростью ответил? Потому что я точно знаю, что деньги – это не цель. Я точно знаю, зачем они мне нужны. Мне нужны поддержать семью, мне они нужны как страховой случай, и мне они нужны для того, чтобы я реализовал свой продукт, суперпартию, понимаете? Вот когда вы так относитесь к деньгам, у вас все получится, вы их получите. Миллион, кстати, получил. А когда миллиард, а для чего, а чтоб было? Люди не понимают, тогда вы из денег делаете вот это вот мифологическое божественного истукана, и вы начинаете на него пахать. Потому что если вы заработали миллион, не зная, как его потратить, если вы заработали, ну не заработали, никогда не заработаете, но на всякий случай миллиард, то вы должны им управлять. Когда вы начнете им управлять, вы решите, что это легко. Вы вложите в акции, в облигации, там, в какие-нибудь валютные курсы, в банки. Потом все это провалится. Это же известный случай. Безработный случайно выиграет в лотерею миллион. Это было описано. И через 2 месяца уже не было миллиона, а он опять оказался на улице. То есть деньги требуют как средство обращения отношение к себе профессионального. Именно, да, деньги, товары, деньги, штрих. Если ты хочешь их еще и увеличивать, тогда это твоя самореализация. Это ни в коем случае не игра. Если вы ставите себе цель, я хочу столько-то денег, и точно знаете, зачем они, и все расписано, вы их заработаете. И если то, на что вы их хотите потратить, является разумным, нормальным, человеческим, а не каким мифологическим понтовым, да? Если вы просто из-за понтов хотите прорву денег, чтобы потом ни хрена не делать, и вы не знаете, зачем они нужны, вы их не только не заработаете, но вы даже если вдруг они вам случайно в руки упадут, ну, например, замуж за олигарха выйдете, то потом окажется, что вы их теряете с такой скоростью и получаете такую жизнь, что лучше бы вы уже были бомжом на улице, наверное, то были бы счастливее. Так что к деньгам нужно относиться с уважением. Деньги нужно считать. Деньги нужно рассчитывать в соответствии с вашими целями, на что нужно их потратить. И не надо их ночью целовать, каждую бумажку. Я знаю такого человека. Целовал, чтобы пришло больше. И не надо скупать в Таиланде килограммовые деревянные лягушки с монетками в зубах. Если у вас в голове нету идеи, зачем вам эти нужные деньги, никакие лягушки, никакие божества не помогут.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Если на сертификате материнского капитала осталось менее 10 тысяч рублей, семья может получить эту сумму единовременно и полностью, без чеков и отчетов. Доход и возраст детей при этом не важны, об этом сообщает Социальный фонд России по Дагестану. Подать заявление можно через портал госуслуги, клиентскую службу соцфонда или МФЦ. На рассмотрение уходит 5 дней, еще 5 дней на перевод денег. В социальном фонде предупредили, что частное предложение обналичить материнский капитал также незаконно, и все операции нужно проводить только через госорганы. Ну и цифровой рубль выгоден для срочных переводов крупных сумм. Их можно переводить бесплатно и без лимитов. Об этом заявила зампред Банка России Зульфия Кахруманова. Предприниматели смогут экономить на приеме платежей, а крупные компании переводить деньги независимо от часовых поясов и банковского операционного дня. Новые возможности будут вводить постепенно для граждан. Использование цифрового рубля остается, я напомню, что добровольным. С 5 по 11 октября в России реализовали 28 900 новых легковых автомобилей. Это на 12% меньше, чем недели ранее. Таким образом, после рекордного результата 40-й недели рынок перешел к снижению. Об этом сообщается в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Продажи легковых коммерческих автомобилей массой до 3,5 тысяч тонн составили 1356 машин. Яндекс постепенно возвращается к работе после сбоев, об этом сообщил ТАСС в пресс-службе компании. Работа сервисов поиска, Алисы, Яндекс.Карт, почты и такси и других частично восстановлена. Однако некоторые функции пока остаются недоступными. Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей. Я напомню, что компания после атак беспилотников на свои дата-центры договорилась с другими облачными провайдерами об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов. Но и украинский лидер Владимир Зеленский не проявляет необходимой политической воли для остановки текущего конфликта. Поэтому президент США Дональд Трамп говорит о необходимости новой власти на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Зеленский либо должен взять на себя такую ответственность, либо нет. По словам Пескова, украинский лидер придерживается второго варианта. Его слова передают РИА Новости. На махачкалинская «Динамо» по итогам 10-го тура российской премьер-лиги опустилась на 9-е место в турнирной таблице. Я напомню, что в субботу дагестанская команда в гостях разгромно проиграла Оренбургу со счетом 4-0. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл второй гран-при подряд после победы на гран-при Бахрейна. Теперь обогнал всех и в Сингапуре. В Формуле-1 это его 73-я победа в составе одной команды. Осталось догнать и перегнать только Льюиса Хэмилтона, который в форме Мерседеса одержал 84 победы. Кстати, на гран-при Сингапура вторым стал Шарль Леклер, а замкнул тройку лидер общего зачета Кими Антонелли. Хэмилтон занял 6-е место. В английской премьер-лиге по чемпионскому графику идет Манчестер Сити, одержав уже 6-ю победу подряд в гостевой игре с Ливерпулем. Ключевой момент произошел на 62-й минуте, когда после удаления Ливерпуль остался в меньшинстве. И после этого, буквально через 3 минуты, Холланд открыл счет в матче. Итог 3-0 в пользу футболистов Ман-Сити, которые и лидируют в турнире. В следующем туре Манчестер Сити сыграет на своем поле с Ипсовичем в ближайшую субботу. Лучший бомбардир регулярки прошлого сезона, нападающий Эдмонтон Ойлерс, канадец Коннор МакДэвид, и в этом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярно набирает очки. Он вышел в единоличные лидеры по системе гол плюс пас. На его счету теперь уже 13 баллов. В гостевой встрече Эдмонтон выиграл 3-1 у Сан-Хосе Шаркс. МакДэвид в этой игре сделал одну результативную передачу. В западной конференции Эдмонтон Ойлерс один из лидеров на данный момент. Один из лучших теннисистов этого сезона Александр Зверев из Германии вышел в 4-й круг турнира в Шанхае, обыграв в 3 партиях француза Кентена Алиса. Чтобы выйти в четвертьфинал, Звереву достаточно будет обыграть нестабильного Александра Бублика из Казахстана. На женском турнире в Пекине олимпийская чемпионка Джен Цинвэнь из Китая выиграла в 2 сетах в финале у Миры Андреевой. Футболисты клуба «Интер Майами» после безвыигрышной 5-матчевой серии наконец-то одержали в МЛС победу домашнюю со счетом 4-0 над DC United из Вашингтона. 2 мяча забил Лионель Месси, дубль также на счету Суареса, и уругвайцы еще голевой передачей отметился. Один из самых именитых клубов Бразилии «Коринтианс» на официальном сайте объявил о назначении бывшего футболиста Милана, мадридского Реала и сборной Нидерландов 50-летнего Кларенса Зейдорфа на пост главного тренера команды. Срок действия трудового соглашения специалиста с клубом из Сан-Паулу рассчитан до конца следующего года. В прошлом сезоне «Коринтианс» был середняком, а сейчас стоит на вылет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Минцифры планируют ежегодно выделять до 10 миллиардов рублей на развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщают три источника «Коммерсанта», осведомленных о ходе обсуждения. Из этой суммы 8 миллиардов будут направлены на разработку проектов, оставшиеся 2 миллиарда – на обеспечение вычислительных мощностей. В пресс-службе ведомства пояснили, что дополнительные меры поддержки разработки и внедрения российских ИИ-решений, включая компенсацию части затрат на вычислительные ресурсы, рассматриваются в рамках рабочей группы, созданной при подкомиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта в правительстве России. Поддержка будет включать предоставление льготных кредитов для разработки и масштабирования ИИ-решений, а также выделение грантов на пилотное тестирование новых проектов. Оператором отбора грантов может стать Российский фонд развития информационных технологий. При этом размер гранта будет покрывать до 80% стоимости проекта. В бизнес-сообществе инициативу поддерживают, но подчеркивают необходимость разработки четких критериев отбора и требований к участникам.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские вузы будут плавно переведены на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом сообщил РИА Новости глава Миноборнауки Валерий Фальков. Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. В рамках новой модели предусмотрены два варианта образования. Базовая продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированная от 1 до 2. Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года, сказал Фальков. Семье с ребенком желательно иметь финансовый резерв как минимум на 9 месяцев привычных расходов. Если основной доход зависит от одного человека или заработок нестабилен, размер подушки стоит увеличить до годового бюджета, рассказала газете «Ру» кандидат экономических наук Ирина Ахмадулина. Базовым ориентиром эксперт назвала запас на 6 месяцев. При этом рассчитывать его следует не исходя из режима жесткой экономии, а на основе средних расходов, позволяющих сохранить привычное качество жизни, добавила Ахмадулина. В расчет необходимо включить продукты, жилье, транспорт, медицинские расходы, платежи по кредитам, спорт и другие регулярные траты. И в завершении выпуска самая активная читательская аудитория – молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Эта группа обеспечивает 38% всех книжных покупок в сети. Об этом газете «Ру» рассказали в книжной сети «Буквоед». По данным компании, в среднем читатели совершают покупки в книжном магазине около 4 раз в год. Средний чек составляет около 1000 рублей. За один раз приобретают 1-2 книги. На втором месте по активности – читатели от 31 года до 45 лет. Далее следуют читатели старше 60 и в возрасте от 46 до 60 лет. Несмотря на разницу в возрасте, вкусы россиян во многом совпадают в каждой возрастной группе. В числе популярных категорий – зарубежная классическая проза и детективы. В топ зарубежной классики вошли 1984 Джорджа Оруэлла, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Скорбь сатаны» Марии Карелли, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда и «Посторонний» Альбера Камю. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода Кикуни – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Адаминан цамах, чан цамар хасар. Мужчине одно слово, коню один удар хватает. Адаминан цамах, чан цамар хасар. Аслан хайван траль пачахри, лев чужую добычу не ест. Аслан хайван траль пачахри. Алим чу хун нияр, инсан хун зэхмэцар. Ученым легче стать, чем быть человечным. Алим чу хун нияр, инсан хун зэхмэцар. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Богатство родины, твое богатство. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Дус шиву цакса духурчан, ватангу цаксар. Если дружба народов крепкая, то и родина сильная. Дус шиву цакса духурчан, ватангу цаксар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный карниз. Компания Rimac представила ResFlow. Умный карниз для штор со встроенным электромотором и солнечной панелью. Последняя крепится прямо к окну, поэтому для установки не требуется дополнительно прокладывать провода или регулярно заряжать аккумулятор. Карниз выдерживает до 15 килограммов и выпускается в двух телескопических версиях длиной 112 на 208 и 188 на 361 сантиметр. ResFlow умеет открывать шторы от центра и совместим с моделями на люверсах и кольцах. В комплект входит цепочка для создания S-образных складок. Управлять карнизом можно со смартфона или голосом, а благодаря поддержке Matter он совместим с системами Apple Home, Google Home и Amazon Alexa. Также предусмотрены Bluetooth-пульт и обычный блок питания. Карниз можно запрограммировать на открытие и закрытие в определенное время, либо привязать его работу к восходу и закату солнца. Благодаря этому шторы могут открываться утром автоматически, пропуская естественный свет. В течение дня ResFlow умеет отслеживать изменения положения солнца и менять положение штор, чтобы в комнату не попадало слишком много яркого света. Сейчас компания Rimac собирает средства на серийное производство ResFlow. В комплект будут входить карниз, солнечная панель, крепление и аксессуары. Поставки запланированы на ноябрь. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. У меня в гостях Михаил Токовинин. Человек, которого вы не можете не знать, потому что, мне кажется, каждый предприниматель в нашей стране либо пользовался, либо пользуется AMA-CRM. У нас стоит везде абсолютно. Это, мне кажется, знаешь... Такое именно нарицательное просто, когда начинается любой стартапчик, любой проект, и все говорят, ну давай амку накинем, просто на старте, чтобы была вороночку соберем. Спасибо тебе большое, что доехал до меня, несмотря на то, что ты говоришь, что ты ленивый человек, я ленивый. Рад тебя очень видеть.
2: Спасибо.
1: Я начну с такого вопроса, знаешь, я много что с тобой смотрел, много что с тобой читал, расскажи мне, откуда твой образ взялся? Очочки, кепка,
2: ну,
1: черный...
2: Очочки, это здоровье.
1: Ну, очочки, ладно, да. Такой лаконичный наряд, жилеточка, черная майка. Ты фанат Джобса?
2: Нет, так просто случайно сложилось. Я как-то с годами стал все равнодушней. И как-то вот удобно. Ну, это же все говорят, когда относишь одно и то же, это удобно.
1: Потому что не нужно принимать решения?
2: Да. Ну, потому что все время, знаешь, ты все время одинаковый. И меня уже дети спрашивают, типа, почему у тебя все майки черные? Ну.
1: Они хотят быть похожи на тебя тоже в черном?
2: Нет, я думаю, нет, конечно.
1: Я почему-то подумал, что ты большой фанат Джобса, потому что я еще читал в какой-то момент старая статья, вообще древняя какая-то, где я читал, что у тебя есть Mercedes SL. Я такой, так, ну, у Джобса тоже был SL.
2: Это совпадение.
1: Никаких, да? Никаких линий не проводишь?
2: Нет, я действительно фанател от SL-ов, и у меня всегда были SL-ы. Правда, новые мне не нравятся. Мне просто всегда нравились кабриолеты. Uh-huh. Это лучший кабриолет на земле. Был всегда. И просто совпадение. Я не фанат Джобса, я ничей не фанат. Последним, чей я был фанат, Майкл Джексон я был в детстве фанат. В общем, это был мой последний кумир. Поэтому нет, просто совпадение. Хорошая машина.
1: Слушай, не фанат Джобса, удивительно, потому что ты для меня, знаешь, он, я глядя на тебя, я как бы много лет, естественно, знаю тебя постольку, поскольку как бы все знают Ама, и ты такая, ты и Ама, прямая ассоциация. И у меня, наоборот, создавалось ощущение, что ты вот такой человек, который много лет занимается одним... Сколько? Ама в 2009 году появилась?
2: Да.
1: В 2009, сейчас 2013 год, то есть да. Это 14 лет компании. То есть человек, который много лет занимается делом, такой фокусированный чисто на том, что он... И вот есть такие параллели, потому что для меня Джобс — это вот такой, знаешь, человек, который тоже посвятил свою жизнь делу, у него много что пошло не по тем местам. А почему ты, ну, как бы, не фанат или...
2: Не, ну, просто что такое фанат? Ну, то есть я, конечно, признаю гений Джобса в продукте, в маркетинге, в пиаре. Бесспорно, очень талантливый предприниматель. Как все талантливые предприниматели, очень неоднозначный. Да, мы знаем, что там некрасиво поступил и с первой дочкой, и с первой женой, и вообще противный тип. Ну, что значит фанат? Ты же не можешь быть... Не создай себе кумира, как там...
1: Ну да.

0: да. Что потом не разочаровываться.
1: Да. Ну, то есть мы понимаем, мы признаем его способности, мы признаем его талант.
0: Понял. У тебя на конференции как-то раз был Стив Возняк. Угу. Это, по-моему, в 2015-16 году.
1: В 18-м.
0: В 18-м. Угу. Удалось ли тебе пообщаться с ним?
1: Очень быстро, мельком. Да и о чем?
0: Особо не было. Ну, так, знаешь, как... у меня вот почему-то, я говорю, это, возможно, мое чисто восприятие, но вот образно я такой думал, блин, как-то приятно так сочетается. Ладно, давай для тех, кто не знает, я уверен, что все-таки большая часть предпринимателей так или иначе где-то видели хотя бы краем уха, но для тех, кто тебя видит впервые, кто впервые видит вообще этот логотип, AMA CRM сегодня в цифрах, в каких-то показателях, в людях, в еще в чем-то, чтобы у людей, которые нас смотрят, сложилось понимание.
1: Слушай, ну мы же не публичная компания, поэтому мы так очень осторожно раскрываем цифры, но несколько сотен тысяч компаний пользуются этим продуктом в России. Угу. Очень много уже компаний пользуются за рубежом. Угу. Мы, к сожалению, в новых реалиях про это стараемся лишний раз не распространяться. Хотя, конечно, хотелось бы похвастаться. Вот. Работает у нас человек 400, наверное. Угу. Вот. Выручка, ну, это миллиарды рублей.
0: Миллиарды?
1: Да.
0: Миллиарды — это ближе к двум или ближе к десяти? Ну, дай какой-то ориентир. Я знаю, что ты никогда не рассказываешь.
1: Не 10, нет, не 10.
0: Не 10, ну, где-то 2-3.
1: Типа того.
0: Похоже на правду. Ну, окей. В любом случае, мне кажется, знаешь, вот я когда размышлял, я такой понял, что мы с тобой будем записывать, и думаю, AMA, вот это не, даже не какая-то лесть, не комплект, а реальность такова, что AMA ассоциируется очень четко с малым бизнесом вообще в России. Мне кажется, это такой один из ключевых продуктов вообще, который у нас есть. И здорово, что так долго весь этот путь длится, вы много классных штук сделали, но мне сегодня интересно поговорить немножко про тебя, потому что ты очень много где-то рассказывал про то, как у вас там в компании что устроено, про мотивацию людей и так далее. Мне интересно про тебя. Я немножко почитал, и вообще я понял, что ты из крайне интересной семьи, что у тебя родители астрофизики.
1: Папа астрофизик.
0: Да, и мама, по-моему, тоже...
1: Нет, мама педагог. А. Да, брат у меня еще ученый.
0: Вот, брат еще ученый. И я в какой-то момент читал, что как бы там брат старше у тебя, да. И что на него как бы родители сделали условную ставку в какой-то момент, у тебя такой бунт внутренний был детский, и ты такой стал плохишом. И потом брат поступил в Гарвард, а ты не, как бы поступил в МАИ. МАДИ, Московский автодорожный. Да. Расскажи мне, пожалуйста, мне кажется, почему я спрашиваю, потому что мне кажется, такие штуки, они очень сильно формируют человека, и вот его будущее как бы. Расскажи мне, пожалуйста, что у тебя как бы, какие у тебя ощущения были, когда ты понимаешь, что ты вот тоже такой человек с каким-то внутренним стремлением, и твой брат поступает в Гарвард, а ты поступаешь в МАДИ?
1: Не, ну просто у меня брат всегда очень хорошо учился. Это прям вот золотая медаль в школе, потом МГУ, потом МГУ с красным дипломом ни одной четверки, потом он поступил в аспирантуру МГУ, а потом действительно бросил аспирантуру в МГУ и поступил в Гарвард, получил там PhD, преподавал долгое время. И когда ты младший брат на фоне такого старшего брата, тебе в школе все время говорят, ну что же ты...
0: Подводишь брата
1: на репутацию. Да, я понял, что, видимо, ну это сейчас я анализирую, тогда я, конечно, так не анализировал, что отстроиться от брата я могу только, если он будет лучшим учеником в школе, а я буду худшим учеником в школе. Так вот, я, мне кажется, в 10-11 классе был худшим учеником в школе. У меня были двойки по всем предметам, включая физкультуру.
0: Реально?
1: Да, у меня была только одна пятерка по физике. Все остальное было хроническое 2 такое. Меня еле-еле выпустили из школы. Меня грозились выпустить со справкой. Я еле-еле поступил в МАДИ на платное отделение. Это при семье, в которой все закончили МГУ. Мама МГУ, папа МГУ, все МГУ. Ну, в общем, такой позор семьи. Но потом родители сделали правильное решение, они уехали.
0: В Чили, по-моему, да?
1: Сначала, не, недолгое время папа жил во Франции, преподавал и работал, в Германии была. Потом уехали в Чили, да, потому что все телескопы основные находятся в Чили. И мы остались с братом одни, какое-то время пожили, потом он уехал в Гарвард, я остался один. И как бы
0: выпендрил... Концерт окончен.
1: Концерт окончен, да, зрители уехали. Я вдруг стал хорошо учиться. Я в итоге закончил свой институт, ну, практически с отличием, там мешали тройки с первого курса. То есть, естественно, второй курс я перешел с подвигом. То закончил я практически с отличием, уже работал, уже бизнес был, то есть мне даже это стало легко даваться. Я там какие-то олимпиады, в олимпиадах по сопромату участвовал, каких-то городских. Ну, то есть, да, это просто такой вот бунт детский.
0: Кстати, вот по поводу вот этой, знаешь, скидки, а можно 50, мне кажется, тоже это вот школьные времена очень сильно формируют, по крайней мере, ощущение такое создается, потому что когда у тебя есть какие-то определенные рамки, тебе говорят, делай уроки, иначе... будет плохо, там, двойка, вызовем родителей и так далее. И вот там отличник, он, опять же, никого ни в коем случае, очень восхищаюсь людьми, которые классно учились, но вот он делает, и он как бы не знает, что будет, если не сделать. Он боится очень и не знает. А вот троечник, он не сделал, он такой, а что будет-то? И он, бац, он там ничего не сделал. Ну и глобально ничего не произошло. Ну, знаешь, пришли родители в школу, ну там отругали его, как бы и все.
1: Ну,
0: и...
1: слушай, это такая сложная история. Отличник, может, понимает, что последствия наступят через 10 лет, а этот не понимает. Ну, это ж как это.
0: Ну да, но я к тому, что, знаешь, он, вот этот человек, который плохо учится, он как будто бы проверяет гипотезы. Знаешь, у него такой широкий спектр тестированных возможностей. Что дозволено, что недозволено, что можно, что нельзя. И поэтому, когда он приходит в магазин, ему говорят 100 рублей, он говорит, 50. Знаешь, у него нету вот этого страха совершить ошибку или там вот, спросить что-то, что вот нельзя, и мне кажется, тоже такая вот штука сформирована.
1: Ну, опять, отличник, может быть, просто умеет думать чуть дальше, да, и он понимает, что учиться сейчас нужно, чтобы через 20 лет было хорошо. Был такой эксперимент на тему успешных людей про зефирку.
0: Да, я знаю, что это вообще твой любимый, по-моему, да?
1: Мой самый любимый маршмеллоу-тест, да. Мы когда с моим партнером думали, что у нас будут дети, обещали друг другу, что в 4 года обязательно прогоним детей через маршмеллоу-тест.
0: Прогнали?
1: Ну, на самом деле, нет. Это не те знания, которые я хочу знать про своего ребенка, скажем так.
0: Не хочу расстраиваться, да?
1: А может, ну, не хочу, я не хочу это проверять. Это когда детям давали зефирку и просили потерпеть. И в интернете куча видео прикольных сейчас уже, как там дети страдают, терпят. И вот это умение сегодня потерпеть ради будущего, оно действительно краеугольный камень. И в этом смысле и отличник, и двоечник действуют по одной парадигме. Они оба терпят. Отличие на самом деле в другом. Отличие в том, что троечник часто работает просто на другую публику.
0: Mm-hmm.
1: По себе сужу. Мне имеет большее значение... Наташа Даши из моего класса, чем учительница. У меня просто другие авторитеты.
0: Mm-hmm.
1: И я жду похвалы не родителей и учительницы, а той прикольной девочки из соседнего класса. Потому что она не может сказать, да пошли вы все, не буду я делать вашу математику. А я могу, и я клёвый. И это просто... Мы выступаем перед разными объектами просто. У нас разные зрители. В этом отличие часто.
0: Классная мысль. По поводу, кстати, зефирного теста, я знаю, что у вас вот была история, когда у вас Qsoft был на грани такого, на грани разорения, и вот потом...
1: Это было такая... пару раз даже.
0: Да, я к тому, что у вас как раз, это даже как-то называлось, типа зефирка, а-ля там внутри, да, когда вы откладывали там все деньги, и ты говорил, что нужно потерпеть для того, чтобы в будущем вот...
1: Так получить... я заработал первые деньги.
0: Потерпел. Но вот сейчас, смотри, прошло уже достаточно много лет, и вот эта идея с потерпеть сейчас для того, чтобы в будущем было хорошо, ты все так же ее разделяешь? Или
1: абсолютно, конечно.
0: Разделяешь ее?
1: Я тебе скажу, я же такой вот предприниматель сахи, то есть вот мы же начали бизнес, ну там вот у меня $200 и у товарища. Потом мы их все просрали, конечно, потому что полгода ничего не делали, играли в игры компьютерные, приходили в офис и играли. То есть первые годы всего этого предпринимательства – это стыд, срам и позор. То есть ты приходишь на встречу с одноклассниками, а ты лузер. Они карьеры строят, машины покупают, кто-то уже квартиры в ипотеке покупает, а ты это... Мы сайты делаем, там, коммерс какой-то. Стыд, срам. И копишь там на Ашан, на еду. То есть это вообще первые годы, это одно сплошное терпение. И стартапинг любой, то же самое. То есть это у стартаперов такая картинка сейчас извращенная, что это всегда такое приятное времяпрепровождение. Получил деньги инвестора, и начинается смузи и латте на кокосовом молоке. А нет... Всегда надо потерпеть. Всегда. То есть в любом случае любая плюшка большая, она через определенные ограничения, конечно.
0: Я почему тебя спросил об этом? Потому что сейчас, последние пару лет, они нам очень ярко как бы показывают, что есть огромное количество компаний, которые, например, где фаундеры, и среди моих знакомых огромное количество таких людей, и там ты их тоже прекрасно знаешь, которые много лет развивали свой бизнес, и у них была как бы идея там построить большую компанию, выйти на IPO, стать публичными там и так далее. Ну, там, приведу пример. Dodo, Skyeng, там все ребята, которых ты знаешь прекрасно. И как бы, и это ребята, которые там 10-12 лет пахали 24/7, там, ни рубля на себя, зарплата 300 тысяч, для того, чтобы все реинвестировать и на выходе получить огромные иксы. По итогу случается война, IPO все отменяются, что будет с компаниями, не до конца понятно, и в итоге оказывается, что те ребята, которые в это время, допустим, работали в кэш, зарабатывали деньги, они, непонятно как на дистанции, там 30-40 лет будет, но вот локально у них была более правильная стратегия, по крайней мере в нашей стране, где будущее туманно, каждые 5 лет какие-то перемены, И вот не кажется ли тебе, что если мы говорим про российский бизнес конкретно, а у тебя все равно основной бизнес в России, что зефирный тест, он зачастую может наоборот
1: во-первых, играть? Не надо раньше времени судить.
0: Это безусловно. Я говорю, пока что.
1: Бизнес – это не спринт, это марафон. И мы еще не знаем, как все повернется, и может и IPO вернуться, скорее всего вернуться, и продать удастся, потерпеть надо.
0: Это, кстати, российская черта, потерпеть.
1: Слушай, это разные два навыка. Уметь работать в прибыль, уметь работать в капитализацию, немножко разные навыки. И обычно те, кто работает в капитализацию, зарабатывают больше, надо сказать. Да, вот сейчас их ставка не сыграла, сыграла ставка тех, кто умеет работать в прибыль. Ну, такое время. Но это такие специфические гонки, бизнес. Еще неизвестно, что будет через 2-3 года. Еще неизвестно то, как распорядиться текущим выигрышным положением, кто кого обойдет. У этой гонки нет финала. Самый прикол-то. Она бесконечна. Поэтому, ну да, сейчас выгоднее оказалось работать в прибыль. Мы не знаем, что будет через 5 лет.
0: Ну, наверное, здесь, безусловно, сложно рассуждать, но вот у меня, я почему тебя опять же спросил, потому что есть все равно специфика, знаешь, рынков. То есть, когда мы говорим, например, про европейский рынок, про американский рынок, сейчас там про азиатский рынок, есть какая-то когда стабильность там экономики, какая-то прогнозируемость определенная, да, то бизнесы, почему они играют во многом на капитализацию?
1: Ну, подожди, подожди. Нет никаких абсолютных здесь значений. Все относительно. Когда мы говорим, рынок нестабильный или горизонт планирования небольшой, это лишь влияет на мультипликаторы и цены. И на есть всегда риск-профит. И когда ты говоришь, российский рынок менее предсказуемый, чем рынок США, что тоже по последнему году такое бы я не сказал, что утверждение, знаешь, когда у тебя гособлигации США падают на 30%.
0: Ну и оценки компаний валятся всех тоже.
1: Ну, не, гособлигации. Ну, казалось, да, что это вообще это монстр, незыблемое что-то, и ты делаешь минус 25%.
0: Нет ничего более нерушимого.
1: Да. Тут еще можно поспорить, но окей, нет, действительно, когда ты работаешь на западных рынках, первое, на что ты обращаешь внимание, я помню, как в Сан-Франциско у меня был такой был инсайт, когда я где-то гулял в парке, там была лавочка, я вдруг осознал, что эта лавочка стояла здесь 50 лет назад, и через 50 лет стоять будет, и, скорее всего, ничего вообще в этой деревне не поменяется. Хотя и там тоже меняется, конечно. Еще раз, ну вот, в принципе, когда ты работаешь в прибыль, это менее рисково и менее прибыльно. Когда ты работаешь на капитализацию IPO-продажу, это более рискованно и более прибыльно. И вот этот баланс риск-профит никуда не девается. Поэтому в России действительно оказывается, что риски зашкаливают, они их перебрали, и сейчас они, может быть, проиграли, но опять в моменте. Риск-профит. Прибыльный бизнес менее рискованный, но и не такой богатый станешь.
0: Окей, зафиксировали. Давай тогда дальше вернемся чуть назад. АМА, до АМА Qsoft. До этого я знаю, что там какие-то старые компьютеры продавал, перепродавал.
1: Там 5-6 позорных.
0: Вот, расскажи, пожалуйста, почему мне интересен этот момент, потому что все мы начинали с какого-то очень позорного, непонятного бизнеса, какой-то просто, ну, вот лично у меня был просто стыдно рассказывать, чем я только не занимался. Вот,
1: типа того, да.
0: Да-да-да, вот расскажи, пожалуйста, что там было, и, ну, давай для начала с этого начнем.
1: Да там все было, там были компьютеры перепродавал, чинил, были попытки заниматься тюнингом автомобильным, автозвуком, шумоизоляцией какой-то, пытался заниматься фотоуслугами, сайты опять делал. Короче, было много-много разных начинаний, и все это, конечно, был позор, провал, катастрофа. А потом я случайно, по сути, случайно оказался директором сети видеопрокатов. Ну, так бывает, что ты случайно можешь оказаться. Там был конфликт акционеров, они делили контору, а мы на тот момент подписались писать им автоматизацию. И так получилось, что когда ты автоматизируешь бизнес, ты в него погружаешься. И я вроде как получилось на стороне победившего акционера, единственный человек, который знал, как эта контора работает. И меня поставили временно последить за кассой, пока найдут нормального директора. А мне там было 20 лет. Но директора не нашли, и я так, в общем, пару лет порулил этими прокатами.
0: Это вот старые вот эти, пришел,
1: взял
0: кассету.
1: Да-да, кассету сдал, кассету получил, кассету отдал.
0: Но недавно только читал книжку, простите, я перебью, про Netflix, где они как раз рассказывают.
1: Да,
0: про...
1: вообще рынок умирал. Это тоже очень интересный экспириенс работать на умирающем рынке. Сильно растить тебя как менеджер. вообще легко работать на растущем рынке, потому что тебя все прощает.
0: Да,
1: ты
0: да.
1: попробуй на... И вообще это очень интересно было. Вот сейчас отсюда ты понимаешь, почему видеопрокат умер, а оттуда было непонятно. Тоже очень интересный экспириенс, но самое главное не это. Там был этот акционер, владелец, который учил меня. Ну, ему было важно меня научить управлять его конторой, потому что я же косячил. Я же в итоге-то сеть-то угробил своим чудо-управлением. Но он со мной возился. И учил меня вот этому навыку, которому нигде не учат, ни в одной школе. Менеджмент. Прикол в том, что самый высокооплачиваемый навык на Земле – это навык управления людьми. И ему не учат ни в одном институте. Это такой, знаешь, секретный грааль властных элит.
0: Угу.
1: Фигня, которую тебе нигде, никто, никогда за деньги не научит управлять людьми. Ты можешь научиться управлять людьми, только если кто-то решил тебя научить управлять людьми. Почему ты решил с тобой возиться? Это могут научить в армии. Может быть, можно научиться, если строишь карьеру где-то менеджерскую. Но вот этот навык умения управлять людьми, он на самом деле такой вот супер важный и самый высокооплачиваемый в мире.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На Красном мосту завершено устройство строительной площадки и подъездной дороги к ней. Также завершаются работы по демонтажу железобетонных плит одного из пролетов моста. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. При проведении аварийно-восстановительных работ задействована сейчас тяжелая строительная техника. Ранее напомню, что временно исполняющий обязанности министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Гаджиев рассказал, почему решили восстанавливать Красный мост, а не строить на его месте новый. Ремонт моста планируют завершить к 28 ноябрю этого года. Стоимость работ оценивается в 70 миллионов рублей. Причиной обрушения пролетного строения конструкции, по мнению Гаджиева, он связывает это со сбросом воды с Гутацлинской ГЭС. В свою очередь, дагестанский филиал «Русгидро» анонсировал пресс-тур для представителей СМИ и всех журналистов на Гутацлинскую ГЭС, где журналистам расскажут уже свою версию произошедшего. Ну и на фестивале «Плов» — это вам не рисовая каша. В Дагестане организатор событий Абдурахман Баталов, известный канатоходец Камиль Мамаев в роли шеф-повара, приготовили плов на высоте 100 метров на глазах у 15 тысяч человек. На землю блюдо продали на аукционе за 100 тысяч рублей, все деньги отдали на благотворительность. Покупатель, который заплатил за плов, не забрал его домой и бесплатно раздал его гостям праздника. Операторы связи разослали крупнейшим банкам письма, в которых заявили, что с 15 октября этого года до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков. Об этом сообщает «Коммерсант». Ранее напомню, что «Коммерсант» сообщил, что операторы связи планируют блокировать вызовы крупнейших российских банков, так как они не заключили договора на маркировку вызовов. Представители крупного банковского бизнеса считают, что требование об обязательной маркировке основывается на некорректном толковании закона. Быстрее всего накопить на собственную квартиру можно на Крайнем Севере. Для этого понадобится чуть больше 9 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический доклад Агентства стратегических инициатив. Кстати, согласно этому документу, проще всего накопить на квартиру в Мурманской области в нашей стране, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Маркетплейсы получат бесплатный доступ к единому цифровому сервису для проверки товаров. Об этом сообщили в пресс-службе «Честного знака». Через этот сервис площадки смогут получать сведения из государственных информационных систем по принципу «одного окна». Это позволит проверять соответствие товаров обязательным требованиям еще до публикации. Ну и каждый четвертый россиянин для накопления на крупную покупку использует конверт с наличными, а каждый пятый – банковский счет или вклад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Еще 23% опрошенных заранее не готовятся им оплачивать покупку зарплаты. Кредит или рассрочку выбирает только 14% россиян. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Хронический панкреатит, а это воспаление поджелудочной, можно заработать относительно быстро. Иногда для этого достаточно выпивать ежедневно в течение 2 лет 2-3 стопки крепкого алкоголя, пару бокалов вина или бутылку пива. Если срок регулярного употребления более 10 лет, то это грозит более критическими изменениями, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Заболевания поджелудочной железы могут давать о себе знать через 1-2 часа после трапезы. Это проявляется болью в поясничной области. Она может ощущаться в районе пупка, отдавать в спину и иметь опоясывающий характер. Причем боль слабеет в положении сидя и усиливается, если человек лежит на спине, рассказал специалист в своей книге. В случае внезапно наступающей закупорки главного выводного протока поджелудочной железы боль становится интенсивной. Она может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Подобные продолжительные и сильные боли наблюдаются и при опухолях поджелудочной железы. При остром воспалении, отметила врач, отмечается снижение аппетита вплоть до отвращения к пище, а также мучительная тошнота. При таких симптомах стоит как можно быстрее записаться на прием к специалисту и обследоваться.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашильта – аул, расположенный в Унцукульском районе у подножья Бетлинских гор на склоне, висящем над знаменитой горой Ахульго. По данным историков и археологов, поселение существует не менее 1500 лет. Исследователи отмечают, что предки жителей Ашильты были очень трудолюбивыми, а в искусстве выживания они не уступали другим. Террасное земледелие здесь было доведено до совершенства. Также найденные археологами и местными жителями работы гончаров и мастеров-ювелиров отличаются разнообразием форм, тщательной отделкой и высоким качеством обжига, а украшения – легкостью и изяществом. В селении существует представление о том, что вечером, когда скот возвращается с пастбища домой, на осле, идущем впереди стада, сидит домовой, который не виден для окружающих. Человек, который хочет завладеть шапкой-невидимкой, должен стащить ее с домового и бежать к мечети или в помещение для ритуального омовения. Если домовой догонит, он отбирает шапку и бьет пятерней, отпечаток от которой не скроешь никакой одеждой. Материя на этом месте будет постоянно рваться. Существовали и средства, призванные уберечь человека от визитов слишком назойливого домового. Для того, чтобы он не наваливался, рекомендовано спать на боку и не в одиночку. Оберегами от домового являлась молитва, прочитанная перед сном, а также положенный под подушку Коран, кинжал и ножницы. О происхождении названия аула есть несколько версий, но самая интересная легенда о девушке Айшат, которая ушла из своего села, не дождавшись возвращения из военного похода жениха. Она была очень трудолюбива, сеяла хлеб, ухаживала за скотиной, заготавливала кору и листья дубильных пород. Когда она со своими заготовками приходила в Унцукуль, то складывала их отдельно. Мастер-унцукулец говорил: «Эти листья и кора, этот материал принадлежат Айше». Вот так и произошло по этой легенде название аула. Именно в Ашильте началась полномасштабная работа по строительству основ государственной структуры имамата. Появились контуры самого первого, прогрессивного в то время государства на северо-восточном Кавказе. Здесь впервые была начата работа по организованной охране границ подвластных имамату земель и территорий, выставление пограничных и наблюдательных постов по границам государства и налажено управление государственной собственностью путем назначения ответственных лиц.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские вузы будут плавно переведены на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом сообщил РИА Новости глава Миноборнауки Валерий Фальков. Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. В рамках новой модели предусмотрены два варианта образования. Базовая продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированная от 1 до 2. Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года, сказал Фальков. В Роспотребнадзоре назвали ключевой симптом опасного гриппа. Грипп – это такое же ОРВИ, но он принципиально отличается от других заболеваний тем, что развивается очень быстро и протекает остро. Другие вирусные инфекции переносятся не так тяжело, поэтому если есть подозрение на грипп, важно обратиться к врачу, предупредил эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Московской области Евгений Артеменко. Ключевым симптомом он назвал резкое, практически молниеносное повышение температуры до плюс 38 градусов и выше. Это признак, что возбудителем является вирус гриппа, подчеркнул специалист. Он также сказал, что высокая температура, головная боль, ломота в теле – это серьезные симптомы, которые нельзя игнорировать. И в завершении выпуска накануне 90-летия со дня рождения народного артиста Леонида Куравлева Мосфильм подвел итоги масштабного опроса, в котором приняли участие почти 5000 человек. Респондентам предложили выбрать наиболее запомнившиеся роли легендарного актера, передает «Москва-24». Первое место в рейтинге занял обаятельный аферист Жорж Милославский из кинохита «Иван Васильевич меняет профессию», набравший 32% голосов. Любопытно, что этот персонаж мог достаться другим известным актерам, в частности Андрею Миронову, однако после серии проб выбор пал именно на Куравлева. В тройку лидеров также вошли сантехник Афоня 29% и философ Хама Брут из ВИА 20%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Стоимость красной икры в ближайшее время резко вырастет. Ближе к Новому году она достигнет 35 тысяч рублей за килограмм. Это станет следствием падения объемов улова в этом сезоне, который оказался в несколько раз ниже, чем ожидалось, объяснил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Он отметил, что к маленькому улову добавляется отсутствие импорта красной икры, из-за чего компенсировать потери невозможно. На этом фоне повышение цен не избежать, подчеркнул эксперт. При падении предложения в 2,5 раза цена будет около 35 тысяч рублей за килограмм красной икры в преддверии Нового года, добавил эксперт.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Размещение денежных средств на банковских депозитах в настоящее время превосходит по эффективности хранение наличности благодаря привлекательным процентным ставкам. Об этом в интервью «Правда.ру» заявила генеральный директор компании «Организация личных финансов», финансовый консультант Алена Никитина. Она отметила, что современные финансовые продукты позволяют извлекать пассивный доход даже из тех средств, которые были предназначены для регулярных бытовых расходов. По мнению эксперта, для грамотного распределения личного бюджета целесообразно использовать комбинированный подход. Основную часть сбережений разместить на срочных вкладах с фиксированной доходностью без права досрочного снятия, а оборотный капитал для ежедневных нужд держать на накопительных счетах, предусматривающих начисление процентов на остаток.
2: Закрома Родины.
3: С похолоданием жители России начали чаще заказывать выпечку и горячие напитки. Такие данные предоставил сервис доставки «Самокат», передает «Москва-24». В сентябре по сравнению с августом спрос на булочки без начинки увеличился на 38%, на сладкую сдобу на 34%, а на круассаны с десертными начинками на 31%. Еще заметнее вырос интерес к сытным вариантам. Заказы круассанов с несладким наполнением прибавили 55%. Свежие торты стали покупать на 61% чаще. Вырос и спрос на фрукты. Мандарины в сентябре заказывали в 2,5 раза чаще, чем месяцем ранее. Апельсины на 68%, лимоны на 37%. Покупки гранатов увеличились в 5,4 раза, а корня имбиря – 4,2. Чай также стал популярнее. Его заказывали на 22% чаще, чем в августе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Диалог ФМ. Дежурная часть.
2: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Прокуратура Дагестана продолжает надзорную работу за соблюдением законодательства в сфере дорожного движения. Только за 9 месяцев этого года ведомством было выявлено более 2000 нарушений закона в дорожной отрасли. К ответственности привлечены 200 должностных лиц. С 5 по 11 октября 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 3 человека. И получили ранения различной степени тяжести 41 человек, среди которых 4 детей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция призывает к строгому соблюдению правил дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог ФМ.
1: Диалог ФМ. Дежурная часть.
0: Реклама на Диалог ФМ.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Грузии существует много тонкостей в межличностном и деловом общении. Местный колорит сильно влияет на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений. По этой причине иностранцу лучше заранее найти хорошего консультанта, желательно местного, который сможет помочь наладить общение. В деловом общении с грузинами стоит помнить об их недостаточной пунктуальности. Опоздание здесь в порядке вещей, как и более ранний уход с работы. Иногда можно столкнуться и с невыполнением данных обязательств. Со стремлением выдать желаемое за действительное, преподнести ситуацию или человека в более выгодном свете, чем есть на самом деле. Кроме того, данное обещание сделать что-либо через час может быть исполнено через два, а может и через 24 часа. А завтра иногда трактуется как через месяц. Торговаться с грузинами не только можно, но и нужно. Практика скидок и взаимных уступок здесь очень распространена. В Грузии большое значение имеют знакомства и нужные контакты. После праздников, корпоративных вечеринок грузины возвращаются к работе очень неохотно, поэтому возобновление делового общения лучше отложить на 1-2 дня. Грузины считают делом чести иметь хороший сайт своей компании в интернете. Даже маленькая фирма с минимальными доходами стремится завести страничку в социальных сетях. В Грузии не принято смотреть на подчиненных свысока. В этом случае начальника могут посчитать за деспота и тирана. Если вы выучите пару слов на грузинском языке, то сможете снискать уважение ваших грузинских партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный карниз. Компания Rimac представила ResFlow – умный карниз для штор со встроенным электромотором и солнечной панелью. Последняя крепится прямо к окну, поэтому для установки не требуется дополнительно прокладывать провода или регулярно заряжать аккумулятор. Карниз выдерживает до 15 килограммов и выпускается в двух телескопических версиях – длиной 112 на 208 и 188 на 361 сантиметр. ResFlow умеет открывать шторы от центра и совместим с моделями на люверсах и кольцах. В комплект входит цепочка для создания S-образных складок. Управлять карнизом можно со смартфона или голосом, а благодаря поддержке Matter он совместим с системами Apple Home, Google Home и Amazon Alexa. Также предусмотрены Bluetooth-пульт и обычный блок питания. Карниз можно запрограммировать на открытие и закрытие в определенное время, либо привязать его работу к восходу и закату солнца. Благодаря этому шторы могут открываться утром автоматически, пропуская естественный свет. В течение дня ResFlow умеет отслеживать изменения положения солнца и менять положение штор, чтобы в комнату не попадало слишком много яркого света. Сейчас компания Rimac собирает средства на серийное производство ResFlow. В комплект будут входить карниз, солнечная панель, крепление и аксессуары. Поставки запланированы на ноябрь. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Знаете ли вы, что Ротшильды считаются одним из самых богатых и влиятельных семейств в истории человечества, а их финансовые правила, заложенные основателем Майером Амшелем Ротшильдом, до сих пор используются практически всеми современными миллиардерами? Представьте, что вам тоже посчастливилось бы следовать этим золотым принципам и встать на путь богатства и успеха в кратчайшие сроки. И именно в этом видео мы поговорим о тех самых эталонных советах Ротшильдов. Некоторые из них могут удивить и даже шокировать, но если правильно воспринять их слова, финансовый успех гарантирован. История семьи Ротшильдов началась с еврейского мальчика Майера Амшеля из Франкфурта, который сначала открыл антикварную лавку, где продавал монеты, найденные на свалке, а потом сумел построить крупный банковский бизнес и создать собственную империю. Его дело продолжили 5 сыновей. К концу своей жизни Майер Амшель создал ряд правил, которыми Ротшильды руководствуются и по сей день, и это позволяет им оставаться одним из самых влиятельных людей на планете. Уже более 200 лет семейство Ротшильдов соблюдает заветы основателя рода. На протяжении веков члены семьи занимались сделками поистине исторического масштаба. Образ всемогущих кукловодов, которые действуют за кулисами, формировался под впечатлением от их деятельности. Так, конспирологи были уверены, что знаменитая семья, деятельность которой не ограничивалась какой-то отдельной территорией, контролирует мировые финансы с помощью Федеральной резервной системы и создает целые пандемии. А это значит одно. Если вокруг семейства Ротшильдов настолько много интриг и тайн, значит они действительно знают, как добиться успеха. Об их правилах поговорим прямо сейчас. Правило первое. Финансы только для семьи. Майер Ротшильд говорил, что все важные посты в бизнесе должны занимать только члены семьи, а не наемные работники. Все финансовые вопросы должны полагаться на членов семьи мужского рода. Мужчины семейства должны жениться на своих двоюродных и троюродных сестрах, чтобы накопленное имущество оставалось внутри рода и служило общему делу. Дочери должны выходить замуж за аристократов, сохраняя свою веру. В каких бы ситуациях ни оказалась семья, несмотря ни на что, ее имущество не должно должно подвергаться описи. Размер состояния не должен оглашаться, даже в завещании. Споры и возникшие конфликты между членами семьи должны быть разрешены внутри семьи, сохраняя единство и непоколебимость дома. Информация о всех фирмах, предприятиях и банках, принадлежащих семье, должна быть строго конфиденциальной. Более того, Майер Ротшильд указывал на важность того, что принимать участие в делах могут только потомки мужского пола, а наследовать только прямые наследники мужского пола. Майер предписал, что главой семьи должен становиться старший сын, если братья единодушно не признали иное. Если упустить гендерный вопрос, который в современном мире может оказаться излишне диковинным, на семейный аспект стоит обратить внимание. Ныне живущие богатейшие люди нашей планеты также продолжают следовать данному правилу. Так, сыновья Уоррена Баффета в свое время были директорами и членами правления компании своего отца, а дети богатейшего человека Европы Бернара Арно до сих пор занимают те или иные должности в семейном деле. Возможно, это правило Ротшильдов связано с какими-либо предрассудками их родоначальника, но все-таки подобный совет не стоит упускать из виду. Правило номер 2. Прибыль превыше всего. В уставе семейства Ротшильдов есть важные слова. Все должно приносить прибыль, даже хобби. В 1853-м один из потомков Ротшильдов, Натаниэль, приобрел за фантастическую по тем временам сумму в более чем 1 миллион франков винодельческое хозяйство Бранмутон. Тогда все сочли это сумасбродством молодого богача, но все было продумано. Покупка стала началом нового и весьма прибыльного направления в бизнесе семьи виноделия. Попробуйте подумать о своих умениях, привычках и хобби со стороны дохода. Возможно, вы даже не догадываетесь, что ваши увлечения могут приносить деньги, и даже немалые. Поразмыслите о том, какие из ваших любимых занятий могут стать стартовой площадкой для обогащения. И что самое важное, если вы увидели хотя бы малейший намек на перспективу, начинайте действовать. Не зря Генри Форд говорил: «Лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби». Правило номер 3. Помните о мере. Семья Ротшильдов знала, что не стоит гнаться за непомерной прибылью и ограждала себя от любых случайностей. Каждый потомок должен был знать во всем меру и никогда не терять цель из виду. Следуя этому правилу, сыновья Майера Ротшильда так и делали, стараясь вкладываться только в продуманные и солидные долгосрочные проекты. Да, иногда некоторые члены семьи могли соблазниться на быстрый заработок, однако в своей основе они всегда держали фокус на конкретной, проверенной и надежной цели. Часто нам могут вскружить голову быстрые успехи и взлеты. Однако обычно за таким резким поднятием в гору всегда идет и такой же резкий спуск вниз. Погоня за быстрыми деньгами может привести к катастрофическим последствиям. Человек либо теряет все эти деньги и идет на дно, либо, приобретая большой капитал, теряет репутацию. Определив свою цель, следуйте за ней до конца, не дав внешним факторам изменить вашу траекторию. Четвертое правило – скромность равно богатство. Майер Ротшильд был убежден, что скромность ведет к баснословному богатству. До сих пор совокупное состояние Ротшильдов по самым скромным оценкам варьируется от 2 до 4 триллионов долларов. Семейство очень тщательно скрывает свои доходы и имеющийся контролируемый капитал. А теперь взгляните на действительно богатых людей современности. Скромно одетые, не выпячивающие свои особняки, яхты и другое дорогостоящее имущество, жертвующие колоссальные деньги на благотворительность. Вот так себя ведут действительно богатые люди, без лишнего пафоса и ненужного внимания к их жизни. Не мудрено, что и Ротшильды делали особый акцент на скромности. Правило номер 5. Информация – ключ к успеху. Знаете ли вы, что знаменитая фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром» принадлежит именно Ротшильдам, а конкретнее основателю английской ветви династии Натану? В 19 веке именно своевременное знание информации помогло всему семейству сделать самое крупное состояние на тот момент. Вся суть заключалась в том, что именно Ротшильды первыми узнали о поражении Наполеона в битве с англичанами при Ватерлоо. В тот момент, когда все были в неведении о том, кто победил в решающей битве, Натан Ротшильд немедленно приступил к массовой продаже своих акций. Все остальные биржевики сразу же последовали его примеру, так как решили, что сражение проиграли англичане. Поднялась паника. Английские, австрийские и прусские ценные бумаги дешевели с каждой минутой. Лондонская биржа буквально ломилась от обесцененных акций. В этот же момент их тайно и спешно скупали подставные агенты Ротшильда. О том, что Наполеон проиграл битву, на бирже узнали лишь через сутки. Тогда Ротшильд за один день заработал 40 миллионов фунтов стерлингов и овладел большой долей британской экономики. Такую же операцию на парижской бирже осуществил брат Натана, Якоб Ротшильд. Семейство прекрасно ориентировалось в информационных потоках. Они подготовили все, чтобы информация попадала в первую очередь к ним. Подобный пример является ярким определением того, как информация, актуальная, свежая и проверенная, может значительно повлиять на успех. Обеспечьте себя знаниями и данными, которые вы сможете использовать себе во благо. Интересуйтесь новыми технологиями, способами заработков и всем тем, что сегодня может казаться нереальным, но уже завтра вполне вероятно, сможет вывести ваши финансы на новый уровень. Один из главных принципов, которых придерживались все Ротшильды, как минимум до начала 20 века, не бояться рисковать, вкладывая деньги в новые проекты и идеи. Вслед за ним идет второй, не менее важный постулат – деньги должны работать. Это факт давно известный, а открыли его далеко не Ротшильды. Однако именно они возвели простую истину чуть ли не в ранг идеологии. Интересно, что представители Ротшильдов никогда не попадали в топ-списки Forbes. Между тем, аналитики считают, что семейство контролирует до половины денежных оборотов в мире.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Кировский районный суд Махачкалы обязал Дагестанский государственный аграрный университет снести две самовольные постройки. Как установила прокуратура Махачкалы, объекты возвели без разрешительной документации на земельном участке. Надзорное ведомство сейчас обратилось в суд с иском о сносе незаконных построек. Суд удовлетворил эти требования. Заместитель руководителя Госжилищинспекции Дагестана Магомед Тагир Алиев освобожден от должности. Согласно распоряжению председателя правительства Дагестана Магомед Рамазанова, Алиев покидает свой пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе. Я напомню, несколько дней назад от должности замруководителя Госжилищинспекции Дагестана был освобожден Мавра Покалов. Три человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Дагестане на прошлой неделе с 5 по 11 октября. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Еще 41 человек, среди которых четверо детей, получили травмы различной степени тяжести. Всего за неделю на территории Дагестана было зарегистрировано 34 ДТП. Наименьшие объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу зафиксированы в Дагестане, в Ингушетии и в Чечне. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Агентство стратегических инициатив. Исследователи проанализировали изменения в здравоохранении, образовании, инфраструктуре, а также в городской среде за последние 5 лет. Евросоюз готовит новые ограничительные меры в отношении российского военного комплекса, в том числе предприятия, которые выпускают ракеты. Санкции планируют ввести сроком на 3 года, об этом сообщает издание «Политика». Кроме того, сегодня министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге продолжают обсуждать возможные ограничения на выдачу виз российским туристам и бывшим военнослужащим. Центробанк утвердил методику оценки операторов электронных денег. Теперь работу таких компаний будут проверять по 33 критериям, об этом пишет «Известия». Специалисты оценят, насколько понятно и полно операторы раскрывают клиентам информацию об услугах, тарифах, рисках, лимитах, возврате средств и работе поддержки. По итогам проверки компания присвоит 1 из 4 рейтингов «соответствует» либо «не соответствует». Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: В российской премьер-лиге пока между собой Краснодар и Зенит выясняли отношения. Футболисты ЦСКА выиграли у клуба «Родина» 3-0 и вышли в лидеры. Причем армейцы единственные, кто еще ни разу не проигрывал в этом сезоне в РПЛ. В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с московскими «Динамовцами», которые, обыграв в гостях «Рубин» 1-0, по количеству очков догнали армейцев и опережают их по дополнительным показателям в турнирной таблице. И в еще одной встрече «Ахмат» и «Балтика» сыграли 0-0, калининградцы уже 4 тура без побед. В Хабаровске на арене «Ерофей» в присутствии более 8 тысяч зрителей прошел финал Кубка России по хоккею с мячом, в котором «СКА Нефтяник» обыграл со счетом 7-5 московское «Динамо». Хабаровчане в последний раз выигрывали кубок 4 года назад. В матче за бронзу «Кузбасс» взял верх 4-3 над клубом «СКА Уральский Трубник». Интересно, что через несколько дней московское «Динамо» и «СКА Нефтяник» вновь сыграют, но за Суперкубок России и в Красноярске 22 октября. И в континентальной хоккейной лиге московские «Динамовцы» добились успеха в домашней встрече с питерским «СКА» 4-3 в овертайме. Для «Динамо» это первая победа после 6 поражений кряду. В Баку на чемпионате мира по дзюдо в олимпийской дисциплине, которая называется «Командный смешанный турнир», сборная России впервые выиграла серебро. До этого российские спортсмены дважды становились обладателями бронзовых наград в подобных соревнованиях. В финале против Японии, где россияне уступили 1-4, единственную схватку в весовой категории свыше 90 кг выиграл Тамерлан Башаев. На чемпионате Европы по стендовой стрельбе в трапе Лада Денисова выиграла серебряную медаль. Эти соревнования проходят в Греции. На теннисном турнире в Пекине в финале Мира Андреева уступила со счетом 5-7-4-6 олимпийской чемпионке Джен Цинвэнь из Китая. Для Андреевой это был 5-й финал в текущем сезоне. По этому показателю она делит лидерство в ВТА с Еленой Рыбакиной, Ариной Соболенкой и Джессикой Пегулой. Действующие чемпионы волейболисты московского «Динамо» выиграли предсезонный Кубок легенд, обыграв в 5 партиях «Белогорье». Кстати, чемпионат мужской стартует 16 октября. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бугда-Тепе – село в Куракском районе Дагестана. Оно входит в Качхюрское сельское поселение. По переписи 2002 года в селе проживало 706 человек. В 1937 году колхозу села Качхюр Куракского района под зимние пастбища был передан участок земли в местности Бугда-Тепе в дельте реки Самур. Со временем на этих землях образовался кутан колхоза имени Качхюрского. После землетрясения 1966 года большая часть населения села Качхюр была переселена на кутан. Позже кутан был преобразован в село Новый Качхюр. Новые земли качхюрцев находились на большом бугорке между реками Самур и Гюльгери. Ближайшим селам не было дорог. Это была земля, заросшая кустарниками и лесными массивами. Но между ними и находились чистые участки, и на них выращивали кукурузу. Место горцам понравилось, и за короткий срок они очистили ее от дикорастущей растительности и подготовили почву для посева пшеницы, ржи. Зимой 1966 года качхюрцы пригнали туда и стадо овец. Было нелегко, особенно летом. Горцев мучила лихорадка, от болезней многие умирали. Но постепенно они адаптировались к новому климату. А уже в настоящее время в новом населенном пункте около 350 хозяйств и проживает более 800 человек. В селе действует средняя школа, узел связи, переговорный пункт, библиотека, сельская администрация и дом культуры. Однако, по информации, есть трудности с обеспечением питьевой и поливной водой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: Сегодня, 12 октября, отмечают День медицинской службы МВД Российской Федерации. И если в обычной компании здоровье персонала – это HR-задача, то в системе МВД это вопрос национальной безопасности и устойчивости операций. 12 октября 1946 года был создан первый самостоятельный медицинский департамент. По сути, тогда впервые выделили медицинскую функцию в отдельный управленческий контур. До этого медпомощь была встроена в общие подразделения, а теперь появилась централизованная система контроля качества, стандартов и распределения ресурсов. Для бизнеса это понятный кейс, когда функция становится отдельным департаментом, появляется измеримость. В МВД это означало единые протоколы, контроль сроков оказания помощи, учет нагрузки на госпитали и планирование коечного фонда по регионам. То есть не кто ближе, а где эффективнее. Сегодня эта система – часть инфраструктуры устойчивости ведомства, от профилактики до работы в зонах чрезвычайных ситуаций. И для нас в бизнес-контексте это хороший пример, как выделять критичные функции в отдельные контуры, чтобы управлять рисками, а не просто реагировать на аварии.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Более 40 социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда, передает РИА Новости. По его словам, они будут увеличены по фактической инфляции. Агентство отмечает, что страховые пенсии вырастут на 6,8 с 1 февраля и на 3,3 с 1 апреля. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату. Прожиточный минимум и зависящие от него пособия также проиндексируют по уровню инфляции. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» станет обязательным со следующего учебного года для всех российских учащихся 5-11 классов. Об этом сообщает РИА Новости. «Мы приняли решение, что со второй четверти в 1000 школ, в том числе в Республике Татарстан, будет апробироваться новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность», — сказал Кравцов на пленарном заседании форума «Цифровые дни Иннополиса». По его словам, сентября следующего учебного года уже для всех школ с 5 по 11 класс курс станет обязательным. Министр уточнил, что он будет рассказывать не только о возможностях ИИ, но и о рисках. И в завершении выпуска: астрономы зафиксировали самый далекий быстрый радиовсплеск из когда-либо обнаруженных, сигнал, который шел до Земли более 10 миллиардов лет. Всплеск был пойман радиотелескопом в Южной Африке. Ученые установили, что сигнал возник, когда Вселенной было всего около 3 миллиардов лет. Это более чем вдвое превышает предыдущий рекорд дальности. По словам астрономов, когда произошел этот всплеск, не было ни Земли, ни Солнца. Ключевую роль в идентификации источника сыграл космический телескоп Джеймс Вебб. Именно его инфракрасные камеры позволили разглядеть крошечную галактику, которая оказалась невидимой для крупнейших наземных обсерваторий из-за крайней тусклости. Сигнал также выступил в роли космического маяка, неся информацию о магнитных полях и распределении материи. Это открывает новый способ изучения невидимого вещества, заполняющего пространство между галактиками. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Незаконное предпринимательство. Что же это такое? Какие у него есть критерии? И какое наказание? Итак, если человек торгует кукурузой на рынке, это уже незаконное предпринимательство. И он может получить как административный штраф, а если у него несколько таких точек и прибыли много, то даже уголовную ответственность. Предпринимательская деятельность – это когда человек продает товар, выполняет работы или оказывает услуги и получает за это деньги на постоянной основе. То есть однократная продажа шубы не является предпринимательской деятельностью, даже если вы это делаете с помощью Авито. А если вы постоянно продаете шубы, создали сайт, платите за рекламу, это уже предпринимательская деятельность. То есть законодательство определяет два основных признака предпринимательства. Первое – это постоянная основа. То есть человек не разово это делает. Пусть у него будет периодичность. Вы можете заниматься предпринимательской деятельностью раз в полгода. Но если это происходит постоянно на протяжении 5 лет, это предпринимательская деятельность. И второй признак – это деятельность направлена на извлечение прибыли. Вы получаете за это систематическую прибыль. Для простоты понимания приведу пример. Если вы себе купили квартиру вторую и сдаете ее в аренду, вы не являетесь предпринимателем. Вы не занимаетесь предпринимательской деятельностью. Да, налоги вы все равно должны платить, 13% как налог с дохода физического лица, но регистрироваться как самозанятый или индивидуальный предприниматель вы не обязаны. Если же вы покупаете 5 квартир и сдаете их посуточно, это уже предпринимательская деятельность со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как поступить в этой ситуации, спросите вы меня? Купите 5 квартир и передайте в доверительное управление третьему лицу или компании. Она будет заниматься тем, что будет извлекать из этого имущества, которое передано ей, прибыль и платить вам деньги. И вы будете с этого дохода платить 13%. Именно так. Ну а если вы сделали такую глупость, что купили апартаменты, то здесь доказать предпринимательскую деятельность, если вы в ней не живете, а сдаете, еще проще. Жилье – это все-таки для жилья. А апартаменты у нас пока считаются нежилыми помещениями. Если вы не хотите ни с кем делиться своей прибылью, а любая управляющая компания берет определенный процент, то тогда вам придется либо платить 13% как с дохода физического лица, либо зарегистрироваться самозанятым. Там есть лимит. Если вы зарабатываете не более 2 400 000 рублей в год, имейте в виду. Если вы зарабатываете больше, то вам придется регистрироваться как индивидуальному предпринимателю. И только в этом случае у вас нету незаконной предпринимательской деятельности. А кто же выявляет эту самую незаконную предпринимательскую деятельность? Безусловно, полиция, налоговая, Росфинмониторинг, Роспотребнадзор и прокуратура. Как это обычно происходит? На примере тех же квартир. Всеми нами горячо любимые соседи пишут заявление участковому, участковый приходит, проверяет и понимает, что здесь ведется коммерческая деятельность. Передает эти материалы в налоговую. Дальше вызывает уже вас, как собственника, и спрашивает, а что, собственно, здесь происходит? Почему в вашей квартире живете не вы, не ваши родственники, а кто-то? А сейчас Росфинмониторинг с налоговой очень хорошо дружит, и заодно вам еще покажут переводы, постоянные, ежемесячные, определенные одной и той же суммы, которые будут доказывать, что это предпринимательская деятельность. Также практикуют контрольные закупки, когда сотрудники ОЭППК или налоговой под видом обычных покупателей откликаются на ваше объявление и в тот момент, когда вы уже обо всем договорились, оформляют право нарушения. В этих случаях, если вы не зарегистрированы как самозанятый и как индивидуальный предприниматель, в зависимости от того, какой доход вы смогли получить, не регистрируясь, будет назначаться наказание. Под доходом следует понимать всю выручку от реализации товаров за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности. Крупным доходом считается все, что свыше 2 250 000 рублей. Очень часто бывает, что выявленное нарушение не дотягивает до уголовного. В таком случае ОЭППК или налоговая отправляет это для оформления административного правонарушения.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: За последний год средняя зарплата курьеров увеличилась почти на 39%. В сентябре, по данным сайта ХХРО, она достигла 190 тысяч рублей в месяц. Согласно данным SuperJob, медианная зарплата автокурьеров на полную ставку в Москве составляет 150 тысяч рублей в месяц, а максимальная может достигать 350 тысяч. Пешие курьеры зарабатывают от 105 до 200 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что рост оплаты труда в этой сфере происходит быстрее, чем ранее. Это связано с нехваткой кадров из-за оттока мигрантов и студентов, которые обычно подрабатывают в этом сегменте летом, а также с подготовкой к высокому сезону.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
4: Ксай Мисик и Сита Джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай Мисик и Сита Джаридач.

0: Jerry Dutch.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Крайне важным аспектом бизнес-этикета в Японии является обмен визитками между сторонами. Обмен визитками рассматривается как обязательная часть бизнес-протокола или же как официальное знакомство. Поэтому обратите внимание, что японцы не перейдут к обсуждению дела, пока процедура обмена визитками не будет завершена. Японцы называют визитки словом «мэйши». Для них визитка является лицом человека. Поэтому японцы никогда не будут экономить на своих визитках. Визитки в Японии изготавливаются из высококачественных материалов и хранятся в специальных визитницах. Японцы, само собой, ожидают, что их иностранные партнеры будут также приходить на встречи с подготовленными и переведенными визитками. Если уж не на японский, то хотя бы на английский язык. Прийти на переговоры без таких визиток означает совершенно не подготовиться к встрече. Если же встреча будет проходить не в России, а в Японии, то рекомендуется все же подготовить несколько визиток с переводом на японский язык. Японцы обязательно оценят такое внимательное отношение с вашей стороны. Обратите внимание, что перевод информации о вас и вашей компании на визитке обязательно должен быть грамотным и точным, поскольку визитка в данном случае является лицом вашей компании, и японцы уже по ним могут составить свое первое впечатление о вас. А первое впечатление всегда самое сильное. Ваши визитки обязательно должны содержать такую информацию, как название вашей компании, вашу официальную должность, ваше имя, адрес, телефон и электронную почту. Обратите внимание на порядок расположения информации на японских визитках. Японцы в первую очередь делают акцент на компании и уже только потом на должности и имени человека.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство людей начинают меняться только при одном из двух условий. Либо в тот момент, когда у них присутствует вдохновение, либо в момент отчаяния. Но лично я считаю, что чаще всего это происходит в момент отчаяния. Потому что когда у человека присутствует вдохновение, у него все слишком хорошо, чтобы предпринимать какие-то дополнительные усилия. Ему не хочется работать, ему хочется наслаждаться. В моменты наслаждения человека посещает мысль, что он уже достиг того, что хотел. Но поверьте, в вашей жизни нет ничего лучше, чем ваши завышенные амбиции. Вы никогда не должны быть полностью удовлетворены своим результатом. Вы всегда должны быть голодны к новым достижениям, желать больших перемен, желать лучшей жизни, которую вы только можете себе представить. Вы всегда должны знать, к чему стремитесь. Ведь вы никогда не сможете осуществить свою мечту, если у вас ее нет. Постоянно завышайте свои амбиции, потому что вы никогда не достигнете большего, чем ваши высшие устремления. Если вы хотите миллион, то вы получите миллион, но не 1,5 миллиона. Если вы хотите 10 миллионов, то 100 миллионов вы никогда не получите. Если вы хотите миллиард, то измените миллиард жизней. Это единственная формула стать миллиардером, изменить этот мир и достичь феноменального успеха. Знаете, какое одно из главных качеств, определяющее успех в жизни? Самоуважение. Самоуважение – это ключ к вашему успеху. Как часто мне приходится встречаться с людьми, у которых преобладает одна и та же проблема – полное отсутствие какого-либо уважения к самому себе и низкая самооценка. Это самая главная проблема людей, которая не позволяет им в полной мере раскрыть весь свой потенциал. Конечно, вы можете подумать, что вас это точно не касается, и что у вас с самооценкой все в порядке. Но если мы соберем, например, 10 человек и начнем их подробно расспрашивать про их достижения, то в какой-то момент все они начнут сомневаться в себе. У них в голове сразу же начнут возникать вопросы. А может, мне просто повезло? Может, это всего лишь удача? Лично я сотни раз задавал себе подобные вопросы. А не повезло ли мне? Но каждый раз я с уверенностью отвечал, что нет, мне не повезло. Да, возможно, в первый раз это было везение, но 20, 30, 40 раз подряд – это уже не везение. Поймите одну простую вещь, что все достижения в вашей жизни возникли не из-за удачи и везения, а благодаря вашему тяжелому труду. Но часто мы наблюдаем обратную картину. Что мы видим? Большинство людей не хотят прикладывать каких-то усилий. Они ничего не хотят делать, чтобы хоть как-то приблизиться к своей цели. Они просто хотят быстрых и легких денег. Но так не бывает. Люди не хотят тяжело работать 2 года, чтобы заработать миллион. Они хотят получать по $100 в день прямо здесь и сейчас. Сегодня так легко сэкономить время. И мне тяжело наблюдать за тем, как бездарно люди его тратят. Все мы знаем, что нам необходимо делать, чтобы получить желаемое. Но нам лень. Все мы надеемся на какое-то чудо, на удачу, на лотерею, на наследство от богатого родственника. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Возможно, ваши родители говорили вам, что когда вы вырастете, вы сможете делать все, что только захотите. Но это неправильно. Нужно говорить своим детям, что они могут делать все, что захотят, только в том случае, если им это действительно нравится. Ведь именно это облегчает нашу жизнь. Именно занятие любимым делом, которое приносит вам настоящее удовольствие, может сделать вас успешным. Поэтому не бойтесь пробовать то, что вам нравится, даже если вы не получаете никакой поддержки со стороны других людей. Не бойтесь пробовать. Если вам и нужно чего-то бояться, так это бедности. Бойтесь ничего не оставить после себя в этом мире. Бойтесь прожить никчемную жизнь. Знаете, какая разница между мной и любым из вас? В отличие от других, я ничего не боюсь. Я не боюсь потерпеть неудачу, я не боюсь мнения окружающих, я не боюсь хвататься зубами за предоставленные мне возможности. Смотрите, это вы. Вы стоите в стороне и наблюдаете за тем, как все ваши возможности проходят мимо вас. Вы сидите и все чего-то ждете, ждете и ждете. Вы думаете, а может быть сейчас не самый лучший момент? Может быть в следующий раз? Может все-таки в следующий раз? Да, точно, в следующий раз. И вот появляется кто-то вроде меня. Тот, кто впивается в эту возможность зубами. Возможно, в следующий раз, да? Ну и кто из нас настоящий лев? Но даже если я схватился за эту возможность и у меня ничего не получилось, я не отчаиваюсь. Я понимаю, что без неудач в нашей жизни невозможно. Но все вокруг хотят только успеха. Никто не хочет испытывать на себе неудачу. Вам нужно понять, что ошибки будут всегда. Любая ваша неудача – это бесценный опыт, который рано или поздно приведет вас к успеху. Поэтому прямо сейчас встаньте и начните что-то делать. Начните предпринимать конкретные шаги. Проанализируйте все стороны своей жизни и выявите то, над чем вам нужно работать. Начните, например, со своего окружения. Покажите мне своих друзей, и я покажу вам ваше будущее. Все мы становимся похожи на тех людей, которые оказывают на нас наибольшее влияние. И совсем не важно, сколько семинаров вы посетили и сколько книг перечитали. Вы всегда будете такими, как те, с кем вы больше всего общаетесь. Вы – это средний тех 5 людей, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Поэтому не тратьте свое время на людей и вещи, которые не приносят вам никакой пользы, а только тянут вас постоянно вниз. Концентрируйтесь только на важных для вас вещах, а не раскидывайте свое внимание на все подряд. Ставьте перед собой самые высокие цели и стремитесь их достигнуть. Не бойтесь пробовать что-то новое, хвататься за возможности и идти на риск. Поменяйте свое окружение, если чувствуете, что оно удерживает вас на месте. Поднимите свою самооценку и не бойтесь совершать ошибок, ведь благодаря им вы накопите тот ценный опыт, который сделает из вас по-настоящему успешного человека.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Унсокольский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в хищении детских пособий почти на 2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана. Следствие установило, что в 2022 году обвиняемая обратилась в отделение социального фонда по Дагестану за ежемесячным пособием на 4 детей. Она фактически проживала с детьми за пределами России, поэтому не имела оснований на соцвыплаты. Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану признало медицинский центр «Лекарь» в Махачкале нарушившим закон о рекламе за акции чек-апы со скидкой до 40%. В рекламе медицинского центра «Лекарь» не указали условия скидки, сроки акций, категории пациентов, на которых она распространяется, и другие ограничения. Из-за этого фраза «скидка до 40%» создает у потребителя ложное впечатление, что скидка доступна всем. Служба признала сейчас медицинский центр «Лекарь», нарушившим законодательство о рекламе, и выдала предписание об устранении этого нарушения. Ну а технологии искусственного интеллекта активно внедряются в российскую систему здравоохранения. Об этом РИА Новости рассказал замминистра здравоохранения России Вадим Ваньков. По его словам, в радиотехнологии решения на базе ИИ позволяют анализировать медицинские изображения, полученные в ходе рентгена, флюорографии и компьютерной томографии. Также нейросети сейчас задействованы в анализе данных электронных медицинских карт. Система обрабатывает большой объем информации по профилю пациента. И правительство нашей страны поддержало законопроект об ужесточении наказания за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв Кабинета министров. Теперь за призывы к массовым беспорядкам максимальный срок лишения свободы предлагают увеличить до 4 лет. Если они распространяются через интернет, установится наказание до 6 лет. Авторы инициативы связывают ее с ростом числа преступлений, связанных с террористической пропагандой. Но в 22-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли несколько предприятий легкой промышленности. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на постановление Совета ЕС. Ограничения затронули швейные фабрики, текстильные предприятия и компании, которые занимаются производством и продажей одежды. Ранее глава, я напомню, что дипломатическая служба Европейского Союза Кая Кало сообщила, что всего в новый санкционный пакет внесли около 1600 компаний. Но Минцифра готовит новые правила для виртуальных мобильных операторов, прежде всего банковских, пишет ведомости. Эти компании работают на сетях других операторов. Обсуждается регулирование тарифов между владельцами инфраструктуры и теми, кто ее арендует. По словам представителя министерства, банки компенсируют расходы на связь и могут предлагать ее клиентам по себестоимости или дешевле. Ведомство, кстати, считает, что это способствует оттоку абонентов от крупных операторов. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Эмисей Амировой на «Диалог ФМ».
6: Приветствую, друзья! В эфире программа «Голос добра», в рамках которой мы знакомим вас, дорогие слушатели, с благотворительными дагестанскими проектами. Совсем недавно у нас в Дагестане, параллельно в Махачкале и в Каспийске, был запущен проект «Академия Прокомфортно» – подготовка мамочек, особенных детей, а также инвалидов, людей с ограниченными физическими возможностями, профессиям, которыми можно заниматься удаленно, управление персоналом или рекрутинг, ее самая начальная базовая ступень – поиск найм персонала. Рассказать подробнее об этом и, конечно, о своей профессиональной деятельности мы пригласили спикера Академии Прокомфортно, карьерного консультанта, наставника и специалиста в подборе управления персоналом с опытом более 15 лет, наша гостья Джанет Расулова. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Джанет, для того, чтобы помогать людям найти себя в профессии, а именно этим занимается специалист по персоналу, что нужно знать?
7: Очень широкий такой вопрос. Знать нужно много, но есть две очень важные детали. Важно, наверное, самая база – это любить людей. Если людей не любить, в этой профессии сложно удержаться. И очень важно для меня лично, это, наверное, особенность моего подхода, это использование технологий, методик и инструментов. То есть, чтобы это было не потому, что у меня сегодня такое настроение, и я решила по поводу кандидата вот такую вот карьеру выстроить ему или продать ему эту идею. Нет. А чтобы это связывалось с бизнес-решениями, с бизнес-результатом и, ну, скажем так, полезность продолжалась и дальше. Угу. А не эмоциональное сегодняшнее решение самого специалиста, который принимает решение прямо здесь и сейчас.
6: То есть есть некая схема?
7: Обязательно есть некая схема. Ну, моим ученикам, что я говорю, когда они приходят после 4 собеседований, Джанет, у меня взрыв мозга, это очень долго, это очень эмоционально, ресурсозатратно, я так не могу, а нужно много собеседовать. Я говорю, так ваша проблема в том, что вы все это делаете на эмоциональном уровне, а не используя методики. Использование методик – это еще и отпускает себя, расслабляет себя, ты идешь чисто по технологии, нет риска ошибки, нет риска субъективного решения, субъективного мнения, и твой мозг, он не переключается, он не думает все время, какой же вопрос сейчас задать кандидату. Все идет очень легко, и результат намного лучше.
6: Это именно то, как вы двигаетесь,
7: да,
6: проводя встречи со искателями.
7: Все верно.
6: А как быстро вы сами к этому пришли, и какой был до этого путь?
7: Быстрым этот путь я не назову, но я могу сказать, что сейчас на рынке возможности намного больше этим быстро овладеть, чем когда это делала я. Угу. Я шла к этому, ну, достаточно долго, и есть огромная благодарность многим компаниям за то, что позволили мне практиковаться, тренироваться. Много было проб и ошибок, и особенность моего опыта – это в количестве людей, которых мне пришлось просмотреть. Я прособеседовала более 30 тысяч человек. Было около 5 тысяч карьерных консультаций. 4 тысячи недавно считала людей, я трудоустроила. И данный массив, данное количество позволило мне апробировать методики и выбрать именно те, которые давали, ну, наверное, практически 100% результат. Я, ну, 99%.
6: То есть сегодня те, кто попадает в наставничество к Джанет Расуловой, получают именно выжимку ее знаний, ее опыта, ее успешных кейсов.
7: Они получают выжимку, они получают рабочие твердые инструменты, они получают, наверное, какое-то эмоциональное сопровождение, и я подсвечиваю, где опасно упасть, и что сделать, и как постелить солому, и так далее. Конечно, ничего не сравнится с личным опытом каждого человека. К сожалению, за много-много-много веков так и не удалось человечеству вскрыть черепушку, как я иногда выражаюсь, и передать мой опыт именно тебе конкретно. Но я точно проговариваю такие жесткие правила, которые, ну, такие стоп-факторы, куда нельзя заходить. Немножко абстрактно, но я прям говорю прям в рекрутинге. Это только первый этап, самый фундаментальный первый этап, самый важный, вокруг которого строится весь HR-блок. Вся работа с человеческим ресурсом, с управлением человеческим талантом.
6: У меня, слушая вас, возникает аналогия с начальной школой, которая, да, должна быть вот именно фундаментальной, базовой. Как говорят, первая учительница – это так важно. Я думаю, повезло тем, у которых Джанет Расулова вот именно первый учитель, и кто вводит их в профессию, специалист по персоналу. А вот программа для слушателей Академии ProComfortно, она как была, по такому же принципу сформирована?
7: Абсолютно по такому же принципу, потому что фундаментальные инструменты, они так и остаются. Это как математика осталась математикой, физика физикой, здесь примерно то же самое. Нанизываются немножко интересные фишки, которые неизбежно приходят в нашу жизнь.
6: Какие-то новые технологии.
7: Новые технологии, искусственный интеллект и так далее, безусловно. Все то, что упрощает работу, потому что у нас сейчас такой рынок, очень многозадачности много, мозг устает, его надо как-то в ресурсность восполнять.
6: Но замены полной, как нам вот угрожает, наверное, не будет. Кто-то же должен этим всем дирижировать.
7: Вы знаете, когда я погрузилась в плотную работу с ИИ именно в HR-блоке, я поняла, что окончательно, что без, ну, мне нравится выражение, без естественного интеллекта искусственно не поможет. Здесь примерно то же самое. И, ну, не могу сказать, что я эксперт по трендам и технологий, но могу сказать, что пока, на ближайшие, возможно, даже 10 лет, нам это не грозит.
6: Я просто переживаю, Джанет, что мы тут этими инструментами еще не овладели, а нам уже угрожают какие-то новые.
7: Да, я слышала историю про гуманоидов. Но то, что в некоторых крупных компаниях используют искусственный интеллект для отсева 75% резюме, это есть. Но уже, естественно, обычный наш интеллект тоже работает не просто так, и придуманы уже фишки, как это обойти.
6: Все, что придумывает человечество, оно же придумывает, как обходить.
7: Все правильно.
6: А вот запрос и заявка Академии ProComfortно, что некоторым профессиям можно заниматься удаленно. Насколько это соответствует профессии менеджер по персоналу, рекрутер?
7: Вообще, понятие менеджер по персоналу, оно такое общее, как врач. Поэтому я бы, наверное, чуть-чуть назвала по-другому. Если мы говорим про рекрутинг, то абсолютно нормально. Что такое рекрутинг? Это поиск человека и сам, в принципе, найм. В любом случае, конечная инстанция – это лицо, принимающее решение. Это руководитель подразделения, либо директор компании, либо директор направления. Вот. Если мы говорим про ввод в должность, это уже менеджер по адаптации. И если компания небольшая, то рекрутер, в принципе, выполняет две функции. В любом случае, на сегодняшний день удаленно эти вопросы решать можно. Ключевой элемент этого всего добра, как я называю, это коммуникация, плотная коммуникация рекрутера с кандидатом, рекрутера с руководителем, рекрутера уже самим сотрудником на время адаптации. Ничего на сегодняшний день не заменит обычной коммуникации. Общаемся мы по телефону, вполне возможно. Если есть такая возможность у некоторых мамочек или у наших учеников, они могут иногда посещать компанию тем самым. То есть человек-человек, в любом случае, потребность такая осталась. То есть, вообще, в принципе, в продаже, а мы говорим про продажу вакансий, про продажу компании кандидату, очень важна ведь коммуникация, прогрев. Здесь работают ровно те же законы, что и в продажах. Просто оболочка приобретает новый вид.
6: Академия Прокомфортная – это все-таки благотворительный проект, ну, по крайней мере, так стартовал, и с такой заявкой вышел на рынок труда Дагестана. Вас насколько зацепила идея, и почему вы так ушли в этот проект и помогаете абсолютно безвозмездно ему в становлении?
7: Ну, такой глубокий, наверное, вопрос. Мне всегда хотелось участвовать в чем-то добром. Вообще, в принципе, HR-блок – это профессия помогатор. И это базовая функция, наверное, помогать. Скажем так, коммерческая составляющая – это уже приобретает немножко в других масштабах. И в данном случае мысли и не возникло говорить о коммерческом блоке. Хотелось помочь, во-первых. Во-вторых, часто вижу, что иногда моя поддержка, мой пинок, будем так говорить, нужна людям, чтобы они из того места, где они есть, я имею в виду карьерную позицию, передвинулись в другую. И неважно, это мамочка особенного ребенка или это обычный специалист, который засиделся 15 лет на одном месте и просто страдает от того, что ничего не происходит. И мы нужны здесь. Мы те люди, которые занимаются управлением карьерой. В данной ситуации, ну, просто грех было это не использовать. Кто, как не эта категория людей, нуждается в помощи, в поддержке, в наставничестве? Ведь обычный здоровый человек, у которого есть возможность проводить 8 часов на работе, то, что у него ничего не происходит, это нельзя, скажем так, сказать, что это проблема только окружения, это еще и проблема его самого. А у этой категории немножко другая история. Поэтому помочь тут, ну, тут было грех не помочь и грех не использовать такую возможность, потому что я давно ее искала. Вам спасибо за это.
6: На самом деле заниматься именно делом всей своей жизни, наверное, мечта каждого из нас. И мало кому везет встретить на своем пути человека, который поможет в нужное время распознать, а где твоя сильная сторона, а где ты максимально можешь принести пользу себе и окружающим. И в этом направлении как часто к вам обращаются и с каким запросом к вам нужно идти именно как специалисту, как карьерному консультанту?
7: А ты просто представь, сколько людей действительно нуждаются в таком специалисте. Если мы зададим вопрос, когда возникает проблема в семейных, в личных отношениях, какая категория, сколько процентов людей нашего населения идут к специалисту за помощью, к психологу? Ну, очень маленькая.
6: Ну, максимум к соседке.
7: Но сейчас это маленькая. А люди, работающие, имеющие профессию, имеющие стабильную работу, они даже не задумываются, что может быть по-другому, что может быть совсем по-другому, что можно достичь свой икигай, как говорят японцы, что можно быть полезным, просто кайфовать от своей работы, получать деньги и быть полезной в целом для народа, будем
6: так это называть. И, наверное, другие деньги, ведь если ты раскрываешься во всех своих проявлениях, ты уже по-другому
7: это
6: оцениваешься.
7: Это уже пласт работы, с которым нужно работать.
6: На рынке труда.
7: Потому что есть две проблемы. Есть проблема личности человека, что у него происходит в голове, какие у него стоперы, какие проблемы, какие затыки, узкие горлышки и так далее, которые не дают нормальной артерии функционировать. А есть окружение, есть то, что происходит вне тебя. И у меня на консультациях мы как раз прорабатываем вот эти штуки. Поэтому по поводу того, как повезло человеку, особенно когда я побыла на другой стороне, я могу сказать, что и напомню, 30 тысяч собеседований, 95% людей даже не задумывались, что есть понятие «карьерная цель», что можно выбрать работу, а не опубликовать резюме и ждать, пока тебе кто-то позвонит, и только из того, кто тебе позвонит, ты начинаешь выбирать. На самом деле, ранее тоже говорила, мы можем выбрать, в какой клинике обследоваться, мы можем выбрать, условно, за кого выйти замуж, сколько детей родить, где купить дом, что сегодня поесть, но мы не выбираем, где работать. Мы думаем. Это такая ошибка, которой обманывается большое количество людей. Мы думаем, что мы выбираем, но на самом деле, если начать копать, там очень много внутренних конфликтов, очень много неудовлетворенности, и через некоторое время, у кого-то это происходит через 4 месяца, у кого-то через 4 года, они понимают, что я так больше не могу.
6: А какие методы, какие технологии вы используете при построении карьерных целей для тех, кто обратился к вам?
7: Я прошу прощения за уход немножко такую в методическую часть, да? Угу. Но если мы говорим про цели, у меня их там порядка 8 технологий, которые я использую по работе с целями.
6: Угу.
7: Но дальше мы прорабатываем ценность тебя, мы прорабатываем перспективность на рынке труда, мы прорабатываем анализ твоего потенциала, мы прорабатываем, а нужен ли ты такой на рынку, мы прорабатываем, чего ты хочешь, где твоя точка А, точка Б, с какие действия и ресурсы тебе нужны, чтобы выйти из точки А в точку Б, и только потом он достигает этой цели. То есть я не могу сказать, что мы работаем только с целями. Определить карьерную цель – это, конечно, очень много. Это как минимум осознание, что, можно же по-другому. Хорошо, я хочу по-другому, но нам эта цель нужно определить на достижимость. От того, что ты хочешь сразу резко увеличиться в 300%, а где, давай трогать, смотреть, реально.
6: Вообще потянешь?
7: Конечно. И дальше вот это происходит анализ «потянешь». А может, потянешь, а может, не потянешь, потому что истории бывают очень разные. Бывают истории, где он сидит и думает, я ничего такого особенного не сделал. Начинаешь анализировать, вытаскивать через трансформационные карты и так далее, и выявляется, что он круче раза в 4-5, чем он есть сейчас. И такие инсайты осознания. А бывает очень совсем наоборот, и, к сожалению, Дагестан... У нас больше про вторую историю, но не всегда, конечно.
6: Мы работаем. Восхищает не вера в себя, а самоуверенность.
7: Согласна, я и согласна. Я говорю, лучше так, чем наоборот.
6: Честно сказать, да, я тоже думаю. Наверное, бывают ситуации, когда сложно помочь тем, кто обратился.
7: Бывает.
6: В связи с чем, как правило?
7: Как правило...
6: Второй случай?
7: Mm-hmm. Да.
6: То, что встречается в Дагестане.
7: Это вторая проблема, это второй случай, конечно, когда
6: мы переоцениваем
7: вера в себя настолько огромная и слепа, что бывает сложно прорабатывать. И есть первый еще вариант, с которым мне очень сложно, когда очень сильная позиция жертвы, что я прав, остальные виноваты, у меня все плохо,
6: мне
7: потому что...
6: должны.
7: Да, мне все должны. И я стараюсь, если такая возможность есть, направлять к специалисту, который прорабатывает именно вот эти все блоки, потому что это больше работа психолог, это не ко мне. Я занимаюсь непосредственно работой с карьерой.
6: Честно, ваша честность меня прям впечатляет, потому что зачастую слышишь от специалиста: я это могу, я то могу, и тут я могу.
7: Нет, я так про себя не могу сказать.
6: Но вы так четко разграничиваете. А здесь, пожалуйста, обращайтесь к психологу.
7: Да. Я даже и контакты передаю, кого можно рекомендовать.
6: Чаще всего кто бывает человеком с запросом по поводу карьерной консультации?
7: Есть две категории, наиболее чаще встречающиеся. Первая – это категория 30-45. Это люди, которые уже прошли какой-то опыт, осознали, что дальше они так не хотят. Есть маленькое понимание, возможно, что если я чего-то хочу, это можно достичь. Это люди, которые уже кого-то где-то слушают, пытаются самообразованием заниматься и понимают, что… Ага, мне вот нужен именно этот специалист, и я пойду. Люди, очень важное правило, очень важный маркер. Он должен сам осознанно сказать: я хочу что-то поменять, а вот что, как, где, какие затыки, какие стоперы, мы уже разберем. Есть вторая категория, это подростки, которых я сейчас отказалась от работы с подростками, потому что там заказчиком является родитель. Когда заказчик родитель, родители, конечно, молодцы.
6: Это, наверное,
7: этим
6: больше
7: занимаются.
6: Профориентация,
7: да, профориентация,
6: а не карьерный.
7: Да, профориентация
6: коучинг.
7: Это тоже часть работы с карьерой. Потому что у взрослых очень часто проблемы с профориентацией. Мы начинаем с этого. Он вообще не понимает, чем он хочет заниматься. А вот я все-таки предпочитаю работать с людьми, которые берут на себя ответственность за работу над своей карьерой. С ребенком сложно.
6: То есть это взрослые люди, это те, которые самостоятельно приняли решение и сами к вам обратились, ножками пришли.
7: Все верно, абсолютно верно.
6: Слушая вас, понимаешь, что очень важно оказаться на своем месте, важно для нас самих и важно для тех, с кем мы работаем. А может ли карьерный консультант помочь нам в нашей неудовлетворенности работой?
7: Абсолютно. Конечно, это самый, наверное, первый вопрос. Ты хочешь сменить профессию? Или ты хочешь сменить работодателя? А может, ты хочешь сменить сферу? А может, ты хочешь сменить руководителя? Быть может, тебе некомфортно с каким-то коллегой? А может, тебе физически, территориально не подходит это место работы? Нужно сначала копнуть, в чем проблема.
6: И когда мы начинаем, очень много.
7: Ну, их около стандартных, около 7-8, которые чаще всего встречаются. И на поверхности кажется, что я просто сменю работу, условно, я возьму свой чемодан и уеду в другой город, но я приеду туда с тем же чемоданом, и когда я приезжаю туда, я обнаруживаю, что я все в том же платье. Поэтому мы разбираем. Ты хочешь, в принципе, носить другое платье, или ты хочешь находиться в этом платье в другом помещении, или, быть может, у тебя цель какая-то другая. Но это сейчас уже в метафору я ушла. Нужно копать, конечно. Неудовлетворенность работой – это очень поверхностное выражение, где надо прорабатывать.
0: Реклама на Диалог ФМ.
8: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
5: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Аймисей Амировой на Диалог ФМ.
6: В рамках партнерской с фондом «Чистое сердце» программы «Голос добра» Джанет Расулова, специалист по персоналу с 15-летним стажем, наставник, карьерный консультант и спикер Академии про комфортно, проекта, который готовит мамочек особенных детей, инвалидов, людей с ограниченными физическими возможностями, профессиям, востребованным дагестанским рынком труда, профессиям, которыми можно заниматься удаленно. А Джанет, хочется услышать, как вы пришли в профессию, про ваш путь?
7: У меня было за всю жизнь два таких прям инсайта, которые сдвинули меня немножко по карьерному вектору. Первое – это я в свое время, это было в начале своего пути, случайно оказалась в кадровом центре, который занимался подбором персонала в Саратове, но меня туда не взяли. Я очень пыталась, меня туда не взяли. И я загорелась огромным желанием работать в сфере, где набирают людей, где распределяют, помогают и так далее. Когда я приехала в Дагестан, я рандомно просматривала резюме, мне сделали предложение, я пришла, попала, и уже дальше я поняла, что это мое. Хотя раньше, когда я закончила психфак, я думала, никогда, нигде не буду работать психологом. Это не мое вообще ни в коем случае. Но я не видела психологию с другой стороны. Именно поэтому у меня сейчас желание быть где-то сопричастной в образовании, чтобы показать людям, что это можно и с другой стороны на это посмотреть. И второй инсайт – это когда я занималась массовым наймом, мне не хватало ресурсов. Ну, я, как я говорю, полтора человека. У меня была девочка-помощница, и я разрывалась. И я обращалась в кадровое агентство нашего Дагестана. «Давайте помогать друг другу. У вас один формат работы, у меня другой. Я буду свои задачи закрывать, вы свои». Но кому бы я ни обращалась, результата я не получила. Мне было сложно. Именно поэтому я перешла, уже когда ушла с одной крупной компании, открыла свой кадровый центр, и там мне пришлось готовить людей на собеседование. Готовить, потому что он сам по себе умница, вот крутой. Но на собеседовании они теряются, а лицо, принимающее решение, руководитель, он не HR, не рекрутер, он не умеет проверять, копать и определять, действительно ли он мне подходит. И вот тут происходит разрыв. Этот не может себя презентовать, а этот не может понять, кто перед тобой сидит. И в итоге вот этой вот свадьбы и любви не происходит. И тут мне приходилось подключаться, помогать. Я делала это массами, огромным количеством людей. И так я пришла к тому, что это нужно делать не потому, что я имею хороший опыт именно в найме помогать им, а с точки зрения уже чуть-чуть карьерного коучинга. Так я попала именно в карьерное консультирование. И очень не жалею, сейчас мне очень нравится трансформация, которая произошла. У меня есть опыт работы в HR, огромный, колоссальный. Я знаю, как принимается решение внутри компании, на той стороне. Я знаю, что происходит с кандидатом, как он ищет работу, с какими сложностями он сталкивается. Я знаю, как руководитель принимает решение, точнее то, чего он не умеет, но он в этом не виноват. Плюс есть метапозиция со стороны, которая всю эту систему видит, и я могу сейчас построить, что я, собственно, сейчас и делаю. Я разработала свою собственную авторскую методологию, которая позволяет человеку визуально, физически на столе прорабатывать свою карьеру.
6: Самое сложное вот из того, что вы перечислили для специалиста по персоналу, с вашей точки зрения, и самое неприятное, от чего хотелось бы вам предостеречь ваших слушателей, ваших учеников?
7: Как раз это и есть самое сложное. Не то чтобы понять, но иногда и принять, и как бы это смешно ни звучало, и простить работодателя, который, ну, на самом деле, как будто бы не обязан, вроде и должен, вроде и не должен разбираться в HR-функции. Вообще руководитель, конечно, базово должен владеть HR-компетенцией, общей HR-компетенцией. Но, к сожалению, сейчас мы этого не наблюдаем. Так вот, будь то кандидат, который трудоустраивается, будь то рекрутер, который трудоустраивает, заведомо должен понимать эту слабую сторону и быть, вот рекрутер должен быть помощником, таким наставником, возможно, консультантом этому руководителю, который принимает решение, он должен ему подсвечивать, слушай, друг, смотри, вот тут вот это, вот, понимая, что это слабая сторона руководителя, ему просто не до этого, и я это тоже принимаю, но вот эта сложность есть, потому что рекрутер что делает? Он нанимает, точнее, принимает, отправляет на собеседование, там провал, провал, провал, провал, люди уходят, они не соглашаются, там отказ, и у рекрутера начинает падать мотивация, и он начинает очень сильно выгорать. Выгорает когда? Когда нет результата. То есть он процесс ради процесса. Это не про рекрутинг. Рекрутинг – это найм, это закрытие вакансии правильным человеком, чтобы это все еще закрепилось и еще был результат.
6: Не могу обойти тему, которая сейчас очень модная, это внедрение в компаниях корпоративной культуры. Но мне кажется, что до конца мало кто понимает, что это такое И какие специалисты с какими знаниями и опытом должны вообще заниматься этим направлением? Ваши комментарии.
7: Ох, сложный вопрос. Давайте, наверное, пойдем по такому пути. Мы разберем вот это словосочетание корпоративное и культура. Но начала бы я со второго слова культура.
6: Угу.
7: Культуру в корпорациях, так это, да, корпоративное, или в компаниях. Внедрять элементы корпоративной культуры может помогать и взять на себя ответственность за это HR-специалист, общий либо узкий, если такая история есть. Но разрабатывать, определять смыслы – это же что? Это культура, в принципе, культура. Как это будет, какие принципы, какие ценности, какая миссия и так далее – это все должно идти сверху, от собственника. И дальше вместе, в команде с отделом маркетинга про продвижение, не без этого, нужно спускать чуть ли не в прямом смысле слова это на активности, на определенные поведенческие индикаторы, вшивать это в процессы, чтобы в процессах, в задачах уже было, что мы поступаем так или вот так, потому что, и это должно отправляться наверх. Это немножко так на пальцах про корпоративную культуру. И поэтому тут вопрос, о каком виде проявления корпоративной культуры мы говорим?
6: Просто зачастую наблюдаешь, как собственник дает поручение кому-то извне, говорит, напишите мне регламенты.
7: Угу.
6: Но мне кажется, регламент – это уже какая-то конечная станция.
7: Он сам по себе регламент не является общим пониманием.
6: Для меня уже как народное что-то, которое пытаются пришить к тому, что существует по своим каким-то правилам и законам.
7: Насчет регламента. Вообще сам по себе регламент, что это? Это описание, каким процесса. Образом процесс совершается в том или ином подразделении. Кто ответственный за установление этого бизнес-процесса. Регламент – это уже руководитель направления, конечно. HR придет и скажет охраннику, твой охранник или там курьеру, ты должен ездить вот так, принимать вот так и вот так. Ну, нормальный курьер или логист, он не даст такому произойти. Поэтому написание самого регламента – это работа руководителя. Помощь, оформление, подтверждение и так далее.
6: Донесение до персонала.
7: Пожалуйста, да. HR
6: и контроль,
7: кадровый.
6: Наверное.
7: И контроль – вопрос, сейчас мы уйдем в очень такую… Если у нас будет 3 часа свободного времени, мы можем это обсудить. Так однозначно ответить невозможно. Занимается ли HR-блок внедрением элементов корпоративной культуры? Да, занимается, если оно утверждено уже сверху и в HR-стратегию вшито. Но сказать, что рекрутер или менеджер по адаптации должен заниматься, я, наверное, примерно понимаю, что я часто слышу слово «формирование». Сформировать – это вот, значит, культура будет такая, которая нормально у него в голове.
6: Специалист.
7: Насколько собственник согласен с тем, что культура здесь у нас в компании будет такая, ну, какой ее считает Джанет, например.
6: А потом видишь собственника, не то.
7: Это не то. Ну, к сожалению,
6: вы
7: так
6: не
7: происходит.
6: Считали мои мысли.
7: К сожалению,
6: я про другое.
7: К сожалению, есть такая проблема. Поэтому тут немножко сложно, но, на мой взгляд, здесь бессложно будет абы как. И тут компания должна сама выбрать, я хочу абы как или нормально.
6: Но я знаю, что у вас за плечами, наверное, не один опыт внедрения корпоративной культуры, вам это удавалось, это происходило именно по той схеме, по тому алгоритму, который вы только что описали.
7: Все правильно, пока мы миссию, ценности и принципы собственника не считаем, мы ничего вниз не спускаем.
6: Если вернуться к проекту «Академия про комфортно», насколько эти люди могут и на каких условиях могут работать в компаниях, насколько их можно интегрировать?
7: Ну, сегодня есть запрос на помощь извне в поиске сотрудников, чего не было года 2-3 назад. Года 2-3 назад собственники чуть так ревностно относились, они хотели, чтобы сотрудник был внутри компании, приходил с утра и до вечера, и он видел, что делает его рекрутер. Сейчас ситуация меняется. Я все чаще вижу запросы на то, а есть ли кто-то, кто может мне за деньги подобрать персонал. Потому что если мы говорим про малый и средний бизнес, держать в арсенале отдел или сотрудника, ценник которого сейчас не маленький, не очень целесообразно. Более того, если у него нет большой текучки, он закрывает там в месяц там 1-3 сотрудника, а то и вообще через каждые 3-4 месяца. В данном случае рекомендовано взять как раз-таки на аутсорс. Какая форма возможна? Возможно работать на одного работодателя и получать некий гонорар ежемесячно как стабильную часть, плюс дополнительные гонорары за результаты работы, за каждого трудоустроенного, допустим, или отправленного, там очень по-разному может быть. А может быть, когда один человек, если он себя в этом видит, сопровождает несколько компаний, а то и вообще берет любой запрос, который приходит от других организаций. Возможно, и такие форматы, и такие форматы. Что касается самой системы работы, может быть, если у данного человека получается при посещать компании, неплохо было бы посещать компанию 1-2-3 раза в неделю, если это возможно, хотя бы на час, на два пообщаться с этими новыми сотрудниками

0: на работу.
1: Это что касается мамочки, особенного ребенка. А что касается человека с ограничениями физическими, то тут ему ничего не мешает.
0: Ничего не мешает. Если он говорит, и у него нет проблем с речью и с интеллектом, если он все понимает, абсолютно вообще не вопрос. Телефония, компьютер и работать пошла. Работа пошла.
1: То есть удаленная работа, она возможна.
0: Ну, мы к этому прямо сейчас скоро массово придем, как бы это ни нравилось нынешнему работодателю, да. Мы к этому придем массово, более того, у нас наступает, эра, это не совсем то выражение, но время слэш-карьеры, когда сотрудник ведет несколько компаний, он занимает несколько должностей абсолютно нормально, полноценно выполняя свои задачи и так далее. Ну, рынок либо перейдет на оплату по результату, то есть KPI, либо будет все сложно.
1: А это происходит из-за нехватки специалистов на рынке труда, или это происходит из-за того, что гонорарная заставляющая иногда неоправданно мала, и людям тупо мало денег?
0: Причин много. И всегда есть еще одна причина, да, когда человеку просто скучно заниматься одной работой. И сейчас нестабильность работы, в принципе. Я работаю, но я не знаю, сколько времени я здесь продержусь, или меня здесь продержат,
1: или какие-то
0: компания,
1: новые профессии
0: либо
1: появляются
0: новые профессии. Конечно, слэш-карьера, она будет набирать обороты очень активно. Это сейчас об этом тренде говорили еще на прошлом году на форуме карьеры.
1: Учитывая вашу насмотренность рынка труда, работодателей, вы, наверное, больше, чем кто-либо, имеете представление о дагестанских работодателях. Насколько они готовы рассматривать именно такой формат сотрудничества со специалистами удаленно?
0: Уже готовы. Немного, не все, но лед тает.
1: Но в целом это же и для них экономия, не нужно арендовать площадя, не нужно тратить на коммунальные услуги.
0: Слушайте, мы
1: нервничать по
0: поводу неизбежно того, к этому. Мы придем
1: что
0: к
1: человек
0: этому.
1: Не работает.
0: Мы придем к этому. Может быть, где-то кто-то быстрее, кто-то медленнее, но мы к этому придем. Удержаться сложно. Я говорила об этом три месяца назад. Я говорила о том, что изменения наступят где-то через год, через два. Я сидела и размышляла. Прошло 3 месяца, и мне уже говорят, что в конце декабря там происходит вот это изменение, внедряется вот эта история. Я говорю, слушай, я говорила про 2-3 года, настолько это все стремительно. Возможно, даже это будет быстрее, чем мы думаем.
1: И исходя из того, что я услышала, я понимаю, что в принципе проект идет, проект Академия про комфорт, он идет в ногу со временем, и вот тот вектор, который разрабатывается, то есть акцент на профессии, которыми можно заниматься удаленно, в первую очередь тем категориям наших земляков, у кого какие-то жизненные ситуации, это правильный вектор.
0: Это правильный вектор. Более того, не ограничивайте себя именно удаленной историей. Возможно, как раз-таки люди с ограниченными возможностями или мамочки особенных детей, они могут рассматривать такой формат. Но если это...
1: Официального трудоустройства?
0: Удаленной работы.
1: Угу.
0: Но если мы говорим про обычных людей, которые могут посещать компании даже при гибком графике, это уже немножко не совсем удаленно. Это как раз-таки гибкий график. Я всегда говорила, гибкий не означает свободный.
1: Угу. То есть это какой-то гибрид?
0: Гибрид, конечно.
1: Угу. У меня остались вопросы, которые мне очень хотелось бы, чтобы вы озвучили. Это, возвращаясь к карьерной консультации, вопросы в этом направлении. Те, которые уже будучи в возрасте, решили, что это не совсем то, чем они хотят заниматься, в целом возрастные люди, они часто к вам обращаются? Вообще, насколько это серьезно думать об изменении рода деятельности, будучи там 40+, 45+, 50+.
0: Я стесняюсь спросить, 40+, разве это возрастные?
1: Хорошо, 50+.
0: Ты сейчас меня рассмешила. Но вопрос вообще не в возрасте. Вопрос в ресурсах. Ресурсах мозговых, насколько он осознает, ресурсов финансовых, есть ли подушка перехода из одной профессии в другую, ресурсов семейных,

0: поддерживают ли его близкие друзья, потому что если этого нет, будет очень сложно это делать. Ресурсов временных, насколько времени у вас есть заниматься как раз-таки переходом и так далее. Это вопрос вообще не возраста, это вопрос ресурсов. Редко, ну, бывает, но не очень часто, но есть. Ну, если мы говорим про 40, то, конечно, частый клиент.
1: Частый, да?
0: Про 40 это часто. Вы меня простите, но иногда у меня бывает 37, который, в принципе, еще считает, что карьеру не начал. Он ее не хочет сменить, он хочет ее начать.
1: Старт,
0: да.
1: Ну и в целом пенсионный возраст его же как бы отложили, уже это не те.
0: Судя по твоим меркам, видимо, не зря.
1: Ну и потом, демографию, к сожалению, никто не отменял, эти процессы существуют.
0: Ну, есть одна проблема, с которой мы сталкиваемся с возрастными кандидатами, это... стереотипы работодателя, не рассматриваю выше 43 лет.
1: Потому что сам молодой руководитель.
0: Ну, возможно. Я начинаю спрашивать, а что, откуда вот эта история, да, что это, у тебя был предыдущий опыт, либо ты представляешь себе 43-летнюю женщину, старой бабулю, но это же не совсем так, извините, сейчас мы посмотрим на 67-летних женщин, они еще нам фору дадут, так, это неправильно так размышлять, поэтому своих кандидатов я продаю руководителю, скрыв личные данные. Сначала мы смотрим, что внутри. Если внутри нравится, только потом раскрываю секреты. И он такой, почему-то мне раньше не сказал. Я говорю, что поменялось? Он говорит, наверное, ничего. Ну, то есть это работа как раз-таки. Это вторая часть пути рекрутера. Развиваться как консультант, как наставник, как равный руководителю, а для этого нужно изучать психологию. Отвечая на твой первый вопрос, какими инструментами, что должен знать сотрудник, чтобы, ну, человек, чтобы быть в этой профессии, находиться, это как раз-таки изучение не только чисто рекрутингового. Это изучение смежных профессий, хотя бы поверхностно, быть в курсе трендов, иметь позицию на равных, вместе с, не снизу, не сверху, вместе с лицом, принимающим решение. Для этого ты должен, ну, сейчас метафорично, продать себя собственнику, и только потом продавать другого человека. Продавать — это переносный смысл, ну, у меня нет.
1: Вот если бы в компании существовала та самая корпоративная культура, о которой мы говорили ранее, возможно, несмотря на то, что руководитель молодой, возрастной, неважно, ему было бы проще управлять командой, и его уже бы не триггерило, если кто-то в возрасте работает под его началом. Прописана корпоративная культура, у нас вот так положено или у нас вот так не положено, с этими регламентами все ознакомлены, и тогда нет необходимости каждый раз человеку говорить, а где его место.
0: Это вопрос, на который невозможно ответить одним предложением, это вопрос для долгих дискуссий, но скажу, что корпоративная культура всегда существует, не бывает компании, организации без корпоративной культуры.
1: То есть она
0: культуры.
1: Может быть стихийная?
0: Она, конечно, она сама сформировалась.
1: По понятиям,
0: либо,
1: но
0: конечно,
1: она есть.
0: Обязательно. И тут ваше решение, вы хотите оставить все как есть, или вам хочется что-то поменять, и вам это как собственнику. И дальше уже вы с этим работаете.
1: На самом деле мне очень приятно, что мы так закольцевали в итоге тему. Спасибо большое. Что должно сложиться в жизни и в карьере, чтобы специалист по персоналу чувствовал себя комфортно? И как происходил процесс подготовки мамочек особенных детей, инвалидов, людей с ограниченными физическими возможностями, очень нужной в Дагестане и за пределами профессии рекрутера? Об этом и не только рассказала наш специальный гость Джанет Расулова. Спасибо вам большое, Джанет.
0: Вам спасибо. Было очень интересно.
1: Пусть Всевышний примет ваш вклад, то большое важное дело, что вы делаете.
0: Так сказать, о накипевшем.
1: Да. Гостьей партнерского с фондом «Чистое сердце» эфира была Джанет Расулова, наставник, карьерный консультант, профориентатор, а также спикер Академии «Прокомфортно». В студии работала Эмисия Мирова. И сегодня, как и всегда в программе «Голос добра», мы говорили о благотворительности, важной и неотъемлемой части нашей жизни. Каждый из нас может внести свой вклад в улучшение мира вокруг нас, помогая тем, кто нуждается в поддержке. Джанет, надеюсь, это наша не первая встреча, вернее, первая, но не последняя на радиодиалог.
0: Да, я буду рада поучаствовать в более глубоких рассуждениях, но и быть, скажем так, полезной в этом деле.
1: Ждем вас еще и до новых эфиров.
0: До свидания.
2: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Голос добра с Эмисией Амировой на Диалог FM.
3: Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Рацион с насыщенными жирами увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подтвердили исследователи. Они также обратили внимание на сливочное масло. С одной стороны, продукт содержит питательные вещества, витамины А и Д, что полезно для иммунитета, кожи, ногтей, волос и нервной системы. С другой стороны, в продукте достаточно насыщенного жира, который в большом количестве плохо влияет на сосуды и сердце. Об этом пишет ProNews.gr со ссылкой на ученых. Вместо бутербродов с маслом на завтрак они порекомендовали использовать растительные масла. Например, врачи советуют разнообразить рацион, включив в первый прием пищи салат с авокадо и яйцом, заправленный ложкой растительного масла. Допустимая порция сливочного масла в день для взрослого человека, если нет жалоб на здоровье, до 30 граммов. Отметим, что ранее врачи отметили, что от сливочного масла лучше отказаться людям с повышенным уровнем холестерина, пациентам с атеросклерозом, а также при остром панкреатите и избыточном весе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Кировский районный суд Махачкалы обязал Дагестанский государственный аграрный университет снести две самовольные постройки. Как установила прокуратура Махачкалы, объекты возвели без разрешительной документации на земельном участке. Надзорное ведомство сейчас обратилось в суд с иском о сносе незаконных построек. Суд удовлетворил эти требования. Заместитель руководителя Госжилищинспекции Дагестана Магомед Тагир Алиев освобожден от должности. Согласно распоряжению председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова, Алиев покидает свой пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе. Я напомню, несколько дней назад от должности замруководителя Госжилищинспекции Дагестана был освобожден Мавра Пакалов. Три человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Дагестане на прошлой неделе с 5 по 11 октября. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Еще 41 человек, среди которых четверо детей, получили травмы различной степени тяжести. Всего за неделю на территории Дагестана было зарегистрировано 34 ДТП. Наименьшие объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу зафиксированы в Дагестане, в Ингушетии и в Чечне. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Агентство стратегических инициатив. Исследователи проанализировали изменения в здравоохранении, образовании, инфраструктуре, а также в городской среде за последние 5 лет. Евросоюз готовит новые ограничительные меры в отношении российского военного комплекса, в том числе предприятия, которые выпускают ракеты. Санкции планируют ввести сроком на 3 года, об этом сообщает издание «Политика». Кроме того, сегодня министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге продолжают обсуждать возможные ограничения на выдачу виз российским туристам и бывшим военнослужащим. Центробанк утвердил методику оценки операторов электронных денег. Теперь работу таких компаний будут проверять по 33 критериям, об этом пишут «Известия». Специалисты оценят, насколько понятно и полно операторы раскрывают клиентам информацию об услугах, тарифах, рисках, лимитах, возврате средств и работе поддержки. По итогам проверки компания присвоит 1 из 4 рейтингов «соответствует» либо «не соответствует». Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционный казахский этикет берет свое начало в архаичной восточной культуре этой страны. В переводе с древнего турецкого языка слово «казах» означает «свободный и независимый кочевник». Веками Казахстан был страной кочевников и скотоводов, что во многом отразилось на национальной культуре общения этого народа. Сегодня же Казахстан, как независимое государство, развивает международные отношения, стремясь к значимости на мировой бизнес-арене, что заставляет его становиться более европейским государством в вопросах этикета, нежели азиатским. Чаще всего казахи используют для приветствия довольно мягкое рукопожатие, иногда с использованием обеих рук, которое сопровождается улыбкой и зрительным контактом. Более близкие друзья, но одного пола, могут заключить друг друга в крепкие объятия. Большая часть жителей Казахстана исповедуют ислам, поэтому основной формулой приветствия для казахов, как и для всех других народов, исповедующих ислам, является «Ассаламу алейкум», от арабского «Мир вам», с ответом «Ва алейкум ассалам», от арабского «Тебе того же желаю». При встрече казахи четко соблюдают принцип очередности приветствия, берущий свое начало много веков назад. Младший должен приветствовать старшего. Причем это касается как возраста, как и социального статуса. Мальчик приветствует старика, а служащий – начальника. В целом принцип старшинства соблюдается казахами в настоящее время почти во всех этикетных ситуациях. Молодые люди должны оказывать уважение старшему и быть всегда готовыми в случае необходимости оказать ему помощь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог FM.
1: Молодой ворон. Однажды беркут, парящий высоко над землей, приметил стадо овец. Он спикировал вниз и, схватив одного маленького барашка, устремился в небесные просторы, держа добычу в своих цепких когтях. Невольным свидетелем этой сцены стал молодой ворон, который волей судьбы оказался рядом со стадом.
2: «Чем я хуже беркута?» –
1: подумал ворон.
2: «Мне бы тоже подошла такая охота. Но если уж хватать, то выбрать нужно добычу побольше. Не пристало мне марать когти, а какого-то тощего барашка. Вот дивлюсь я этим беркутам. Ведь в стаде столько крупных, мясистых овец. Почему надо было выбрать самого тощего? Я же выберу для себя самого что ни на есть аппетитного барашка, чтобы было чем похвастаться! Кар!»
1: С этими мыслями вознесся молодой ворон как можно выше, наметил для себя добычу покрупнее и, сложив за спиной крылья, метнулся прямо к своей цели. В мгновение ока он приземлился на спину барана, но сразу же понял, что когти его глубоко застряли в толстом слое длинной, густой и кудрявой шерсти. Бедняга всячески пробовал высвободиться из этой западни, но все его усилия оказались тщетны. Не поднять барана на высоту, как бы самому не пострадать. Тут подоспели пастухи. Отодрали жалкую птицу от спины барана и бросили ее детишкам на забаву. Не зря говорят:
3: «За всякое дело берись умело».
1: А также:
4: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».
5: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
6: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
7: Сегодня, 12 октября, отмечают День медицинской службы МВД Российской Федерации. И если в обычной компании здоровье персонала – это HR-задача, то в системе МВД это вопрос национальной безопасности и устойчивости операций. 12 октября 1946 года был создан первый самостоятельный медицинский департамент. По сути, тогда впервые выделили медицинскую функцию в отдельный управленческий контур. До этого медпомощь была встроена в общие подразделения, а теперь появилась централизованная система контроля качества, стандартов и распределения ресурсов. Для бизнеса это понятный кейс, когда функция становится отдельным департаментом, появляется измеримость. В МВД это означало единые протоколы, контроль сроков оказания помощи, учет нагрузки на госпитали и планирование коечного фонда по регионам. То есть не кто ближе, а где эффективнее. Сегодня эта система – часть инфраструктуры устойчивости ведомства, от профилактики до работы в зонах чрезвычайных ситуаций. И для нас в бизнес-контексте это хороший пример, как выделять критичные функции в отдельные контуры, чтобы управлять рисками, а не просто реагировать на аварии.
6: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: До 15 лет. Именно до такого возраста с 1 ноября в Турции введут ограничения на использование социальных сетей для детей. Платформы будут обязаны проверять возраст пользователей при регистрации через портал госуслуг eDevlet. Заявления, не соответствующие требованиям, будут отклонены. Власти также будут ограничивать доступ к соцсетям для подростков и старше 15 лет. Их аккаунты будут закрыты, и они смогут получать сообщения только от своих подписчиков. Подросткам запретят проводить прямые трансляции. Также они не смогут получать персонализированную рекламу, рекомендации других профилей и синхронизировать свои аккаунты с телефонной книгой и списками контактов в других сервисах. Кроме того, социальные сети должны будут предоставить родителям и опекунам инструменты для контроля над аккаунтами своих детей.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог FM.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусно, союз!
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 2027 года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении в университет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Миноборнауки. В ведомстве отметили, что сегодня выпускник, который сдал сверхнеобходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. По утверждению министерства, новая норма меняет ситуацию. По желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов. В министерстве пояснили, что нововведение охватывает математические, естественно-научные и инженерные направления и учитывает результаты, полученные сверхобязательных. В России формируется устойчивый тренд на переход к сокращенному рабочему графику. Стремление граждан совместить профессиональную деятельность с личной жизнью станет определяющей чертой рынка труда на ближайшие десятилетия. Эксперты подчеркивают, что приоритеты наемных работников смещаются в сторону качества жизни. Люди стремятся уделять больше времени семье, физическому здоровью, хобби и саморазвитию. Дополнительным инструментом для достижения финансовой независимости становится самозанятость, которую многие совмещают с основной работой. Ожидается, что данные процессы в скором времени затронут все сферы экономики, включая промышленность, логистику и транспорт. И в завершении выпуска писательница Джоан Роулинг анонсировала выход двух новых книг по вселенной Гарри Поттера 23 февраля 2027 года. Произведение продолжит серию «Pocket Potters», посвященную отдельным персонажам магического мира. Одна книга будет посвящена профессору Минерве МакГонагалл, а другая – братьям Фреду и Джорджу Уизли. Новое издание дополнит уже выпущенные книги серии о Гарри Поттере, Рони Уизли, Гермионе Грейнджер, профессоре Дамблдоре и Луне Лавгуд. Анонс новинок прозвучал на фоне других крупных событий для фанатов франшизы. Недавно вышли аудиоспектакли по книгам, а также появился первый трейлер сериала HBO по Гарри Поттеру. Премьера шоу запланирована на 25 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Вася Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: «Диалог FM» — это этикет.
2: Правильная интонация, скорость и сила речи – все это имеет значение в деловом этикете. Например, слишком громкая речь может создать впечатление чрезмерной взволнованности, а тихая – неуверенности. В рамках делового этикета принято говорить четко, по сути, и с уместными паузами для расстановки логических и психологических акцентов. Отдельно также нужно помнить о правилах деловой переписки. Сокращение слов недопустимы.
1: «Диалог FM» – это этикет.

0: Рубрика «Хитро-мудро».
1: До 2026 года предприниматели с работниками жили как в сказке. Помните эти волшебные цифры? 30% с полутором рот и 15% со всего, что выше. Это была приятная реальность для любого малого и среднего бизнеса. Но наступил 2026 год, и реальность изменилась. Добро пожаловать в мир, где 30% – это базовая ставка для всех, кто не подтвердит свое право на льготу. В этом выпуске мы без воды и паники разберем три уцелевшие системы взносов – 15%, 7,6% и 0%. Вы узнаете, кто потерял право на льготу по старым правилам, кто сохранил и как не переплатить десятки тысяч рублей уже в этом квартале. Начнем с самого массового тарифа – 15% с выплат свыше полутора мрот. Его оставили, но забрали у большинства и отдали избранным. Теперь это не универсальная льгота, а привилегия для конкретных отраслей. Просто быть в реестре МСП уже недостаточно. Нужно совпадение трех условий, как пазл. Не сошелся один элемент – плати 30% со всей суммы с начала года. Это больно, поэтому слушайте внимательно. Три условия для тарифа 15%. Первое. Вы должны быть в реестре МСП. Это база. Второе. Ваш основной АКВЭД должен входить в новый урезанный перечень правительства. Это распоряжение 4125-Р от 27 декабря 2025 года. Третье правило. Доля доходов от этих видов деятельности не менее 70% от общего объема. Причем по итогам расчетного периода. В письме от 17 марта 2026 года ФНС дало важное пояснение. Если вы поменяли основной АКВЭД в ЕГРЮ или ЕГРИП на подходящий под перечень, вы можете применять пониженный тариф с первого числа месяца смены АКВЭД. Не с начала года, а прямо с того месяца, когда вы поменяли АКВЭД. Но повторю, условия по реестру МСП и доля доходов 70% все равно должны выполняться. И еще одна приятная новость, задним числом, конечно же. Вы же помните поправки в пункт 13.3 статьи 427 НК РФ, которые вступили в силу 25 апреля 2026 года. Они смягчили расчет пресловутой доли в 70%. Раньше мы считали выручку строго по основному АКВЭД, но теперь при расчете этой доли можно суммировать доходы по всем вашим дополнительным АКВЭД, которые тоже входят в перечень правительства. Это спасение для многопрофильного бизнеса. Что делать, если льгота есть, а отчет и расчет по страховым взносам сдан на 30%. Сдайте уточненный расчет РСВ и обязательно заполните приложение 3.1. Без него вы не подтвердите право на тариф 15% и не покажете расчет доли доходов. Тем, кто далек от производства, но близок к инновациям, участники Сколково и ИНТЦ тоже имеют право на этот тариф 15% с выплат свыше полутора мрот. Срок действия 10 лет с даты получения статуса. Если статус подтвержден, смело применяйте. Переходим к тарифу 7,6%. Итак, просто перечислю счастливчиков. Организации из реестра радиоэлектронной промышленности, НКО и благотворительные организации на УСН, резиденты

0: процентов. IT-компания – особая математика. У айтишников своя атмосфера. Забудьте про МРОТ. Здесь игра идет вокруг предельной базы. Условия. Первое. Госаккредитация или статус резидента техника внедренческой или промышленно-производственной особой экономической зоны. Второе. Доля доходов от IT не менее 70% за отчетный период. Суть расчета. В 2026 году лимит базы составляет 2 979 тысяч рублей. Пока вы в пределах лимита, платите 15%. Как только превысили лимит, на сумму превышения начисляете 7,6%. Важный нюанс. Организации-участники Сколково, работающие в сфере IT, не смогут применять тарифы для IT-компаний. И напоследок тариф 0%. Редкий зверь, но знать о нем надо. Его применение положено. Первое. Организациям и ИП на автоматизированной упрощенной системе налогообложения. Второе. Работодателям, выплачивающим зарплату членам экипажей судов из Российского международного реестра судов. И третье. Участникам специальных административных районах на Калининграде и в Приморье. Если они платят экипажам судов из российского открытого реестра. И напоследок отмечу, что если у вас одновременно есть право на несколько льгот, то совмещать льготы нельзя. Необходимо выбрать один льготный тариф и применять его по его условиям.
1: Рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог.ФМ.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Избыточное употребление сахара приводит к увеличению веса, резистентности к инсулину и развитию воспаления, что повышает риск развития рака даже у человека, убравшего из рациона спиртные напитки. При этом многие люди не осознают, что сладкие напитки и обработанные углеводы по своему разрушительному влиянию на организм могут стать заменой тому же алкоголю. Как объяснил профессор Франклин Джозеф, сладкие газированные напитки, как показали исследования, при регулярном употреблении разрушительно воздействуют на организм, повышая риск развития двух видов рака – кишечника и поджелудочной железы. Фактически, тот же сахар, если его много, разрушает поджелудочную, как алкоголь. Переход на обычную чистую воду, газированную воду с фруктами или несладкий чай может резко снизить риски. Что касается непосредственно алкоголя, то Франклин Джозеф включил его в число наиболее недооцененных факторов риска рака. Алкоголь настолько социально приемлем, что люди забывают, что это канцероген. «Это проблема», – отметил специалист. По его словам, даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака молочной железы, печени и пищевода. Среди других факторов риска врач назвал переедание, особенно в вечернее время, и недостаток физической активности. Отмечается, что всего одна силовая тренировка помогает запустить в организме процессы, способные подавлять раковые клетки.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда вы инвестируете в себя, вы инвестируете в свое будущее, уверен Джо Диспенза. Он говорит, что если человек сможет научиться использовать свою внутреннюю силу, то сможет в кратчайшие сроки внести значительные изменения в свою жизнь и стать богатым. Более того, Диспенза говорит, что прислушиваясь к его советам, вы измените видение мира вокруг вас на субатомном уровне. Это значит, что вы настолько детально сможете проработать изменения в своем организме, что в будущем никакие внешние факторы не смогут помешать вам в достижении успеха и богатства. О шагах, которые изменят вашу жизнь навсегда, мы поговорим прямо сейчас. Шаг номер один. Отключитесь от своего мира. Выделите немного времени из своей повседневной, занятой жизни и отключитесь от окружающего вас мира. Джо Диспенза говорит, что большинство людей привязаны ко многим неправильным вещам. Телевидение, социальные сети, электронная почта и другие ненужные отвлекающие факторы. Хорошей идеей станет отключиться от всего этого и делать небольшие перерывы. Вашему мозгу необходимо отключиться, чтобы переподключиться к своему бесконечному источнику, который будет вам помогать, утверждает Диспенза. Закройте глаза, разместитесь горизонтально. Это позволит прислушаться вам к своему внутреннему голосу. Диспенза считает, что это один из важнейших шагов, чтобы начать путешествие к невероятным изменениям. Повторяйте подобную практику каждый день, делая перерывы во время работы, настраивайте свои атомы тела на поток концентрации. Вы почувствуете результат уже с первых повторений, но главное, сделайте это ежедневной привычкой. Шаг номер два. Сосредоточьте свое внимание на настоящем моменте. Далее, как только вы отключитесь от всех отвлекающих факторов, необходимо начать практиковаться в умении сосредоточиться. Чем больше вы подключаете, настраиваете и сосредотачиваете свое внимание на чем-то особенном, тем больше вы сможете осознать то, кем вы являетесь на самом деле. Когда вы сосредотачиваете свое внимание на настоящем моменте, вы используете свою истинную силу энергии. Она обладает возможностями создать ту жизнь, которую вы желаете, утверждает Диспенза. Важно научиться быть в настоящем моменте, направлять свои мысли на то, кем вы являетесь сейчас и чего вы хотите добиться. Диспенза говорит, что человеческий мозг настроен так, что очень часто блуждает где-то в прошлом или в предсказуемом будущем, но важно настроить себя на актуальность и быть в потоке мыслей, которые способны создавать реальные изменения. Сделав рутиной способность сосредотачивать свое внимание на настоящем моменте, вы откроете для себя истинное понимание, кем вы являетесь на самом деле и что вам нужно делать, чтобы не оказаться на обочине жизни. Практиковать концентрацию внимания необходимо, когда вы поймали себя на тревожных мыслях о прошлом или будущем. В этот момент остановитесь, сделайте глубокий вдох и подумайте о том, кем бы вы хотели быть и сколько зарабатывать. Важно смоделировать в своей голове что-то весомое, что действительно способно изменить вашу жизнь. Подобные мысли направят активные клетки мозга работать над вашей целью. Это мгновенно вернет вас в настоящий момент жизни. Шаг третий. Визуально отрепетируйте, кем вы хотите быть. Диспенза говорит, что вы должны приучить себя к репетиции своего будущего снова и снова, чтобы сделать его конкретным и знакомым для вас. Поэтому крайне важно сначала осознать, что все решения, которые вы принимаете, действия, которые вы делаете и мелочи, которые вы используете, например, в перерывах между повседневными делами, должны предприниматься тем человеком, которым вы хотите стать, а не тем, кем вы когда-то были в прошлом. Вот здесь и пригодится та самая визуализация. Диспенза говорит, что с ее помощью вы настроите себя на создание долговременных и желанных изменений. А вместе с отключением от внешнего мира и способностью сосредоточиться, визуализация помогает нарисовать ту физическую реальность, которую вы со временем начнете достигать. Мысленно записывайте в течение дня, что бы вы хотели изменить, корректируйте ваши ежедневные действия, исходя из этих пометок. Ваш мозг начнет активно работать в сторону изменений, ведь вы будете думать только о них. Шаг четвертый. Делайте маленькие шаги в сторону своей мечты. Представьте, что ваши мысли и визуализации – это карта. Но сама карта не приведет вас к цели, если вы не начнете по ней двигаться. Именно маленькие ежедневные действия становятся тем мостом, который соединяет воображение и реальность. Не обязательно совершать сразу грандиозные поступки. Достаточно простых шагов. Прочитать несколько страниц полезной книги, завести новый полезный контакт, уделить час обучению новому навыку, записать идеи, которые пришли в голову. Каждый раз, когда вы делаете, пусть даже маленькое действие, связанное с вашим будущим «я», ваш мозг фиксирует новое направление развития. Джо Диспенза подчеркивает, регулярные микродействия меняют не только ваш мозг, но и всю вашу жизнь, потому что именно они превращают мечту в реальность. Секрет в том, чтобы не ждать идеального момента, а начать прямо сейчас, хоть с самого маленького шага. Пятый шаг. Задайте себе важные вопросы. Начните с такого: что я хочу иметь в своей жизни? Если вы сумеете определить видение своего будущего вместо того, чтобы вспоминать о прошлом, вы начнете активно мыслить нестандартно. Вот еще отличные варианты. Где и кем бы я хотел бы быть в ближайший год, 5 или 10 лет? Когда последний раз я выходил из зоны комфорта? Использую ли я свои сильные стороны? Как только вы начинаете размышлять и обдумывать ответы на такие мощные вопросы, вы меняете свой мозг. Когда вы заставляете свой мозг работать в новых последовательностях, с новыми комбинациями, ваш разум начинает искать новые способы помочь вам. Отвечайте искренне на поставленные себе вопросы и каждый раз задавайте новые. Так вы четко будете осознавать, где находитесь, что нужно делать дальше и какие результаты это принесет. Шаг 6. Следите за своими привычками, чтобы исключить плохие. Определите действия и бессознательные привычки, которые вы хотите изменить, а после составьте план того, как вы будете это делать. Обращайте внимание на мысли, которые вас посещают. Чаще всего именно они являются первым сдерживающим фактором для изменений. Потратьте время на то, чтобы выяснить, что является самым важным в вашей жизни и почему. Начните мечтать. В детстве мы часто рисовали то, кем хотим быть и чего желаем добиться. По прошествии времени эти мысли ушли далеко на второй план, но начните снова фантазировать. Установите цели, неважно большие или маленькие, главное, чтобы они имели исключительно позитивный характер. Отпустите прошлое, которое может тянуть вас физически и ментально назад. Столкнитесь лицом к лицу со своими страхами, примите их и начните с ними бороться. Так вы сможете вывести свои способности на новый уровень. Живите сбалансированной жизнью. Возьмите под контроль свой сон, откажитесь от вредных привычек, введите здоровый образ жизни. Внедряя хорошие привычки в свою повседневную жизнь, у вас просто не останется места для чего-то плохого. В буквальном смысле берите с собой хорошие привычки на работу, в университет или на прогулку. Таким образом, каждый ваш день, неделя и год будут наполнены только теми действиями, которые благоприятно скажутся на вас.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Унсокольский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в хищении детских пособий почти на 2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана. Следствие установило, что в 2022 году обвиняемая обратилась в отделение социального фонда по Дагестану за ежемесячным пособием на 4 детей. Она фактически проживала с детьми за пределами России, поэтому не имела оснований на соцвыплаты. Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану признало медицинский центр «Лекарь» в Махачкале нарушившим закон о рекламе за акции «Чекапы» со скидкой до 40%. В рекламе медицинского центра «Лекарь» не указали условия скидки, сроки акций, категории пациентов, на которых она распространяется, и другие ограничения. Из-за этого фраза «скидка до 40%» создает у потребителя ложное впечатление, что скидка доступна всем. Служба признала сейчас медицинский центр «Лекарь», нарушившим законодательство о рекламе, и выдала предписание об устранении этого нарушения. Ну а технологии искусственного интеллекта активно внедряются в российскую систему здравоохранения. Об этом РИА Новости рассказал замминистра здравоохранения России Вадим Ваньков. По его словам, в радиотехнологии решения на базе ИИ позволяют анализировать медицинские изображения, полученные в ходе рентгена, флюорографии и компьютерной томографии. Также нейросети сейчас задействованы в анализе данных электронных медицинских карт. Система обрабатывает большой объем информации по профилю пациента. И правительство нашей страны поддержало законопроект об ужесточении наказания за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв Кабинета министров. Теперь за призывы к массовым беспорядкам максимальный срок лишения свободы предлагают увеличить до 4 лет. Если они распространяются через интернет, установить наказание до 6 лет. Авторы инициативы связывают ее с ростом числа преступлений, связанных с террористической пропагандой. Но в 22-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли несколько предприятий легкой промышленности. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на постановление Совета ЕС. Ограничения затронули швейные фабрики, текстильные предприятия и компании, которые занимаются производством и продажей одежды. Ранее глава, я напомню, что дипломатическая служба Европейского Союза Кая Калла сообщила, что всего в новый санкционный пакет внесли около 1600 компаний. Но Минцифра готовит новые правила для виртуальных мобильных операторов, прежде всего банковских, пишет ведомости. Эти компании работают на сетях других операторов. Обсуждается регулирование тарифов между владельцами инфраструктуры и теми, кто ее арендует. По словам представителя министерства, банки компенсируют расходы на связь и могут предлагать ее клиентам по себестоимости или дешевле. Ведомство, кстати, считает, что это способствует оттоку абонентов от крупных операторов. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Буньевский район, селение Бацада. Основа населения примерно в X-XI веке. В названии селения положен корень «бац», в переводе с аварского, означающий «волк». Поскольку рядом с аулом множество лесов, в которых водятся волки, такая версия происхождения названия аула кажется весьма правдоподобной. Первое упоминание аула Бацада относится к 1667 году и связано с сильным землетрясением. Ислам пришел в аул в середине 15 века. Бацадинцы принимали активное участие в войне с Надыршахом и также Кавказской войне. Источники утверждают, что Шамиль неоднократно бывал в Бацаде и останавливался у своего кунака, ученого-арабиста Осман-Гаджи. 134 бацадинца участвовали в Великой Отечественной войне. 68 из них не вернулись в родной аул.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный карниз. Компания Rimac представила ResFlow – умный карниз для штор со встроенным электромотором и солнечной панелью. Последняя крепится прямо к окну, поэтому для установки не требуется дополнительно прокладывать провода или регулярно заряжать аккумулятор. Карниз выдерживает до 15 килограммов и выпускается в двух телескопических версиях длиной 112 на 208 и 188 на 361 сантиметр. ResFlow умеет открывать шторы от центра и совместим с моделями на люверсах и кольцах. В комплект входит цепочка для создания S-образных складок. Управлять карнизом можно со смартфона или голосом, а благодаря поддержке Matter он совместим с системами Apple Home, Google Home и Amazon Alexa. Также предусмотрены Bluetooth-пульт и обычный блок питания. Карниз можно запрограммировать на открытие и закрытие в определенное время, либо привязать его работу к восходу и закату солнца. Благодаря этому шторы могут открываться утром автоматически, пропуская естественный свет. В течение дня ResFlow умеет отслеживать изменения положения солнца и менять положение штор, чтобы в комнату не попадало слишком много яркого света. Сейчас компания Rimac собирает средства на серийное производство ResFlow. В комплект будут входить карниз, солнечная панель, крепление и аксессуары. Поставки запланированы на ноябрь. На этом пока все. Услышимся!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Участники деловых встреч из Казахстана неизменно выбирают одежду согласно западному стилю. На деловые переговоры не опаздывают. Но не стоит ожидать от них, что деловая встреча закончится ровно к назначенному сроку. Казахи любят вести дела не спеша, уделяют внимание мелочам, чтобы быть уверенными в надежности своих партнеров. Поэтому переговоры в Казахстане – это длительный процесс, требующий терпения в ожидании и выдержки. На протяжении веков у казахского народа сформировалась коллективистская культура. Поэтому казахи почти с равнодушием относятся к жесткой конкуренции, приписывая большую ценность сотрудничеству, компромиссам, гармонии, сохранению и развитию отношений, личным качествам человека и личным отношениям. Они умеют утонченно вести бизнес. Говорят не прямолинейно, а обобщенно, используя дипломатические приемы общения. Казахи стараются избегать прямых вопросов, стремятся тщательно перепроверять любую информацию. В то же время казах может и повысить голос во время переговоров, чтобы отстоять свою точку зрения. Такое проявление жесткости говорит больше о стремлении казаха постоять за себя в любой ситуации, чем о проявлении агрессивности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
2: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог ФМ.
3: Птичка-синичка. В один из дней синица, оказавшись на берегу моря, стала хвастаться тем, что сожжет его. Эти слова птицы разлетелись в разные стороны и очень быстро достигли ушей всех божьих созданий. Узнав о грозном намерении синицы, все морские обитатели очень обеспокоились и не на шутку перепугались. Посмотреть на то, как будет гореть море, слетелись птицы и собрались на берегу все лесные жители. И многие люди, узнав об этом, тоже помчались к морю. Даже прихватили ложки, мечтая о том, как будут пробовать уху из сваренной рыбы. Переговариваясь между собой, они мечтали:
4: «Вот уж отличный получится супчик! Не стыдно и дорогих гостей таким угостить!»
3: Все с нетерпением стали ждать, когда же, наконец, загорится море. Но оно все не загоралось и не загоралось. Когда уже терпение присутствующих лопнуло, их взоры обратились к тому месту, где сидела хвастливая синица. Но ее и след простыл. Мораль этого рассказа. Человеку, задумавшему какое-то значительное дело, не следует наподобие синицы заранее хвастаться об этом на весь мир. Наши прадеды говорили:
5: «Не хвастайся заранее о деле, которое не начал».
6: «Наговорил, что наварил, а глядь, и нет ничего».
5: «Не хвастай, когда в поле едешь, а хвастай, когда возвращаешься с него».

0: Дорожные новости.
1: Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Почти треть таксистов ездят без полиса ОСАГО. По данным Национальной страховой информационной службы, полисами охвачены только 70% машин. За 9 месяцев на такси оформили 688 тысяч полисов, а разрешение на работу имели 940 тысяч машин. Пассажирам стоит спрашивать у водителя наличие страховки при посадке. Если ее нет, в случае ДТП получить возмещение за ущерб здоровью и имуществу можно будет только через суд. Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. В Национальном автомобильном союзе предложили уменьшить порог с 20 до 5%. Это уже не первая подобная инициатива. Возникают такие разговоры регулярно. Сторонники снижения ратуют за безопасность. Правда, никогда не приводят статистику, которая это подтверждает. В госавтоинспекции выступают против ужесточения. Считают, что с аварийностью это не связано и только отвлекает внимание водителя от дороги. В Москве открыли гигафабрику накопителей энергии. Она выпускает тяговые батареи для электромобилей, электробусов, трамваев, речных судов и коммунальной техники. Первым заказчиком стали разработчики электромобиля «Атом». На тестовых линиях уже собрали первые 20 батарей для этой модели. Московская гигафабрика уже вторая в стране. Первая работает под Калининградом. Отметим, что уровень автоматизации на московском заводе достигает 95%. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы привыкли задавать себе сложные вопросы. Как заработать много денег, рентабельно ли получать высшее образование, как понравиться другим людям. Но все эти вопросы бесполезны, поскольку являются следствиями простых. И пока мы не ответим на простые вопросы, нет смысла пыжиться над этими. Среди базовых, первостепенных вопросов есть особый, уникальный вопрос, который я задаю себе каждый день. Звучит он просто: «Зачем?». Это один из главных жизненных вопросов, и чем чаще он будет звучать, тем понятней и проще будет жизнь. Это фундаментальный вопрос понимания себя. Он чрезвычайно прост даже для моего канала, но не обманывайтесь, ответить на него будет нелегко. Есть одно волшебное правило – всегда уходи на 7 слоев вниз. Приведу пример. Предположим, я хочу заработать много денег. Я спрашиваю себя: зачем? После некоторых раздумий приходит очевидный ответ – хочу быть успешным и иметь много вещей, гаджетов и автомобиль. На этом моменте уже можно сделать вывод – мне нужны не деньги, а то, что они дают. Но я не останавливаюсь на том, что мне нужно много успеха и вещей, а иду глубже и спрашиваю себя: зачем мне все эти вещи? Разум отвечает: хочу, чтобы меня уважали, и хочу быть авторитетным человеком. Вот я еще только на втором уровне, но уже понятно, что мне нужны не деньги и не успех с кучей дорогих вещей, а авторитет и уважение. Но идем дальше, на третий уровень. Зачем мне нужны авторитет и уважение? Чтобы привлекать важных людей в мою жизнь, чтобы меня любили и чтобы я мог проявлять свою любовь. Вот от денег я прошел долгий путь до простой нужды в важных и близких людях, в их любви ко мне и моей любви к ним. Чем глубже по уровням я спускаюсь в свое сознание, тем лучше я начинаю понимать себя. Шелуха навязанных ценностей опадает, а истина открывается. Чтобы быть счастливым, мне всего-навсего нужно быть полезным. И только лишь покореженное сознание общества сумело меня убедить, будто я должен всю жизнь посвящать заработку, словно это мой бог. Но отгадайте что, я и на этом не остановлюсь. Я буду и дальше задавать себе эти вопросы, и в конечном счете приду к тому, ради чего мне стоит жить. И когда я это пойму, все встанет на свои места. Однако это вовсе не значит, что я не буду зарабатывать деньги. Просто у этого появится более глубокая мотивация. Расскажу притчу. Три человека ворочили камни, одного из них спросили: «Что ты делаешь?» Он вытер пот со лба и ответил: «Горбачусь». Подошли ко второму и спросили: «А ты что делаешь?» Он закатал рукава и деловито сказал: «Деньги зарабатываю». Спросили у третьего: «А что делаешь ты?» Он посмотрел наверх и сказал: «Храм строю». Вы можете всю жизнь перекладывать одни и те же бумажки с места на место, но если вы научились задавать себе правильные вопросы, вы строите храм. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот, исходя из того, что мы обсуждаем, из миссии и от менее прибыльного к более прибыльному, вот ваше мнение, почему вы, например, в жизни смогли стать очень известным человеком, заработать много денег, а кто-то, скажем так, потратит за 100 тысяч рублей, и ему они даются невероятно просто тяжело. И я вот увидел этот вопрос, я его прям записал, потому что я вот сейчас как будто бы... Вы правильный человек, кому этот вопрос можно адресовать. Как вы думаете?
2: Ну, смотрите, потому что большие состояния даются от Всевышнего. Русские говорят, трудом праведным не наживешь палат каменных. В исламе говорится, что Аллах распределяет блага только за то, что ты проявляешь терпение, и за то, что ты несешь риск. Только за риск. А самое интересное, знаешь, почему именно за эти две вещи? Потому что только в состоянии риска человек вспоминает про Всевышнего.
1: Да.
2: Когда ты, не дай бог...
1: Когда самолет слишком сильно трясет.
2: Да, или там кто-то из родственников.
1: Да.
2: И в состоянии терпения ты уповаешь на него. Когда ты переносишь невзгоды, ты уповаешь на него. Два только случая, когда человек уповает на Всевышнего. И Всевышний тогда дает благо. Поэтому это с одной стороны. Как распределяются блага? Блага распределяются против твоего терпения и против риска, который ты берешь. Это первое. Но обязательно, если ты взял риск на себя, уповай. Если не уповаешь, ничего не получится. Когда терпишь, уповай. Не будешь уповать, ничего не получится. Ну, не то, что ничего не получится, шансов меньше. Дальше, вот дальше идем. Теперь ты говоришь... Почему не получается? Еще один момент есть. Дело в том, что помнишь, когда я говорил, как формируется картина мира?
1: Детское
2: убеждение. Он смотрит, отец в 6 уходит на работу, вечером в 10 приходит. Уставший, голодный, холодный и так далее.
1: Угу.
2: И мать говорит, тише, тише, отец спать будет. А он с таким трудом нам зарабатывает деньги.
1: Угу.
2: У тебя формируется убеждение, что деньги – это адский труд. И когда ты вырастаешь, и я к тебе прихожу и говорю, так, Александр, есть сделка такая, вот это сделаем, провернем, вот это заработаем, там 50 на 50. Ты говоришь, не, это либо лоховство, либо там мошенники. Ну, короче, не бывает таких легких способов зарабатывать денег. И ты отсекаешь все легкие способы зарабатывать денег. Ты выбираешь только сложный путь. И для тебя деньги будут даваться только тяжело. Если ты считаешь, что деньги даются тяжело, то так оно и будет. Если ты считаешь, что деньги даются тяжело, так оно и будет.
1: Программируешь свою картинку мира.
2: Да нет, это даже не только программируешь. Ты своими действиями реально отсекаешь все возможности, которые могут принести тебе легкие деньги.
1: Угу. Наверное, с точки зрения, ну, наверное, это все-таки фундамент, но есть же какие-то, наверное, еще навыки и прочее, или хотя это, наверное, уже все
2: подтягивается. А какая разница? Ну, представь, ты суперпрофессионал в чем-то.
1: Угу.
2: Но если ты отсекаешь все возможности заработать, вот у тебя есть 5 способов зарабатывать денег, где везде потребуются твои навыки.
1: Угу.
2: Ты из них выберешь.

0: всегда будешь искать не что в них хорошего, а что в них плохого.
1: Ты никогда не найдешь причины, почему ты должен стать таким, потому что ты никогда это не связываешь с собой. Ты говоришь, он женился так. Если он так женился, как ты можешь? У него же, у того богатого человека или авторитетного человека дочки же неограниченное количество. Либо говоришь, он мошенник. Ты говоришь, а я честный, я не хочу быть мошенником. Опять себе путь отрезал. Ты говоришь, да он аферист. О, я не хочу быть аферистом. Опять себе путь отрезал. И все, и ты остаешься в своем дерьме.
0: Я вот от наших общих знакомых, от целого ряда наших общих знакомых слышал про вас, что вы довольно открыты ко всему всегда. Что вы можете спросить совета у 19-летнего парня. И я знаю конкретный пример вот товарища. Он говорит, я не поверишь, у меня Маргулан спросил совет и слушал, сидел целый час меня, когда я ему там рассказывал. Я думаю, интересно, что вы смотрите в разные проекты, разные инвестиции, вот эту вот открытость поддерживаете в себе. И у меня как бы вот это вот как раз зашоренность в убеждениях и открытость — это вот такие вот вещи, которые, по сути, где-то рядом они, да, витают. И вот на ваш взгляд, что вам конкретно позволяет сохранять вот эту открытость и отслеживать в себе какие-то убеждения, которые мешают? То, что не дает, например, что-то новое сделать или стать более счастливым человеком. Как вы, у вас же техники все, как вы это отслеживаете?
1: Ну, смотрите, я вообще опасаюсь слова там «я знаю», да? Я говорить «я знаю», потому что, во-первых, как только вы говорите, что ты что-то знаешь, ты себя помещаешь в ментальную тюрьму. То есть все. Представь, вот ты идешь в этом направлении, и ты говоришь, я знаю, куда дальше дорога пойдет. Это значит, ты себе сделал тупик. Зачем дальше идти, если ты знаешь? Я по этому поводу говорю. Жизнь всегда на стороне вопросов. И единственный ответ нашей жизни – это смерть. То есть смерть – это ответы. Ответы – это смерть. Вопросы – это жизнь. Соответственно, вот представь, когда ты пришел ко мне, да? И говоришь, вот скажите, а как мне вот здесь так-то поступить? Я тебе даю готовый ответ. Ты берешь и уходишь, и перестаешь искать выход в этом направлении. Потому что у тебя есть готовый ответ. И что ты приобрел? У тебя есть ответ, да, эту ситуацию ты решил. Но тебе прилетает такая же ситуация в другом виде. А Маргулана рядом нет. А ответа ты себе так и не нашел, получается. Тот ответ уже устарел. А для новой ситуации ответа нет. Потому что ты дорожку тут себе закрыл. Поэтому я знаю, это смерть. Вопросы – это жизнь. Всегда надо спрашивать. Каждый раз, когда ты говоришь «я знаю», это значит, твоя гордыня выстраивает твою ментальную тюрьму. Поэтому надо спрашивать у всех. В исламе есть такое хорошее правило. Не знаешь – спроси у знающего. Не знаешь – спроси у знающего. Элементарно. И вот ты спрашиваешь, и поэтому я сегодня, у нас буткемп идет, инвест-буткемп, я говорю, основное свойство инвестора хорошего – это то, что он никогда не говорит, что он знает. И очень важный момент, я говорю, не существует глупых вопросов. Существуют глупые люди, которые не задают вопросов. Какой бы он ученый ни был, если он не задает вопросов, он глупый. Поэтому не существует глупых вопросов. Надо задавать. Кто может сказать, что он знает все в этом мире или что-то в этом мире? Мы ничего не знаем.
0: По поводу вот еще мы про деньги, про большие состояния с вами заговорили. Вопрос и к вам, и, наверное, в сторону вашего окружения, потому что вы много общаетесь и общались в своей жизни с очень состоятельными людьми. И вот на ваш взгляд, какие вопросы, которые эти люди задают, отличают их от других? То есть что они такого спрашивают у жизни и у людей вокруг, что позволяет им получать такие результаты? Что вам конкретно позволило получить такие результаты? Я читал детально вашу историю, и для меня было удивление масштаб сделок с самого начала и масштаб того, как развивался бизнес. Это не было линейно плюс 10% каждый год, а это были огромные скачки там, в десятки, в сотни миллионов долларов. И я сидел и думал, что должно быть в голове, какая должна быть, какой масштаб мышления, что ты позволяешь себе задать такой вопрос. Ну, например, я задаю себе какие-то вопросы, там, как сделать там, миллиардную компанию, миллиардный бизнес построить, да? Я такой думаю, ну, честно, ну, вот сейчас в моменте времени, ну, не верю.

0: будто нужно ниже планку. А вот у вас такое ощущение, что нет вот этого вот, что вы такие,
1: ну, да, да.
0: Большое, сразу большое, поехали вперед. Что за вопрос вы себе задаете? Что, что такое вот это, что за секретный ингредиент? Как раз то, то волшебный фокус, который люди видят у других.
1: А, ну смотри, деньги никогда надо мной силы не имели. Это как раз про силу. Я же говорил, тот, кто меньше всего заинтересован в результате. Дело в том, что если бы я смотрел на функцию денег как функцию потребления, тогда деньги бы имели бы надо мной власть. Если бы я на деньги смотрел бы на функцию потребления, то они для меня были бы соблазном. Они для меня не являются соблазном. Они не являются для меня функцией потребления. Это для меня инструмент. Инструмент для достижения и делания того, что я хочу. А прежде всего я хочу свободу. Свобода – это то, что я одно из моих ценностей. А я хочу справедливость. Это одна из моих ценностей. Я хочу говорить то, что хочу, то, что считаю нужным, и жить, где хочу. То есть какие-то такие вещи. Соответственно, деньги – это возможность мне менять мир. Я к ним подхожу именно только так. И в этом плане, поэтому я могу и тратить большие суммы, и они приходят ко мне, большие суммы. Размер денег у меня не вызывает никаких психологических страхов, комплексов, отторжения и так далее. Плюс, так как я понимаю, что деньги – это такая субстанция, которую мы сильно переоцениваем, и, соответственно, те люди, которых мы думаем, что, у которых есть большие деньги, мы им приписываем те качества, которых у них нет.
0: Да, это...
1: А я же прекрасно знаю, какие они люди. Ну, все олигархи Казахстана, и не только Казахстана, я многих олигархов России знаю. Я знаю их прекрасные человеческие качества. Но я вам так скажу, лучше сближены их не знать. Я знаю прекрасно очень многих знаменитых, талантливых актеров, артистов, там, исполнителей песен и так далее. Слушай, лучше бы я не знал. Понимаете, мы приписываем те качества, которых у них нет. Поэтому я к этому отношусь вполне спокойно, легко, как к игре. Поэтому если я вижу что-то стоящее, то для меня не имеет значения какая-то сумма. Сколько я оттуда получу, сколько мне нужно потратить. Я просто это делаю.
0: Многие предприниматели говорят, что когда их спрашивают, зачем вам миллиард долларов, например, или там 10 миллиардов долларов, они говорят, что только с такими большими деньгами ты можешь влиять на мир, в действительности что-то создавать, что-то менять, и что когда у тебя там 100 миллионов долларов, ну, ты ничего с этими деньгами не сделаешь. И с каждым годом этот порог растет, потому что...
1: Но проблема в другом, что большинство людей этим увлекаются и так и ничего не делают. Ну, что далеко ходить? Уоррен Баффет накопил огромнейшее состояние. Мудрейший человек, я считаю, мудрейший человек на земле среди бизнесменов и инвесторов. И что? Он накопил огромное богатство, но сам-то лично он ничего в этом мире не менял. Он занимался и занимается только накоплением богатства. Я считаю, эффективная жизнь человека, когда он, ну, как минимум, там, две трети или половину жизни зарабатывает деньги, а потом оставшееся время тратит их. Потому что только тот человек, который заработал деньги, он знает истинную их ценность, соответственно, он эффективнее всех потратит их на изменение мира. А у нас, вот возьмем пример Рой Крока, основатель Макдональдса. Да? Он заработал 2 миллиарда долларов, умер от рака. Там 58 или сколько-то лет. А его жена оставила все жене, 2 миллиарда. Жена прожила на 2 года больше. Тоже умерла от рака. И оставила все корпусу мира. А этот бедный Рой Крок с женой, они на всем себе экономили. И оставили все корпусу мира. Получается, он был самым дешевым наемным работником корпуса мира. А самое интересное, а в этом корпусе мира сидят молодые юноши, которые закончили Гарвард, и которые пороха не нюхали, и которые не знают, как, с каким трудом эти деньги были заработаны.
0: Не чувствуют.
1: И распыляют деньги направо-налево. По своему усмотрению. В то время как Рой Крок наверняка их бы направил бы в более лучшие, более эффективнее.
0: Да, тут это мне тоже в эту же степень в свое время у Галицкого фраза понравилась, что я заработал свои деньги, я сам хочу их потратить, а не отдать топ-менеджерам управления.
1: Правильно, либо сам потратить, либо сам профукать. Это тоже потому что опыт, обучение.
0: Раз уж мы про деньги и про траты заговорили, в быту, скажем так, витает мысль о том, что когда мы тратим деньги, вот мы заработали, мы должны тратить их для того, чтобы чувствовать вкус этих денег, для того, чтобы там, видеть какие-то новые вещи и так далее. При этом у вас такой, насколько я понимаю сейчас, подход такой довольно скромный в целом к жизни, к тому, что какие-то там излишние траты, они не то чтобы имеют смысл, возможно, я ошибаюсь. Вот мне интересно ваше отношение к тратам, то есть я понял уже про потребление, про эмоции, это я уже понял, но тем не менее, то есть это как бы вы в какой живете? В другой параллельной вселенной, где условно аскеза и где вообще ничего не нужно, отказ от всего или как? Где, как вы для себя вот этот баланс нашли? Все равно же надо же как-то есть какие-то потребности и желания и еще что-то.
1: Вот смотрите, я вам скажу, раз бизнесмены нас слушают. Во-первых, я говорил, для меня одна из главных ценностей – это свобода, да?
0: Угу.
1: И при этом миссия жизни – прожить счастливую жизнь. Так вот, для того, чтобы быть счастливым и свободным, и нужно понять, что такое истинное богатство. Так вот, истинное богатство – это всегда разница между твоими возможностями и твоей ответственностью.
0: Разница между твоими возможностями и твоей ответственностью.
1: Так вот, когда я был супермиллиардером, у меня были и миллиардные ответственности. И я не мог жить своей жизнью. Я был человеком функции, который держит миллиарды, но с которого и спрос на миллиарды. Я не мог полноценно отдыхать, поехать куда хочу. Я даже когда ходил, за мной охранники, там две машины сопровождения, Гелендваген спереди, Гелендваген сзади. У меня все расписание расписано. У меня встречи с инвесторами, встречи с правительством, встречи там, там. Я даже на яхту приезжал и думал, блин, кто хозяин этой яхты? Я приехал 2 недели здесь отдыхаю в году, 3 недели. А это 21 человек экипажа. Круглый год на яхте, я им зарплату плачу, они кайфуют здесь. Я им отпуска оплачиваю, все. Так чья яхта, моя или их? Это же их яхта, по сути.
0: Угу. А вы там гость?
1: Я там гость, который платит, оплачивает весь этот банкет. И таким образом я чувствовал во всем. Я чувствовал себя, что я живу арендованной жизнью. Не своей, а арендованной жизнью. Мне не давали соприкосновения с реальностью. Мне не получалось. Везде помощники, везде ассистенты, телохранители и так далее. Все для меня сделают, зарегистрируют, оформят, принесут. Все готовенькое. Понимаешь? И я не чувствовал этого счастья обладания, счастья богатства. Я даже, когда шел однажды в центре города, я увидел на Арбате, наш алматинский Арбат, увидел Арбат художников, музыкантов, и я тогда помню, мечтал, вот сделать так, чтобы когда-нибудь без охраны, без ничего, просто пойти, сесть, послушать музыкантов и посмотреть, как рисуют картины. И чтобы меня никто не беспокоил. Ну, я сейчас так и живу. Я могу это делать хоть каждый день. И при этом я заметил такую вещь. Если ты можешь себе позволить сидеть на Арбате, смотреть, как другие рисуют и играют на гитаре, но у тебя нет возможностей, тогда ты несчастный человек. Кайф как раз-таки в том, что ты знаешь, хочешь, полетишь на Мальдивы. А ты знаешь, что тебя никто не тронет, что у тебя есть безопасность, что ты не беспокоишься за будущее, у тебя достаточно денег. Просто тебе они сейчас не нужны. И это дает ощущение свободы. Я живу в состоянии свободы. Я покупаю не какую-то брендовую вещь, а я покупаю нужную вещь. То есть, если мне нужно ездить с точки А в точку Б, я покупаю такую машину, которая это делает наиболее эффективно. Если мне нужен дом какой-то шикарный, ну, я купил себе дом там за 12,5 миллиона долларов. Не купил, а построил. В лучшем месте, которое я считал для себя по всем параметрам там, и так далее. Ну, мне, я считаю, финансовая свобода, когда ты можешь не смотреть на ценник, но при этом нету ответственности. У тебя нету долгов. Вот я смотрю, я даже главный редактор Forbes Казахстан, мой друг хороший, я ему говорю, слушай, у тебя волатильность что-то в твоем списке. Форбсята то залетают, то вылетают. Говорю, может, вы по-другому начнете список делать, потому что вы не учитываете долги. Он говорит, да. Но у нас методика Форбса такая, что важно не то, сколько у тебя собственный капитал, а важно, сколько денег ты контролируешь. Я говорю, ну тогда у тебя одна треть списка постоянно будет улетать, залетать, улетать, залетать. Потому что долги – это всегда проблемы. И в этом плане Я для себя понял, что истинное богатство – это когда у тебя есть максимальные возможности при минимальной ответственности. И это тебе дает свободу, потому что ответственность отнимает у тебя свободу. Что такое ответственность? Ответственность – это долженствование. А нужно запомнить такую вещь. Чье-то должен – это когда ты твое должен. Да. Это чье-то хочу. Твое должен – это чье-то хочу. А твое хочу – это чье-то должен. Так вот, ответственность – это когда у тебя много чьё-то хочу. Кто-то хочет от тебя что-то постоянно. Ты должен. Понимаешь? И в результате ты должен. А когда ты должен, это значит чьё-то хочу, значит, ты выполняешь чужую цель. Если ты должен, ты выполняешь чьё-то хочу. Вот ты должен начальнику сдать отчет до понедельника. Ты выполняешь его хочу. Но ты этим самым выполняешь его цели, а не свои цели. А если ты преследуешь чужие цели, когда ты будешь счастлив? Это невозможно. Поэтому истинное богатство – это когда у тебя куча возможностей и минимум ответственности. Ты все время выполняешь только свое «хочу», а не чего-то должен.
0: Очень сильно. Меня аж прям... пробрало настолько, что я считаю, что эта мысль, она должна стать финальной в нашем подкасте.
1: Да.
0: Потому что я аж прям задумался глубоко. Я думаю, меня сегодня впереди ждет бессонная ночь с блокнотом это и вот, ручкой.
1: Кстати, вот и для богатых бизнесменов, и не богатых, просто подумайте о природе истинного богатства. И преследовать-то нужно истинное богатство, а не количество денег.
0: Мурглан Калимович, спасибо вам большое. Я очень рад, что мы наконец-то встретились и записали. Очень это очень ценно. Огромное количество полезных мыслей. Спасибо большое. Для меня это очень ценно, важно. Рад был, что мы с вами спасибо. Наконец-то встретились. Спасибо большое. Все, ребята, пока-пока.
1: Пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Кировский районный суд Махачкалы обязал Дагестанский государственный аграрный университет снести две самовольные постройки. Как установила прокуратура Махачкалы, объекты возвели без разрешительной документации на земельном участке. Надзорное ведомство сейчас обратилось в суд с иском о сносе незаконных построек. Суд удовлетворил эти требования. Заместитель руководителя Госжилищинспекции Дагестана Магомед Тагир Алиев освобожден от должности. Согласно распоряжению председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова, Алиев покидает свой пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе. Я напомню, несколько дней назад от должности замруководителя Госжилищинспекции Дагестана был освобожден Мавра Покалов. Три человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Дагестане на прошлой неделе с 5 по 11 октября. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Еще 41 человек, среди которых четверо детей, получили травмы различной степени тяжести. Всего за неделю на территории Дагестана было зарегистрировано 34 ДТП. Наименьшие объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу зафиксированы в Дагестане, в Ингушетии и в Чечне. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Агентство стратегических инициатив. Исследователи проанализировали изменения в здравоохранении, образовании, инфраструктуре, а также в городской среде за последние 5 лет. Евросоюз готовит новые ограничительные меры в отношении российского военного комплекса, в том числе предприятия, которое выпускает ракеты. Санкции планируют ввести сроком на 3 года, об этом сообщает издание «Политика». Кроме того, сегодня министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге продолжают обсуждать возможные ограничения на выдачу виз российским туристам и бывшим военнослужащим. Центробанк утвердил методики оценки операторов электронных денег. Теперь работу таких компаний будет проверять по 33 критериям, об этом пишет «Известия». Специалисты оценят, насколько понятно и полно операторы раскрывают клиентам информацию об услугах, тарифах, рисках, лимитах, возврате средств и работе поддержки. По итогам проверки компания присвоит 1 из 4 рейтингов «соответствует» либо «не соответствует». Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Упражнения в воде помогают худеть без диет. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова. В числе полезных активностей она назвала акваэробику, а также йогу, зумбу и бег в воде. Эти активности позволяют эффективно сбрасывать вес, снижая риск травм и не нагружая лишний раз коленные и голеностопные суставы, которые обычно и так ослаблены при ожирении, пояснила Павлова. Врач уточнила, что для достижения результата упражнения в воде достаточно выполнять 2-3 раза в неделю. Это позволит сбросить 2-3 килограмма за 10 недель, то есть за 2,5 месяца. По ее словам, тренировки в воде оказались наиболее эффективны для женщин старше 45 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Перед тем, как начать вести бизнес в Узбекистане, необходимо предварительно изучить особенности деловой культуры, местные традиции и этикет. Так как нетактичное поведение и незнание особенностей поведения и принципов ваших потенциальных бизнес-партнеров могут негативно сказаться на успехе вашего предприятия. Государственным языком в стране является узбекский. Однако в стране распространен русский язык, изучение которого является обязательным в высших учебных заведениях страны, и таджикский. В местной культуре принято уважать старших, поэтому при входе на бизнес-мероприятие необходимо первым поприветствовать самого старшего по возрасту присутствующего. Мужчины здороваются рукопожатием, при этом левую руку принято прикладывать к сердцу или к животу. Женщины дотрагиваются до локтя другой, либо целуются в щеки, если хорошо знают друг друга. Мужчина может поприветствовать женщину легким рукопожатием, если она первая протянет руку. В момент приветствия принято произносить «Ассаламу алейкум», а в ответ «Ва алейкум ассалам». При этом разговор необходимо продолжить, спросив о делах, семье, здоровье и тому подобное. Если вы не поинтересуетесь личными делами собеседника, то это может быть расценено как невежество. Деловой дресс-код у мужчин соответствует западноевропейскому стилю. Мужчины носят строгий костюм, рубашку и галстук. Женщины из семей космополитичных взглядов предпочитают строгие брючные или юбочные костюмы с блузкой, прикрывающие плечи. Некоторые женщины в том числе носят традиционную одежду и покрывают голову.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У купца было два взрослых сына. Воспитывал их отец строго, и выросли они послушными. Состарился отец и не мог решить, кому из сыновей передать свое дело – торговлю тканями. Пошел он к засовету мудрецу, и тот ответил: «Отпусти сыновей мир посмотреть, пусть вернутся через год и расскажут, где побывали. Тогда узнаешь, кто из них больше к делу пригоден. Что есть внутри, обязательно проявится снаружи». Так отец и сделал. Прошел год, вернулись оба сына, довольные и радостные. «Хорошо я путешествовал, отец», — сказал старший сын, — «где только не побывал. Во Франции разные вина попробовал, в Италии искусством наслаждался, в Индии на слонов охотился, в Китае познал вкус чая. Я долго думал, куда мне поехать, отец», — начал свой рассказ младший сын. «Во Франции я научился ткать гобелены, а в Персии узнал, как делают тамошние знаменитые ковры. В конце концов я попал в Китай и привез тебе оттуда подарок». И он протянул отцу коробку гусениц. «Я узнал тайну изготовления китайского шелка. Теперь мы сможем сами производить и продавать этот шелк». Прав был мудрец: что есть внутри, обязательно проявится снаружи. «Я передам свое дело, торговлю тканями, младшему сыну», — решил отец.
1: Притчи народов мира.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода «Кикуни» в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
4: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
5: Аурлукну ер көтерит, ыйынлыкну эл көтерит. тяжесть земля поднимет, трудности народ. Ауырлыкны ер көтерер, қиынлыкны ел көтерер. Иламайған яшқа емчек бермес, не плачущему ребенку грудь не дают. Иламайған яшқа емчек бермес. Кепекне аямаған манат етмес. Кто копейку не сберег, тот рубль не сделает. Кепекне аямаған манат етмес. Апу емек ген ауызлар тавыла, тек капулар ауздан тынч явула. Встречаются рты широкие, как ворота. Однако ворота легче закрываются, чем рты. Апу емек ген ауздар тавула. Тек капулар ауздан тынч явула. Артны сөзі, хақылыны гөзі. Слова старца, глаза мудреца. Артны сөзі, хақылыны гөзі.
4: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог-ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Александр Ларьяновский. Вы его можете знать по разным проектам. Я познакомился с ним через компанию Skyeng. До этого он был директором по международному развитию компании Яндекс. До этого, собственно, был одним из первооткрывателей, если можно так сказать, вообще интернета в России, начиная с 93 года. Сегодня сооснователь, мы сейчас еще разберемся со статусом, компании Realytic. Спасибо тебе большое, что пришел.
2: Очень спасибо рад. Огромное, что позвал. Привет.
1: У тебя не было высшего образования на тот момент времени, и до сих пор, собственно, его нету. Но ты каким-то образом оказался в Яндексе, причем на очень высокой позиции. Давай с этого начнем, как с отправной точки, для того, чтобы понять, кто ты вообще такой для людей, которые тебя видят впервые. Как оказалось так, что ты случился у Яндекса?
2: Слушай, ну, наверное, я бы себя на ту позицию, на которую меня взяли, не взял бы никогда. Вот, но я был, возможно, что просто лучшим из известных для них людей на тот момент. То есть я... всех интернетчиков там, 90-х годов можно было собрать, наверное, вот в этой студии, еще бы там немножко времени, места свободного осталось. Вот, поэтому все друг друга знали. И я очень много ездил по стране с разного рода там тренингами, рассказывал, учил там людей, как что-то делать в интернете. И поэтому неплохо знал страну, и нужен был как раз человек, который знает страну, чтобы усилить Яндекс в регионах. Ну, то есть Яндекс был очень столичной компанией, то есть в столице им хорошо пользовались, в Москве, а за пределами столицы пользовались плохо. Вот Игорь говорит, Саша, приходи к нам, будем эту штуку развивать. Вот так я попал в Яндекс.
1: Слушай, на тот момент, я, насколько я сейчас понимаю, там, для того, чтобы попасть в Яндекс, тебе нужно там либо как-то показать очень сильно, проявить себя, да, в каком-то другом бизнесе, либо прорасти внутри, собственно, самой структуры Яндекса. На тот момент это работало иначе? То есть ты...
2: Нет, нет, это, ну, в смысле, у Яндекса всегда очень сильный, знаешь, такой периметр был, то есть они отсеивали... там, лучших из лучших, mm-hmm. ну, то, в смысле, нормально позицию закрывать было там 3-4 года. Я, в смысле, не шучу, это серьезно, реально. Я когда-то там столкнулся с тем, что в Яндексе там, типа, люди не могут найти себе там сотрудника несколько лет. Просто потому, что ищут до лучшего, а не до подходящего.
1: Mm-hmm. На твой взгляд, давай вот опять же, я хочу, знаешь, такой здесь срез немного провести. Значит, с точки зрения компетенции, почему тебя взяли и почему вообще ты оказался в этой компании? То есть они ищут лучших из лучших. Соответственно, на тот момент ты для них был лучшим.
2: Ну, смотри, у меня был некоторый послужной список. То есть я что-то до этого делал там в городе-герое Новосибирске. Это там был альтернативный телеком, были какие-то там контент-проекты, был некоторый трек-рекорд, что я что-то там умею делать.
1: Вот, то есть у тебя даже была своя компания, которую ты, собственно, продал.
2: Да, у меня была своя компания, которую я там за несколько лет до этого продал. Все верно, пошел на им как раз вот строить этот самый там телеком-оператор. Угу. Вот, и поэтому, то есть, с одной стороны, у меня есть понятный трек-рекорд, понятно, кто я, что я знаю, что я умею, то есть, включая там какие-то мои менеджерские скиллы. С другой стороны, у меня есть компетенции, которые говорят о том, что я понимаю, как устроен ну, та отрасль, в которой собираюсь что-то рулить, как устроен регион, и как находить там каких-то людей, как что-то в этом смысле делать. Вот. И это даже, ну, если честно, меня позвали поболтать, я уж потом понял, что это было собеседование изначально вообще, ну, то есть, в смысле, мы сидели, просто там разговаривали, мне задавали какие-то вопросы, и оно закончилось как раз предложением, типа, приходи к нам работать.
1: По поводу, вот смотри, компетенции на тот момент времени, значит, это такая, мне кажется, знаешь, можно провести параллель определенную, потому что в тот момент времени интернет активно развивался, но в целом, да, не было такой еще базы вообще знаний и понимания того, куда все это идет, такая довольно свежая отрасль была. Значит, сегодня, если мы посмотрим сегодняшние реалии, у нас, наоборот, огромное количество информации вообще по всем пластам, и мы соответственно, задаемся вопросом вообще, а какую информацию нам нужно потреблять, что нам нужно изучать, и как бы на что обращать внимание. Вот если мы такие проведем немножко параллели, в тот момент времени, как ты вообще стал, ну, как бы обрел вот эту вот экспертизу в том, что было ново, да, чтобы, как бы, к чему задаю вопрос, чтобы люди, которые сегодня пытаются во всем этом новом разобраться и стать экспертами, могли понять, на что им нужно акцентировать свое внимание.
2: Когда я там, типа, в 93-м году увидел интернет, это был, ну, в смысле, там, реально, там, спасибо непопулярному нынче, там, Джорджу Соросу, который платил деньги за то, чтобы Новосибирский академгородок подключился к интернету. Вот, там, типа, миллионы долларов на это потратил. И это было там, ну, некоторое терра инкогнито. Вообще никто ничего не понимал. Это, в смысле, было задолго до того, как вообще первый баннер появился в интернете. Mm-hmm. Вот. И это был некоторый несуществующий поезд. Вот. И когда я в него прыгнул, я так тогда не думал, да, то есть я очень сильно обнулил все... социальные лифты, которые были в этот момент. То есть, что я, что какой-нибудь академик знали про интернет одинаково. Вот. И в этот момент было неважно, у кого из нас какой статус, просто мы пошли в некоторую новую отрасль, и дальше кто был более голодный, кто был более быстрый, тот быстрее и продвинулся, собственно говоря. И вот эта вот история, ну, то есть это то, что там сейчас происходит в сфере того, что там называется ИИ. Ну, то есть тоже никто не знает, что будет. Вот. Но те, кто туда побежал, скорее всего, с очень большой вероятностью, их волна просто вынесет наверх. Вот. Точно так же получилось с интернетом. То есть те, кто пришел туда пораньше, я смотрю, практически все из нас, все сотни людей, они так или иначе состоялись просто вот потому, что пошли первыми, начали методом проб и ошибок создавать тот интернет, который сейчас. То есть вот то, к чему мы сейчас привыкли, это там, ну, типа, условно говоря, там, не знаю, там, 1000 человек в России, его таким каким-то придумывало, там, включая Яндекс и там Mail.ru, ну, то есть, если те проекты, которые уже там никто не помнит. И были там следующего поколения, там, ребята там, типа, Дурова или там Саша Соева, который 2G сделал. Ну, это тоже, кстати говоря, проект из 90-х, родившийся,
1: конечно. Да, если не ошибаюсь, он из Новосибирска тоже.
2: Да-да-да. Мы, карты, в общем, вместе... Мы за одним столом сидели с ним. Вот. Все верно. Вот. И вот это, собственно говоря, и предопределило развитие там Рунета таким, каким мы его знаем. То есть просто потому, что мы делали, ошибались, о чем-то мечтали, что-то пробовали, куда-то шли. Вот. Точно так же те люди, которые сейчас там, начали там, год назад, два года назад активно заниматься там ML-ем и AI-ем, да, они, собственно говоря, точно так же сейчас становятся наверху, просто потому, что они глубже, впереди, быстрее, они больше пробуют, больше ошибаются, больше делают и больше выстреливают.
1: Угу. Ну, знаешь, у меня сразу возникает здесь вопрос. Вот сейчас, например, когда мы смотрим на AI, у многих все понимают, что это будет что-то такое прям сверх, и там на дистанции 5-7 лет мы увидим какие-то глобальные изменения вообще в обществе. И, соответственно, вот на тот момент, когда появился интернет, и когда вы начинали что-то там первое делать вообще...
2: Говорили то же самое.
1: То есть тоже было понятно?
2: Знаешь, вот это вот, знаешь, это изменит мир, это технологии будущего, это прямо вот ты 24 часа на 7 можешь в сутки быть доступным в любой точке земного шара. Mm-hmm. То есть никто не понимал, какая эта штука будет. Никто вообще не мог ничего из этого сказать.
1: Mm-hmm.
2: Вот. При этом... На самом деле, скажем так, я в какой-то момент времени, еще в 90-х годах, можно даже попытаться найти этот кусок текста, я говорю, что, знаете, ребята, очень быстро интернет победит, и очень быстро мы перестанем на это обращать внимание. И там типа еще в начале 2000-х, там, в начале 2000-х, 25 лет назад, в Новосибирске можно было через интернет, например, заплатить за коммунальные услуги. То есть нигде, наверное, практически в мире нельзя было такую штуку сделать. В Новосибирске можно было такое сделать. Вот. И лифтовое хозяйство управлялось через интернет.
1: Ну, мониторилось.
2: Да-да-да. Не, ну где-то можно.
1: Ну где-то можно, да.
2: Вот. Лифтовое хозяйство. То есть, еще раз, смотри, бабушка, которая никогда в жизни не видела компьютер, пользовалась интернетом, просто пользуясь лифтом у себя дома.
1: Угу.
2: И вот эта штука так проникает. Мы просто перестаем в какой-то момент это видеть. Типа, у меня есть дома водопровод. Ну да, типа, поздравляю, здорово. Но, а когда-то же это было целое событие. Вот. И с AI та же самая история. То есть мы очень быстро перестанем вообще на него обращать внимание и забудем, что когда-то это все было вот это вот вау, которое мы сейчас испытываем.
1: Просто станет базой.
2: Каждый божий день. Оно даже не просто базой, мы вообще просто, ну, то есть, типа, электричество, ну, камон. Ну, то есть, типа, ты его осознаешь, когда его нету. Ну, то есть, если внезапно дома выключили со свет, такой, елки-палки, а что делать-то?
1: Да, знаешь, привертим.
2: Во-во-во. И вот это вот та же самая история. То есть, вот то, что сейчас для нас с тобой вау, через 5-7 лет мы с тобой думаем, как изменится мир, но через 5-7 лет мы с тобой вообще не будем думать о том, что эта штука... Как... Мы будем вспоминать, да, слушай, что-то было такое, как мы делали, когда не было я это. Mm-hmm. То есть, вот это вот будет.
1: Я заметил буквально пару дней назад, у меня казус был, что-то ехал в машине, а у меня когда возникает вопрос, я просто беру чат GPT, наговариваю ему голосовое и как бы получаю ответ. И тут я ему наговариваю раз, он баганул и подает мне какую-то красную полосу. Я уже злюсь. В смысле ты мне это? Я ему второй раз записываю, понимаешь, что там, видимо, какой-то баг, что-то сломалось, он не обрабатывает голосовые. И я просто с недовольным лицом уже, понимаешь, сижу, какого черта я должен по три раза тут что-то перезаписывать чату GPT. Еще год назад я в целом не пользовался так этим инструментом, а шел и гуглил, там что-то печатал.
2: Это вообще магия была.
1: Да.
2: Вот примерно так.
1: Знаешь, еще вопрос, немножечко вот такую параллельную степь. Значит, смотри, вот по поводу ИИ понял, мне интересный такой комментарий слышал, что вот на тот момент, когда появился интернет, все уже понимали примерно, какие инструменты мы увидим. То есть это не так. Я вот слышал комментарий, я думаю, интересно, как же все такие умные были и такие грандиозные, что все в моменте понимали, как это будет выглядеть.
2: Ну, смотри, опять же, вот там типа в начале 2000-х мы делали какие-то интернет-магазины, которые доставляли на секундочку, ну, там диски с книжками было понятно, но там даже продукты в Новосибирске доставляли, был такой там проект Корзина.ру. Вот. Но никто не представлял себе, что это будет массово. Или там в 2004 году мы сделали там первый заказ пиццы через интернет в Новосибирске, да? Вот. Ну, то есть это было какое-то вау-событие, и этим воспользовались целые там 100 человек. Уже там типа, наверное, они уже не помнят, что когда-то это делали. Вот. Но это нельзя было сказать, что мы увидим то, что мы видим сейчас. Вообще нельзя. То есть все эти системы аналитики, весь маркетинг, к которому мы сейчас привыкли, да, он же вообще не так работал. Тогда не было никакого ревшара, не было возможности там работать по, ну, то есть любые предиктивки. Лука-лайк выглядела магией, которая там никогда в жизни не случится. Но, в смысле, до нее нельзя было додуматься, что это может быть. Ну, в смысле, ты, то есть тренируя фантазию, ты можешь придумать все, что угодно,

0: Аянко мне рассказывал, вот, собственно, он мне рассказал про то, что там один из, первых инвесторов был, и там про такое некоторое менторство внутри компании мне рассказывал. Соответственно, насколько я понял тогда для себя, что огромное количество каких-то знаний, навыков и вообще подходов ты принес Skyeng именно из Яндекса. Насколько это так или нет?
1: Это намного так. Другое дело, что этот опыт был и позитивным, и негативным. Ну, то есть позитивный опыт — это, не знаю, там очень сильная в Яндексе корпоративная культура, да, там все фантастически сильная. Вот. И это то, что меня потрясло тогда, потрясает сейчас. Это то, что мы делали в Skyeng, то, что мы сейчас там делаем в Реалитике. Негативный опыт — это когда у тебя есть привычка к масштабу, ну, то есть, типа, ты привык, что такое дискрет, да, там, ну, типа, там, потратить, не знаю, там, 1 000 000 рублей — это, ну, это эксперимент. А там, в стартапе этот эксперимент все то же самое, только на 3 порядка меньше, то есть, типа, 1 000 рублей. Ну, то есть вот, и пока ты не поймешь, что вот этот масштаб нужно как-то в башке соединить, то есть я там помню, что я пришел и сделал коммуникационную стратегию, ну, на собственной бабке, замечу, причем.
0: Skyeng.
1: Ага, она понадобилась где-то года через 4. Ну, естественно, все, мир был уже сильно другим за эти 4 года. Но это было потому, что я просто привык так мыслить, и это для меня было очень понятной штукой, которую нужно было сделать, ну, а как же иначе-то, в общем, в стартапе-то без коммуникативной стратегии. Вот, поэтому опыт был такой позитивный и негативный. Вот. Ну, то есть, в целом, у меня, конечно, это был один из самых мощных ударов по самолюбию. Это вот там, первая неделя в Skyeng после Яндекса. Просто потому, что я понял, что я профнепригоден чуть более чем полностью.
0: Когда ты приходишь, опять же, когда ты приходил, например, в Яндекс, вот этот переход в обратную сторону.
1: Очень легко.
0: На большие цифры все очень легко, да?
1: Слушай, это очень эффектная штука. То есть ты внезапно... Ну, давай так, вот у меня до этого, значит, в Новосибирске там один из акционеров пришел и нелицеприятно спросил, почему я делаю проект там, типа городского масштаба, а не планетарного. Я честно сказал, что я понятия не имею, как делаются проекты планетарного масштаба. Ну, то есть, в смысле, это какие-то ребята другие умеют делать, я не умею. Я вот в Новосибирск понимаю, я могу для него сделать успешный сервис. Я даже не знаю, как это сделать там, для Сибири, там, для России. Уж, не, короче, это какие-то специально другие люди делают. И через 2.5 года я обнаружил себя сидящим, значит, в узкой прослойке там, топов Яндекса, который проектировал турецкий Яндекс. Вот. И я понимаю, что я сейчас делаю... Вот, я прям очень хорошо вспомнил вот эту сцену и понял, что вот тот мальчик и я ничем не отличаемся между собой, кроме того, что тот мальчик думал, что он не знает, как такие штуки делать. А это я прям вот дергал за рукав, значит, там, рядом сидящего там, коммерческого директора Леша Третьякова. Я говорю, Леша, слушай, а вот эти вот, знаешь, там, типа, ребята в Oracle, в SAP, в Microsoft, в Google, они вот так же, как мы, тут сидят на коленке. Где вот эти, знаешь, картинки, графики, таблички, аналитики? Ну, то есть там вот как готовится решение. То есть мы тут сидим, что-то на коленке херачим. Он такой, слушай, все везде одинаково. То есть все, что у тебя есть, это твои best assumption, и дальше с какой везучестью, с какой ты будешь вот эту всю штуку делать. То есть все примерно одинаково. И я понял, что вот эта вот разница в ментальных моделях, это вот собственное мое ограничение было, что я ничего не знаю, просто потому что я себе так, ну, знаешь, выучена беспомощность. Вот. Поэтому, когда ты растешь, у тебя такой хоба, раз, новые ментальные модельки, то есть ты такой раз научился, а вот у тебя масштаб, еще больше масштаб, ты что-то делаешь. А когда ты переходишь из корпорации в стартап, то там руководители не нужны. Ну, в смысле, кем ты собираешься управлять? Там, типа, 4 фаундерами? Ну, окей. Ну, в смысле, даже если так, то это будет у тебя занимать, типа, 10 минут в день. Типа, что ты собираешься делать все остальное время? Вот. А я уже руками ничего не делал, там, типа, много лет. Я ничего не умею, ничего не понимаю. Ну, в смысле... И вот это вот ощущение беспомощности, что то есть вчера ты успешный руководитель, а сегодня ты просто nobody. Ты умеешь делать меньше, чем пацаны, которым, там, 25 лет. Потому что они могут что-то руками делать, а я нет. Вот это вот трындец был.
0: Давай про такой полезный опыт. Смотри, для предпринимателей, которые начали какой-то бизнес, да, возможно, там небольшой бизнес, возможно, какой-то локальный, там, новосибирский или еще где-то, соответственно, но они хотят все-таки, да, где-то есть далеко там в голове мысль о том, что нужно планетарного масштаба делать. На твой взгляд, какой путь и какая модель наиболее правильная и эффективная, если можно так сказать? Это идея пойти в корпоративную компанию, в какую-то большую корпорацию для того, чтобы увидеть, как делается масштаб, или, не знаю, или пытаться

0: самому как-то забуститься, привлечь каких-то правильных людей? Что, на твой взгляд, наиболее эффективно?
1: Смотри, мне кажется, оба пути одинаково эффективны. В обоих случаях есть одна важная штука — это среда, которая вокруг тебя. То есть, что в корпорации, что там, в своем бизнесе, главная задача — окружить себя людьми, не в смысле сотрудниками, а в смысле твоего круга общения, твой социальный граф, ребята, которые умеют так мыслить.
0: Угу.
1: Вот пока ты сидишь, вот, пока ты самый умный в своей комнате, ты точно ничего не сделаешь. Поэтому, если ты хочешь сделать какой-то большой масштаб, то рядом, ну, то есть, вот там есть такая история, что там, типа, твой доход — это среднее арифметическое между да. там, доходом пяти твоих людей. То же самое, кстати говоря, про какие-нибудь там школьные оценки твоих детей будет. Ну, вот прям то же самое. Поэтому вот если ты хочешь такую штуку сделать, то главное, чтобы у тебя вокруг были люди, которые что-то делают рядом масштабно. И тогда не очень важно, делаешь ты это в найме или делаешь ты это там, на собственном бизнесе, у тебя всегда просто есть люди, у которых ты можешь срисовать модельки мышления. Не примеры позитивные, это все там, ошибки выжившего чаще всего. Поэтому вот главное во всей этой истории, и это очень большая беда региональных предпринимателей, я это видел там, не знаю, я думаю, тысячи раз в своей жизни, то есть на разных тусовках, когда ты говоришь, типа, слушай, чувак, а ты знаешь каких-нибудь там, типа, клевых, крутых предпринимателей из своего города? Ну, в смысле, фамилия знает, ты с ними общаешься? Значит, зачем им со мной общаться? Вот это вот, зачем им со мной общаться, я никто, меня звать никак, со мной никто не будет разговаривать, это просто страшнейший бич. То есть вот если из этой модельки вылезти, все будет нормально.
0: Класс, понял. Давайте немножко от инвесторов к самим, собственно, фаундерам, к партнерам. Я от Гоши слышал такую историю, что ты во многом и там в разных ситуациях выступал таким определенным модератором вообще между ними, в разных там конфликтах между партнерами. Ты в целом, тебе удавалось как бы примирить всю эту историю. Вот из того, что я слышу, ты такой, по сути, может быть, это как раз твой опыт в Яндексе научил тебя строить коммуникации как бы и со всеми договариваться, но как бы вопрос из двух частей. Во-первых, откуда вот этот вот навык коммуникации и за счет чего? Тут ты и с инвесторами, да, там у тебя Беринг, тут ты там и с, не знаю, Ростелеком, и партнеры и так далее. В чем твой клей? За счет чего тебе удается выстраивать классные отношения с людьми для того, чтобы не просто как бы дружить и пиво вместе пить, а чтобы делать какие-то дела вместе?
1: Я думаю, что несколько вещей. Первое, я люблю людей. В смысле, для меня люди изначально, хорошие, б, интересные. Это не у всех так. Второе, я люблю и умею слушать, а не только говорить. В-третьих, я очень быстро соображаю. Вот. И, соответственно, вот сочетание всех этих вещей позволяет понять, прочувствовать сильную эмпатию, что у человека, где болит, услышать за его словами некоторую его картину мира, и дальше ее правильным образом трансформировать. Потому что люди обычно очень плохо коммуницируют. То есть это то, в чем нам кажется, что мы умеем делать хорошо, но просто мы с младенчества это делаем. И поэтому никому не приходит в голову, что надо пойти поучиться коммуницировать. Но в целом люди говорят, если послушать, что они говорят, то они говорят там типа вообще не то, что думают, и не то, чего хотят. Вот. И поэтому, когда ты получаешь конфликт, то это чаще всего классический ситком, комедия ситуации. То есть кто-то что-то услышал, кто-то что-то там вообразил. Вот. И задача медиатора просто переводить с одного языка на другой до тех пор, пока люди не поймут. Иногда бывает, что между ними есть противоречия, которые не решаются, но это там типа, не знаю, 5% случаев. 95% случаев просто нужно взять и объяснить людям, что каждый из них хотел сказать-то на самом деле.
0: Угу.
1: Вот, это первое. Второе, действительно, там, если для чего-то нужны там годовые кольца, то некоторый твой жизненный опыт, чтобы предсказать какие-то вещи. Ну, то есть, вот почему мне удавалось, да, мне действительно удавалось там у ребят гасить конфликты по первый год, ну, потому что молодые, ну, там, 24, 25, 26 лет. У тебя в этом месте эмоции сильно больше, чем жизненного опыта. Вот, и поэтому ты просто знаешь, что так будет. Вот, ты говоришь, ну, сейчас вот так, а будет еще вот так. И когда потом по-твоему случается, люди такие, ну, наверное, да, наверное, надо к нему прислушаться, раз он понимает, что такие вещи говорит. Вот, и это помогает.
0: Мне, знаешь, понравилось, ты где-то сказал такую фразу, что там твой возраст на тот момент позволял тебе понять больше сценариев того, как может быть. Да, это вот, мне кажется, такая очень объективная картинка, да, про опыт, да, что ты просто понимаешь больше вариаций того, как может быть.
1: Ну, слушай, ну, смотри, вот ты когда вот там, дочкам говоришь, что там, типа, вот что-то будет вот так, у тебя та же самая история. Ты просто, у тебя мир, у них мир площадь, плоский, да, да. А у них... У них мир плоский, а у тебя мир объем. Ты же знаешь, что так бывает, вот так mm-hmm. бывает. Там типа, почему не надо приходить поздно? Потому что у них нет в опыте, что это бывает опасно. У тебя есть. Вот и все.
0: Давай еще со стороны твоего, знаешь, с взгляд тебя, как человека, который все-таки сильно старше ребят был на тот момент, уже более опытный там, и так далее. Вот ты много раз уже сказал про то, что ты увидел, да, что суперумные, нестандартные и так далее. Но тем не менее, там больше партнеров было. Я как бы знаком хорошо только с Гошей, с Харитоном. Соответственно, на твой взгляд, в чем уникальность этой комбинации, помимо мозгов? Ну, как бы мозги, ну, это, наверное, там определенный дар, да, что вот они родились там гениально.
1: Вот это 20% успеха.
0: 20%.
1: А 80% успеха – это деятельность. То есть деятельные мозги – вот это сочетание трындец какое редкое. То есть люди обычно либо деятельные, либо умные. Не-не, я не шучу. Это на самом деле, как сказать, биологически так устроено, там, типа у какого-нибудь там Эриха Берна введение там психоанализ, прям вот есть вот голова, что есть ребята, которые сначала думают, потом делают, есть ребята, которые сначала делают, потом думают, а есть те, которые сначала думают, ну, может быть, что-нибудь сделают иногда. Вот. Дурак думкой богатеет, еще вот про вот это. И вот о тех, кто умеет и думать, и делать, вот это прямо вот соль земли вот в них.
0: На твой взгляд, это какая-то прирожденная история или, да, то есть вот эта мотивация?
1: Она может, ее, как и любое качество, ее можно развить.
0: Тренировать, понятно, но, тем не менее, базово все равно.
1: Да, да, да. Это совокупность генетики, это совокупность некоторой социальной среды, в которой люди воспитывались, и каких-то сильных внутренних меч. То есть вот, на самом деле, ты понимаешь, когда мы еще... Это был, наверное, конец 2013-2014 года. То есть я еще, наверное, даже не перешел. Мы разговариваем с Гошей Харитоновым, и они меня спрашивают, типа, вот, типа, выйдем мы на биржу, ты получишь там свои бабки, что ты с ними делать будешь? То есть зачем тебе деньги? Для чего ты это, вообще в это путешествие с нами собрался? И я на тот момент обалдел, что это не я их спрашиваю, а они меня. И у них...
0: На старте компании, да?
1: И у них были ответы про это. И вот, ну, ты понимаешь, это не очевидно, что в 25 лет ты будешь думать категориями, а что случится через 10 лет.
0: Mm-hmm.
1: Потому что для них это там это почти вся сознательная жизнь у них последние 10 лет. Ну, понимаешь, то есть у тебя нету такой, ну, то есть такого горизонта планирования, от них ты ждать не можешь. И глубины вопроса тоже. А что у них еще и собственные ответы, выстраданные, прям вот, про которые они могут разговаривать часами. То есть Гоша тогда мог часами разговаривать про бессмертие, Харитон тогда мог рассказывать про то, как он хочет реформировать науку, чтобы она была более там финансово эффективной.
0: А расскажи какой-нибудь случай, когда ты сам себя поразил сильно на этом пути, что ты сделал такой, вау, не знал, что так могу.
1: Ну, мне кажется, что вот те два кейса, которые там я больше всего горжусь, это первая там типа вот сделка с Барингом, которая там была очень, ну, в смысле, за пределами их традиционного поля. Вот. Ну и какие-то вот истории. Ну, давай так, я с собой горжусь, что там типа Skyeng не съели всякие около государственной структуры за те годы. То есть у меня была задача быть максимально к ним близкими, чтобы они нас не убивали, и при этом мы не слились в едином экстазе, они нас каким-то образом под себя не подмяли. И вот это надо было по лезвию бритвы ходить. Всю дорогу вот, выдерживать близость коммуникаций и держать на расстоянии с хищниками.
0: Ну, это, по сути, тот самый GR, да?
1: По сути, тот самый GR, но только узкоприкладной.
0: Угу. Насколько это вообще сложная работа?
1: Слушай, ну, как и любая работа, чем глубже ты в нее погружаешься, тем она там состоит из очень большого количества нюансов. Но мне повезло, что у меня была команда, которая умела очень много там быстро собирать нужную информацию, быстро готовить. То есть мы понимали, с кем, когда, как, про что разговаривать, на каком языке, какие примеры. И самое главное, мы все время держали вот на готове мешочек с тем, что можно было говорить «на». То есть, понимаешь, там все приходят в государство и говорят «дай». А мы никогда практически ничего не просили. Мы приходили и говорили «на». хотите вот это, берите, хотите вот это, берите. И поэтому, ну, понимаешь, когда...
0: Да-да.
1: Когда...
0: Модель взаимодействия.
1: Да-да, когда... То есть очень легко быть хорошим парнем, когда ты ничего не просишь, а взамен только даешь.
0: Угу. Ну да, да, с тебя спросить, по сути, нечего.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На Красном мосту завершено устройство строительной площадки и подъездной дороги к ней. Также завершаются работы по демонтажу железобетонных плит одного из пролетов моста. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. При проведении аварийно-восстановительных работ задействована сейчас тяжелая строительная техника. Ранее напомню, что временно исполняющий обязанности министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Гаджиев рассказал, почему решили восстанавливать Красный мост, а не строить на его месте новый. Ремонт моста планируют завершить к 28 ноябрю этого года. Стоимость работ оценивается в 70 миллионов рублей. Причиной обрушения пролетного строения конструкции, по мнению Гаджиева, он связывает это со сбросом воды с Гутацлинской ГЭС. В свою очередь, дагестанский филиал «Русгидро» анонсировал пресс-тур для представителей СМИ и всех журналистов на Гутацлинскую ГЭС, где журналистам расскажут уже свою версию произошедшего. Ну и на фестивале «Плов» — это вам не рисовая каша. В Дагестане организатор событий Абдурахман Баталов, известный канатоходец Камиль Мамаев в роли шеф-повара, приготовили плов на высоте 100 метров на глазах у 15 тысяч человек. На землю блюдо продали на аукционе за 100 тысяч рублей, все деньги отдали на благотворительность. Покупатель, который заплатил за плов, не забрал его домой и бесплатно раздал его гостям праздника. Операторы связи разослали крупнейшим банкам письма, в которых заявили, что с 15 октября этого года до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков. Об этом сообщает «Коммерсант». Ранее напомню, что «Коммерсант» сообщил, что оператор связи планирует блокировать вызовы крупнейших российских банков, так как они не заключили договора на маркировку вызовов. Представители крупного банковского бизнеса считают, что требование об обязательной маркировке основывается на некорректном толковании закона. Быстрее всего накопить на собственную квартиру можно на Крайнем Севере. Для этого понадобится чуть больше 9 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический доклад Агентства стратегических инициатив. Кстати, согласно этому документу, проще всего накопить на квартиру в Мурманской области в нашей стране, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Маркетплейсы получат бесплатный доступ к единому цифровому сервису для проверки товаров. Об этом сообщили в пресс-службе «Честного знака». Через этот сервис площадки смогут получать сведения из государственных информационных систем по принципу «одного окна». Это позволит проверить соответствие товаров обязательным требованиям еще до публикации. Ну и каждый четвертый россиянин для накопления на крупную покупку использует конверт с наличными, а каждый пятый – банковский счет или вклад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Еще 23% опрошенных заранее не готовятся им оплачивать покупку зарплаты. Кредит или рассрочку выбирают только 14% россиян. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Курение вейпов и сигарет ускоряет истощение запаса яйцеклеток у женщин, что приводит к раннему климаксу. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, курение в любом виде в некотором смысле опаснее для женщин, чем для мужчин. Так, мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней и на протяжении всей жизни новых уже не появляется. Вредные привычки действуют на яйцеклетки, способствуют их старению, говорит эксперт. Вейп, например, из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, а также гипоксии яйцеклеток. И даже если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены, заключил Решетун.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь, значит, берем большую, значит, судьбоносную сделку. Вот, вот этот вот паблик ВКонтакте, насколько я понимаю, там была сделка.
2: Написал ему, да.
1: Да, там была какая-то сделка. Типа, давай куплю за сколько-то.
2: Да, и это все создал 20-летний студент, его зовут Саша Павлов.
1: Ага.
2: Вот. Я ему написал, давай мы у тебя этот паблик выкупим и потом сделаем из него мобильное приложение. Он сам не айтишник, он бы сам это сделать не смог. И уже тогда начали запускаться какие-то похожие мобильные приложения, которые еще из его вот этого паблика высасывали данные. И был риск, что вообще сейчас кто-то это все перехватит, так что он согласился, ему у него этот паблик выкупили за 10 тысяч долларов. Вот.
1: 10 тысяч долларов? 10 тысяч Судьбоносная долларов. Сделка.
2: Да.
1: Ну, отлично. Он доволен этой сделкой?
2: Я думаю, да, потому что потом я его через полгода случайно увидел,
1: ага.
2: И он тогда уже университет закончил, начал работать монтажером систем видеонаблюдения. Я ему сказал, не твое дело, иди к нам.
1: Ага.
2: И он с тех пор с нами, сейчас он один из ключевых топов акционеров, и ну, надо сказать, что все у него отлично.
1: А,
2: мультимиллионер.
1: Он...
2: Да.
1: А, то есть он в компании.
2: Он в компании, да.
1: Круто. Вот это...
2: Я посчитал, что это не его дело, вот то, что он делал, да.
1: Да.
2: Плюс я видел, что у него ну, явно есть способности, и еще это было бы ну, чисто по-человечески, мне кажется, справедливо.
1: Я, главное, говоришь, Саша Павлов, я думаю, мне кажется, где-то видел. Он в фильме же был, да?
2: Он в фильме был,
1: я
2: да.
1: Я думаю, откуда... Я читал да. имя, я думаю, откуда... Почему-то у меня в голове Саша Павлов, как будто вот только сейчас я это смотрел. Я, собственно, это только и смотрел да. недавно. Классно, ничего себе. Вот эта история, по сути, такая жизнеменяющая. Круто. А, значит, теперь мне хочется погрузиться как бы во всю вот эту вот... культуру и в то, как этот бизнес образовался, потому что, на самом деле, честно сказать, первый раз, когда я услышал про Endrive, это было не так давно, мне кажется, это было года, наверное, 2-3 назад, и я вообще не понял, как это произошло, что стартап из Якутска, у которого сейчас, насколько я понимаю, самый крупный рынок — это Латинская Америка, по-моему, Мексика номер один, да, номер один у вас, вы очень активно завоевываете мир в разных вообще его точках. А, плюс я смотрел, например, что в Азии, да, там у вас огромное количество разных сервисов, там на мопедах, там и так далее. Для меня это абсолютно феноменально. Я не понимаю, как это произошло. И начнем все-таки мы вот с как раз с фундамента, который является, я так понимаю, в Endrive все-таки именно вот ключевым. Это как раз видение, ценности и то, с чего все отталкивается. Значит, первое. Построить большую компанию, большую международную компанию. Откуда вообще это появилось? Я понимаю, что там свобода, ни от кого не зависеть и так далее. Но когда ты большая компания, ты все равно от многих людей зависишь, и от многих других компаний, и от государств каждой страны, в которой ты работаешь, от регуляторики там и так далее. То есть как сформировалась вот эта вот ценность, как вот эта вот цель про то, чтобы сделать большую компанию и от никого, ни от кого не зависеть?
2: Ну, как я... сказал, долго у нас было целью это в Якутии заложить основу сильного IT.
1: Uh-huh.
2: И мы, кстати, вот там у нас в Якутске есть еще одна большая IT-компания, ну, точнее, до релокации. Да? Она работает в сфере геймдев, да, называется Майтона. И мы как-то сели и думали, что нам сделать, чтобы поддержать якутский IT. И думали, там, может, фонд создать, там, какой-то акселератор, может, еще что-то в таком стиле, да.
1: Uh-huh.
2: Но потом решили, что лучше всего, что мы станем сделать, это сами создать большие, очень успешные международные компании. И мы так и сделали. И это очень сильно всех в Якутске вдохновило. Вот 15-летние, 20-летние, 25-летние ребята, они увидели, что это абсолютно реалистично. Если, например, 2012 год в Якутске было там не больше 5 IT-стартапов, то к 2019 уже было свыше 100.
1: Uh-huh.
2: Вот. Это, ну, как бы бум просто, да? Вот. И для того, чтобы создать такую для 20-летних ребят в Якутске ролевую модель, это не нужно было создать эту большую компанию, это одно. И второе, если ты это делаешь, то ты, соответственно, и как... компании, я сам лично получаем доступ к значительным ресурсам, не только финансовым, но и всем остальным, нетворкинг, там, интеллектуальные ресурсы и все остальное. И это можно тоже использовать для того, чтобы заложить основу для сильного IT и еще найти интеллектуальные ответы вот на эти большие вызовы. Это даже не потому, что как бы я такой большой патриот Якутии, да? Это я всегда использовал тоже как некие смыслы. То есть если я оттуда, то, соответственно, мне, для меня имеет значение что-то, да? И, соответственно, это надо использовать как некий источник смыслов и силы снова, да? И делая вот эти вещи, ты еще сам становишься счастливее. А вообще как бы почти все мы хотим быть счастливее. Ну, то есть, если вот так сжать, то я создавал большую международную компанию, чтобы быть счастливее.
1: А это произошло, вот это желание построить большую компанию, оно появилось по хронологии позже, чем осознание вот этого смысла про то, что я развиватор?
2: Это случилось до этого. Это случилось после того, как я сказал, нам не дали создать IT-парк. И мы начали системно искать, что сделать.
1: Понял. Каким образом вообще все это получилось? Вот если сейчас, как бы, вначале широкими мазками хочется. Вот если сейчас заглянуть назад, значит, паблик, ну вот, значит, решение, окей, сделаем из этого приложение для такси и так далее. Вот все это было запущено там в Якутске, и это начало работать. И доросло до феноменальных масштабов. Компания стоит там больше миллиарда долларов, и то, я так понимаю, что это как бы старая оценка, там, 4 года назад уже, по-моему, да, или что-то такое.
2: 3 года назад,
1: да, была сделка, там, 1,3 миллиарда долларов, соответственно, да, по-моему, что-то в этом было.
2: Начали 21 года, да.
1: Да, начале 21 года. Сейчас, соответственно, там, скорее всего, там, 2-2,5, не знаю, в 3 раза, может быть, стоит еще больше.
2: Компания стала больше по доходам в 6 раз сейчас.
1: В 6 раз. Ну, учитывая рынки, оценка...
2: Но оценка
1: там,
2: не в 6 раз,
1: да. Оценка там в 2-3 раза, скорее всего, выросла, да. То есть вот если попытаться широкими мазками, мы сейчас в детали тоже обязательно окунемся, но тем не менее, вот если спросят, и нужно за минуту ответить, как это вообще получилось? Почему это стало возможным, и почему компания из паблика ВКонтакте стала большой?
2: Это смыслы, во-первых, да. То есть то, что компания делает, это не ради денег. А здесь мы смогли найти вот сильную нематериалистическую платформу, и она нас всех сильно вдохновляет. Не всех, потому что компания, она уже несколько тысяч человек. Невозможно, чтобы она одинаково влияла на всех. Но значительную часть, и что немаловажно, лично меня. Номер два – это вектор на постоянное развитие. Вот то, что ты сказала, мы развиваторы. Это оказалось суперсильно. В жизни вообще стоит выяснить, кто ты такой. Я верю, что мы живем в какой-то сложной диастической... идет какой-то сложный диастический эксперимент. Кто-то сделал вот это все, да? И в чем цель, мы не знаем. Но будто бы это похоже на какую-то очень сложную компьютерную симуляцию. И, соответственно, у нас у всех есть какая-то роль. То есть кто-то воин, там, кто-то крестьянин и так далее. Многие вообще на эту тему не думают и не знают, кто они такие. Я специально этому уделил год и выяснил, кто я такой. Я развиватор, и потом вышло удачно, что это мы смогли распространить на всю нашу команду. Это подталкивает не только развивать то, что-то вовне, но и ты сам не можешь остановиться в своем личностном и профессиональном развитии. Это очень сильная штука. Потом мы долго были лишены доступа к внешним ресурсам, к любой внешней поддержке. Из-за этого нужно было делать все нестандартно, не как все. Ну все это что значит? Это есть, как ты как-то пытаешься найти этот PMF, ты находишь деньги какие-то, да, внешние, пытаешься потом масштабировать. Для нас это не работало, потому что мы не имели доступа к внешним ресурсам, включая и деньги, и экспертизу, и надо было делать совершенно нестандартно. Я вообще всегда считал, что нужно всячески избегать стереотипов, не делать как все, нужно эти стереотипы ломать. Нужно не взять из того, что остальные накопили, и взять оттуда что-то, что именно к тебе подходит, но делать все не так, как все. И, соответственно, мы сделали ставку на то, чтобы стартовать. Делать старты с максимально высоким темпом. Не пытаться в каждом отдельно взятом городе бороться за долю, не пытаться обеспечить идеальный сервис. Например, не делать так, чтобы обязательно надо было оплачивать с помощью карт. Да? Но всегда уделяю внимание, чтобы сервис был максимально безопасным. Да? И старты. То есть вот сделали старт, идем дальше. И мы всегда делали по вот нашей схеме, где люди сами устанавливают все условия сделок. Uh-huh. Это сильно, на самом деле, нашу модель отличает. Небольшая деталь, но делает ее намного более свободной. Из-за этого люди начинали активно сами использовать, еще звали знакомых. У нас возникал сильный сарафан. И это до сих пор остается основной источник притока у нас новых клиентов. И делаем старт, взлетает или не взлетает. Для нас не имеет значения. Идем дальше. И как бы вот так вот за эти 11 лет мы сделали эту сеть. Где-то года два уже мы сдвигаем фокус с этих стартов на то, чтобы уделять внимание там, где мы уже есть, попытаться выяснять, как бы, что нам сделать, чтобы там увеличить долю, улучшаем все. Вот, и еще сейчас выходим в те сферы, где мы до сих пор не работали. Да? То есть это вне сферы такси. Вот такой был подход. Ну, если сжато, то, наверное, это внимание культуре и какая-то верно выбранная стратегия.
1: Угу. А немножечко вот по поводу бизнес-модели хочу разобраться. Значит, ключевое отличие с точки зрения такси, именно, да, если мы возьмем, оно заключается в том, что у компании, которая работает вот по модели Uber, там, значит, идея какая? Есть установленный прайс, который идет от головной компании в приложение, соответственно, человек на него соглашается, оплачивает, дальше компания забирает комиссию, часть идет, соответственно, водителю, и вот происходит сделка. Как я понимаю, у вас это работает следующим образом. Водитель, который с вами работает, покупает некий абонемент.
2: Нет.
1: У вас.
2: Нет.
1: Нет, не покупает абонемент.
2: Не так, да.
1: Сейчас, в чем ошибка? Просто я вот, как бы, насколько я понял, сейчас я договорю тогда, вы меня поправите, что у вас, как бы, он не платит вам комиссии с каждой поездки, это все идет
2: ему. Он платит, да.
1: Вот, соответственно, а как бы, то есть там модель не в том, что как бы вы даете цену, и он закладывает комиссию, а что, я вот читал, что была модель, что он заплатил за условный абонемент, а дальше он уже все, что заработал, кладет себе в карман.
2: Не так.
1: Не так, так поправь меня, в чем модель?
2: Значит, как действуют остальные большие ride-hailing компании?
1: Так.
2: Они где-то стартуют, да, вот отдельно взятый город. Они выходят и делают так, чтобы держать как можно дольше, как можно ниже цены.
1: Угу.
2: Делают они за счет того, что заливают все дотациями.
1: Своими деньгами?
2: Да.
1: Да.
2: То есть водители выполняют очень дешевые заказы, но им еще дополнительно платит компания.
1: То есть компания условно работает в минус для того, чтобы долго. Долю рынка свою заполучить, да?
2: Даже не то, чтобы долю, а как бы постараться всех оттуда
1: задемпинговать, в общем.
2: Выжечь.
1: Да, да, в общем, демпингуют жестко рынок.
2: И потом она достигает там максимально монопольной ситуации, и тогда начинает постепенно снижать дотации и увеличивать цены. Также начинает поднимать свой тейк-рейт, это вот комиссия. Да? Начинается где-то 5-10, и потом постепенно становится 15, 20, 25. И самая старая компания, это Uber, она достигла уже в некоторых штатах США 60%. Да? Яндекс, насколько я знаю, в Санкт-Петербурге, в Москве уже 34, где-то так. Mm-hmm. Да? То есть постепенно они начинают высасывать все больше и больше, чтобы водители соглашались работать при ценах при такой высокой комиссии, они завышают цены для пассажиров, а им уже деваться некуда, да? Потому что это монополия. И это такое выжимание лимона идет. Да? И особенно они могут взвинчивать цены в час пик еще. Может быть, скажем, там, не знаю, 2,5 раз, да, это выше стоит, чем это стоит вне час пик. И никто не знает, из-за чего 2,5, а не 2,2, например. И тут легко, может быть, так, потому что эти компания заточена на то, чтобы выжимать лимон, как я сказал, что они этим всем манипулируют, то есть они завышают. Их, кстати, ловили на том, что если у тебя скоро, например, сядет телефон, они делают тебе выше цены, например. Uh-huh. Да. Или компания Uber, она запатентовала технологию, которая помогает выявить, что пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения. Они объясняют это вопросами безопасности. Но кто не знает, может быть, на самом деле это можно использовать для того, чтобы сделать выше цены. Да? Это все потому, что SEO там заточен на то, чтобы выжимать лимон, ему надо делать деньги. Больше, больше, больше, иначе этого SEO сменят. Uh-huh. Вот. И они еще из... Водители пытаются постепенно сделать полуавтоматов. Они часто не видят точку Б, например. Они видят только точку А, где вот нужно забрать пассажира. И они не видят цену. И если они не едут, не взяли заказ, то у них постепенно снижается балл, им система начинает, их начинает система деприоритизировать, uh-huh. и постепенно они могут вообще быть из этой системы исключены. То есть это не свободная система. У нас мы делаем не так. У нас и пассажиры, и водители все видят. Они сами делают выбор. Если, например, водитель считает, что цена недостаточна, он может сделать торг. Да? Uh-huh. И это из, его делать из некого полуавтомата делают небольшого предпринимателя. Uh-huh. То есть система абсолютно иная. И аналогично пассажир защищен от любых ценовых манипуляций. Система намного более свободная. И мы еще также держим намного ниже вот take rate. У нас типичная ставка – это 10. Вот, 10. И мы до всех доводим, что мы действуем намного более честно и справедливо. Вот. И люди это видят. И они это ценят, и они начинают нас активнее использовать и звать знакомых еще своих. Вот.
1: С точки зрения модели, на чем, где, то есть, смотрите, вот в модели Uber там они сами задают прайс, сами берут комиссию и так далее. У вас водитель тоже платит комиссию?
2: Да, они нам платят, вот как я сказал, 10%.
1: А, то есть...
2: От суммы сделки.
1: Они сами зафиксировали сумму сделки с и пассажиром?
2: Сами, да.
1: И сами заплатили вам комиссию?
2: Да.
1: Угу, понял. Класс. Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Невероятно интересный опыт. И я очень рад, что наша встреча наконец-то состоялась. Для меня это на самом деле очень важно, потому что я вижу то, что вы с командой делаете, и это на самом деле не укладывается даже в голове. И я буду очень рад, что посмотрят ребята, многие из которых наверняка знают OnDrive, многие из которых не знают и узнают теперь, и как бы докоснуться до этих ценностей, до этих мыслей. Это очень круто. Арсен, спасибо большое.
2: Супер.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный карниз. Компания Rimac представила ResFlow. Умный карниз для штор со встроенным электромотором и солнечной панелью. Последняя крепится прямо к окну, поэтому для установки не требуется дополнительно прокладывать провода или регулярно заряжать аккумулятор. Карниз выдерживает до 15 килограммов и выпускается в двух телескопических версиях длиной 112 на 208 и 188 на 361 сантиметр. ResFlow умеет открывать шторы от центра и совместим с моделями на люверсах и кольцах. В комплект входит цепочка для создания S-образных складок. Управлять карнизом можно со смартфона или голосом, а благодаря поддержке Matter он совместим с системами Apple Home, Google Home и Amazon Alexa. Также предусмотрены Bluetooth-пульт и обычный блок питания. Карниз можно запрограммировать на открытие и закрытие в определенное время, либо привязать его работу к восходу и закату солнца. Благодаря этому шторы могут открываться утром автоматически, пропуская естественный свет. В течение дня ResFlow умеет отслеживать изменения положения солнца и менять положение штор, чтобы в комнату не попадало слишком много яркого света. Сейчас компания Rimac собирает средства на серийное производство ResFlow. В комплект будут входить карниз, солнечная панель, крепление и аксессуары. Поставки запланированы на ноябрь. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район. В период Великой Отечественной войны на фронт ушли 960 человек, а вернулись 520. Унцукулец, летчик-истребитель Абдул-Саттар Абдуллаев повторил подвиг Гастелло и направил свой горящий самолет на военный корабль фашистов. На средства и украшения, собранные тружениками района, была построена танковая колонна имени имама Шамиля и эскадрилья имени Махачада Хадаева. Унцукуль – центр производства художественных деревянных изделий, главным образом из кизила, с насечкой серебра или мельхиора. Промысел сложился еще в первой половине 19 века. Это очень редкая разновидность художественного ремесла. Относительно других видов декоративно-прикладного искусства Дагестана, этот промысел возник недавно, около 200 лет назад. Для раннего периода творчества унцукульских мастеров характерно изготовление ручек, нагаек, тростей и стеков. Позднее изготавливались курительные трубки и палки. Произведения унцукульских мастеров неоднократно отмечались премиями на региональных, всероссийских и 30 международных выставках. Еще в 1937 году в Париже на международной выставке изделия унцукульских мастеров заняли первое место и получили гран-при.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Если в вашей компании есть мужчины-сотрудники или даже единственный генеральный директор мужчина, у вас уже есть обязанность по воинскому учету. И это не формальность, а требование закона, за которое сейчас серьезно спрашивают. Воинский учет – это не про военкомат где-то отдельно от бизнеса, это часть вашей обязанности как работодателя – вести учет военнообязанных работников и передавать по ним сведения в военный комиссариат. От этой обязанности, по сути, не освобождены организации. Даже если у вас небольшая компания с несколькими сотрудниками-мужчинами или только один гендиректор-мужчина, обязанность уже возникает. На руководителя компании законом возложено назначить ответственного за воинский учет, обеспечить ему условия для работы, организовать сбор и хранение документов, контролировать оповещение сотрудников и передачу данных в военкомат. Как выглядит базовый порядок постановки компании на воинский учет? Сначала издается приказ об организации воинского учета и утверждается план работы по воинскому учету на год. Затем заполняется карточка учета организации по установленной форме, и в ней отражаются ключевые сведения

0: тысяч рублей. За непредоставление списков юношей, которым исполняется 17 лет, предусмотрены такие же суммы. Если работодатель не обеспечил доведение повестки до сотрудника или не дал ему возможности вовремя явиться в военкомат, штраф получает уже должностное лицо и сама организация. Для должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей, а для юридических от 350 до 400 тысяч. Отдельно введена ответственность за неоказание содействия военкомату при мобилизации. Там штрафы еще выше, от 60 до 80 тысяч рублей для должностных лиц и от 400 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. И это не страшилки из кодекса, а реально применяемые санкции. После ужесточения законодательства военкоматы и контрольно-надзорные органы регулярно проводят проверки, сверяют данные через межведомственный обмен, и компании получают постановления о штрафах именно за воинский учет. В зоне риска в первую очередь те, кто либо вообще не вставал на воинский учет как организация, либо делал это формально и не обновлял сведения по сотрудникам. Поэтому вопрос не в том, придут или нет, а в том, в каком состоянии вас застанет проверка. С выстроенной системой или с полным отсутствием учета. Что дает услуга постановки компании на воинский учет? Во-первых, аудит текущей ситуации. Есть ли у вас приказы, планы, карточки организации, карточки сотрудников и журналы? Как сейчас выглядит передача сведений в военкомат? Во-вторых, подготовку полного комплекта документов по требованию действующих методических рекомендаций и конкретного военкомата по вашему району. Приказы, планы, формы, картотека, журналы. В-третьих, сопровождение постановки на учет и выстраивание понятного процесса под ключ, чтобы дальше вы могли спокойно выполнять требования без хаоса и постоянного страха проверок. В результате вы снижаете риск штрафов, проходите проверки уверенно и не тратите время команды на расшифровку нормативки и споры с военкоматом. И теперь важный вопрос, который нам задают почти всегда. А может это сделать просто бухгалтер? Формально закон позволяет назначить ответственным за воинский учет, например, сотрудника кадровой службы, бухгалтерии или иное должностное лицо. Но здесь есть несколько нюансов. Во-первых, у бухгалтера уже и так высокая нагрузка. И воинский учет – это отдельный пласт задач, который требует времени, системы и общения с военкоматом. Во-вторых, ошибки в этой части обходятся намного дороже, чем экономия на отдельной настройке процесса. В-третьих, мало просто назначить приказом человека, нужно обучить, обеспечить нужными формами, шаблонами, алгоритмами и понимать, как он будет взаимодействовать с военкоматом. Поэтому ответ такой – да, бухгалтер может быть формально назначен ответственным, но без правильно выстроенной системы и поддержки это превращается в риск и для бухгалтера, и для бизнеса. Наша задача сделать так, чтобы воинский учет был не еще одной нагрузкой на бухгалтера, а работающей, понятной и безопасной системой. Если у вас есть мужчины в штате или среди руководства, и вы не уверены, что воинский учет в компании организован правильно, лучше разобраться с этим сейчас, пока это управляемый проект, а не последствия проверки. Удачи вам во всех ваших делах! Берегите себя и ваших близких!
1: Юридическая рубрика

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одной крестьянской семье все были работящими. Мать с отцом в поле трудились, бабушка с малышом нянчилась. Лишь старшая дочка, которая смотрела за хозяйством, не любила трудиться. Как родители уйдут, она бежит с подружками играть. Прибежит обратно вечером, кое-как подметет избу, да суп с кашей поставит вариться. Вернутся родители с работы, а еда еще не готова, тесто для хлеба не замешано, курочки и утки не накормлены. «Я просила курочек покормить, тесто замесить, а ты ничего не сделала», — сказала мать. «Не сделала, конечно, ведь ты мне об этом не говорила», — спорила дочка. «Тот, кто не желает слушать, видно глухой», — заметил однажды отец. «Я не глухая, что мне сказали, то и сделала», — обиделась девочка. Вскоре мать с отцом поехали на ярмарку продавать урожай. «Что вам на ярмарке купить?» – спросила мать всех членов семьи. Дочь заказала нарядный сарафан, малыш – пряник, а бабушка – теплый платок. Родители всем привезли подарки, только дочке ничего не купили. «Без нового сарафана я не смогу пойти на праздник урожая», – заплакала девочка. «Я купила все, что просили. Про сарафан ты ничего мне не говорила», — ответила мать. «Видно, глухой тот, кто не желает слушать», — заметил отец, и дочка покраснела.
1: Притчи народов мира.
3: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
4: На одной из своих лекций для студентов американского университета Уоррен рассказал о людях, которые в итоге продали свои бизнесы самому Баффету, а начинали свой путь с $2500 в кармане. Одна женщина как-то приземлилась в Сиэтл в 1917 году и даже не разговаривала по-английски. На ней была своего рода бирка, в которой было указано, что она живет в Форт-Додже, штат Айова. Красный Крест поселил ее там, где она снова воссоединилась со своим мужем, который приехал в США несколькими годами ранее. Она жила несколько лет в Форт-Додже и рассказывала, что чувствовала себя куклой. Она не могла говорить по-английски, она не могла выучить слова, поэтому вместе с мужем они решили переехать в Омаху. В 1919 году они прибыли туда и нашли сообщество русских евреев. В тот момент она почувствовала себя лучше, ведь была как будто дома. Некоторое время спустя ее дочь пошла в школу. Каждый раз, когда дочь приходила из школы, она учила свою мать новым словам, которые сама выучила там. Эту женщину звали Роза Блюмкин. Она собирала деньги на протяжении 20 лет, при этом помогая своим родственникам, отцу и матери, и выращивая 4 детей, а также продавая подержанную одежду. К 1937 году, через 20 лет, она собрала $2500, поехала в Чикаго и купила все самое нужное для того, чтобы открыть то, о чем она так давно мечтала – мебельный магазин. Эта женщина никогда не ходила в школу, но в один прекрасный день с $2500, работая, чтобы осуществить свою мечту, она построила бизнес, который продала Уоррену Баффету в 1983 году за $60 миллионов. Роза Блюмкин работала на Баффета до 103 лет ее жизни, затем уволилась и умерла через год. Миссис Би не умела ни читать, ни писать, но она вошла в мебельный бизнес. Она не принесла ничего уникального туда, но она принесла решимость, чтобы добиться успеха. Она заботилась о своих покупателях, она работала во время низкой валовой прибыли. Но она построила этот невероятный бизнес. Как-то Баффет захотел купить еще один бизнес у одного мужчины. Но он отвергнул его, что было очень мудрым поступком, считает миллиардер. Этот парень родился в 1922 году и жил на Среднем Западе. Он был довольно хорошим спортсменом и не любил школу. Компания, которую он построил, каждый год нанимает больше выпускников колледжей, чем другие компании в США. Этот парень, его имя было Джек, проучился в колледже год, а затем бросил его. Он не был заинтересован в этом. Джек пошел в военно-морской флот как волонтер. Он управлял небольшими истребителями во время Второй мировой войны, а затем вернулся на Средний Запад. В то время ему было около 23 лет. Когда Джек вернулся на Средний Запад, он работал на множестве разных работ. В конце концов, он стал продавцом в магазине подержанных автомобилей в автосалоне «Кадиллак» в городе Сент-Луис, штат Миссури. В возрасте 35 лет, когда он продвинулся в организации продаж, он спросил у своего босса, может ли он вместе с ним заняться лизинговым бизнесом. «Хорошо», — ответил начальник, «но ему нужно было также разделить наполовину свою зарплату и принести еще 25 тысяч долларов, которые, кстати, он одолжил. Тогда они могли стать партнерами». Итак, в 35 лет друг Уоррена, Джек, начал лизинговый бизнес. У него было 7 машин, и на самом деле все было не совсем хорошо. Когда ему кто-то звонил, он давал телефону сделать вызов 3-4 раза, чтобы сделать вид для людей по ту сторону линии, что он очень занят. А на самом деле это был всего лишь один звонок за день. Итак, первый бизнес Джека был нормальным, но это не было чем-то успешным. «В этом и состоит урок для всех нас», — говорит Баффет. В 40 лет он решил, что вместе с 17 машинами начнет бизнес в сфере аренды. Он начинает соперничать с Hertz, Avis и так далее, с компаниями, у которых есть тысячи автомобилей, и он со своими 17 машинами, которые ничем не отличались от автомобилей тех компаний. Он тоже покупал машины компании General Motors, Ford и тому подобное. Он не мог получить доступ к местности возле аэропорта, ведь все места были заняты другими компаниями. Он не мог предложить клиенту другие машины. Но он мог предложить наиболее дружелюбное обслуживание, которое они когда-либо получали. Он назвал свою компанию в честь корабля, название которого USS Enterprise. Джека с нами уже нет. К концу его жизни его компания, которая начиналась с 17 машин, стоила больше, чем такие крупные компании, как Hertz и Avis вместе взятые. Имя этого человека – Джек Тейлор. Его сын, хороший друг Баффета, Эдди Тейлор, управляет этим бизнесом сейчас. «Этот мужчина, – говорит миллиардер, – даже не изобрел искусственный интеллект в США. Он не сделал то, что сделала миссис Би, продавая мебли. Уоррен имеет в виду то, что каждый может заняться бизнесом. Жизненное кредо Джека Тейлора состояло в том, что он радовал своих клиентов, работал с людьми и выстраивал с ними отношения так, чтобы они тоже могли зажечь клиентов. Ведь он не мог отправиться в каждый из своих салонов и делать это сам. Но он научился тому, как проецировать себя и свое отношение на своих близких. Его желанием было сделать другом каждого клиента. Он смог взять абсолютно обычные автомобили и превратить их в необыкновенный бизнес. Практически ни из чего», — говорит Баффет. Это указывает на несколько моментов. Первый из них – это не обязательно что-то сделать правильно с первого раза. В автомобильном лизинге идет конкуренция в цене, поэтому сложно просто дать клиенту машину и сказать, чтобы он присылал месячный чек на протяжении 5 лет. Таланты Джека были растрачены впустую в этом бизнесе. Но в возрасте 40 лет он нашел золотой ключик. Он создал на самом деле обычный бизнес и превратил это во что-то абсолютно необычное. Так же, как и миссис Би, Роза Блюмкин. Джек не беспокоился о том, что может произойти в стенах Федерального резерва. Он не переживал о падениях и росте, которые будут происходить завтра на фондовом рынке. Он не переживал о тех вещах, которые не может изменить. Но он концентрировался на той вещи, которую мог поменять – клиентский опыт, говорит Уоррен. Генри Форд провалился дважды, прежде чем создал компанию Ford в 1903 году. Проверка заключается не в том, что вы можете получить невероятную идею первым. Тест заключается в том, какие сильные стороны у вас есть, продолжаете ли вы учиться в то время, как управляете своим бизнесом, что вы можете сделать для вашего клиента и что особенного вы можете привнести сюда. Для этого, говорит Баффет, нужно образование, а также нужно подлинное желание изо дня в день радовать клиента. Миллиардер говорит, что видел много разных бизнесов, но никогда не видел ни одного успешного бизнеса, который не радовал клиента. Вы должны знать, что происходит в уме вашего клиента, когда они захотят или арендовать машину, или купить какую-то мебель. Ведь вы – это то место, где у них будет невероятный опыт. Как владелец малого бизнеса и по мере того, как вы растете, вы должны не только быть в состоянии проецировать этот интерес к благополучию людей, чтобы радовать их самостоятельно, но и делать это через других. Но вы не сможете делать это через людей, которые не чувствуют, что с ними справедливо обращаются, и что их взгляды учитываются недолжным образом. Так что вам действительно нужно научиться умножать себя через других людей, говорит Баффет. Очень важно окружить себя людьми, которые лучше тебя. Вы будете двигаться в направлении людей, с которыми вы общаетесь постоянно, подмечает Уоррен. Ему невероятно повезло в этом отношении. У него были учителя, друзья, жена, которые были действительно лучше, чем он. И у Уоррена хватило ума узнать от этих людей, что жизнь идет лучше, если ты будешь вести себя лучше. Но, безусловно, потребовалось время. Миллиардер советует нам искать в качестве партнера по бизнесу, в качестве партнера в жизни, кто бы то ни был. Ищите людей, которые на самом деле являются примерами для вас. И еще одно простое правило. Довольный и радостный клиент, общающийся с другим клиентом, заставит вас двигаться по лучшему пути. Они могут сделать вас настолько успешными, что в это сложно поверить, говорит Уоррен. Клиенты сделали таковой Розу Блюмкин, которая не знала ни одного слова по-английски. Она не могла ни писать, ни читать. Но они сделали так, что теперь ее бизнес стоит $1.5 миллиарда. А ведь все начиналось с 2500.
3: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
5: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Унсокульский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в хищении детских пособий почти на 2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана. Следствие установило, что в 2022 году обвиняемая обратилась в отделение социального фонда по Дагестану за ежемесячным пособием на 4 детей. Она фактически проживала с детьми за пределами России, поэтому не имела оснований на соцвыплаты. Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану признало медицинский центр «Лекарь» в Махачкале нарушившим закон о рекламе за акции чек-апы со скидкой до 40%. В рекламе медицинского центра «Лекарь» не указали условия скидки, сроки акций, категории пациентов, на которых она распространяется, и другие ограничения. Из-за этого фраза «скидка до 40%» создает у потребителя ложное впечатление, что скидка доступна всем. Служба признала сейчас медицинский центр «Лекарь», нарушившим законодательство о рекламе, и выдала предписание об устранении этого нарушения. Ну а технологии искусственного интеллекта активно внедряются в российскую систему здравоохранения. Об этом РИА Новости рассказал замминистра здравоохранения России Вадим Ваньков. По его словам, в радиотехнологии решения на базе ИИ позволяют анализировать медицинские изображения, полученные в ходе рентгена, флюорографии и компьютерной томографии. Также нейросети сейчас задействованы в анализе данных электронных медицинских карт. Система обрабатывает большой объем информации по профилю пациента. Но и правительство нашей страны поддержало законопроект об ужесточении наказания за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв Кабинета министров. Теперь за призывы к массовым беспорядкам максимальный срок лишения свободы предлагают увеличить до 4 лет. Если они распространяются через интернет, установить наказание до 6 лет. Авторы инициативы связывают ее с ростом числа преступлений, связанных с террористической пропагандой. Но в 22-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли несколько предприятий легкой промышленности. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на постановление Совета ЕС. Ограничения затронули швейные фабрики, текстильные предприятия и компании, которые занимаются производством и продажей одежды. Ранее глава, я напомню, что дипломатическая служба Европейского Союза Кая Калла сообщила, что всего в новый санкционный пакет внесли около 1600 компаний. Но Минцифры готовит новые правила для виртуальных мобильных операторов, прежде всего банковских, пишет ведомости. Эти компании работают на сетях других операторов. Обсуждается регулирование тарифов между владельцами инфраструктуры и теми, кто ее арендует. По словам представителя министерства, банки компенсируют расходы на связь и могут предлагать ее клиентам по себестоимости или дешевле. Ведомство, кстати, считает, что это способствует оттоку абонентов от крупных операторов. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии. Комментарии. Аналитика. О самом главном. Из первых рук.
6: Спонсор новостей. Компания «Элко».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: У современных людей очень деятельный ум. Мы видим богатого человека, и у нас в голове моментально возникает вопрос: что это он такое делает, что у него столько денег? Или встречаем 70-летнюю женщину, которая выглядит на 40, и спрашиваем себя, как она такого добилась, чем занималась, что кушала, что пила? Или видим олимпийского чемпиона и задаем ему вопрос, как вы тренируетесь, какие стероиды используете? Да и вообще, все наши мысли очень связаны с деятельностью. Как построить бизнес, как найти верную жену, что читать, чтобы знать все на свете и так далее. И это наша главная проблема. Ну вот представьте себе, есть чистое озеро, в нем плавают рыбки и растут водоросли. Но вот пришла эпоха индустриализации, и рядом с озером построили завод. Через год это озеро начало страдать, оно стало кислотным, рыбы в нем вымирают, а водоросли уже не растут как раньше. Тогда приходят экологи и начинают что-то делать. Они очищают озеро от грязи, они засыпают в него минералы, они заселяют его новой рыбой и ставят целую кучу фильтров. Они много чего делают. То же самое мы. Мы спрашиваем себя, что нужно сделать? Но вопрос должен звучать по-другому. Что делать не нужно? Чего не делал богатый человек в сравнении с бедняками? Чего не ела и не пила 70-летняя женщина, которая выглядит на 40? Чего не делал олимпийский чемпион в сравнении с другими участниками? Мы поедаем бутерброды с колбасой, заливаем себя майонезом и пьем газировку. А потом спрашиваем себя, как вылечить рак? Каких бы антиоксидантов съесть? Какой бы крем намазать, чтобы кожа сияла? Источник наших проблем – это деятельность. Наша ежедневная деятельность. Просто она неправильная. И вместо того, чтобы очищать от грязи загнивающее озеро, пытаясь воскресить подводную жизнь, давайте для начала перестанем сливать туда отходы производства. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Нанялся один рабочий ямы копать. Однажды шел по той дороге царь. Залюбовался он работой землекопа, остановился и говорит:
2: «Ловко ж ты работаешь! И много тебе за такую работу платят!»
3: «А это, ваше величество, с какой стороны посмотреть?» — отвечает землекоп. «С вашей стороны, наверное, мало покажется, а с моей, как ни крутись, больше и взять неоткуда. Получаю я в день 3 гроша. Это бы еще ничего, да 1 грош я сразу трачу, долг плачу. И 2-й трачу, в долг даю, так что мне достается всего только 1 грош.
2: Как же ты жить ухитряешься?»
3: А на это, как ни глянь, один ответ: «Трудно прожить всего на 1-то грош».
2: «Зачем же ты тогда долг платишь и в долг даешь?» — продолжал допытываться царь.
4: «А как же иначе?
3: Отец меня вырастил, состарился, теперь я его кормлю, долг плачу. Сын у меня еще маленький, я его ращу, в долг даю. В старости он мне этот долг отдавать будет, потому-то у меня и остается на себя только 1 грош».
1: Засмеялся царь и наградил мудрого землекопа по-царски.
0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна. Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Мы часто заменяем обычный сахар на искусственные подсластители, ведь это позволяет не отказываться от десертов, но уменьшить калорийность съедаемой пищи. Однако, как выяснили ученые, низкокалорийные подсластители негативно влияют на работу мозга. Если употреблять их регулярно, снижается память и другие когнитивные функции. Эксперимент провели ученые из Бразилии. Они проанализировали, как влияют низкокалорийные подсластители на когнитивные функции в рамках национального исследования здоровья взрослых. Ученые выяснили, что у участников моложе 60 лет, постоянно заменявших сахар подсластителями, быстрее снижалась вербальная беглость, то есть способность быстро подбирать слова на определенную тему. Отметим, что по этому критерию оценивают слаженную работу мозга, его способность к быстрой обработке информации, а также другие когнитивные функции. Причем оказалось, что на память и способность быстро и ясно мыслить, принимать решения влияло потребление практически всех популярных заменителей сахара – аспартама, сахарина, эритрита, сорбита, ксилита, ацесульфама К. У людей с диабетом наблюдалось более выраженное снижение памяти, а у участников без диабета – снижение вербальной беглости и глобальной когнитивной функции. В ходе исследования анализировали данные 12 772 участников в возрасте от 35 лет. Средний возраст составил 51 год 9 месяцев. За ними наблюдали в течение 10 лет с 2008 по 2019 год. И за это время трижды проводили оценку с помощью 6 стандартных тестов, включая тест на память и вербальную беглость. Впрочем, авторы не считают свои выводы окончательными. Они подчеркнули необходимость дальнейших исследований. Но, тем не менее, ученые призвали учесть возможные долгосрочные риски при частом использовании таких добавок.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Сабур етер муратха, сабурсуз калыр уятха. Терпеливый достигает своей цели, нетерпеливый опозорится. Сабур етер муратха, сабурсуз калыр уятха. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Будешь много кушать, вкуса не поймешь. Будешь много говорить, смысла не будет. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Қара хабарны қанатлары кең мола, у плохой вести крылья широкие. Қара хабарны қанатлары кең мола. Йокну керек таптырыр, того, чего нет, заставит найти нужда. Йокну керек таптырыр.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы и сестры, я очень счастлив, потому что сегодня у нас не брокаст, а сестракаст. Мы делаем брофист. Со мной сегодня Ксения, просто прекрасная основательница, владельца Финфлер. Но кроме этого, мать-героиня, мать четверо детей. Сегодня вечером будет диджей. И 120 стран в мире уже посетила, ну не просто посетила, а изучила. О всем этом мы поговорим сегодня. Первый мой вопрос. Какая у тебя сейчас мечта?
2: Мечта у меня очень-очень давно одна и та же. Я хочу каждый божий день встречать на улице людей в одежде Финфлер.
1: Каждый день?
2: Каждый день.
1: И ты вот смотришь и изучаешь.
2: Я смотрю, и вот сейчас я еще пока что встречаю не каждый день, а моя мечта каждый день встречать людей в одежде Финфлер.
1: Как давно у тебя эта мечта?
2: Мне кажется, эта мечта у меня с тех самых пор, как я начала заниматься Финфлер. Я начала с ними вместе работать с 1997 года.
1: Это прям мечта, да, вот такая?
2: Сейчас ярко сформировалась.
1: Что это значит?
2: Это значит, что люди оценили, значит, людям нравится то, что я делаю, людям нравится то, чему посвятила свою жизнь.
1: Тебе прям вставляет это, да? Ты можешь назвать это делом своей жизни?
2: Да, я могу назвать это делом своей жизни.
1: Ты думаешь, что когда-нибудь еще будет другое дело?
2: Я думаю, нет. Оскар, мы с тобой очень разные. У меня одно дело в жизни. Я никуда не металась.
1: Хотелось сказать, что у меня много бизнесов, одна жена, а у тебя один бизнес.
2: Ну... Три бывших мужа. Подколол, так подколол, да. Ну, знаешь, где энергия, там и результат.
1: Не, ну это здорово, слушай. Знаешь, я думаю вообще, когда человек думает о чем-то, как дело своей жизни, все меняется. Вот просто мозг по-другому думает. Каждое решение, кого ты нанимаешь, как ты мотивируешь.
2: Но я не могу сказать, что так было всегда, потому что все-таки главное дело моей жизни как женщины – это мои дети. Сейчас они подросли, и сейчас на первый план вышел бизнес, потому что до сих пор бизнес был все-таки на втором плане после детей.
1: Ну, ты уходила в такой, в том числе, лайфстайл, да, там… Боль менее была вовлечена в бизнес.
2: Я была гораздо менее вовлечена в бизнес.
1: Я вот постоянно говорю, рассказываю, что вот люди, которые выходили из операционки и так далее, очень часто потом приходят, возвращаются.
2: И приходится пахать так, как я не пахала никогда.
1: Ну вот тебя потянуло обратно в операционку за счет... Тебе просто нравится это как стиль жизни? Или там была прям необходимость?
2: Нет, была необходимость. Я в прошлом году летом 23-го года уволила одновременно 4 топ-менеджеров, но одного я сразу меняла, я изначально готовилась, а 3 я просто уволила. И поскольку я еще была генеральным директором, то есть я встала одна за 4. Вот сейчас потихонечку я раздаю.
1: Ты была генеральный директор, при этом была не вовлечена, да?
2: Ну, я не была так вовлечена, да, как надо
1: было. У тебя в основном все решало там правление.
2: Ну, да. Там...
1: Но ты не отдавала роль генерального директора.
2: Нет, никогда не отдавала.
1: И даже когда ты занималась путешествиями и дети, и у тебя был такой... Сколько часов ты тратила на компанию?
2: Ну, всегда я тратила часов 8, наверное, на компанию. Даже в путешествиях, да. А сейчас я трачу все 16.
1: Для тебя такой релакс-режим, это было 8 часов в день?
2: Ну, 6-8, да, это вообще релакс-режим.
1: И сейчас вернулась в хардкор. Founders mode это называется.
2: Да. Под взглядом хозяина кони жиреют. Старая кубанская поговорка.
1: Ну, знаешь, я даже считаю, что у одной компании может быть несколько как оснований. Да? Она как когда ты пересборку делаешь заново.
2: На самом деле, я третий владелец Финфлер. То есть второй владелец выкупал у первого, когда компания пришла к банкротству. Он выкупал из одной финскую марку. И я выкупала тоже, ну, выкупала и начинала с ним бизнес тоже не от хорошей жизни. То есть после распада СССР он потерял бизнес, да. Основную часть.
1: Получается, это уже было 3 реоснования, и да. Сейчас ты решила вот пересборку опять сделать. И теперь ты в одном лице генеральный директор, и какие роли ты занимаешь?
2: И сейчас у меня осталось генеральный директор по маркетингу, коммерческий директор у меня вышел, директор по логистике, и сразу я меняла. И директор по продукту, там тоже у меня пошла пересборка, то есть я уже не директор по продукту. Я директор по маркетингу и генеральный директор. У меня сейчас две функции.
1: Угу. Остались.
2: Остались.
1: А почему ты с таким, я вот ты когда говоришь про операционку,

0: Ну, все, что там,
1: всё,
0: 1500
1: что положено,
0: действий,
1: да.
0: которые надо делать.
1: Да.
0: Когда 12 лет назад основал свою первую стипендиальную программу, мы сделали массовую рекламу в социальных сетях, ну, просто сотни миллионов. Типа, если ты студент и хочешь стать предпринимателями, вот стипендиальная программа. И уже на входе анкеты были 90% мальчики. Уже на входе, до отбора, до чего-либо.
1: Да.
0: 90%. И сейчас мы это видим везде. Вот я только что открыл бизнес в Германии. Мы выкупаем бизнесы у владельцев, которые уходят на пенсию, и передаем им новым лидерам. И мы сделали тоже рекламу. Кто хочет, вместо того, чтобы стартовать бизнес с нуля, кто хочет стать генеральным директором и за 10 лет полным владельцем бизнеса? 90% анкет
1: Мужчин,
0: мужики.
1: да. Ну вот я прихожу
0: 90%.
1: выступать на конференции, там, не Forbes, а Amacom. Я единственная женщина-спикер.
0: Вот. Это же проблема, это же огромная доля человеческого потенциала.
1: У нас был такой очень сложный разговор на подкасте с Александром Соколовским. Он считает, что женщина, она должна быть женой,
0: Да,
1: матерью и
0: хорошо.
1: не лезть в бизнес. Вот, а мое понимание, что жена и мать, ну
0: Нет,
1: даже особенно
0: женщина
1: мать,
0: больше, чем мама.
1: должна обязательно лезть в бизнес, потому что, в моем понимании, женщина должна рожать столько детей, сколько она готова вырастить сама. Потому что мужчина, там, начиная с древних времен, когда его саблезубый тигр съедал, ну, сейчас можно в аварию попасть, еще что-то. Нет
0: Да.
1: кормильца. Дальше что? Ты должна рассчитывать только на себя. То есть, рожая четвертого ребенка, должна понимать, что, если что, ты всех четверых воспитаешь. И мало у кого хватает
0: Мощно.
1: мощи.
0: Но я с Александром здесь не согласен. Я считаю, что женщина намного больше, чем мама. И счастье требует, да, это очень важно, но для счастья нужна еще какая-то реализация, самореализация. Ну, я вижу, что мало идет женщин в предпринимательство. И из-за этого очень многие сегменты женских проблем не имеют решения.
1: Ну, начнем с того, что весь бизнес делается на риске. Изначально у нас с вами разная
0: Да.
1: генетика. Мужчина склонен к риску, женщина не склонна к риску.
0: Угу.
1: В
0: Это
1: принципе.
0: невозможно поменять, это природа.
1: Это генетика. И тут именно с этим и связано 90% того, что мужчины идут в бизнес, и только 10% девушек, наверное, таких же ненормальных, как я, у которых заниженный порог стресса,
0: Ну что в тебе такого особенного? Это в детстве было видно?
1: Да, это в детстве. У меня характер такой непростой. Я всегда открывала дневник в школе, ну, когда четверть заканчивалась. Я смотрела только одну оценку. Будут пороть или нет, выяснялось, неуд по поведению или уд. Если неуд, будут пороть. Если уд, ну, нормально пронесло в этот раз. У меня дурной характер. Я работала на кого-то в своей жизни один раз. Я вышла замуж за дипломата. 19 лет мы улетели во Вьетнам. И я оказалась вот секретарем в генконсульстве на входе. Настолько был омерзительный человек генконсул, что еще у него была ужасная жена, которая устраивала субботники на их вилле, чаепития, женсоветы. И я для себя тогда решила, что я буду вот пустую воду пить, хлеб пустой есть, но я больше никогда ни на кого работать не буду. То есть у меня вот, ну просто у меня тяжелый характер, я бы так сказала. Я не умею прогибаться.
0: Какой же крутой вот такой вывод, да? Вот у тебя, я готова, пусть бизнес не растет, но я буду с ребенком. Стратегический выбор, да? Как бы это получается жертва. Ты жертвуешь
1: Это не
0: чем-то.
1: жертва, это
0: Да,
1: удовольствие.
0: удовольствие
1: Я
0: ради.
1: получаю. Нет, ты просто должен понять, что тебе приносит удовольствие больше.
0: Да.
1: Если тебе дети приносят удовольствие больше, чем бизнес с его ростом, ты просто идешь и проводишь время с детьми. Если тебе приносит больше удовольствия бизнес, чем дети, там, или, не знаю, походы к косметологу, значит, ты идешь и
0: Да.
1: делаешь это. Каждый человек выбирает,
0: От чего получает удовольствие?
1: то, что ему
0: Ну, ты
1: нравится.
0: сказала, я готова пустой хлеб и воду пить, ну, откажусь от вот этих гарантированных денег, но я буду работать сама на себя. Вот это ключевой момент.
1: Ну, это мой дурной характер.
0: Сейчас тебе выпал шанс. Все иностранные бренды ушли. Рынок фэшн в полном пересборке, да.
1: У нас багровый, багровейший океан сейчас,
0: Да.
1: потому что

0: что все, все абсолютно полезли, все считают, что это очень простой бизнес.
1: Да, и,
0: что...
1: и очень большое количество предпринимателей сейчас про это думают, да.
0: Да, это сейчас, мне кажется, самый-самый конкурентный рынок, который на моем, на моей памяти никогда,
1: ну, смотри,
0: не был.
1: Смотри, в авторынке китайские машины заменили все быстро, да, там раз, рынок переделался вот просто всего лишь за 2 года.
0: Я и сама как будто, езжу на китайской,
1: да,
0: машине.
1: Как будто так всегда и было. Как, что сейчас в фэшн-рынке происходит? Говоришь, кровавый рынок. Очень много
0: маленьких брендов, инстабрендов. И очень много, ну, то есть очень агрессивно идет развитие.
1: Но эти инстабренды, они играют какую-то роль реально?
0: Конечно,
1: потом?
0: Конечно. Они забирают площадки, они забирают деньги из кошельков. Их очень много. Их очень много, они разные, на разные вкусы, они с разной стратегией.
1: Вот я помню, ты же, когда 15 лет назад фэшн занимался, там всегда были вот эти богатые жены, богатых, которые делали эти бренды, их не, каждый год создавалось 2000.
0: Вот мы когда делали, у нас было упор на франчайзинг, мы никогда не связывались с богатыми женами, ну что, с женами богатых мужчин, потому что это однозначно ничем хорошим не закончится. У них же все равно деньги есть, а для них это игрушка, это не бизнес. А я говорю про молодых ребят. Вот мы сейчас, я сижу, свитер, да, это манекен-бренд, у нас коллаб, мы будем вечером пилить с основателем манекен-бренда, вечеринку для блогеров устраиваем. Молодые ребята, мужчины, ну и женщины, и они, у них нету денег, они голодные, они агрессивные, у них агрессивный маркетинг, у них агрессивные продажи, нет там вообще никаких, нету денег.
1: И вот есть
0: мужа.
1: Огромное количество вот этих инстабрендов.
0: Их, они маленькие, но их очень много.
1: Сколько их, так ты думаешь?
0: Тысячи. Я не знаю, если не сотни тысяч. Очень много. И они все хотят получить площадки в лучших торговых центрах, они все хотят...
1: Они хотят в офлайн выйти. Еще есть продавцы на Wildberries, у которых
0: это
1: там...
0: вообще отдельно.
1: Они тоже все делают какой-то бренд, да, там у них у всех.
0: Они тоже делают бренд, и они делают большие деньги, и очень многие из них сейчас обанкротятся, потому что они плохо считают...
1: Подожди, ты говоришь, они делают большие деньги и обанкротятся, это противоречие.
0: Нет, а кто-то делает большие деньги с прибылью.
1: Это оборот.
0: Оборот, а кто-то...
1: Ты говоришь, делать большие деньги – это обороты, да.
0: Обороты, да. Ну, то есть очень много-много разных компаний.
1: А почему они банкротятся?
0: Плохо считают. Не все.
1: Объясни, потому вот что... самая распространенная ошибка.
0: Ну, самая распространенная ошибка, когда тебе дают входящую комиссию 13%, а потом она превращается в 46-50% на самом деле, например, на Озоне.
1: Вот путь банкротства, как он выглядит? Вот...
0: Ты делаешь
1: я
0: выручку,
1: селлер,
0: не думая о прибыли. Там надо очень-очень внимательно...
1: Я делаю выручку 10 миллионов рублей в месяц.
0: Да, месяц, но ты не считаешь...
1: Они еще выплачивают себе дивиденды каждый месяц, да, как бы...
0: Кто они?
1: Ну, вот эти владельцы, ну, селлеры. Они же на эти деньги живут, они себе... Они говорят, у нас норма прибыли 20%, поэтому я себе плачу дивиденды.
0: Ну, как бы вот...
1: И в какой момент происходит банкротство?
0: В тот момент, когда они перестают считать как следует косты. Когда косты их догоняют.
1: Да.
0: Они же не сразу...
1: Там есть отсрочные платежи.
0: Да, там с тебя, тут тебя штраф сняли, тут с тебе добавили денег за то, что у тебя локализация складов не устроила там маркетплейс. И вот это все, и ты потом и получаешь
1: возвраты.
0: Косты. Возвраты. Ну, то есть все по мелочи набегает очень большая история. То есть вот мы конкретно просчитали, у нас получился Озон 46, а то и 50% косты, и мы просто ушли. Мы просто
1: 50%
0: и ушли.
1: Это стоимость дистрибуции.
0: Ну, то есть мы продали на 1 500 000
1: и нас... просто идет в Озон.
0: Уйдет в Озон, да. А поскольку Озон...
1: И вы все... ушли?
0: Мы ушли. Мы ушли с Озона полностью, да. Потому что бизнес с убытками, я не знаю, зачем.
1: Я всем всегда рекомендую прочитать книжку «Шудок», основатель Nike, как он первые 100 страниц книги, он беспрерывно растет, и у него всегда нет кеша.
0: Ага, да.
1: Вообще, он всегда на нулях.
0: Мне в этой книжке больше всего понравилось то, как его жестко гасил Adidas. Я про себя подумала, что, ну, раньше была какая-то иллюзия до этой книги, что вот у нас так жестко, а там вот все так культурно и интеллигентно. Нет, ничего культурного, интеллигентного там не было, там была жесткая конкурентная борьба без правил.
1: Да, конечно, все то же самое. Просто выбирают Jets, посмотри, что с Эллен Маском происходит. Его выбирают, и потом находят 100 причин его судить. и потом судят со всех сторон. Это не то, что там человек делает преступление, его судят. Нет, они уже выбрали, кого будут судить. Ну вот смотри, дети не умеют читать, открывают, становятся селлером, да, там какой-то успех, какой-то оборот, а потом их догоняют косты, отложенные платежи, и они банкротятся.
0: Ну, не все же банкротятся, кто-то хорошо считает.
1: Да, это просто сейчас сотни тысяч людей, поэтому это очень важно. Селлеров стало сотни тысяч компаний, которые все борются. Это вот самый Красный океан, и маркетплейсы повышают комиссии. Так или иначе, всеми способами, да, и когда они превращаются в 50%.
0: Вопрос даже не в том, что они повышают комиссии, вопрос в том, что они вводят скрытые комиссии. И надо быть очень внимательным. Да. В любом бизнесе надо быть очень внимательным, но в этом бизнесе надо быть особо внимательным.
1: Так на глазок не получится.
0: На глазок не получится, точно.
1: Надо делать экселовскую таблицу.
0: Да. И не только экселовскую таблицу, я вот на МКОМФ выступаю достаточно регулярно. И у меня есть такая картинка в презентации, самолет Ил-86, да, мы летали все челноки на полном забитом челноками Ил-86. И я вот сейчас знаю там буквально меня и еще там пару человек, кто действительно остался в бизнесе, кто что-то построил. Почему? Как, вот где был этот гап? И, на мой взгляд, этот гап был в том, что мы написали сразу программу компьютерную. Она была элементарная, примитивная, где велся учет, где можно было посмотреть оборачиваемость, где ты, по крайней мере, видел, что что-то плохо продавалось, что-то не продавалось вообще, и как-то на это реагировал. В тетрадочке это вот было невозможно. А люди, которые вели свой учет в тетрадочке, они остались там, да, в этом Ил-86.
1: Да. Вот оборачиваемость не считает, потом дедсток растет, а в какой-то момент его нужно переоценивать в реальную стоимость, и те деньги, которые ты думал, что у тебя есть, их нет. Ну, знаешь, еще интересный тренд за последние 2 года, банкротятся все эти лакшери-игроки. Вот первый самый большой, конечно, история провала – это Farfetch. Farfetch оценивался в $25 миллиардов и просто улетел не в ноль, а им пришлось еще докладывать 500 миллионов, чтобы хотя бы кто-то это забрал. Они делали доставку из бутиков, лакшери брендов, да, они создали marketplace, чтобы любые владельцы бутиков, у которых часто эксклюзивные...
0: И они, кстати, спасли многих владельцев бутиков во время ковида от банкротства.
1: Да, и это была компания, которую все считали, что она уже давно прошла, и просто не справились с управлением или что там. Но в целом, когда спрос пошел чуть-чуть вниз, их косты догнали и не смогли. И потом, естественно, это вот вся история вокруг Yoox, Net-a-Porter тоже. И Yoox была большая компания, тоже в лакшери-сегменте. И Net-a-Porter были один. И вот этот весь Yoox, Net-a-Porter, сейчас вообще они аукцион проводили. Кто дешевле купит, тот заберет. Удивительно. Самых 2 больших онлайн-игрока в лакшери, в фэшн.
0: Ну, я так понимаю, что у Золанда дела не очень в Германии.
1: Ну, они все-таки такой средний сегмент, у них средний чек,
0: да,
1: там,
0: но у
1: 100
0: них
1: евро.
0: Дела тоже пошли хуже, чем были. Очень сильно ковид им помогал, когда люди не ходили в магазины. Сейчас открылись магазины, и все-таки офлайн-розница, она бессмертна.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог FM.
1: Две бочки. В один из дней шли по дороге бок о бок две бочки. Одна из них была наполнена маслом, а другая – пустая. Наполненная маслом передвигалась выверенным аккуратным шагом. Завидев ее издали, шедшие навстречу останавливались, уступали ей дорогу. Пустая же грохотала, издавала много шума, оставляя за собой клубы пыли. От пустой бочки, как правило, много шума, а пользы никакой. Этот рассказ напоминает нам, что и среди людей есть такие же, как та пустая бочка. Они всюду похваляются своими делами, громко рассказывают о них, а на деле одна пустота. Но есть такие, кто совершает что-то важное, но при этом не кичится, не кричит об этом на каждом углу, а тихо исполняет свою работу, мало кого в это посвящая. Эти вторые напоминают наполненную маслом бочку.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Тукита. Этот аул занимает одно из живописных мест, расположенных в высокогорных районах Дагестана. Он находится на высокой изолированной горе, со всех сторон окруженной высокими неприступными скалами и утесами. Гора образует плоскогорье, протянувшееся до хунзахской границы. Путь к селению идет по крутому подъему, покрытому лесами и субальпийскими лугами. Высота расположения села составляет примерно 2000 метров над уровнем моря. По преданию, поселение было образовано тремя братьями. Их звали Ганс, Дог и Гуд. Они были хорошими охотниками и прекрасно ориентировались в прилегающей к селу местности. Братья были рослыми, статными, сильными и смелыми людьми. Место, где они скрывались, располагалось на гребне высокого холма и изобиловало естественными природными укрытиями, пещерами со сквозными проходами. Позднее, как гласит легенда, к ним примкнула определенная часть их тухума – жены и дети. После прибытия на место обитания братьев их родственников, каждый из них со своей семьей занял определенную пещеру в черте нынешнего села и заселил ее. Происхождение названия селения Тукита относится к свинцу. Якобы селение Тукита располагается у серебро-свинцовых месторождений. Однако проведенные геологические исследования не подтвердили подобные высказывания. Имеется и другая версия происхождения названия села, которая исходит от окрестных сел. Якобы село получило название от слова «крыша» – «тох», так как оно расположено на одной из горных вершин, с которой, как с крыши, видна вся округа. И действительно, с центра села видно большинство сел Ахвахского и Ботлихского районов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство людей довольствуются средним уровнем, и если вы не опуститесь до их уровня, возникает конфликт. Им не понравится тот факт, что вы преданы своим мечтам, потому что это напоминает им, что они отказались от своих. Одна из самых больших причин, по которой большинство людей не следует своей мечте, это страх, что они останутся в стороне, если достигнут ее. Это может быть сознательно или бессознательно, но большинство людей сдаются не потому, что они не могут этого сделать, не потому, что они не способны, а потому, что их окружают люди, которые уже осели, люди, которые не хотят видеть, как вы преуспеваете, потому что это напомнило бы им, что они этого не сделали. Они могут начать говорить:
2: «Ты изменился
1: с тех пор, как стал успешным», не понимая, что твоя цель всегда была измениться, разрабатывать, изобретать себя заново. Вы услышите нелепые комментарии вроде:
2: «Успешные люди жадны».
1: Или мое любимое:
2: «В жизни есть нечто большее, чем деньги».
1: Конечно, в жизни есть нечто большее, чем деньги. Кроме того, в жизни есть нечто большее, чем борьба за оплату счетов и подачу еды на стол. Успешные люди не жадны. Вполне возможно, что есть некоторые финансово богатые люди, которые жадны. Точно так же, как есть некоторые разоренные люди, которые используют в своих интересах других. Должны ли мы тогда предположить, что все разоренные люди используют в своих интересах других людей? Конечно, нет. Но многие люди, которые не осуществили свои мечты, любят указывать пальцем на тех, кто их осуществил, и предполагают, что им повезло, или они наступили на других, чтобы попасть туда. Так много негатива по отношению к успешным. И самое печальное, что они никогда не добьются успеха с таким менталитетом. Успешные люди не падают с неба и не падают в прекрасную радугу, полную золотых слитков. Вы спросите 99% успешных людей, как они достигли своей мечты. И я могу заверить вас, что история будет такой. Они работали усерднее, чем большинство. Они продолжали идти, когда большинство сдалось. Они страдали от неудач, но убедились, что это не конец, а скорее усвоенный урок. Они прошли через худшее, но всегда были сосредоточены на конечной цели. Только очень небольшой процент людей понимает это. Очень немногие уважают преуспешных. К сожалению, большинство людей предпочли бы аргументировать свои ограничения, чем знать, что никаких ограничений нет. Большинство людей скорее возненавидят успешных, чем будут учиться у них, моделировать их. Большинство людей предпочли бы взять пиво, а не книгу. Затем они жалуются, что у них тупиковая работа, или жалуются, что их уволили с работы. Но если бы они приняли правильное решение на ранней стадии, все было бы иначе. Большинство людей предпочли бы веселиться сейчас, а потом страдать. Может быть, именно поэтому большинство людей не там, где они хотят быть. Может быть, именно поэтому большинство людей жалуются. Может быть, именно поэтому большинство людей живут с сожалением. Если вы большинство людей, то прямо сейчас возьмите на себя обязательство стать меньшинством. Поставьте перед собой цель прямо сейчас. Не теряйте больше ни минуты в своей жизни. Найдите себе наставника в книгах или лично и учитесь у них. Смоделируйте их, читайте, развивайте свой ум, заново изобретайте себя. Возьмите на себя обязательство быть другим. Возьмите на себя обязательство никогда не отказываться от своей цели, своей мечты, своего видения.
2: Ваше будущее «Я» умоляет вас взять на себя это обязательство. Ваше будущее «Я» умоляет вас выстоять. Ваше будущее «Я» умоляет вас стать другим.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях абсолютно уникальные люди, Даниил и Давид Либерманы. Просто специально возможность познакомиться с вами. Прежде чем мы начнем, хочу, знаете, начать с одного из самых популярных комментариев под интервью с вами, чтобы люди ассоциацию, знаете, такую получили. Эти чуваки настолько офигенные, что до последнего кажется, будто сейчас в кадр зайдут санитары, чтобы увести их обратно, с намеком на другую планету. Вот у меня, честно говоря, когда я первый раз смотрел интервью с вами, ровно такая же ассоциация сложилась, потому что вы как будто бы с другой планеты, ваши мысли очень масштабны, очень интересны. Спасибо вам большое, что пришли, что нашли время, я очень вам благодарен за это. Привет. Давайте так, смотрите, так как ребята, опять же, вас не знают, хочется короткое такое, знаете, интро. Расскажите, пожалуйста, кратко, чтобы люди поняли, чем вы вообще занимаетесь вот на текущий момент времени.
2: Ого. Есть два ответа на этот вопрос. Один ответ – мы создаем компании, мы предприниматели, и так как мы уже создали достаточно разные компании, и сейчас у нас их несколько, то мы не можем назвать одну, вот мы вот этим занимаемся. Но мы создаем компании, это точно описывает нашу деятельность, а одновременно… У нас есть другой ответ, что мы философы, мы думаем о мире, думаем о будущем и думаем о том, куда человечество идет.
1: Супер. Вот предлагаю начать со второго, потому что про компании там много интересного, я думаю, оно будет все перекликаться. Вот с философии вообще будущего. Вы очень много вообще размышляете о том, как мир должен выглядеть в будущем, как бы хотелось его видеть. Давайте вот такие, знаете, истоки возьмем. Откуда у вас вообще появилась какая-то первая концепция того, что у вас вот есть в голове картинка, как мир должен выглядеть по-другому, а не так, как сейчас? Откуда вы вообще это взяли? Потому что то, как вы мыслите, это очень масштабно. И я уверен, что большинству предпринимателей тоже хочется обрести масштаб вот этой мысли, найти какие-то новые креативные идеи. Откуда у вас вообще взялись первые концепции того, что в мире можно что-то поменять?
3: Знаешь, я бы сказал, что мы об этом думаем не с точки зрения того, что что-то можно поменять, а с точки зрения того, как поменять. В смысле, что в первую очередь, я думаю, что это довольно предпринимательское мышление в целом. Ты видишь проблему, ищешь ее решение. Мы просто сразу посмотрели на большие проблемы, слишком большие. Там проблемы разваливающегося Советского Союза, вот это все, как бы. Проблемы дисфункционального общества. Как можно решать проблемы дисфункционального общества, с одной стороны, а с другой стороны, еще более глобально проблемы дисфункциональной цивилизации, которая немного разрушает свою собственную планету и так далее, и так далее. Ну, как бы, вот куда мы движемся там, и оттуда появляется предпринимательская наглость помыслить, что это можно починить.
1: Вот смотрите, у меня здесь сразу, когда я вот опять же первый раз слушал ваши концепции, у меня возник следующий вопрос. Вот есть разного рода предприниматели, и вот один человек, он придумывает какую-то идею, например, открыть магазин, и вот это его как бы масштаб мышления, скажем так. Второй думает, создам сеть магазинов, там, открывает, допустим, 50 магазинов, и там останавливается тоже опять же масштаб мышления. Вы размышляете с точки зрения того, как бы вообще, например, экономика могла быть устроена по-другому, как бы люди могли получать, допустим, финансирование своих идей по-другому. В чем отличие между вами, которые позволяют себе вот так вот очень широко и глобально мыслить, от тех предпринимателей, которые остаются на вот этом вот уровне поменьше, скажем так. У вас есть какие-то мысли по этому поводу?
2: Конечно, у нас есть несколько теорий по этому поводу. Да. Одна из них заключается в том, что нам кажется, что в молодости люди в целом чаще масштабно мыслят, а потом их немножко общество прибивает и говорит, что не надо так думать, нужно о чем-то более приземленном думать. Вот сначала работу найди, а потом уже думай о чем-то большем. А у нас было некоторое такое...
3: Случайность. Совпадение.
2: Да, вот такое безопасное пространство, где мы это обсуждали с друг другом. Вот нас родители в один класс отправили, независимо от того, что у нас разный возраст.
1: Я, кстати, удивился, что у вас два года разницы, и вы учились в одном классе.
3: Да, полтора года разницы. Да. Это как бы нас просто много детей. Все это исторический контекст. Разваливающийся Советский Союз, родители биофизики, профессора, ученые.
2: Шесть детей.
3: Вдруг неожиданно у советских ученых.
2: Почти погодок. И вот они в какой-то момент решили, что будет безопасней, чтобы нас в школу отправлять,
3: да,
2: самих.
3: Не только безопасно, но еще и удобнее.
2: В целом, как бы. Если по парочкам нас отправлять в школу, и вот мы вместе пошли в школу, и у нас было такое безопасное пространство между другом обсуждать какие-то...
3: Любые сумасшедшие идеи.
2: И считать, что это нормально.
3: Как-нибудь утром проснуться и сказать, знаешь что, чтобы справиться с глобальным потеплением или что-то мы обсуждали, да, как бы с разрушением природы, нужно всех людей собрать в такие резервации под стеклянные купола. Ну, как бы, понятное дело, что с точки зрения рационального взрослого мышления это просто полный абсурд.
2: Нужно пространство для...
3: Да, нужно пространство для того, чтобы обсудить этот полный абсурд. И тебя не сказали, типа, заткнись, слушай, как бы, ну, не надо. Надо все...
2: А
3: не...
2: ты сам пришел к тому, что, наверное, есть идеи получше.
3: Внутреннего диалога такой. Да, наверное, это все полная глупость. Как бы надо думать дальше.
2: Вот, и с одной стороны, вот мы думаем, что важно иметь такое безопасное пространство, и в многих случаях, когда ты видишь успешных людей, которые думают масштабно, чаще всего это значит, что у них была какая-то группа людей, среди которых было нормально обсуждать какие-то более
3: сумасшедшие идеи.
2: Вот. А с другой стороны, я помню, что когда мы писали какой-то один из своих такой же оформленных предложений того, как государство, экономика может работать лучше, мы принесли это маме, сказали, вот,
3: мам, почитай, пожалуйста.
2: Вот, она посмотрела на это, сказала...
3: А где вы нашли папины документы?
2: Мы такие, что, как бы, вот.
1: Это вы написали при этом?
2: Мы написали. И она пошла, достала какие-то старые документы
3: открываешь
2: из шкафа.
3: Папин, это самый шкаф.
2: И там было 80 какого четвертый или что-то в этом роде, когда я еще не родился, документ, который
3: он готовил... к съезду КПСС, ла-ла-ла-ла-ла.
2: О том, чтобы сделать страну акционерным обществом, чтобы все недры принадлежали всем людям как акционерам, чтобы всем платили дивиденды. Вот. И то есть явно у нас все равно есть какое-то... То есть мы не помним, чтобы нам это рассказывали.
3: Но это дериватив.
2: Но явно какой-то дериватив того,
3: что... Мышление родителей.
2: Да, родители тоже очень думали масштабно.
1: Ничего себе. А для вас эта комфортная среда, вот, она была в том, что вы просто вместе с друг с другом, да, у вас были идеи, то есть не было... Там, да, вы таким коллективом как бы объединились и могли внутри этого коллектива создавать какие-то идеи.
2: Да. Да, ну потом этот круг расширялся как раз, но все равно это... Он расширялся с этого... изначальной базы, чтобы было пространство, где можно обсуждать вещи, где можно обсуждать, а что, если мы построим город? Вот, и никто
1: город.
2: Не скажет там, тебе в ответ, что, ну, блин, о чем ты думаешь?
3: Магазин сначала построить. Условно, нам говорили, а что, если мы построим город? Ну, как бы, где вы землю возьмете? Кто вам разрешит? Такие, так есть нейтральные воды, там, можем платформу. Вот это бешеное мышление просто... Некому было нас остановить в этом мышлении, потому что мы с друг другом могли обсуждать все, что хотим.
1: Круто. Слушайте, а у меня такой вопрос, простите, я перебью. Смотрите, это же как раз вот там постсоветское время получается, да, вы там в школу ходили в 90-х годах, получается. Да. Смотрите, тогда же повестка была очень четкая и понятная, как бы, да, все пытались заработать денег для того, чтобы просто-напросто обеспечить там себя, семью, какой-то вот быт. Ну, то есть было довольно мало именно предпринимателей. То есть были бизнесмены, которые какие-то ресурсы там, да, там завод, вот это все.
3: А предпродать.
1: Да-да-да, ну, спекулянты в какой-то мере. Но именно вот такого предпринимательства, как мы его сегодня воспринимаем, его, по сути, не было. То есть как вообще-то пришло? У вас там, я не знаю, родители как-то вам подкидывали эти идеи? Или оно первоначально-то откуда вообще истоки?
2: Знаешь, наоборот, для родителей идея того, чтобы что-то делать для того, чтобы зарабатывать деньги, это было как бы...
3: Анти.
2: Они ученые, были... они занимались фундаментальной
1: другими
2: наукой.
1: Материи,
3: советские, да. Советские ученые. Советские ученые.
2: Вот. Знаешь, я думаю, что там был такой контраст. С одной стороны, вот, может быть, вся страна занималась, как заработать деньги, а наша семья, в основном, занималась, как выжить. Ну, на самом деле, большинство страны занималось, как выжить. Вот, и то есть наши родители были учеными, и они как раз потеряли весь доход, и они не адаптировались в новый мир, они уже были, наш папа 25-го года рождения, поэтому он уже тоже было ему сложно адаптироваться к какой-то новой реальности. И мы, наоборот, наблюдали очень много несправедливости и вот фокусировались на том, чтобы смотреть на эту несправедливость, что большинство населения потеряло все свои сбережения несколько раз за 10 лет.

0: бизнес. Uh-huh. Когда ты сейчас в Силиконовой долине, то там, наоборот, нормально. Почему ты в 14 еще не начал свой...
1: Ты слишком поздно начинаешь свой путь, да? Тебе 15.
0: Да, вот, а мы начинали где-то 17-18, и это было супер ненормально, и у нас даже не было примера.
2: Это было настолько ненормально, что нам надо было пойти найти мальчиков постарше, типа 27-летних, на 10 лет старше нас, и чтобы поставить их фронтить нас.
0: Да, и чтобы они...
1: На фронтенде были, да?
0: Ну, они создавали, они ходили как бы все официальные встречи, когда нужно было какие-то официальные бумаги получать и так далее.
2: А поначалу они думали, что мы над ними издеваемся. Вот эти вот мальчики 27-летние.
0: Они были такие молодые.
2: Они были уверены, что это кто-то пранкует их, что кто-то из их друзей подослал нас, чтобы над ними поиздеваться. А мы такие говорим, вот смотрите, мы уже взяли кредит в банке, вот мы уже собираемся делать вот это и вот это. Идите, значит, будешь у меня директором. И они такие, кто вы такие?
0: Вот, и, ну, и это еще много лет продолжалось так, еще много лет было совсем ненормально, что молодой человек может создавать что-то значительное.
2: Надо признать, ранний доступ к интернету, ну, типа у нас был с 97-го года интернет, это позволило читать все, что происходит в интернете, понимать, что такое Google, что такое все остальные компании, как бы как у них все это начиналось, читать их историю. Английский язык. Не то, чтобы мы его хорошо знали, но мы играли много в компьютерные игры.
0: До того, как они все были переведены.
2: До того, как они все были на русский. И приходилось со словарем сидеть и читать это все.
1: Что-нибудь понять, да?
2: Хоть чтобы что-нибудь понять. Естественно, мы очень любили квесты, поэтому надо было понимать. Надо было как бы не просто стрелять, а еще читать, что там пишут. Поэтому мы рано начали в целом... Рано сделали свой первый сайт, рано все как бы... Вот все это рано довольно
0: для России. Мы в основном вдохновлялись тем, как вещи развивались в Штатах, чем скорее, чем как вещи развивались в России тогда.
1: Каков вообще шанс, что если ты как бы поднимаешься, отряхиваешься и продолжаешь делать, что на дистанцию у тебя все-таки что-то получится?
0: Очень высокий. То есть, собственно говоря, ты упомянул, что у нас есть фонд, который инвестирует не в проекты, а...
1: В людей.
0: В людей,
1: да.
0: Во все, что они создадут за 30 лет. И весь тезис и вся математика, которая стоит за, и статистика, которая стоит за этим проектом, как раз говорит о том, что вероятность того, что вот предприниматель, который продолжает создавать компанию, будет успешным...
2: Неоднократно отряхивается и встает?
0: Да, она достаточно высокая. Это проект очень в большой степени уверенная сделка, если ты инвестируешь в такого предпринимателя.
2: Причем, опять же...
0: Твой риск в том, что ты должен... определить вот это свойство того, что человек продолжит.
2: И опять же, это не значит, что каждый из людей, которых ты проинвестируешь, в итоге окажется успешной инвестицией.
1: Ну, здесь венчур чистый, как бы.
2: Это да, все еще венчур. Просто если мы даже смотрим на статистику, условно, известный этот тезис, статистический тезис, 1% компаний становятся юникорнами, условно говоря. Одна из 100 компаний в Силиконовой долине доходит до состояния оценки в миллиард плюс долларов. Если же смотреть через призму предпринимателя, да, вот какое количество людей туда доходит, то те люди, которые ранее в своей карьере, были ли у них провалы или не были у них провалы, в принципе, не очень важно, но продали хотя бы один раз компанию, прошли через процесс эквизишена, как это?
0: Поглощение.
2: Поглощение, да. Были кем-то поглощены. С суммой, не помню точно, 10 плюс миллионов долларов, их шансы на то, что после этого экзита, когда они начнут свою буквально следующую же компанию, что эта компания станет одним из этих юникорнов, уже не один из 100, а в 6,5 раз более высокие шансы, что это будет юникорн.
0: Просто большинство юникорнов создано, на самом деле, людьми, которые до этого уже что-то создали и уже даже что-то создали успешное.
2: То есть довольно часто имеет смысл, даже когда ты начинаешь этим заниматься, всегда иметь план Б на то, что в худшем случае хотя бы продаться, чтобы пройти через опыт продажи.
1: Да, цикл, да, как бы завершить.
2: Завершить цикл, довести его до состояния, в котором это сделанная сделка, я понимаю, как это работает, и поработать, может быть, даже уже внутри, будучи поглощенным на одной из корпораций, чтобы понять, как они работают, как они мыслят, тебе не обязательно потом это применять у себя же, но, может быть, ты, наоборот, поймешь, как они, что у них плохого, как бы, где они ошибаются и где ты можешь их обойти, при том, что ты маленький, а они огромные.
0: И если твой шанс один из 100, то ты за жизнь не успеешь создать такую компанию. То есть 100 раз, 100 компаний, ты не успеешь создать.
1: Просто у тебя цикл, да?
0: Но вот в Штатах, на развитом рынке, вероятность какого-то экзита, не миллиардного экзита, но какого-то...

0: вот экзита, она треть всех компаний имеет какой-то экзит в Штатах.
1: Опять же.
0: И каждый десятый имеет 50 миллионов плюс экзит.
2: Статистика в лучшую сторону, в общем-то.
0: И ну, 10 компаний ты за жизнь сделаешь.
1: В лучшую или не в лучшую, в лучшую или не в лучшую. Как мы сказали, в среднем в итоге вот эти вот технологические предприниматели или вообще даже предприниматели зарабатывают меньше, чем топ-менеджеры корпораций. В среднем, если мы смотрим на это среднее в годах. Но когда твоя цель не просто хорошо зарабатывать, а когда твоя цель какая-то другая, то заниматься этим — это единственное, как ты можешь до туда дойти.
2: Интересный факт. Я общался с одним очень успешным предпринимателем в свое время, и он мне абсолютно обратную вещь говорил. То есть у меня был такой период в жизни, когда я занимался там уже 6 или 7 лет, строил компанию, и я, в общем, подустал, и мне хотелось вот уже что-то новое попробовать, какой-то следующий шаг, и он мне говорил: «Саша, ты как бы идиот. Смотри, как бы статистика работает каким образом? Тебе в жизни выделяется условно шанс. И вот сейчас ты этот шанс использовал, как бы, да, и выбирая между, я как инвестор, он говорит, выбирая между тобой и другим предпринимателем, который еще не использовал свой шанс, я выберу его, потому что твой шанс уже отработал, как, понял, да, математику? Он говорит, ты наоборот, то есть тебе дальше, скорее всего, если ты попал, то дальше у тебя будет несколько неудач, прежде чем ты поешь, а у этого вероятность того, что он попадет, больше. Я тогда задумался, блин, действительно, я прям подвис тогда в этот момент, думаю, может быть, он действительно прав.
0: Смотри, это не противоречит тому, что мы говорим. То есть люди, которые сделали успешные, у них в действительности шанс сильно больше сделать еще более успешные. Но люди, которые даже сделали неуспешные, в них лучше инвестируют, чем люди, которые еще до этого ничего не делали.
2: Да.
0: И в этом плане тоже, то есть наша модель тоже на этом же строится, что мы в целом... Если уже человек успешен, то его оценка на рынке будет очень уже дорогая. Поэтому ну, больше можно как инвестор заработать именно в тех случаях, когда и человек еще не достиг своего успеха. Но в этом плане инвестировать в людей, которые уже что-то попробовали, и у них не получилось, а при этом они продолжили, это очень хорошая сделка.
2: Да, подтверждает тебе то, что он встанет и в следующий раз потенциально.
0: Подтверждает. И на самом деле видно, что... Видно, что успех компаний частично про продукт, частично про случайность, но в большой степени про человека.
2: Uh-huh.
0: Поэтому видно, что в целом, когда ты сделал что-то, и оно было неуспешное, очень вероятно, ты чему-то научился. Очень вероятно, что часть ошибок, которые ты сделал, или часть того опыта, который у тебя не было, да, вот теперь это есть, и теперь более вероятно ты будешь успешным. Опять же, это не всегда так.
1: Знаешь, кто-то не учится. Мы видим даже удивительным образом обратные вещи иногда, когда в ситуации успеха с первого раза предприниматель в итоге не получил опыта ошибок, и дальше в будущем он совершает, ну, как бы на уровне уже успешной компании, он совершает ошибки, которые тянут эту компанию ко дну.
2: То есть первая компания, условно, супер-мега-удача была, да? Все как по маслу,
1: все как по маслу шло, складывалось. И он продолжает ее же делать.
0: И это ошибка выжившая.
2: Да, это ошибка
1: выжившая. И дальше... он продолжает эту же компанию делать, но совершает ошибку за ошибкой, и ты как бы смотришь и говоришь... Господи, вот если бы у тебя не был такой огромный успех, то при всех этих ошибках ты бы давно уже все потерял. Но поскольку так повезло, что сколько бы он ни делал ошибок, он их продолжает делать. Если он начнет делать свой следующий бизнес, у него нет опыта этих ошибок.
2: Да.
1: Потому что он через них пронесся, как будто бы их и не было.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В России наблюдается увеличение интереса к уходу за домашними животными. Так, за первые 8 месяцев этого года спрос на соответствующие услуги вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на такие услуги достиг почти 4000 рублей, что на 20% выше прошлогоднего показателя. Также растет интерес к товарам для ухода за питомцами. Продажи шампуней и других средств для животных увеличились на 5%. Эксперты объясняют тенденцию увеличением числа домашних животных и более гуманным отношением к ним. По данным Strategy Partners, в прошлом году в России насчитывалось около 79,5 миллионов домашних животных. К 2034 году показатель может вырасти еще на треть. Согласно исследованию РОМИР, 85% российских семей владеют хотя бы одним питомцем. Однако на данный момент рынок услуг для домашних животных активно развивается только в крупных городах, а проблема дефицита квалифицированных специалистов остается актуальной.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи из Германии перечислили 3 заболевания, которые грозят летальным исходом человеку в течение 24-48 часов, если не будет оказана экстренная медицинская помощь. На первое место по опасности поставили менингококковую инфекцию, молниеносное течение которой способно довести организм до критического состояния за несколько часов. После того, как возбудитель попадает в кровь, самочувствие человека резко ухудшается и появляются специфические высыпания на коже. Без экстренной помощи болезнь быстро прогрессирует до менингита, и счет часто идет на часы, а не на дни. Наиболее опасными, приводящими к летальному исходу, считаются бактериальные менингиты. Менингококк может вызывать менингококцемию, а это заражение крови с высокой летальностью, а также другие опасные осложнения, такие как поражение почек, суставов, потеря слуха и неврологические нарушения. Все это следует из данных открытых источников. Болезнь в большинстве случаев развивается стремительно, иногда приводя к смерти от 24 часов до 48, даже при своевременном лечении. На втором месте в перечне стоит гангрена. Она, в частности, может развиться как осложнение после пищевого отравления и привести к необратимому разрушению тканей и смерти менее чем за 2 суток. Судя по данным открытых источников, летальность при гангрене разнится в зависимости от типа. Например, газовая может убить в течение 24-48 часов, а сухая порой длится не один месяц. На третьем месте холера, которая может вызвать катастрофическую потерю жидкости в организме. Без оказания неотложной помощи человек может умереть от обезвоживания и шока в течение 24-48 часов после появления первых симптомов. Летальность при этом заболевании без лечения может достигать 50%. Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором выживания при таких инфекциях является немедленное обращение за медицинской помощью при первых же признаках недомогания, особенно если на фоне простудных симптомов наблюдается резкое и быстрое ухудшение состояния.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Супер, это второй этап.
2: Третий. Подготовив презентацию, ну как мы сделали, я не знаю, как другие делали, мы приехали с Аидкой на месяц сюда жить, чтобы параллельно какие-то другие вещи контролировать, смотреть. Мы раздали эту презентацию абсолютно каждому риэлтору, которого встречали и знали. Потому что у риэлтора все равно какие-то есть коммуникации с девелоперами. Девелоперы – это вот основные владельцы коммерческой недвижимости. Это MR, Dubai Holding, Nahil, их много здесь таких крупных компаний. Aldar Properties, которым принадлежат премиальные локации в Dubai Mall, во всех вот этих вот премиальных моллах.
1: То есть третий этап – сделать как можно много соприкосновений, да, просто вот сделать максимальную рассылку от
2: максимально.
1: Себя.
2: Максимально. Друзьям, друзьям. Всем абсолютно звонили. Кому можно, только мы раскидывали эту презентацию. Потому что это, как знаешь, цепь там семи рукопожатий. Где-нибудь она и пролезет, может быть.
1: Вот тут тоже стоп-инсайт. Можно? Вот прямо у нас посыпалось. Это называется, я слышал такой термин, есть заманьячить. То есть, когда ты берешь какую-то цель, и у тебя нету проблем там. То есть, ты просто ее бьешь. Это как пример такой классный, я слышал тоже в одном из подкастов, типа, если, не дай бог, у тебя кто-то из родственников заболеет, ты же не скажешь, типа, ну, блин, не получилось вылечить, ну, или там, ну, ладно, в следующий раз найду врача.
3: У меня была такая история с мамой.
1: Ну, да, то есть ты...
3: Я звонила во все колокола.
2: Она заманячила тогда.
1: То есть и в бизнесе то же самое. Да, да. То есть ты берешь и до талого ищешь все возможности.
3: Насколько важно, настолько ты это делаешь.
1: Сколько вы сделали вот таких соприкосновений перед открытием Бейкериста здесь?
3: Все возможные.
2: Наверное, ну, вот честно, больше 50-60 точно.
1: Окей, хорошо. Но это уже, да, учитывать, что...
2: Мы никого не знали.
1: Ну да, но имеется в виду, вы же не новичок, вы же сразу знаете кого. То есть эти 50-60 контактов, это были... Ну, уже вы понимали, кому вы обращаетесь.
2: Это контакты, до которых дошла моя презентация.
1: А, окей.
2: Да, кому-то не пришла она, кому-то я отправлял, кто-то не смотрел ее даже, кто-то не открывал ее. Ну, то есть это те люди, которые действительно вот имели какие-то коммуникации с этим девелопером.
1: Супер. Это третий этап. Сделать как можно больше соприкосновений. Четвертый этап.
2: Четвертый этап – это уже выбор локации. Угу. То есть в любом случае, вот как в нашем случае, к нам прилетела долгожданная локация именно от того застройщика, которого мы хотели, это MR. Компания MR – один из самых основных игроков здесь. Вот. Соответственно, нам предложили локацию в Dubai Hills Mall. Это на сегодняшний день он третий молл по посещению, по трафику и по популярности. После Dubai Mall и Mall of Emirates. Но на тот момент он был молодой. Мы когда первый раз туда зашли, там не было народу вообще. Вообще не было. Было страшно реально заходить. Еще и 600 квадратных метров.
3: Я просто молчала.
1: То есть это был стресс просто,
2: да? Я чуть-чуть расскажу, это интересная такая история.
1: Я думаю, да.
2: Мы прождали 2 недели, и тут в один момент мне позвонили. Говорят, ну, вы Нурлан? Я говорю, да, Бейкерист, да. Тогда нас пригласили на встречу в Dubai Hills, один из лизинг-менеджеров. Презентуйте, пожалуйста. Здесь ты уже рассказываешь, здесь идет основное соприкосновение. Они профессионалы. То есть здесь тоже, кстати, инсайт. Именно лизинг-менеджер – это те, кто занимается поиском тенантов. Нет, вот таких, как мы.
1: А, кто ищет локации.
2: То есть уникальные бренды.
1: Окей.
2: Да, любой хороший молл, он всегда пытается затащить какую-то уникальную концепцию в свой молл, понимаешь? То есть есть шансы, есть возможности, но ты должен быть уникальным, и продукт твой должен быть уникальным. Вот, соответственно, он открыл нашу презентацию, и она его зацепила сразу же, понимаете? И он позвонил уже риэлтору, через которого она пришла, и сказал, дай мне телефон их. Сам нашел, набрал, позвонил и сказал, приходите на встречу. И тут вот первое соприкосновение с ним идет, и ты должен показать, насколько ты любишь. Потому что они смотрят как психологи. Потому что завтра они отвечают, если они приведут тебя в молл. Если ты не отработаешь, они отвечают, откуда ты их взял, почему ты в них поверил. Это же их репутация в первую очередь, правильно?
1: То есть очень важный момент, настолько любить свое дело, гореть им, потому что на это люди смотрят.
2: Он это увидит, да, он это сразу увидит и поймет, он профессионал, он это увидит моментально.
1: Он уже понимает, ну все, если человек так топит, он по-любому трафик будет загонять в его интересах.
2: Конечно, а здесь другая история еще. Здесь история, у них же есть фиксированная аренда, либо есть 12% от turnover, это от всего товарооборота. То есть, либо ты платишь фиксированную аренду до тех пор, пока твой товарооборот, 12% твоего товарооборота не превысит фиксированную аренду. Понимаешь?
1: Окей.
2: То есть, условно, 100 тысяч дирхам у тебя аренда, но если ты наторговал на 2 миллиона, то 12% составило 240 тысяч дирхам, правильно?
3: Ну, в Казахстане тоже так, по-моему.
2: Ну, в Казахстане тоже так. Вот. Если ты превысил этот порог, значит, ты считаешься крутым арендатором.
1: Окей, хорошо, принял.
2: Вот, соответственно, первый контакт произошел, и он нас пригласил, он сказал, мы с вами свяжемся. И в этот же вечер опять звонит он же опять и говорит, с вами хочет встретиться мой шеф. А его шеф – это Dubai Mall лизинг-менеджер. Потому что ему тоже понравилась наша концепция. Мы пришли на встречу на следующий день, и он открывает карту. Я уже понимаю, что нам дают локацию. И он говорит, вот есть локация вот эта вот, 600 квадратных метров. Я тогда в поисках был 300 квадратов.
1: Офигеть.
2: Я говорю, это много. Ага. Это, во-первых, удорожание проекта в два раза. Удорожание аренды в два раза. На начальном этапе, когда ты не знаешь рынка, очень тяжело, сложно заходить. Да. Они тоже красавчики. Они говорят, я тебе дам эту локацию по цене 300 квадратных метров. Понимаешь? Вот насколько можно было доказать, что ты уникальный. Ну, то есть мы зацепили эту локацию. Я не, вообще ни о чем не думал. Я даже не знал. Да, то есть я просто взял, сказал, все, без проблем.
1: А можно вопрос? Вот часто я слышу про слово уникальность. А как создать уникальный проект?
2: Но это уникальный
1: проект. Какая у вас методология? Как вы ищете? Вот вы же в ресторанах понимаете, что уникально?
2: Но ты в каждом бренде ты должен создать ценность. Какую-то ценность.
1: Угу.
2: Которая будет вызывать ассоциации у твоих гостей.
1: Можно на примере? Вот байкерист или там какой-то бренд известный.
2: Ну, давай, хорошо, возьмем байкерист. Основная наша ценность в том, что даже у нас слоган «In bread we trust».
1: Mm-hmm.
2: Ну да, мы там немножко позаимствовали.
1: Да. Это из доллара, да?
2: Да, okay. Да, да, немножко позаимствовали. Да. В Казахстане он звучит «Печемся о хлебе».
1: Ну,
2: да, здесь двойная смысловая, да. Смысловая нагрузка такая, так. И заботимся. И, соответственно, все вокруг хлеба, основная ценность вокруг хлеба. Соответственно, все наше меню, оно заточено в каждом практически блюде, вы найдете какой-то вид хлеба. Либо тортин, либо багет, который мы печем. Понимаете? И люди, когда кушают этот хлеб, они понимают, ну, а мы уверены 100% в своем продукте, потому что его готовит звезда. Реальная звезда, которая, она и звезда, он и звезда Инстаграма, и он сам, по сути, готовит как звезда.
1: А вот сейчас видно и чувствуется, что такое зажигает и вот этот уникальность.
3: Да, вообще создание, как вообще создавался этот проект? И вот ты говоришь, пошаговая инструкция.
1: Да.
3: Вот смотри, он ходит шаги. Нам делать нечего, мы закрыты дома, он ходит к шаги. 10 тысяч шагов утром, 10 тысяч шагов вечером. Еще я ему накидываю сверху. Ты будешь ходить без телефона, да, чтобы мысли разгонялись, чтобы там не музыку слушал и так далее, чтобы не заглушать.
2: У нас же когнитивная жвачка в голове постоянно, да. У каждого человека, да. Только просыпается.
3: Да.
2: То есть у нас блуждающий ум, мы постоянно о чем-то думаем.
1: Да.
2: А когда мы убираем телефон, когда мы соприкасаемся с природой, то есть мы...
3: Он остался сам собой,
2: да.
3: И в течение
2: вот
3: двух
2: в
3: часов
2: момент,
3: каждый день
2: кстати,
3: он ходит.
2: Кстати, рождается,
3: да.
2: Хорошая идея.
3: Да, и вот
1: когда
3: он ходит.
1: Мало отвлекающего фактора.
3: Да.
1: Так, мы идем в следующий этап. У нас предыдущий какой
2: выбор
1: был?
2: Выбор локации.
1: Выбор локации.
2: Да.
1: Все, выбрали локацию.
2: В один день, да, позвонили, выбрали локацию.
1: Все, теперь?
2: Вот. Ну, создание проекта. То есть у вас есть, с чем вы заходите, у вас есть продукт.
1: Уникальность
2: у вас есть,
1: какая-то.
2: Да, у вас есть локация конкретно, есть планировка. Здесь тоже очень важный аспект – это выбор конструктора. Конструктор, по-нашему, подрядчик.
1: Окей.
2: Ну, подрядчик,
3: строители.
2: Тот строитель, те, кто будут строить. Это, наверное, один из самых важных пунктов. То есть люди, которые будут заходить в Дубай, они должны понимать, что рынок новый, требования здесь в 100 раз жестче, чем у нас. Здесь приходят государственные инспекции, которые проверяют и проводят эти инспекции. И это происходит на протяжении каждого этапа стройки.
1: Угу.
2: То есть завершил там электромонтажные работы, пришла инспекция, проверила все это дело.
1: Окей.
2: То есть у нас в Казахстане никто этого не проверяет.
1: Угу. Окей, то есть смотрите, получается, у нас выбор локации идет, и потом идет стройка, да?
2: Нет,
1: получается?
2: Сначала дизайнерский, эскизный и рабочий проект, работа с дизайнером, в общем.
1: Окей, то есть дизайн и стройка,
2: да?
1: Назовем
2: да,
1: так,
2: да.
1: Следующий этап.
2: Мы взяли дизайнера нашего, с кем мы уже работаем с ним на протяжении 10 лет, то есть они с английским у них все в порядке, то есть
1: окей.
2: Они четко отработали этот проект, вообще нареканий не было никаких.
1: Супер. А можно такой вопрос? Просто на простом языке. Я сам тоже сейчас, у нас строится дом. Я первые три месяца провалил эту стройку, я на нее не обращал внимания, и она стояла. И я заметил, что когда там пинаешь, штрафуешь, начинается процесс. Как правильно контролировать стройку?
2: Ну, во-первых...
1: У вас же их было много, скорее всего.
3: Ты вспомни теперь опыт в Казахстане, потому что здесь-то он другой.
2: Здесь он совсем другой, здесь совсем все по-другому.
3: Здесь ты отдыхаешь.
1: Ну так, в среднем.
2: В Казахстане в любом случае ты должен, глаз да глаз ты должен контролировать. Но, во-первых, у меня за сколько лет уже я строю, наверное, 20 лет мы строим. То есть, понятно, у меня были первые факапы тоже, как и у тебя. То есть, где-то я не усмотрел, где-то мне даже у нас один проект сгорел. То есть мы его восстанавливали.
3: Задымление было,
2: сильное. Это опять же вот меня чему-то научило опыт. После этого я начал использовать только дорогостоящий материал, качественный материал, скажем так. Только качественные строители. Вот после этого я подошел совсем по-другому.
1: Угу.
2: То есть пусть квадратный метр будет дороже в два раза, но я возьму качественных строителей.
1: Окей.
2: Потому что на старте лучше заплатить, нежели ты оплатишь в три раза дороже уже, когда проект...
1: Скупой плачет дважды, да,
2: это однозначно. Это просто и легко.
1: Окей. То есть, как контролировать? Вот как правильно контролировать?
2: Ну, у вас есть дизайн-проект.
1: Да.
2: Есть рабочий проект. Просто... Ну, я просто умею контролировать. Я разбираюсь в этом. Это все поэтапно идет. Все ты оговариваешь со строителями, с прорабом, которого назначают стройки. Но у меня на данный момент у меня технический директор есть. Который, мы с ним садимся, и мы знаем уже поэтапно, прямо
3: вот
2: вместе с управляющим.
3: Дома у тебя был бы ремонт, например, он спрашивает. Просто он знает дедлайн, спрашиваешь, да, там вот за какое время вы постелите полы, они тебе условно говорят, там, месяц,
2: ну,
3: ты через месяц
2: поэтапно все раскладывается, вся стройка поэтапно раскладывается.
1: Okay.
2: То есть за этот период вы должны сделать электромонтажные работы, там, вентиляционные работы, далее идут там какие-то облицовочные вещи, кафель,
3: хочешь,
2: растяжка.
3: Он тебе поможет?
1: Не, я просто свою какую-то такую методологию сейчас сделал, и она у меня сработала. Я просто думал, вот, получается, я так, я обозначил этапы, и напротив даты поставил.
2: Ну вот, я же говорю уже, поэтапность и тайминг.
1: Если идет отклонение уже на плюс 2 дня и дальше, это штраф. За каждый этап я определил там сумму, и просто мы договорились со строителем.
2: Ну, бывает там форс-мажорные какие-то.
3: Самое главное, чтобы они сами эти дедлайны выставляли.
1: Да-да-да, мы вместе
3: чтобы
1: с ними,
3: не было.
1: Я,
3: да,
1: конечно,
3: да,
1: вот сжимал, потому что они там растянули, там, предвидели,
2: ну,
1: какие-то...
2: Ну, адекватно
1: там
2: все должно, ну, быть. Да,
1: то есть
2: все правильно, абсолютно все правильно.
1: То есть вот правильная методология.
2: Да, все правильно.
1: Окей,
2: есть дизайн-проект,
3: нет,
2: есть,
3: да,
2: рабочий.
1: Хорошо.
2: Поэтапность и тайминг.
1: Все, принято. Теперь мы, ну, стройку там углубляться не будем. Мы,
2: да,
1: не строители, и зрители тоже не все строители, думаю. Теперь следующий этап. Построили.
2: Выбор строителя, вот единственный я скажу, окей, акцент сделаю. Выбор строителя, здесь опять же мы решили сэкономить здесь. И начали приводить со стороны строителей. А оказалось совсем по-другому. Оказалось, нужно выбрать строителей именно из списка МАР, которые аккредитованы у них. Mm-hmm. Мы потеряли 2 месяца только на поиске. Мы приводим, они отказывают. Приводят, отказывают.
1: Отказывают,
2: отказывают
1: кто?
2: Принять их на площадку.
1: Торговый центр?
2: Торговый центр, да.
3: А ты не можешь прийти со своим?
2: Ты не можешь со своим. То есть у них должны быть, у них целый список есть аккредитованных компаний. Почему это? Я не понимал, почему. Как это так?
1: Да.
2: Это же мой выбор.
1: Да.
2: Нет.
3: А
2: оказалось,
3: там ценники же разные были.
2: Даже, ну, ценники, да, но мы все равно нашли адекватного, выбрали из списка, а потом я понял, они знакомы с работой инспекции.
1: То есть... Знают правила.
2: Да, они вовремя сдают объемы, вовремя сдают, проходят эти инспекции, потому что каждый день просрочки $1300 у каждого девелопера. То есть у меня была конкретная закреплена дата, когда я должен был открыться.
1: И она так и произошла тут?
2: Нет, она была задержка на 2 месяца. 1 месяц по вине МАРа, они нам списали его, и 1 месяц по вине строителя.
1: А, окей.
2: Я наложил на них.
1: Окей.
2: Все, как бы мы практически чистые вышли,
1: окей,
2: оттуда, да.
1: Все, стройка есть.
2: Да.
1: Следующий этап.
2: Строительство проходит. Пока строительство идет, мы занимаемся уже командообразованием.
1: Угу.
2: Параллельно.
1: Расскажите, как вы набираете команду? Какие ключевые?
3: У нас
1: на что
3: вообще
1: вы смотрите?
3: Да, смотрите, у нас этот бейкерист уже существующий проект.
1: Да.
3: Открыли мы его в Атрау.
1: Да.
3: Да, то есть у нас есть шеф-пекарь, у нас есть шеф-повар в проекте, да, бренд-шеф. У нас есть вообще байкерист, это проект, название вот этого байкериста. Я же вот говорю, мы сидели 2 месяца, разгоняли вообще про философию, да, и брендбук. Это бейкери и бариста. То есть мы соединили 2 профессии в названии, да, что
1: круто.
3: Это пекарь и
2: бариста. Это
3: бариста,
2: тот, кто,
3: да,
2: кофе делает,
1: да.
2: Бейкер – это тот, кто печет.
1: Круто.
3: Вот. Ну, плюс у нас еще есть целая история с едой. да, весь день завтраки. В общем, на начальном этапе мы вообще думали, что мы чуть ли не 70% людей привезем сюда работать. Ну, да, хотя бы, типа, они, да, они нам должны нас поддержать. В первые там 3-4 месяца мы их всех привезем.
1: Угу.
3: Мы искали им виллы, уже мы морально к этому готовились. Но потом, когда вот как только мы нашли управляющего, как только он начал нам объяснять, как здесь, какие принципы, как здесь работать, как здесь с персоналом нет проблем. Ты даешь заявку на HeadHunter, тебе через 3 дня прилетает 1000 заявок, кандидатуры. У тебя должна быть HR-команда, которая полностью занимается отбором этих кандидатов. То есть просмотреть резюме очень большое время,
2: какое количество занимает. Какое удовольствие мы получили. То есть
3: да. Приходят
2: здесь конкуренция бешеная
3: люди.
2: На одно место.
1: Люди голодные.
2: Да, да, ну, конечно, очень много ребят приходит без опыта. Самое сложное это было выбрать из 1000 CV-шек именно те лица, которые отобрали, более-менее да. Да, проходят
3: для,
2: по нашим
3: для собеседования.
1: А вот критериям. Еще раз вопрос. По каким критериям вы отбираете?
3: Опыт.
2: Так, в первую очередь, мы никогда не берем человека, если он проработал в одном месте меньше 3 лет. То есть это важно, самое важное.
1: А что это говорит вам о чем?
2: Ну, постоянство это в первую очередь. Потом, когда человек, да, каждый год меняет место, ну, либо он набирается где-то какими-то навыками и уходит дальше, либо человек, ну, проблема не в работодателях, а в нем точно.
1: А можно вопрос? А если, допустим, это сфера какая-то, маркетинг, да, допустим, где там постоянно все меняется там и так далее, там сроки уменьшаются или тоже важно смотреть?
2: Я
3: всегда
2: думаю,
3: важно смотреть
2: всегда
3: на
2: важно
3: стабильность.
2: Смотреть, конечно.
3: Не то чтобы даже на стабильность, но если человек растет,
1: да.
3: Вот ты смотришь резюме, и ты видишь, вот он условно там, сейчас же вообще возрастных таких ограничений сильно нет, они там и в 15 могут начать работать. Вот девушка приходила недавно, с 14 лет она печет торты, ей 19, она управляет целым цехом, 19 лет. Как это возможно, да? Ну, вот такое
2: но
3: тоже
2: сейчас
3: есть.
2: Это нормально, абсолютно,
1: офигеть.
3: Да. И если она вот на своем месте работает, то есть это, если человек занимается тем, что ему нравится, конечно, он в процессе может поменять ориентир, как у нас это было.
1: Да.
3: Да? Но, по идее, минимум 3 года – это очень хороший показатель.
1: Супер. Зафиксировали. Что
3: да.
1: еще?
3: Дальше обязательно должен показать свое влечение к этой, увлечение этой работой.
1: Как
3: есть...
1: это можно? Ну, как вы, на что вы смотрите?
2: Но здесь больше мы говорим о топ-составе, потому что линейный персонал в основном выбирает именно управляющие, да,
1: да.
2: топы.
1: Да.
2: А если мы говорим о топ-составе…
1: Так, хорошо.
2: Да, то есть для меня в первую очередь… Есть ли у человека образ его будущего?
1: Mm.
2: То есть для меня это очень важно. Если вот приходит условно там шеф-повар, да, я его спрашиваю, о чем ты мечтаешь? Расскажи мне, пожалуйста, планы на твои там 5-10 лет. То есть если у него он визуализирует и знает то, что он хочет конкретно, то нам точно по пути, 100%. И ему по пути с нами.
1: То есть вы синхронизируете ваши цели, да? В
2: конечно, конечно. У нас прикольно. Одна цель.
1: Я не знаю, я для себя огромное количество инсайтов вытащил, я думаю, аудитория тоже выписала, сейчас думаю, вот такие вот блокноты, завтра уже пойдут открывать заведение. Все, спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Все, кайф.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

в эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

будете в Сергакале, не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И меня часто спрашивают, какие привычки есть у успешных людей? Что они делают каждый день такого, что позволяет им входить в топ-20% самых высокооплачиваемых людей? Аристотель говорил, что 95% всего, что вы делаете, это результат ваших привычек. Поэтому правило гласит, сформируйте хорошие привычки и сделайте их своими хозяевами. И не формируйте плохие привычки. Другое правило гласит, хорошие привычки трудно сформировать, но с ними легко жить. Плохие привычки легко приобрести, но с ними трудно жить. И вот одним из поворотных моментов в моей жизни и в моих исследованиях стало открытие, что все привычки приобретенные, и от них можно избавиться. На самом деле, вы не отвыкаете от привычки, вы просто заменяете плохую привычку хорошей, которая приносит вам больше пользы и результатов. Так как же развивать хорошую привычку? С помощью повторений. Почти все, что вы делаете, как проснулись, это привычки. Так что подумайте, какие привычки были бы полезны. Я написал книгу «Привычки на миллион». В ней 12 глав, 12 самых важных сфер жизни, и в каждой главе по 20-30 привычек. Во-первых, выработайте привычку ежедневно ставить цели и ориентироваться на них. Что это значит? Это значит, что перед сном подумайте о своих целях на следующий день. Составьте список целей, которых вы хотите достичь в этот день. Куда-то едете, думайте о своих целях. С кем-то разговариваете, думайте о своих целях. Видите ли, вы становитесь тем, о чем думаете больше всего, и вы получаете то, о чем чаще всего думаете. Все успешные и богатые люди большую часть времени думают о своих целях. Во-вторых, будьте ориентированы на результат. Люди, ориентированные на результат, всегда думают о том, что конкретно они могут сделать прямо сейчас, чтобы достичь самых важных результатов. Успешные люди составляют список всего, что им нужно сделать, и перед началом устанавливают приоритеты в этом списке. И это отличный способ стать ориентированным на результат. Задайте себе вопрос, если я могу сделать только что-то, одно из этого списка, какую задачу я бы хотел обязательно завершить? Обведите ее кружком и сразу приступайте к ней. Заставьте себя работать, пока не завершите эту задачу. Эта простая техника вытаскивает людей из нищеты и приводит к богатству по всему миру уже сотни лет. Выделите важнейшую задачу, сразу же беритесь за нее и не останавливайтесь, пока она не будет выполнена. Еще одна привычка, которую стоит выработать, это ориентированность на людей. Признайте, что все, что у вас есть в жизни, достигнуто с помощью или с поддержкой других людей. Поэтому всегда думайте, в чем нуждаются и чего хотят от меня другие люди. Как помочь другим, чтобы они захотели помочь мне? Хорошие продавцы всегда думают о своих клиентах. Они думают о том, кто их клиенты, чего хотят их клиенты, как помочь своим клиентам. В отношениях успешные люди сфокусированы на самых важных людях в их личной и профессиональной жизни. Следующая привычка, которую вы можете выработать, это заботиться о здоровье. Почаще думайте о своем здоровье. Думайте о здоровой пище, думайте о зарядке и тренировках, думайте об отдыхе. Помните, чтобы преуспеть в нашем конкурентном мире, вам нужно много энергии. Одна из важнейших привычек — это честность и порядочность. Всегда говорите правду, какой бы ни была цена. И, наконец, последняя привычка — это самодисциплина. Я писал и говорил об этом многие годы. Самодисциплина остается главной привычкой, которая делает возможным все остальное. Вот лучшее определение самодисциплины. Самодисциплина — это способность заставлять себя делать то, что вы должны сделать. Сделать это вовремя, хотите вы этого или нет. Любой может что-то сделать, если ему хочется. Но когда вам не хочется, а вы все равно делаете, то в итоге вы развиваете самодисциплину, которая и делает все остальное возможным. Спасибо за просмотр. А какую привычку вы хотели бы развить прямо сейчас, которая помогла бы вам больше всего в достижении ваших целей? Какой бы она ни была, начните ежедневно прививать себе эту привычку, пока она не станет автоматической и естественной.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: До 15 лет. Именно до такого возраста с 1 ноября в Турции введут ограничения на использование социальных сетей для детей. Платформы будут обязаны проверять возраст пользователей при регистрации через портал госуслуг eDevlet. Заявления, не соответствующие требованиям, будут отклонены. Власти также будут ограничивать доступ к соцсетям для подростков и старше 15 лет. Их аккаунты будут закрыты, и они смогут получать сообщения только от своих подписчиков. Подросткам запретят проводить прямые трансляции. Также они не смогут получать персонализированную рекламу, рекомендации других профилей и синхронизировать свои аккаунты с телефонной книгой и списками контактов в других сервисах. Кроме того, социальные сети должны будут предоставить родителям и опекунам инструменты для контроля над аккаунтами своих детей.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Через деревню шли люди. Они бежали из соседней области от эпидемии. Многие были истощены и просили милостыню. Но деревенские жители наглухо закрыли ворота и ставни. Только один крестьянин не выдержал. Он принес из своего амбара несколько мешков муки и приказал жене: «Пеки хлеб, не могу я спокойно смотреть на горе, хоть чем-то помогу». Жена начала печь хлеб, а крестьянин выходил с теплыми буханками за ворота и раздавал голодным. Один старик протянул крестьянину взамен мешочек и сказал: «Возьми, добрый человек, я захватил этот мешочек из дома, но моя семья погибла, и он мне не нужен». Старик взял хлеб, заплакал и пошел дальше. Крестьянин боялся заразиться и забросил мешочек в угол сарая. Поток беженцев был огромен, и вскоре у крестьянина кончилась мука. Тогда он поехал на мельницу и смолол запас зерна, оставленный для посадки. «Ты с ума сошел! Как ты будешь дальше жить?» — говорили крестьянину соседи. «У меня есть дом и моя семья, а у этих несчастных ничего нет. Будем Богу молиться. Может, пошлет нам пропитание и поддержку», — отвечал крестьянин. Но зимой ему пришлось печь хлеб пополам с травой. Однажды жена прибиралась в сарае и нашла в углу какой-то мешочек. «Посмотри, муж, тут какие-то камушки!» — закричала жена. «Один старик дал мне это за хлеб. Это же драгоценные камни!» — воскликнул крестьянин. Он купил зерно, новую лошадь и помог всем беднякам деревни. На вопрос, откуда у них взялось богатство, жена крестьянина всегда отвечала: «Доброму человеку и небо помогает».
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Особое время дня для всех испанцев – сиеста. Это время отдыха, поэтому с 13:30 до 16:30 не принято назначать какие-либо деловые встречи, равно как и беспокоить кого-либо деловыми телефонными звонками. Тем не менее, испанец может предложить провести деловую встречу и во время завтрака, традиционно начинающегося в 13:30. Не стоит принимать это предложение сразу, так как это скорее формальность, требование этикета. Если же предложение озвучено им во второй и третий раз, то можно с уверенностью соглашаться. Видимо, он искренне рад общению и готов поговорить о делах во время сиесты. Деловые переговоры часто могут проходить в ресторанах и во время обеда, который в Испании традиционно начинается ближе к 21:00. Деловых партнеров, как правило, домой не приглашают. Если же это произошло, то, скорее всего, хозяева действительно очень расположены к приглашенным гостям. В качестве подарка можно взять с собой вино или конфеты, букет цветов для хозяйки дома. Испанцы не любят открытую демонстрацию достатка, поэтому не стоит оставлять больших чаевых в ресторанах или дарить партнерам дорогие подарки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Бодо Шефера называют лучшим финансовым консультантом в Европе. Но его путь к успеху был очень тернист. Сбежав в 16 лет с Германии в США, он жил жизнью рядового гражданина. Но его ошибочные поступки и жизненные принципы привели к тому, что он стал полным банкротом, задолжав кредиторам 75 тысяч марок. Из этого трудного положения Бодо Шефер нашел необычный выход, проведя аналогию со спортом и вспомнив, что даже у самых знаменитых спортсменов всегда есть тренеры, он решил, что ему тоже нужен финансовый тренер. Каждому из нас нужен человек, который способен взять нас за руку и повести вперед, постоянно активно помогая нам, рассказывал Бодо. Посещая бизнес-лекции одного американского нефтяного магната, Шеферу удалось набраться достаточного количества финансовых знаний, дабы расплатиться с долгами. Более того, Бодо, шагая путем избавления от долгов, старался выводить и использовать собственные денежные стратегии. Не всегда получалось, но методом проб и ошибок он смог не только избавиться от долгов, но и заработать капитал размером в 100 миллионов долларов. Я много чего перепробовал. Экономия, инвестиции. Предпринимал самые непопулярные шаги, записывая, что принесло результат, а что лишь ухудшало положение, рассказывал Шефер. Стоит подчеркнуть, что из самых действенных методов Бодо Шеферу удалось разработать стратегию, которая гарантированно сделает вас богаче. Либо вы планируете свою жизнь, либо за вас это делают другие. Люди знают много финансовых правил, но правильно ли они их выполняют, спрашивает Шефер. Бодо считает именно этот вопрос важным в формировании своего богатства. Ведь достижение больших денег – это поэтапный процесс. Ваш путь должен начинаться с реальной позиции, в которой вы находитесь сейчас. Если есть долги, первым делом стоит избавиться от них. Маленькая зарплата. Думайте, каким способом увеличить доход или уменьшайте расход, утверждает Бодо. Все дело в том, что, по мнению Шефера, люди подходят неправильно к этапам достижения богатства. Как итог, нужные действия не приносят видимого эффекта, и люди перестают верить, что разбогатеть возможно. Некоторые люди экономят без плана, они просто экономят. Это определенно хорошо. Но какова цель? До каких пор вы будете экономить? Какие инструменты использовать? Что делать в случае форс-мажора? Все это нужно специально рассчитать и сохранить. Высокий доход не делает вас богатым. Деньги, которые вы откладываете, делают вас богатым. Поэтому важно начать откладывать часть дохода и как можно раньше инвестировать. Шефер советует строить карьеру на хобби, чтобы не быть машиной для денег на всю жизнь. У всех разные жизненные ситуации. Если у человека есть возможность устроиться на высокооплачиваемую работу, то это необходимо сделать, даже если ей не до хобби. А параллельно уже можно заниматься любимым делом, что в будущем будет приносить доход. Хочешь получать больше? Начни стоить дороже. Если мы говорим о миллионе как о реальной цели, стоит понимать, что просто так он не появится, утверждает Шефер. Конечно, не все мы любим или вообще хотим работать, но в этом плане Шефер реалист. Он считает, что условия работы и зарплата могут быть достойными, когда на труд человека есть спрос. Более быстрый путь к финансовой независимости можно пройти, став более ценным на рынке труда. Рынок труда – это отношения, в которых вы продаете свои навыки начальству за определенную зарплату. Чтобы иметь более быстрый денежный поток, вам нужно зарабатывать больше. Поэтому лучшая инвестиция – это инвестиция в себя, в свое личное и профессиональное развитие. Постарайтесь развивать больше навыков, которые будут отличать вас от других на рынке труда. Цель – стать незаменимым специалистом, которому будут готовы платить хорошую зарплату. В век интернета это стало очень доступно. Теперь можно повысить свою ценность из любой точки мира, пройдя огромное количество курсов и тренингов.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гор Хиндах. Хиндах – небольшое селение в Шамильском районе. История этого аула очень разнообразна и богата. Старое селение хиндахцев было разделено на два маленьких аула. Оба они находились на возвышенностях. На одной из них до сих пор стоит сигнально-сторожевая башня, которая в случае набегов недоброжелателей оповещала жителей аула об опасности. Башня располагалась напротив ворот самого села. Круглосуточно защитники охраняли аул, контролировали движение. По рассказам аксакалов, первое поселение Хиндах было построено в 15 веке, а вот сигнально-сторожевая башня – в 16. В 1958 году жители этих двух аулов переселились на равнинное место. Причиной послужило то, что воду приходилось нести кувшинами издалека. Селение расширять не было возможности, там на холмах чувствовалась нехватка земли. За пределами села проживают 30 хозяйств, в селе живет 185 человек. В селении Хиндах имеется святое место, куда приезжают паломники окрестных сел. Это место расположено между речкой и селом Хиндах. Существует предание, что в очень бедной семье родился и рос мальчик Исмаил. Из-за нужды ему приходилось пасти коров односельчан. Однажды шел сильный дождь, после чего стало темно из-за тумана. Обеспокоенные сельчане и мать мальчика пошли навстречу Исмаилу. Они заметили, что у каждой коровы на рогах горели свечки. Освещая путь, они покорно следовали за мальчиком. В настоящее время в селе действует библиотека, дом культуры, начальная школа и магазин. Основное занятие хиндахцев – овцеводство, животноводство и садоводство. С 2021 года аул принимает волонтеров Международного движения за межнациональное согласие «Маяки дружбы». Добровольцы совместно с сельчанами восстанавливают сигнально-сторожевую башню в старом селе Хиндах. Село и его жители настолько гостеприимны, что предложили участникам ежегодных проектов «Маяки дружбы Башни Кавказа» жить в доме одной из коренных семей Хиндаха – Рамазановых. По сей день молодые люди с разных уголков России поддерживают дружеские отношения с хиндахцами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Ксения Рясова, президент и владелец компании FinFlair. Ксения, огромное вам спасибо, во-первых, за то, что пришли, во-вторых, моя аудитория будет просто ликовать, потому что меня очень давно просили позвать женщину-предпринимателя, и это, на самом деле, оказалось не так просто найти человека с интересной историей, с интересным бизнесом, так что просто гигантское вам спасибо за то, что нашли время для нас. Давайте, для тех, кто не знает, я думаю, что многие видели, как минимум, логотипы вашей компании и слышали про нее, потому что компания с большой историей. Тем не менее, хочется начать просто с базовых цифр, для того, чтобы у людей сложилась картинка. Что на текущий момент из себя представляет компания? Потому что про компанию очень мало информации в интернете, особенно актуальной. Есть примерные цифры выручки, примерное количество людей. Давайте срез какой-то сделаем.
2: Это моя ошибка. Я только сейчас начинаю заниматься пиаром. Мне всю жизнь казалось, что товар наш настолько хорош, что он будет продаваться без пиара. Не прошло. Сейчас поэтому я и присутствую здесь, что с 1 июля я являюсь не только генеральным директором, да, SEO-компании, но и директором по маркетингу. Угу. Вот здесь я присутствую как человек от маркетинга. Нашла время, выкроила на интервью. Компания FinFlair была... Это была фабрика в городе Сало, финском, в 1960 году. Первый собственник основал компанию вместе с своей хорошей подругой модельером. И в 1965 году они зарегистрировали бренд FinFlair. Flair, если посмотреть в английском толковом словаре, имеет три страницы различных вариаций. Я обожаю это слово. То есть это и креатив, и вспышка, и много-много разных интересных значений этого слова. Финский креатив – достаточно так, финская вспышка – будем называть. И в 69 году компания подошла к банкротству. Ее выкупил их менеджер Райма Алтанин за одну финскую марку. И очень бодро пошел, то есть он заключил контракты с Коха, он продавался в Америке, в Канаде, в Германии, в Финляндии, естественно. И в 1972 году на выставке CPD в Дюссельдорфе он познакомился с разным экспортом, с их менеджерами. Первый же заказ был на 100 тысяч единиц. Заказ постепенно рос. Цифры были очень впечатляющие. И Райму расслабился и сконцентрировался на основном своем заказчике в лице разноэкспорта Советского Союза. В 70-80-х годах те, кто постарше или помнят, были костюмы спортивные, продавались исключительно в «Березке», в закрытой секции ГУМа. Это было очень-очень круто быть владельцем такого костюма или там пальто. Мы сейчас скупаем на Авито эти старые костюмы для того, чтобы создать музей FinFlair. Может быть, что-то еще придумаем, какую-нибудь инициативу. Это очень интересно. И люди, которые старшего поколения, мне в Facebook написал мужчина, он говорит, почему же вы не повторите, не сделаете эти замечательные спортивные костюмы? И говорю, вы знаете, мы сейчас немножко другие, более casual. Я говорю, зайдите, посмотрите, у нас что-то, может быть, другое что-то приобретете. Он говорит, да нет, я так-то Зенью ношу. Костюм FinFlair я бы обязательно купил. Поэтому мы сейчас обязательно для таких людей, и просто сейчас очень модно у молодого поколения носить не то, что было модно у родителей, а то, что было модно у бабушек и дедушек. Такой тренд идет интересный. В моде, в фэшне, и мы обязательно хотим его использовать. Компания почти 60 лет, как зарегистрирована, и мне кажется, что это очень классно. Да, и когда случился коллапс в 91 году, СССР перестал существовать, Райма потерял все. Компания была второй раз на грани банкротства. Я с ним познакомилась в 97 году на выставке CPD, в том же самом. Это уже была маленькая совсем компания, торгующая только в Финляндии. Мы с ним договорились, что я закупаю часть коллекции у него, а часть произвожу под брендом FinFlair самостоятельно. Моя часть росла гораздо быстрее, чем его. Uh-huh. И в 2003 году мы договорились, я выкупила его долю. Сейчас я единственный владелец марки финской. Но марка осталась финская, потому что нельзя быть бывшим серберонаром, понимаете?
1: Это факт. Какие цифры у компании сейчас? Сколько у вас работает людей в команде? Сколько магазинов? Какая выручка? Что из этого можете рассказать? Расскажите.
2: Ну, магазинов чуть больше 100, из них 85, по-моему, или 88 своих, остальные франчайзинговые. Мы, магазины у нас в России, в Казахстане. Угу. Мы хорошо, активно развивались в Германии онлайн, но вот эти вот определенные события наши планы нарушили. Сейчас мы вынуждены были уйти с немецких маркетплейсов. Ну, развиваем Россию и Казахстан.
1: У вас порядка 1500 человек в компании работает, да?
2: 1400, по-моему, где-то так.
1: Угу. Супер, все, такое средство. Выручку вы не раскрываете. В 2018 году я видел что-то порядка 6,5 миллиардов.
2: Ну, больше сейчас стало. Ну, да, не люблю я про выручку. Она туда-сюда, непонятно, эти курсы, валют.
1: Понятно. Окей, все, здесь зафиксировались. Теперь мы с вами переместимся вообще в другую часть. К этому мы немножко вернемся. Но я когда читал вообще про вас, я был поражен несколькими вещами. Помимо того, что у вас достаточно большая компания, у вас четверо детей, а еще, в зависимости там, в разных интервью вы говорили по-разному, то ли в 106, то ли в 115 странах вы были. Сколько у вас на текущий момент стран?
2: 119.
1: 119 стран уже, да. В общем, невероятная цифра. Отсюда у меня возникает вопрос. Каким образом вы вообще совмещаете все это? Каким образом можно было построить компанию, родить четверых детей, воспитать их каким-то образом еще при всем этом, занимаясь бизнесом, и еще посетить 119 стран?
2: На самом деле бизнес у меня растет медленно. Гораздо медленнее, чем у моих друзей и конкурентов. А я дружу со всеми конкурентами почти. Мужчин. Потому что они действительно сконцентрированы на бизнесе, и это их приоритет номер один. У меня всегда приоритетом номер один были дети, естественно. Очень много внимания я также уделяла своим путешествиям, и бизнес был приоритетом номер три. Поэтому сейчас у нас там порядка, ну, скажем так, 7,5 миллиарда выручка всего-навсего. Могла бы быть гораздо больше, если бы это было моим приоритетом номер один. Ну, вот я гедонист, наслаждаюсь жизнью, и я понимаю, что детей нам посылают свыше, не просто так поиграться, да, и насладиться, а воспитать достойных людей, которые оставят так же, как и мы, след на этой планете, положительный, хороший, и дальше продолжат тоже свои семьи и дальше развиваться.

0: я буду заниматься бизнесом.
1: Очень интересно, особенно учитывая то, что, когда, так, по крайней мере, картинка рисуется, и там большинство там, моих знакомых и так далее, те, кто занимается бизнесом, это всегда бизнес, наоборот, на первом месте, а все остальное, оно идет по остаточному принципу. Я первый раз встречаю человека, у которого как бы бизнес на третьей позиции, при этом компания успешна. Что там лично у меня есть ощущение, что если как бы у тебя на первом приоритете что-то другое, то как бы у тебя в критических ситуациях все равно перевес идет. Ну, условно, у тебя там, не знаю, заболел ребенок или коллапс какой-то в бизнесе, то ты, безусловно, должен вроде бы как в бизнес идти и решать эту проблему. Вот что вы в такой ситуации делаете? Что-то дома и что-то в бизнесе. И там,
0: слушай,
1: и там вы нужны.
0: Мне прекрасно рассказал историю. Я училась в Стэнфорде. Design thinking, значит, я забыла, как его зовут. Очень старый дедушка, классный. И его помощник, продолжатель. Вот, что у него была сдача какой-то работы, книги, еще чего-то, и времени не было вообще. То есть он говорит, я спал по 4 часа, и это был полный коллапс. И его трехлетняя дочка разбила стол и разрезала руку. Он говорит, я спокойно сижу 4 часа в приемной больнице. Время нашлось, вопрос приоритета исключительно.
1: Ну,
0: и, конечно, естественно, любой нормальный родитель бросит бизнес и пойдет в больницу к ребенку, если с ребенком что-то случилось.
1: Интересно, очень, очень интересно. Безусловно, я просто слышал много размышлений на эту тему, но у вас такой прям очень классный, удачный кейс. Я недавно читал буквально статью где-то Татьяны Бакальчук, вы, по-моему, знакомы.
0: Да, мы дружим.
1: Вот, да, и она там как раз рассказывала, да, что вот говорят, что нужно вначале там вырастить бизнес, а потом уже все остальное. Он говорит, я там с этим не согласна. Да, то, что,
0: абсолютно. Татьяна, у нее семеро детей.
1: Да.
0: И она прекрасная мать. Вот, и я ее вижу в семье. Я ее исключительно вижу в семье, я не вижу ее в бизнесе. И, ну, это мать в первую очередь.
1: Вот сейчас, мне кажется, такой тренд определенный. Я, кстати, слышал, вы, по-моему, нам выступали и говорили, что у вас такая одна из идей сейчас – это продвигать идею женского бизнеса, да, женского предпринимательства и как бы развивать вообще это движение. И мне кажется, я все чаще замечаю, что и у меня там знакомые девушки, и там, я не знаю, жены моих друзей все больше интересуются вообще предпринимательством и хотят что-то создать, и что-то начинают и так далее. Но очень многих возникает как раз вопрос. Допустим, если там мужчина занимается бизнесом или просто занят где-то там постоянно на работе, у женщины возникает вопрос. Так, какой, как поставить вот этот приоритет? Вначале семья и дети, а потом бизнес? Или как-то параллельно? Или вначале бизнес, а потом семья и дети? Как вот вы ответите на этот вопрос?
0: Ну, я хочу сказать, что у женщин-предпринимателей обычно больше детей, чем у женщин-менеджеров. Обратите внимание. Потому что предпринимательство дает тебе возможность сдвигать время, то есть поработать вечерние часы, когда дети спят. То есть ты можешь двигать свой график, и поэтому ты можешь себе позволить больше детей, чем женщина-менеджер. Вот наглядный пример. У меня 4 детей, у Татьяны вообще 7, да, других не знаю. Поэтому все равно у женщины семья на первом месте. Другое дело, что бизнес тоже можно строить. Вот, ну, я и Татьяна наглядный пример этого, что все возможно.
1: Пока что у меня такое... Пока что мне просто интересно, я пытаюсь уловить, потому что у меня... Я, например, работаю, я понимаю, что у меня как бы... Я очень четко себе даю отчет в этом, что у меня есть там один день в неделю для детей, и как бы я вот в этот день конкретно понимаю, что вот я с детьми, чтобы у меня с ними был коннект. Все остальное время у меня на 100% голова загружена делами, работой и так далее. А у вас каким образом это, по крайней мере, не знаю, сейчас и тогда, как вы вообще переключались? То есть это постоянный параллельный процесс, или вы каким-то образом выстраивали и выстраиваете жизнь таким образом, что, я не знаю, утром дети, потом работа, потом дети?
0: Как вы вообще балансируете? Это постоянный параллельный процесс, который подстраивается под детей. То есть ребенок заболел, соответственно, все. Вот. Ребенок здоров, пошел в школу, в детский сад, ты прекрасно бежишь на работу. Я помню первый раз, я с первым ребенком 2 года была одна, ну, то есть был муж, но он не участвовал, да, то есть я one-to-one на ручках первые 2 года и просто без мамы, без няни, без каких-то, без какой-то поддержки. Когда я его первый раз привела в детский сад в 2 года, по-моему, часа на 2 или на 3 первый раз я его сдала, я вышла из детского сада, вот ощущение было, как из тюрьмы вышел, и просто солнце такое яркое, небо такое голубое, и как эти 3 часа бесценные потратить?
1: Целая жизнь освободилась, да, такой просто выход в другую.

0: вселенную.
1: Выход в другую вселенную, абсолютно.
0: А что для вас вообще семья и дети?
1: Ну, дети — это мои корни, это основное, что меня драйвит. Я хочу, чтобы они гордились своей мамой, я хочу, чтобы они получили хорошее образование, чтобы они были здоровые, спортивные.
0: А вот мотивация заниматься бизнесом, она каким-то образом связана с семьей, с детьми, или это лично исключительно?
1: Да, я же рассказывала, что нам негде было жить. Угу. Поэтому мне пришлось заняться бизнесом, чтобы заработать на квартиру. А потом я увлеклась.
0: Ладно, давайте тогда вернемся к началу. У вас, начнем с самого начала, что вы там в буквальном смысле челночили и занимались вот такой вот работой. Мне очень интересно, как вы принимали решение о том, чтобы заняться этим. Потому что в те времена, я понимаю, что это было такое все равно, как бы, выходящее за среднестатистические рамки действия.
1: Я вообще выхожу за среднестатистические рамки по многим параметрам. У меня первый муж был дипломатом, мы жили во Вьетнаме. Вот. И я как бы надеялась на то, что его зарплаты хватит на покупку какого-то там кооператива. Оказалось, что нет. И у меня был дипломатический паспорт на первое время. Меня очень стыдили таможенники, что я нехорошим делом занимаюсь. Вот. Потом поменяла на обычный. И ну, просто негде было жить. Угу. А я была во Вьетнаме, я видела, что там можно купить какие-то футболки, поло, куртки, привезти их. Вот я торговать не умею. У меня вот одна единственная проблема — торговать я сама лично не умею. Ну, каких-то людей находила на доверии. Просто подъезжаешь к Лужникам с кучей мешков, раздаешь людям, которые вообще, ну, тебе по знакомым, там, знакомые знакомых, то есть ты их не знаешь. Вот. А вечером ждешь, что они тебе принесут деньги. И меня ни разу в жизни не обманули, вообще ни разу. А может, я просто везучая такая.
0: А вот когда вы тогда принимали решение, смотрите, вы смотрите по сторонам, на своих там знакомых и вообще на, вот, на большинство женщин, окружающих вас в тот момент, и меньшая часть из них занимается какой-то коммерческой вот такой вот деятельностью, каким-то предпринимательством. Большинство, скорее всего, работало на работе какой-то, да, там получали зарплату. Почему вы решили вот этим заняться, а не пойти куда-то просто работать стабильно, как все?
1: Я же говорю, нам негде было жить.
0: Ну, это как бы... Нет, это же, наоборот, еще большее количество рисков как бы на себя как бы возваливает.
1: Ну, у меня характер такой немножко бунтарский. Я за всю свою жизнь работала на кого-то. Вот в этом консульстве во Вьетнаме там месяца 3-4, и все. Я не могу на кого-то работать. Я вот для себя тогда решила, у нас был совершенно неадекватный генконсул, что я лучше буду пустой хлеб есть и водой запивать, но работать я ни на кого больше не пойду.
0: А не было страха такого, что ну просто не получится банально?
1: Вообще никакого страха не было. Абсолютно никакого страха не было. Страшно было с деньгами заходить в темный обменник. Вот, или в подъезд было страшно заходить. Очень прям такой холодок по спине, потому что бандитские времена были. Вот это было страшно. А что не получится, нет. Абсолютно такого страха не было.
0: И вы рассказывали при этом, что вы как бы не умели сами продавать, но зато классно людей умели находить правильных. Каким образом? У вас на тот момент не было, я так понимаю, не было образования какого-то специального под это? Ну и вообще в целом не было, например, высшего образования?
1: Ну, незаконченное высшее было, я уехала после третьего курса.
0: Не было каких-то, там, не знаю, профессиональных навыков, не было опыта работы. Каким образом вообще, не знаю, начинали искать людей, как вообще все это организовывалось?
1: Просто звонила каким-то знакомым, которых у меня было мало. Они рассказывали, что у него есть знакомый. Вот мой сотрудник, которому со мной 28 лет, Анатолий Иванович Кузнецов, он крестный отец моего третьего сына. А мне сказали, вот он будет там тебя ждать, он в казаках и в бандане. Вот, я, значит, вижу мужика в казаках и в бандане, выдаю ему, значит, этот мешок, вот, и вечером он мне отдал деньги. И я не помню даже, через какие там третьи руки мне сказали ему, ну, то есть ему нужны тоже, он с двумя высшими образованиями, человеку нужны были деньги. Но это время такое было, когда люди, которые готовы были меняться, они нормально, все у них прошло. А многие людей же сильно сломала эта перестройка. Кто не был готов меняться. Я всегда готова меняться.
0: А вот эта вот гибкость и готовность меняться, мне кажется, в текущих реалиях, кстати, тоже очень актуальна.
1: Вот знаете, вот сколько лет я живу, столько лет в нашей стране готовность меняться является приоритетным качеством.
0: Я вот от вас слышал, что вы как бы много учитесь, там и языки учите, и на разные там курсы, и Стэнфорд, и дизайн, и так далее, и так далее. Вот это вот желание и готовность меняться, вы его как-то развиваете, или это просто врожденное? Типа, я готова перестроиться.
1: Это врожденное. Я очень люблю меняться. Мне как раз вот становится скучно какая-то рутина. И какой, момент какой-то, когда я бизнес просто, ну, повесила на менеджера, сама занималась с детьми, и мне думаю, какой я скучный бизнес попала. Вообще, вот, ну, могла бы оказаться в другом месте. А я вот в этом одежном бизнесе, так все неинтересно. И вдруг так мимо меня раз резко взлетает компания из ничего 12 Stories. Я думаю, так это не бизнес скучный, это я скучная. Вот, я вернулась в бизнес так вот основательно года два назад. А сейчас я очень сильно вовлечена в бизнес, и результаты будут через пару лет однозначно видно.
0: Здорово, Ваня у меня три раза был, Хохлов. Давайте немножко тогда еще. Смотрите, у вас вот эту часть я понял, про что начали. И дальше я вот знаю часть про то, как вы уже оказались на выставке и стали условно партнером, там, не знаю, франчайзи, как правильно назвать, в России, Финфлэр. А что между этим-то было вообще?
1: А между этим был челночный бизнес. Ну, вот он был. Плюс я... Ну, это в то же время, когда я с Раем познакомилась. Я вообще ездила по выставкам, я хотела... Ну, уже тогда была компания «Спортмастер», ну, стать чьим-то дистрибьютором. Я была дистрибьютором «Газ Джинс», «Мёрфи Найс», «Суперга», там много что. Я уже подписывала контракт с «Дизелем», но я просто... Это уже было после «Финфлэра». Поняла, что на «Финфлэре» я зарабатываю гораздо больше, а на вот этом итальянском всем я только теряю. Но я им безумно благодарна, потому что я увидела построение больших бизнесов, как все выглядит изнутри, и просто сконцентрировалась на Финфлэр.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».